0: России. Для лиц старше 12 лет.
1: В Москве 6 утра. В Екатеринбурге 8. В Красноярске 10 часов. В Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
1: Об атаках.
2: В Тамбовской области загорелся логистический центр «Вайлдберрис» после удара беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов. По его словам, после получения сигнала тревоги была оперативно проведена эвакуация всех сотрудников. Кроме того, после падения украинского дрона загорелся дом в одном из СНТ, добавил глава региона.
1: О политике.
2: В сети в течение суток обсуждают возможный визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Россию. С утра 25 августа военно-транспортный самолет США приземлился в аэропорту Москвы. К вечеру борт покинул столицу России. Вслед за ним из аэропорта Внуково вылетел российский спецборт. Такие данные продемонстрировал сервис Flight Radar. Согласно информации ресурса, за самолетом ВВС США из Москвы отправился борт Ту-214 специального отряда «Россия». Его дальнейшие действия неизвестны. Как заявил телеканал CBS, Джон Рэдклифф был в Москве в течение прошлого дня. Он якобы прибыл для проведения ряда встреч. При этом в Кремле не подтвердили эту информацию. Стоит отметить, что Джон Рэдклифф еще не посещал Москву в качестве директора ЦРУ.
1: О туризме.
2: Поток иностранных туристов на Дальний Восток ежегодно увеличивается примерно на 30%. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер, полпредпрезидент России в ДФО Юрий Трутнев. По его словам, в прошлом году регион посетили более 200 тысяч иностранных туристов. Для дальнейшего развития отрасли власти продолжают создавать туристическую инфраструктуру, в том числе обустраивают туристические тропы.
1: О ценах.
2: Средний расход россиян на подготовку одного ребенка к новому учебному году в этом году составили около 50 тысяч рублей. Об этом стало известно из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ. Отмечается, что больше всего родители и родственники школьников потратили на одежду и обувь. Средняя стоимость школьной спортивной формы, а также сменной обуви составила 28 043 рубля. На покупку портфеля, ранца или рюкзака в среднем ушло около 7 тысяч рублей. Также россияне потратили 6 300 рублей на учебники и рабочие тетради, еще почти 5 тысяч на канцелярию, 2,5 тысячи на цветы и подарки учителям к 1 сентября. По сравнению с прошлым годом, общая сумма подготовки к школе снизилась более чем на 3 тысячи рублей.
1: О футболе.
2: Футболисты азербайджанского клуба «Сабах» завоевали путевку в основную стадию Лиги чемпиона УЕФА. По сумме двух встреч в квалификационном раунде плей-офф команда оказалась сильнее израильского «Хапоэля». «Сабах» сыграет в основной стадии Лиги чемпионов впервые в своей истории. Российские клубы к участию в Еврокубках не допущены из-за санкций. Действующий победитель Лиги чемпионов – французский «Пари Сен-Жермен». Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
3: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. США на заседании Совбеза ООН не присоединились к антироссийскому заявлению по конфликту на Украине. Коалиция желающих подтвердила планы направить многонациональные военные силы на Украину после завершения конфликта, а Штаты предложили прекратить экономическую блокаду Ирана. Эти другие темы подробнее в нашем эфире.

0: безопасности России. Прислушиваются ли в ООН к позиции США, спросили у советского и российского дипломата, бывшего заместителя генсекретаря ООН Сергея Орджоникидзе.
1: Практическую ценность для нас это, естественно, в целом для страны, это ничего не значит. Позиция американцев в помощи Украине, она, как мы видим, в реальных измерениях не меняется абсолютно. Но американцы лавируют между, так сказать, оказанием помощи Украине и позиционируют себя как посредника. Они все-таки хотят продолжать посреднические... Вот это я воспринимаю для нас, что это значит. Посреднические усилия они хотят продолжать. Чтобы вот эта помощь Украине, военная помощь, она не выглядела с их точки зрения однозначно, так сказать, переход на позицию одной из противостоящих сторон. С точки зрения ООН, вот голосование в рамках ООН, это значит, конечно, серьезно. На Соединенные Штаты ориентируются очень многие государства. Это значит, что Западная Европа, она же в основном это западноевропейские страны, это значит, что Западная Европа встала на, так сказать, однозначно не хочет сходить с тропы войны, которую они объявили России. Это же не первое такое голосование Соединенных Штатов, когда они воздерживаются от однозначно антироссийских заявлений. Это не первое. Это сигнал, конечно, это, безусловно, сигнал Европе и всему миру, что Соединенные Штаты продолжают позиционировать себя в качестве посредника на этих переговорах. Потому как, конечно, роль посредника – это означает степень воздействия Соединенных Штатов на позиции России, в том числе, как они это видят.
0: Ну, а в Кремле тем временем прокомментировали план Зеленского создать буферную зону под управлением третьих стран в Донецкой Народной Республике.
2: Ну, мы, естественно, различные детали, которые могут фигурировать в различных предложениях о различных модальностях мирного процесса, обсуждать публично не принято. Поэтому я не хотел бы этого делать. Единственное, что в этом контексте я бы все-таки сказал, что Донбасс является территорией Российской Федерации. Это субъекты Российской Федерации. Вот это единственное замечание, которое сразу хотел бы сделать. И вряд ли какая-то третья сторона может заниматься управлением регионов Российской Федерации.
0: Кроме того, в Кремле напомнили, что Москва неоднократно заявляла о том, что размещение воинских контингентов НАТО на территории Украины неприемлемо для Российской Федерации. Так Дмитрий Песков ответил на планы стран так называемой коалиции, желающих направить военные силы на Украину.
3: Это очень важный вопрос и очень важная тема. Не первый раз говорится о намерении разместить воинские контингенты стран, которые являются членами Североатлантического альянса, на территории Украины. Делается оговорка после завершения конфликта. Но, собственно, мы неоднократно повторяли нашу позицию на самых различных уровнях о том, что размещение иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса является для нас неприемлемым.
0: Я напомню, что ранее коалиция желающих по оказанию помощи Киеву подтвердила планы направить многонациональные военные силы на Украину после завершения конфликта. Об этом говорится в заявлении сопредседателей коалиции, распространенном по итогам ее заседания в украинской столице. Эту тему подробнее в нашем эфире озвучит и продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец.
4: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
5: Тут на днях в Киеве натовская сходка устроила очередной спектакль. С большой помпой съехали в столицу Украины и стали рассуждать о том, как вести войска коалиции желающих на Украину. Но что интересно, если еще несколько месяцев назад речь шла о вводе вот этой коалиции желающих, а там разная численность звучала, и 15, и 45 тысяч, уже тогда готовились вести хоть завтра. Потом резко включили тормоза. и сказать,

0: дали вот такую оговорочку. Только после полного прекращения огня. Ну, видно, напало благоразумие. Но о чем же? Самое главное сейчас понять, о чем же они говорили, кроме ввода войск, только после прекращения огня. В своем коммюнике они записали, это очень интересный момент, даже требование в каком-то смысле о том, что Россия должна прекратить боевые действия по линии боевого соприкосновения. Мы с этим категорически не согласны. Но пусть поразмышляют. Что еще пообещала коалиция Киеву? Доставить ракеты, поставить ракеты. Тут, конечно, в первых рядах и Германия, и Франция, и Великобритания. Ну как же без рыжих бритов? Макрон открытым текстом призвал коалицию продолжать ужесточать санкции. И сделал вот такую оговорку. Надо давить еще больше на Россию, чтобы она не могла не торговать ни нефтью, ни газом, ни дизельным топливом. Идем дальше. Тот же Макрон призвал коалицию наращивать санкции. Там сколько уже? По-моему, 21 пакет санкционный подписали против России, но никак не получилось разорвать экономику России, как об этом мечтал в свое время бывший президент США Барак Обама. Любопытный момент. Утвержден план подготовки к развертыванию коалиции и уже запланированы тренировки. Тренировки, посадки личного состава армии коалиции желающих. Ну где? На аэродромах, на железнодорожных станциях и так далее. Ну, серьезно, пацаны, готовятся. Но все это пока чистой воды помпа. Ну а что же Россия? Россия изначально к этой идее отнеслась резко отрицательно. Это раз. Во-вторых, Россия заявила, что в случае размещения войск коалиции желающих на Украине, ну, если говорить без дипломатических выкрутасов, мы будем бить. Ну, это наши законные цели. Об этом министр иностранных дел Лавров открытым текстом говорил. Да. Еще коалиция пообещала построить на Украине заводы по производству ракет. То есть двойным способом будут изготавливаться эти ракеты. Одни будут целиком поставляться со стран, которые желают помочь Украине. Это, конечно, Великобритания. Это, конечно, и Германия, и Франция. Кстати, премьер Великобритании Бёрден привез Зеленскому в кавычках подарок. Чертежи для производства ракет «Скальп». Но это дело быстро не будет делаться. Специалисты говорят, что минимум нужно 1,5-2 года. Ну и что? Будут строиться, допустим, эти заводы где-нибудь там, далеко на Западной Украине, в Карпатах, в горах. Конечно, у России длинные руки, мы достанем и туда. Ну вот так, такие итоги вот этой сходки коалиции желающих. Позиции остались прежними. Они пытаются дальше подливать масло в огонь коалиции. Россия об этом предупреждает, что они уже эта коалиция уже по самой ноздри погрузилась в войну против России на Украине. Но мы обещаем, что бить. И хочется, чтобы это было обещание не как о бывших красных линиях. Может, тогда коалиция облагоразумится. А немало советников и консультантов коалиции желающих, которые уже работают на поле боя, уже отправились и в Германию, Великобританию, Францию в черных похоронных мешках. Их останки отправились в мусорных пакетах. Ну что, если не облагоразумиться, таких пакетов будет много. Очень много. Наши калибры, кинжалы и орешники умеют это делать. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: США предложили прекратить экономическую блокаду Ирана и снять санкции в обмен на открытие Ормузского пролива. Обсудим в эфире через 2 минуты.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир.
4: Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Директор ММО РАН Федор Войтоловский о том, реально ли сокрушительная экономическая операция Трампа против Ирана.
6: Трамп может только с помощью президентских исполнительных указов вводить какие-то дополнительные меры. Это такие меры на самом деле выгодны самому Трампу, потому что он может сам их легко отменить. Если он хочет опираться на более серьезные инструменты, действовать через Конгресс США, то ему необходимо дождаться, значит, когда завершатся каникулы у Конгресса и постараться успеть до выборов что-то провести ноябрьских, но это весьма затруднительно. В том же, что касается использования международных механизмов, то здесь полный тупик, потому что через Совет Безопасности ООН ничего провести не сможет. Соответственно, президентские исполнительные указы, вот то, скорее всего, применит Трамп для усиления давления на Иран. Но здесь что интересно, здесь не столько давление на Иран, сколько попытка использовать иранский фактор для давления на те страны, которые продолжают торгово-экономические операции с Исламской Республикой Иран. Ну, посмотрим, что у него из этого выйдет, потому что давить в первую очередь нужно на Китай. Здесь пространство маневра у Вашингтона весьма ограничено.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Всех приветствую. И еще одна новость для обсуждения в нашем эфире. Соединенные Штаты Америки предложили прекратить экономическую блокаду Ирана и снять санкции в обмен на открытие Ормузского пролива. По крайней мере, об этом сообщает Аль-Арабия, ссылаясь на свои источники. Конфликт с Ираном, я напомню, ударил по экономике США, и Соединенные Штаты растратили преимущество в энергетике. Об этом, не стесняясь, сообщает издание Financial Times, при этом отмечают, что цена на топливо увеличилась на 40%, инфляция достигла отметки в 4,2%, а рост ВВП оказался ниже ранее рассчитанного американским правительством. Так вот, что же получается? Соединенные Штаты не хотят или не могут долго продолжать экономическую блокаду Ирана. Все, что происходит, что может означать? У нас на связи руководитель группы социально-политических исследований США ММО РАН Александра Войтоловская. Александра Романовна, я вас приветствую. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Да, ну вот в какой ситуации оказались Соединенные Штаты Америки, и мы видим, что в последние несколько дней прямо противоположные заявления следуют, и получается, что Соединенные Штаты Америки оказались, и Трамп в частности, в очень тяжелой ситуации, из которой нужно выходить, а время поджимает. Верно ли я рассуждаю?
7: Да, время поджимает. Прежде всего, это связано с промежуточными выборами в Конгресс, которые будут у нас в Соединенных Штатах происходить 3 ноября. Это уже совсем скоро. И, конечно, возвращаясь в сегодняшний день, больше всего американский электорат, как всегда, волнует собственные денежки, что, в общем, совершенно нормально. Кто будет платить за бензин? Да, прежде всего, цены на топливо, цены на электроэнергию. Тут, понимаете, смысл даже не в том, какая цена за галлон бензина в Америке, а смысл в том, сколько каждое домохозяйство платит процентов от своего дохода. И вот есть штаты, где люди платят там условные 3-4% от своего дохода за бензин, а есть, где доходят до 15, даже 20%. И возникают вопросы, а зачем опять Соединенные Штаты влезли в какую-то войну в каком-то государстве далеко от Соединенных Штатов, далеко от американского налогоплательщика. Почему гибнут мальчики, американские солдаты, да, в каждом поколении, если мы вспомним и Ирак, и Афганистан, и Вьетнам до этого, да, то есть, ну, по сути, нет ни одного поколения американцев, которые бы не повоевали. Все это наслаивается на такую национальную травму из поколения в поколение передающуюся. Вот, и вот эти два фактора, они могут очень негативно сказываться на позициях республиканцев на выборах. А так как в Конгрессе сейчас республиканское большинство очень шаткое, и там идет борьба, ну, буквально за каждое место, это будет очень ожесточенная схватка, в которой, конечно, ну, воевать было бы не вовремя.
2: С другой стороны, Александра Романовна, и при демократов, и при республиканцах американцы воевали, и поколения также гибли, причем не на территории Соединенных Штатов. Поэтому есть ли смысл, да, менять коней на переправе, если это двупартийная политика вообще целиково государства, и неважно, кто стоит у руля там на протяжении 4-8 лет?
7: Ну, на самом деле, тут такой двоякий вопрос. Например, Джордж Буш, который собирался тоже осуществить вторжение в Иран, он не осмелился. То есть ему, когда посчитали вот эти выкладки военные, он понял, что вот это будет именно такая вязкая, губительная для имиджа история. Дональд Трамп не побоялся, или он недостаточно сильно прислушался, да, к людям, которые ему могли это отсоветовать. Mm-hmm. То есть все-таки я клоню к тому, что личность политика важна. Безусловно, вы правы, Сергей, в том, что двухпартийный консенсус во внешней политике, он более виден. И вот эта преемственность, она действительно существует именно во внешней политике в Америке. Вот. Но человек, который принимает финальное решение, это все-таки президент, и от его личности очень много зависит.
2: Да, так все-таки американцы и, в частности, администрация Белого дома все-таки не могут долго продолжать экономическую блокаду Ирана. Почему они делают такие заявления? Или они ее, в принципе, не начинали, просто пугали? Как говорится, замахивались, но не били.
7: Ну, тут, смотря что считать блокадой, да, вот источники иранские очень сильно разнятся с американскими. Двух, наверное, экономистов, которые будут сходиться в одной точке зрения по данному вопросу, мы тоже не найдем. Mm-hmm. Здесь вопрос именно краткосрочной политики. То есть дело не в том, могут ли Соединенные Штаты выдержать некие экономические трудности. Конечно, могут. Это одна из крупнейших экономик мира, их запас прочности невероятно большой.
2: Я понял. Тут вопрос в том, да, проблема в том, что успеют ли они задобрить избирателей для того, чтобы постелить себе соломки на выборах Конгресса и так далее. Благодарю вас, Александра Романовна, предельно понятно даже мне. Да, это Александра Войталовская была с нами на прямой связи, руководитель группы социально-политических исследований США ММО РАН. Ну и мы обсудили новость о том, что США предложили прекратить экономическую блокаду Ирана и снять санкции в обмен на открытие Ормузского пролива. Правоохранители задержали в Москве 13 участников нелегальных заездов на питбайках, и среди них 7 подростков, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД. Там пояснили, что в дежурную часть поступила информация о большом скоплении молодых людей на Пресненской набережной, которые нарушают общественный порядок и передвигаются на мототехнике. А в середине августа произошел смертельный случай. Во Владимирской области там подросток на питбайке сбил бывшего музыканта группы «Цветы» Владислава Петровского. Мужчина погиб. Этот трагический случай – лишь один из череды ДТП с участием питбайков, на которых ездят несовершеннолетние. Запретят ли в России опасный, но модный у подростков мототранспорт? Вот об этом в сюжете Василия Воронина.
8: В Москве полиция задержала 13 участников нелегальных заездов на питбайках. Об этом рассказали в пресс-службе столичного главка МВД России. Семеро из задержанных оказались несовершеннолетними. На их родителей составили протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию. 5 человек привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и различные нарушения правил дорожного движения. Таких малолетних гонщиков на наших дорогах все больше. 17 августа текущего года смертельный случай произошел во Владимирской области. 15-летний подросток насмерть сбил бывшего музыканта группы «Цветы» Владислава Петровского. Тот пересекал дорогу на велосипеде, когда в него врезался школьник. Супруга погибшего рассказала, что от мощного удара мужчина упал и потерял сознание. Петровского пытались реанимировать на месте, однако спасти его не удалось. Питбайками называют мини-мотоциклы, для управления которыми не нужны права и паспорт транспортного средства. Только выезжать на них на дороге запрещено. Это спортинвентарь, отмечает руководитель объединения «МотоМосква» Андрей Иванов. Вот что эксперт рассказал Радио КП.
9: Питбайк – это от слова питлейн. Это маленький мотоцикл, на котором удобно передвигаться по гоночному треку сотрудникам, ну, команд спортивных и так далее. То есть это изначально маленькая техника. Так как питбайк начал набирать популярность как такое фановое развлекательное устройство, китайцы взялись за это название, очень важно, именно название. Сначала везли сюда действительно вещи, похожие на питбайки, а сейчас они тащат к нам просто кроссовую технику, которая выглядит как кроссовая, едет как кроссовая, но при этом по документам является теми самыми питбайками. Спортивным снарядом, без номеров, без каких-то документов и так далее. Привозятся они сюда под видом либо запчастей, либо садовой техники, и рынок оценивается в 240 тысяч единиц техники такой в год, просто вдумайтесь, которая в белую ввозится, вот мы собирали экспертный совет в Госдуме, 120 тысяч единиц ввозится, ну, даже не в белую, а так, в полусерую, в белую вообще ничего не приезжает.
8: Как подростки ездят на питбайках, можно понять по жутким видео, снятым в разных регионах России. Таких роликов много в социальных сетях.
10: Поля, поля, уходи, в поля уходи.
8: По статистике МВД, только за первые полгода произошло почти 700 ДТП с участием несовершеннолетних водителей на мототехнике. 67 подростков пострадали, 20 погибли. Важно знать, что всю ответственность за управление питбайком несовершеннолетним несут его родители. Кроме административного штрафа и изъятия техники на штрафстоянку, это может обернуться реальным уголовным делом за вовлечение ребенка в действия, представляющие опасность для жизни. Для решения этой проблемы Росстандарт уже разработал ГОСТ для питбайков с четкими стандартами. Какую мототехнику считать спортинвентарем, а какую полноценным транспортным средством с обязательным оформлением ПТС. Однако вступить в силу этот ГОСТ должен только в следующем году. Андрей Иванов из объединения «МотоМосква» на данный момент предлагает радикальный способ для решения проблемы с безопасностью – забирать сотрудникам ГАИ питбайки у подростков.
9: Просто ловить эти банды детей, которые сбиваются, они же по формату рокеров 90-х, там, 80-х годов, только там эти рокеры были условно 16, 18, 20-летние, и дети вообще. Ну, мне кажется, надо просто взять, забрать эти питбайки. Нам же точно совершенно 100% есть где их использовать в других отраслях, скажем так. Поэтому, я считаю, увидели на дороге питбайк, ну, например, сотрудники ГИБДД, вот на дороге общего пользования, где есть разметка, знаки и так далее, во дворе и так далее. Все, спокойно. Остановили питбайк, сразу конфисковали с концами. Это такое простое решение. На данный момент никак по-другому это сделать нельзя.
8: В ГАИ просят родителей не покупать детям питбайки. Малолетние гонщики не имеют прав вождения мотоциклами, не знают ПДД и не могут кататься на своих мотосредствах по дорогам общего пользования. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
4: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
11: Самое время вспомнить историю создания песни «Лето – это маленькая жизнь». Олег Митяев написал ее аж 31 год назад, в 1995 году. У певца тогда не клеились отношения с любимой женщиной. Однажды она в сердцах сказала ему: «У нас ничего не получается. Скорей бы уже лето, это будет целая маленькая жизнь». Так сказала она. Конец цитаты. Барышня ушла, а фраза осталась. Митяев долго крутил ее в голове, фразу-то. И в итоге докрутил до целой песни, которая сразу же ушла в народ. А все потому, что лето – это действительно маленькая жизнь.
12: Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, рассказывал.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
1: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
0: Об атаках.
2: В Тамбовской области загорелся логистический центр «Вайлдберрис» после удара беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов. По его словам, после получения сигнала тревоги была оперативно проведена эвакуация всех сотрудников. Кроме того, после падения украинского дрона загорелся дом в одном из СНТ, добавил глава региона.
0: О политике.
2: В сети в течение суток обсуждают возможный визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Россию. С утра 25 августа военно-транспортный самолет США приземлился в аэропорту Москвы. К вечеру борт покинул столицу России. Вслед за ним из аэропорта Внуково вылетел российский спецборт. Такие данные продемонстрировал сервис Flight Radar. Согласно информации ресурса, за самолетом ВВС США из Москвы отправился борт Ту-214 специального отряда «Россия». Его дальнейшие действия неизвестны. Как заявил телеканал CBS, Джон Рэдклифф был в Москве в течение прошлого дня. Он якобы прибыл для проведения ряда встреч. При этом в Кремле не подтвердили эту информацию. Стоит отметить, что Джон Рэдклифф еще не посещал Москву в качестве директора ЦРУ.
0: О туризме.
2: Поток иностранных туристов на Дальний Восток ежегодно увеличивается примерно на 30%. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер, полпредпрезидент России в ДФО Юрий Трутнев. По его словам, в прошлом году регион посетили более 200 тысяч иностранных туристов. Для дальнейшего развития отрасли власти продолжают создавать туристическую инфраструктуру, в том числе обустраивают туристические тропы.
0: О ценах.
2: Средние расходы россиян на подготовку одного ребенка к новому учебному году в этом году составили около 50 тысяч рублей. Об этом стало известно из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ. Отмечается, что больше всего родители и родственники школьников потратили на одежду и обувь. Средняя стоимость школьной спортивной формы, а также сменной обуви составила 28 тысяч 43 рубля. На покупку портфеля, ранца или рюкзака в среднем ушло около 7 тысяч рублей. Также россияне потратили 6 400 рублей на учебники и рабочие тетради, еще почти 5 тысяч на канцелярию, 2 500 на цветы и подарки учителям к 1 сентября. По сравнению с прошлым годом, общая сумма подготовки к школе снизилась более чем на 3 тысячи рублей.
0: О футболе.
2: Футболисты азербайджанского клуба «Сабах» завоевали путевку в основную стадию Лиги чемпиона УЕФА. По сумме двух встреч в квалификационном раунде плей-офф команда оказалась сильнее израильского «Хапоэля». «Сабах» сыграет в основной стадии Лиги чемпионов впервые в своей истории. Российские клубы к участию в Еврокубках не допущены из-за санкций. Действующий победитель Лиги чемпионов – французский «Пари Сен-Жермен». Доллар США стоит 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки, юань 12 рублей 57 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
3: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев, и следующая тема для обсуждения. В Москве задержали 13 участников нелегальных заездов на питбайках, среди них 7 подростков. Нарушители устраивали ночные гонки на Пресненской набережной, это сообщают в столичном МВД, и вот сейчас смотрю видео, которые распространяются в том числе и информационными агентствами, и вижу, что большое количество молодых людей на вот этих вот мотоциклах, которые, ну, по большому счету являются питбайками, да, это нечто среднее между мотоциклом и мопедом. Впрочем, мы сейчас это все обсудим с руководителем объединения «Мото Москва» Андреем Ивановым. Андрей, я вас приветствую, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Давно уже появляются в средствах массовой информации и все чаще и чаще сообщения о том, что у подростков в том числе повальное увлечение вот этими питбайками, и что за ними сотрудники МВД устраивают даже погони, наказывают, там родителей к административной ответственности привлекают. Что это за поветрие такое, откуда оно пошло, почему оно стало настолько популярным, и что не устраивает сотрудников МВД?
4: Здесь важно сначала проговорить историю появления этого типа техники. Питбайк – это от слова питлейн. Это маленький мотоцикл, на котором удобно передвигаться по гоночному треку сотрудникам, ну, команд спортивных и так далее. То есть это изначально маленькая техника. Дальше, так как питбайк начал набирать популярность как такое фановое развлекательное устройство, китайцы взялись за это название, очень важно, именно название. И сначала везли сюда действительно вещи, похожие на питбайки, а сейчас они тащат к нам просто кроссовую технику, которая выглядит как кроссовая, едет как кроссовая, но при этом по документам является теми самыми питбайками. То есть спортивным снарядом, без номеров, без каких-то документов и так далее. Привозятся они сюда под видом либо запчастей, либо садовой техники. И рынок оценивается в 240 тысяч единиц техники такой в год. Просто вдумайтесь. Угу. Из которых в белую ввозится. Вот мы собирали экспертный совет в Госдуме по этой горящей теме, 120 тысяч единиц ввозится, ну, даже не в белую, а так, в полусерую. В белую вообще ничего не приезжает. Потому что тогда бы их пошлины закошмарили, и если бы все сказали, что они привозят мотоцикл, то этот бы мотоцикл дорого стоил. Благодаря тому, что это непонятно что, ввозится как спортивный снаряд или как газонокосилка, стоимость очень низкая. Документов нету, ничего нету, покупается это все, как будто это детская игрушка, и, соответственно, это стало доступно подросткам. Когда питбайк, вот так называемый, стоит как горный велосипед, а ответственности никакой за его эксплуатацию, естественно, это все набирает популярность, как раньше были, если вы помните, 50-кубовые скутеры. Но с определенного момента на этих скутерах ввели обязательные права. Сейчас, вот в данный момент, буквально осталось там, может быть, год-полтора до принятия изменений как раз потому, что на питбайках тоже нужны права, и это транспортное средство. Ну вот, на данный момент это серая какая-то зона, абсолютно серая. Ловят ребенка до 14 лет, непонятно, что с ним делать, нужны сразу законные представители, непонятно, что делать с этим питбайком, как оценивать его мощность, кубатуру, на нем же ничего не написано, он как газонокосилка. Угу. И в настоящий момент именно в этом вся проблема. То есть это серая зона закона. Непонятно, как отловить, непонятно, как идентифицировать. Верхом на них дети абсолютные, с которыми сотрудники ГИБДД зачастую просто не хотят связываться. Потому что одного остановишь, и это все дело на целый день.
3: Угу. Ну, а у детей-то деньги откуда на это? У подростков? Сами зарабатывают? Или родители говорят, на, погоняй, и оставляют без присмотра?
4: Это настолько модно. Ага. Это настолько модно, что дети клянчат у родителей до слез эти питбайки. Причем они же есть разного размера. Начинается все с маленьких совсем. Это те, которые гоняют у нас по дворам. Рассказы всегда одни и те же. Мы будем гонять на даче, по бездорожью. Мы будем вот заниматься спортом. Я слышал прямо от представителей спортивной общественности. Там были на совещании и разные там мастера спорта, там руководители школы. Они говорят, вот дети, вы с запретами. Я же за запрет питбайков, если что, вообще полный городах. Я считаю, что они должны исчезнуть с дорог общего пользования и переместиться на спортивные трассы и на бездорожье. Uh-huh. Говорят, вы убьете спорт. Мы начали проводить экспертные оценки. Ну, 2-3 тысячи детей занимается по всей стране вот в этих мотоспортивных школах. Вопрос, 240 тысяч ввезено в Россию за один год этих питбайков разного вида. Это по экспертным оценкам. 240 тысяч. 3 тысячи из них хорошо спортсмены. Остальные, значит, балбесничают, мучают людей на дачах, мучают людей. Вот когда говорят, мы будем кататься на даче. Ну, у меня по дачному поселку, у меня обычный дачный поселок, гоняют эти дети так же. Не спать не дают, и хулиганство, и падают они постоянно, там эти скорые. По лесу не пройдешь, потому что это тоже все. Тропинки превращают в спортивную трассу.
3: Понятно. То есть это такое поветрие, с которым никто пока ничего не может сделать, потому что не выработаны законодательные нормы.
4: Все верно. Но осталось очень недолго. То есть это скоро закончится. А сейчас просто ловить эти банды детей, которые сбиваются, они же по формату рокеров 90-х, там, 80-х годов, только там эти рокеры были условно 16, 18, 20-летние, mm-hmm. а здесь дети вообще. Причем их кумиры в интернете, я сейчас говорю как старый брюзга, хотя сам являюсь блогером мотоциклетным, но их кумир в интернете пропагандирует не просто нарушение, а демонстративное нарушение правил дорожного движения. То есть ролики о том, как они там поехали, пошутили над сотрудниками ГИБДД, как под камеру, под запись уматывают по ступенькам, по лесам, пользуясь тем, что те на машинах или на больших мотоциклах. Это, конечно, ну, мне кажется, надо просто взять, забрать эти питбайки. Нам же точно совершенно 100% есть где их использовать в других отраслях, скажем так. Угу. Поэтому, я считаю, увидели на дороге питбайк, ну, например, сотрудники ГИБДД, вот на дороге общего пользования, где есть разметка, знаки и так далее, во дворе и так далее. Все, спокойно. Остановили питбайк, сразу конфисковали с концами. Вот прям с концами. И вот отправили...
3: Я помню, в советское время то же самое с мопедами было. Да, едет мопед незарегистрированный, и все, сотрудники тогда милиции просто взяли, забрали, конфисковали мопед.
4: Да, мне кажется, это такое простое решение. На данный момент никак по-другому это сделать нельзя. Угу. Потому что дети, настолько это модно, настолько это раскручено, настолько это огромный серо-черный рынок, что с ним воспитательными мерами невозможно справиться.
3: Да, мы будем закручивать обратно. Да, спасибо большое. Это Андрей Иванов, руководитель объединения «Мото Москва», был с нами на прямой связи. Ну, а мы, кстати, автомобильную тему сейчас будем продолжать, потому что автомобильный рынок России переживает неожиданный парадокс. Дилерские центры жалуются на падение спроса из-за затоваривания складов, а сфера технического обслуживания переживает настоящий подъем. И количество зарегистрированных организаций в этом сегменте за 4 года вообще выросло на четверть. Ну, и также автомобильную тему мы будем продолжать в нашей традиционной рубрике «Под капотом».
5: Рекламно-информационная программа.
6: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
7: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Ресурс двигателя, безусловно, важный показатель. Чем он больше, тем лучше. Однако современные моторы не впечатляют своей долговечностью. Более того, зачастую выходят из строя раньше, чем ожидают их владельцы. Вообще ресурс современных автомобильных движков в среднем меньше, чем 20-30 лет тому назад. Отдельного внимания заслуживают дизельные двигатели. Они зачастую очень взыскательны и к топливу, и к маслам. Также большую проблему представляют так называемые швейные машинки в мире моторов объемом около 1 литра. Зимой они плохо прогреваются, а летом слишком долго охлаждаются. И все-таки реальный срок жизни ДВС, а значит и вероятный срок эксплуатации самого автомобиля, вполне можно спрогнозировать, исходя из заявленного ресурса, если ухаживать за двигателем надлежащим образом. Ведь ни один современный автомобильный движок не представляет собой нечто революционное с технической точки зрения. Иными словами, необходимы надлежащая эксплуатация и своевременное тщательное обслуживание. В частности, никто не отменял аккуратное вождение и потребность в качественном топливе. Безусловно, важный фактор – моторное масло. На нем также не стоит экономить, испытывая двигатель на всеядность. Еще один аспект – специальные присадки. Тут, несмотря на санкции, российским производителям автохимии есть что предложить. Широкий спектр ресурсосберегающих составов разработан компанией «Супротек». Прежде всего, специалисты рекомендуют обработать ДВС составами линейки «Актив». Под воздействием трибосостава на изношенных участках деталей образуется защитный металлический слой, который способен крепче удерживать пленку моторного масла. Это позволяет устранить задиры, восстановить и выровнять компрессию по цилиндрам, сократить расход масла на угар, устранить шум при работе гидрокомпенсаторов, восстановить давление масла в системе и облегчить запуск двигателя и сократить его износ при холодном пуске. И важно, все необходимые двигателю стандартные процедуры лучше всего проводить с некоторым опережением. Например, при периодичности замены масла, согласно заводским стандартам, через каждые 10 тысяч километров, полезно менять лубрикант уже после 8 тысяч километров пробега. И, конечно, использовать масло только проверенного производителя. Например, полностью синтетический Супротек Атомиум или Супротек Комфорт 5В30 или 5В40. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
8: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
6: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек». Сказано реклама.
8: Выкрути эмоции на максимум. Новый Чанган CS35 Max. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS35 Max. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
10: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
11: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.pokhoronka60.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
3: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Россияне заваливают социальные сети Канье Уэста вопросами, пройдет ли в итоге концерт в Петербурге. Напомню, ранее в телеграм-канале «Газпром-арены», где было запланировано выступление рэпера, сообщили, что оно не может там состояться. Представители площадки уточнили, что организатор начал рекламную кампанию и продажу билетов до подписания договора об аренде. Компания-организатор Say Agency при этом не подтверждает отмену концерта. Канье Уэст пока тоже не вычеркнул Петербург из своего тура. На сайте тура рэпера по-прежнему значатся 2 октябрьских концерта в северной столице. Вот только купить на них билет сейчас нельзя, так как ссылка на продажу перестала работать еще вчера. При этом Канье получил предоплату за концерты, об этом сообщили организаторы, и последнюю информацию собрал мой коллега Юрий Кораблев.
13: Концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге, который должен пройти 10 и 11 октября, оказался под вопросом. «Газпром-арена» заявила, что не заключала договор на проведение шоу, и поэтому концерт на этой площадке состояться не может. При этом организатор Say Agency утверждает, что узнал о заявлении вместе с остальными. По словам представителей агентства, площадка предоставила спецификацию, а договор аренды был направлен организаторам на подписание до 27 августа. Некоторые СМИ обратили внимание, что со времен пандемии коронавируса проведение в Санкт-Петербурге любого массового мероприятия, на котором ожидается более 300 гостей, требует согласования с городским комитетом по культуре. Однако источники утверждают, что агентство, организатор мероприятия, не обращалось в ведомство за получением разрешения на концерт Канье Уэста. Несмотря на это, агентство начало рекламную кампанию, открыло продажу билетов до согласования с городом и заключения договора аренды. В самом комитете отказались комментировать возможную отмену концерта и порекомендовали обратиться к представителям площадки. Свою версию возможной отмены концерта рэпера в эфире радио «Комсомольская правда» озвучил первый заместитель председателя комиссии по развитию креативных индустрий Общественной палаты России Петр Лунстром.
14: Я думаю, что это действительно может быть только в России. У нас реально вот кто-нибудь, например, взял, разрешил, Канье там привезли. Понятно, что это продаваемое событие. Понятно, что, видимо, можно окупить его гонорар там и так далее. Ну, супер, неважно. Молодцы. А потом, когда как бы неожиданно началось, значит, абсолютно неожиданно, странно, казалось бы, почему, это ирония, значит, началась эта буча, то рано или поздно это дошло до каких-то других людей, которые такие посмотрели, хлопнули... кулаком по столу сказали, это что вообще тут происходит? Вы что, совсем что ли страх потерялись? Потом начались какие-то консультации, я так предполагаю еще раз, вот ну, ноль вообще идей, может, я вообще мимо. Вот. А потом позвонили куда-нибудь там в Петербург там, или в «Газпром-арену». Конечно, самое смешное здесь это то, что та же самая площадка «Газпром-арена» за несколько дней до этого, ну или за неделю, по крайней мере, видел скрины, сама же и рассказывала о том, что у них будет концерт Канье Уэста, и сама же там разыгрывала какие-то билеты. Потом прошло какое-то время, и они такие, вы знаете, а мы вообще тут ни при чем. Договор подписан? Не подписан. А это значит, что мы физически не можем провести этот концерт.
13: Как заявили организаторы, Канье Уэст получил предоплату за концерты в Санкт-Петербурге. В агентстве утверждают, что исполнитель все еще планирует приехать в Россию. Тем временем поклонники рэпера переживают из-за уже купленных билетов, которые были приобретены с 14 августа до полуночи 23 августа. Сейчас вернуть их нельзя, поскольку в оферте указано, что это акционные билеты, они невозвратные. Однако в случае официальной отмены мероприятия возможность возврата должна появиться. Еще раньше поклонники обсуждали пункт оферты о возможной замене артиста. Организаторы тогда объясняли, что это стандартные условия для сборных мероприятий, к концерту Канье Уэста оно не относится. По их словам, рэпер является главным артистом шоу, поэтому заменить его другим исполнителем нельзя. После волны негодования этот пункт скорректировали. Если концерт все-таки не состоится, пострадавшими останутся сотни тысяч поклонников музыканта, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» продюсер Леонид Дзюник.
15: Канье Уэсту деньги заплатили. Вы понимаете, человек такого уровня ставит себе в график гастроли в России, в Санкт-Петербурге, только в том случае, если он получает практически 100% предоплату. Только так ставит, заполняется как бы график, да? Люди купили билеты. Это, представляете, билеты надо было напечатать, все это сделать. Теперь как это, что это? Теперь возвращать все деньги, получается? Это сколько на этой площадке, там сколько там? 140-160 тысяч, понимаете, людей купили билеты, и им надо вернуть теперь деньги.
13: Канье Уэст пока не вычеркнул Санкт-Петербург из своего тура. На сайте рэпера по-прежнему значатся два октябрьских концерта в Санкт-Петербурге. Вот только купить на них билеты сейчас нельзя, так как ссылка на продажу перестала работать еще вчера. Пока неизвестно, состоятся ли концерты 10 и 11 октября в Петербурге, но на другой площадке. Официально объявленной отмены мероприятия нет. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
3: Россияне стали значительно чаще выбирать Узбекистан для отдыха осенью. У отдельных туроператоров спрос вырос более чем в полтора раза за год. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Россияне выбирают Узбекистан за соотношение цена-качество. Такое мнение в разговоре с радио «Комсомольская правда» высказала основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму Mail Travel Майя Котляр.
16: Последнее время Узбекистан стал трендом, если посмотреть статистики, последние 5 лет. И рост этот вполне закономерен. Короткий перелет, отсутствие визы, хорошее прямое авиасообщение, достаточно большое, масштабное из России, понятная языковая среда. При этом очень красивая и насыщенная экскурсионная составляющая. Что люди особенно отмечают, это гостеприимство, толерантность российскому народу и к туристам из России. Очень радужно принимают местное население российских туристов. При этом надо понимать, что по стоимости такая поездка пока остается заметно доступнее многих европейских экскурсионных направлений, которые сейчас, в принципе, закрыты.
3: От туризма по странам ближнего зарубежья переходим к другим темам. А другая тема такая – нишевый. Это может стать словом года. Слово, которое когда-то спокойно существовало в мире маркетинга и вдруг внезапно выбралось в обычные люди. Теперь нишевый активно используют, ну, я не знаю, там, в средствах массовой информации, в культуре, да и в обычных разговорах. Ну и за первую половину этого года оно встретилось в публикациях больше 60 тысяч раз. Филолог Наталья Казаковская считает, что у слова есть все шансы получить звание слова года. Что об этом думают другие специалисты по русскому языку, выяснила Виталия Осипова.
17: Слово «нишевый» стремительно набирает популярность и может претендовать на звание «слово года». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта Министерства просвещения России, профессора филологического факультета РГПУ имени Герцена Наталью Козловскую. По словам специалиста, за последние годы слово значительно расширило сферу употребления. Изначально связанное преимущественно с маркетингом, оно постепенно вошло в культурную и повседневную речь и стало популярным обозначением различных явлений. «Нишевый» могло претендовать на звание «слово года» еще в 2025 году. В 2024 слово встречалось в русскоязычных СМИ около 34 тысяч раз, а в 2025 уже более 60 тысяч раз. В 2026 году тенденция сохранилась. Только за первые 6 месяцев года зафиксировано 60 188 употреблений слова. Доктор филологических наук, профессор, заведующий отделом Института русского языка имени Виноградова РАН Анатолий Баранов задается вопросом, по каким критериям нужно выбирать слово года. Частое употребление того или иного слова не делает его словом года, считает эксперт. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
18: Я очень сомневаюсь, что это слово может претендовать на слово года, во-первых. А во-вторых, я вообще не очень понимаю, по каким критериям выбирается слово года. Потому что критерий частотности, он может указывать только на повышение частоты употребления данного слова в конкретный период, там, по сравнению с другими периодами. Но указывает ли он на то, что это слово указывает на какой-то важный концепт, какой-то объект, какую-то теорию там, и так далее, который вдруг общество стало испытывать интерес. Прямого следствия из этого нет.
17: По мнению эксперта Министерства просвещения Натальи Козловской, еще одно свидетельство растущей популярности слова «нишевый» Козловская считает расширение его сочетаемости. Само слово по-прежнему указывает на явление, рассчитанное на относительно узкую аудиторию, однако постепенно приобретает дополнительные оттенки значения – необычности, редкости и нестандартности. Сегодня можем встретить выражения «нишевое увлечение», «нишевый навык», «нишевый игрок» и «нишевый сервис». Педагог, журналист, блогер Татьяна Гартман удивлена, что прилагательное претендует на слово года. Возник и другой вопрос. Вот что она сказала в разговоре с радио «Комсомольская правда».
19: Дело в том, что в словарях дается другой вариант этого слова – «нишевой». Как бы произношение и образование, ну, то есть на основе этого прилагательного, вот такого прилагательного, какое вы говорите вы, с ударением на первом слоге и с окончанием «ый», это, ну, как бы ошибка. Потому что в словарях зафиксировано слово «нишевой» с ударением на окончании, это окончание «ой». Вот, то есть меня изначально немножечко смущает уже вот этот вот вопрос, потому что если филологи говорят «нишевый» и употребляют это слово именно в таком варианте, почему это слово не занесено в словари? Я не знаю, как насчет всех словарей, но в словаре, который рекомендован Министерством просвещения, то там варианта «нишевый» нет, там есть только «нишевой».
17: Словом 2025 года по версии Грамоты.ру стало существительное «зумер». Этим термином принято обозначать представителей поколения Z. Понятие охватывает людей, родившихся в период примерно с конца 90-х по 2010-е годы. Это первые цифровые аборигены, которые с раннего возраста знакомы с мобильной связью, интернетом и социальными медиа. На втором месте в рейтинге Грамоты.ру оказалось слово «выгорание», состояние полного отсутствия энергии, эмоционального, физического и психического истощения, чрезмерным длительным стрессом. Тройку лидеров замыкает Red Flag – нечто в действиях, поведениях, словах, внешности человека, сигнализирующее о возможных проблемах в отношениях. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
20: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую. Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке».
1: Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
21: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
22: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
23: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
24: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень.
25: Новости на радио «Комсомольская правда».
26: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
27: Кремль говорит.
26: В Кремле прокомментировали визит главы ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву. Он связан с контактами между спецслужбами, сообщила пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с «Вашингтон-Пост». Подробности он объяснять не стал. Накануне днем Песков сообщал, что у Кремля нет информации о прибытии американского военного самолета в Москву. По его словам, у российской стороны на эту неделю не было плана встречаться с представителями властей США. Самолет Boeing C-17 ВВС США, на котором летел Рэдклифф, приземлился вчера утром в аэропорту Внуково. И вечером CBS News сообщал, что глава ЦРУ прибыл в Москву на переговоры, но с кем именно, не уточнялось. Россия и Украина готовятся провести достаточно большой обмен военнопленными. Это сообщило агентству ТАСС, уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Сейчас стороны согласовывают списки на обмен. В последний раз обмены военнопленными проходили 24 августа. В Россию вернулись 10 человек и столько же на Украину. Неделю назад стороны обменялись военнопленными по формуле 103-103.
28: Об авиации.
26: 16 самолетов, следовавших в московский аэропорт Внуково, перенаправили на запасные аэродромы. Часть рейсов ожидает дозаправки и направляется во Внуково с пассажирами. По данным пресс-службы аэропорта, 4 борта высадили пассажиров в Шереметьеве и Домодедове. Там же выдан багаж. Самолет из Стамбула, ранее севший в Шереметьеве, уже приземлился во Внуково с пассажирами. Ночью 26 августа во Внуково вводили ограничения на полеты. Прием и выпуск рейсов проходил по согласованию с властями. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Странам нужно запретить или ограничить использование автономного оружия, которое может само выбирать и поражать цели без участия человека. Это заявил генсекретарь ООН Антонио Гутерреш. По его словам, мир уже близок к тому, чтобы пересечь моральную красную линию, когда люди начнут убивать машины. Инновации должны служить человечеству, а не подвергать его опасности, говорит Гутерреш. Пресс-служба ООН добавила, что главное опасение заключается в том, что решения о жизни и смерти будут приниматься машинами, которые могут быть не способны уловить разницу между военными и гражданскими. Призывы прозвучали в преддверии 7-й конференции по рассмотрению действий конвенции о конкретных видах обычного оружия.
29: Что будет? Честный взгляд на 26 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
30: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш сегодняшний разговор. Напоминаю только, что трансляция идет на YouTube, канал «Нео Панкин», и на сайте radio.kp.ru, там кнопка «Эфир». Тема сегодняшнего разговора – мейнстрим, абсолютный мейнстрим. Про кино давайте поговорим, про важнейшее из всех искусств, которым для нас и является кино. В прокат совсем недавно вышел отодвинутый в свое время «Человек-паук». новый Человек-паук. И он стремительным домкратом, моментально, буквально за два дня, принес фантастическую прибыль, в отличие от последнего богатыря Колобка. В смысле, Человек-паук победил Колобка в прокате легко и непринужденно. И тут, дорогие друзья, возникает вопрос, почему же вы пошли на Колобка? Да? Кто пошел на Человека-паука?

Ну и вообще, почему наш фильм, несмотря на то, что Человек-паука, как вы помните, в начале лета вообще отодвигали, чтобы дать возможность как раз Колобку заработать, и тогда это вызвало широкий резонанс, то я на тот момент тему решил отложить как раз, потому что понимал, что вот когда Человек-паук выйдет, он сразу в буквальном смысле взорвет прокат и соберет большой финансовый куш. И вот это случилось. И вот тем поговорить, пожалуйста. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните. Сейчас послушаем песню и начнем разговор.

0: Группа «Фиги» на радио «Комсомольская правда», дорогие друзья. И, ну, с этой песней мы открываем наш сегодняшний эфир. Я забыл сказать, что за лучший звонок автоматически выберем главный герой сегодняшнего эфира, которого еще раз мы выберем совершенно случайным образом, получит две упаковки «Вкус Африки». Это наш кофе от «Комсомольской правды», эксклюзив, прямиком из Уганды. И он прямиком из Уганды через нас отправится в любую точку России. Самому, по нашему мнению, лучшему дозвонившемуся. 8 800 200 ровно 9702. Кстати говоря, этот самый кофе «Вкус Африки», который я пью, и стакан у меня фирменный, на котором тоже так написано «Вкус Африки». Кто смотрит трансляцию, видит это прекрасно. Так вот, дорогие друзья, можно его приобрести и на Озоне. Он до конца августа по скидке. Вот, например, арабика зерновая 100% стоила около 3000 рублей, сейчас стоит в районе 2. Пожалуйста. Так, тему вы помните, да? Почему вы выбрали, ну, это я грубо, конечно, формулирую, почему вы выбрали Человека-паука, а не Колобка? И, ну, и далее, почему Человек-паук легко и непринужденно одним движением руки победил Колобка, как вы думаете, несмотря на всю ту помощь, которую изначально государство оказало, то есть отодвинуло специально для этого как раз прокат, то есть Паука отодвинули на конец лета, дали возможность Колобку прокатиться, покататься, но он от бабушки и дедушки, как мы видим, не ушел далеко. И еще, это, кстати, один из аспектов, в Госдуме криком кричат, предлагают прямо сейчас запретить, вот сейчас я читаю новость, в России могут, ладно, именно могут запретить показывать фильм «Человек-паук». В Госдуме призвали МВД завести уголовку за теневой прокат картины. По словам депутата Дропека, «Человек-паука» показывают в кинотеатрах незаконно. Думаю, что МВД должно вмешаться в эту ситуацию, поскольку речь идет о незаконном предпринимательстве. Это уголовно наказуемое деяние. На самом деле просто и паук не нравится. И пауки, наверное. Хотя пауки, как мы знаем, к деньгам. И вот вам, пожалуйста, случилось. Так, звонки есть? 8 800 200 ровно 9702. Михаил из Волгограда, пожалуйста.
1: Доброе утро, Иван.
0: Здрасте.
1: Доброе утро, слушатели. Здрасте. Вы затронули, конечно, очень интересную тему. Вот. И, может быть, я сейчас скажу какую-то такую крамольную мысль, но, по-моему, наше кино вообще деградирует полностью за последние годы.
0: А вы много кино смотрели нашего? Вы регулярно смотрите кино наше, отечественное?
1: А я не вижу тех фильмов, которые можно было бы посмотреть.
0: А, ну вот, не читал, но осуждаю все-таки, понимаете, в чем
1: перебранные дело. Перебранные все сказки, перебранные все наши советские фильмы.
0: Это правда.
1: Понимаете, ну просто нет интереса идти в кинотеатр и смотреть, ну, понятно, для детей там что-то может быть интересно. Чебурашки, Колобки, Лунтики сейчас снимаются, все что угодно. Ну, где фильмы, которые вот потрясли бы весь мир, не то что там Россию, мир, и вот как раньше снимали такие...
0: Ночной фильмы, дозор что... какой-нибудь вы имеете в виду?
1: Ну, хотя бы так, да, хотя бы так. И поэтому

0: Это вот сравнивать, допустим, даже того Человека-паука и нашего Колобка. Это как сравнивать наш автопром и зарубежный автопром. Вот, по-моему, такое же сравнение, даже больше ничего не надо сказать.
1: Так, ладно, принимается, хотя буханочка-то наша у вас, буханочка, лучшая машина фронтовая. И нет ей аналогов, кстати говоря, вот что я вам на это отвечу. А в целом, да, пожалуй, я с вами спорить не буду, не то чтобы соглашусь, спорить не буду. По поводу кино, ну, есть образцы неплохие, все-таки я люблю покритиковать кино, безусловно, отечественное. Но в целом, если в среднем по больнице, более-менее там кое-какое кинцо временами проскакивает. Другой вопрос, что из-за, условно говоря, страшное слово скажу, из-за цензуры определенной, конечно же, особенно вот в кинематографе, связанной с духовно-нравственными ценностями, за которых мы все, конечно, горой. Так вот, есть определенные проблемы с производством кино в нашей стране. Вот и все. Так, потому что не все фильмы могут соответствовать, согласно непонятным цензорам, кто эти люди, мы не знаем, могут соответствовать вот этому самому прекрасному. Далее. Александр из Ставрополя, пожалуйста.
2: Доброе утро.
1: Здрасте.
2: Смотрел я «Колобка», смотрел я «Человека-паука».
1: О, давайте говорить.
2: Честно, смотрел я исключительно пиратским способом, дома по телевизору. Ага. Ну, благо есть средства просмотра. Так. Ну, так совпало, что посмотрел в первую очередь «Человека-паука». Ну, просто так субъективно. Честно, на мой взгляд, «Человек-паук», ну, как бы мне, в принципе, этот актер не нравится.
1: Холланд, ну, мне, Том Холланд.
2: Вообще, ни на лицо, ни на манеру игры, ни на подачу. Вот вообще как-то, ну, честно. Ага. До этого «Человека-пауки» были получше. Скучноват. Какие-то попытки уйти, ну, при учете, что это, ну, скажем так, обычное игровое кино, да, там не требуется от него каких-то там душевных изысканий, там каких-то глубоких мыслей. Ну, это банальный боевичок такой вот. Средненький, да? Угу. Вот эти, когда он начинает там углубляться в какие-то высокие материи, ну, честно, так себе. Я не в высокие материи углубляюсь, я хочу просто вечером отдохнуть и посмотреть обычное, тупое, примитивное кино, да?
1: Так.
2: Вот меня «Человек-паук» не порадовал. Потом смотрел, я так совпало, что «Колобка». Честно скажу, как-то раз ехал, слышал вашу передачку насчет того, что там уголовное дело за то, что начали хейтить Колобка, там угрожали его продюсерам.
1: А, да, у нас, да, да, да.
2: Я
1: у
2: после
1: нас,
2: этого меня зацепило, я решил посмотреть, что же там было в «Колобке» этакого.
1: Так.
2: Честно, «Колобок» меня порадовал.
1: Так.
2: Вот я не говорю, что я там высокий ценитель высокого искусства. Нет, я человек, который, я смотрю кино, не смотрю театр, потому что театр мне не нравится в принципе.
1: Ну, понятно.
2: Ну, я вот по-простому, да. «Колобок» меня порадовал, я причем, ну, как бы, тем средством, которым я смотрел, оно чуть пиратское, там есть возможность ставить отзывы. То есть меня поразило, что отзывов, ну, скажем так, с изображением фекалий было много, но отзывов с изображением огонька, то есть все зашибись, было еще лучше. На мой взгляд, наше кино, ну, как бы... Сравнивать «Мерседес» и «Жигули» – классная тема, честно. Но есть один маленький-маленький момент. В «Мерседес» вложено чуть-чуть больше, чем в «Жигули» по деньгам, да, и стоит он чуть-чуть другое. И поэтому сравнивать наш автопром и западный – это глупо, в принципе.
1: Но нынче, как вы знаете, цены на наш автопром, мягко скажем, кусаются.
2: Экономика – штука сложная и хитрая, особенно на Западе. Поэтому так не надо четко проводить аналогии. А по поводу, ну, не знаю, я посмотрел «Всех богатырей», вот наших российских, так, «Финист», «Ясный сокол», вот это вот что-то было, там, «Первый богатырь», да. Мне фильмы понравились абсолютно все. Да, может быть, они отклоняются от сказок.
1: Все понятно.
2: Но, в принципе,
1: спасибо, спасибо, спасибо. Перерыв у нас 8 800 200 ровно 9702, пока 1-0 в пользу «Колобка». Так-то тебе, «Человек-паук».
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
4: «Комсомольская правда».
5: Читайте сегодня репортаж из Константиновки, как наши военные спасали местных из подземелий. Сколько теряет экономика из-за курящих и пьющих граждан. Кто из потомков звезд учится в обычной школе, а кто в частной. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
6: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Друзья, будущее наступило.
8: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
9: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
3: Что будет? Честный взгляд на 26 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Тема сегодняшнего разговора. Поднимите руки, кто пошел на Человека-паука вместо Колобка. Ответьте, почему. 8-800-200.
10: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: Получайте скидки. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
1: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
4: И вот более наши красивые актеры, на мой взгляд, особенно и мужчины, и женщины, они и профессионально более играют. Потому что вот ты смотришь английское кино, и там почему-то все актеры, они некрасивые. Я не могу сказать, вот наши, вот как на подбор, все красивые. И в Турции тоже очень красивые актеры, поэтому очень большая аудитория идет на турецкие сериалы. И также вот в основном я вот смотрю сериалы. То есть я не могу тоже вот кино, мне потеряло какой-то интерес после того, как появились вот эти площадки типа ОККО, Кинопоиск, где вот есть очень удачные экранизации и так далее. Вот мне вот, например, нравится вот «Пилигрим» или там «Дельфин», вот такие вот именно сериального типа боевики. Более интересно, они адаптированы под нашу реальность и под нашу жизнь. Поэтому я вот отдаю предпочтение русскому кино.
5: Так, вот, а вы сказали про английских актеров. Я специально полез посмотреть, чтобы в памяти, да, прояснить. И, ну, Том Харди, допустим. Я уж не буду разбираться, там, красивые и некрасивые, но они, по крайней мере, считаются красивыми. Бенедикт Камбербэтч, да, Том Хиддлстон, Генри Кейвилл.
4: Чем хуже, вот, Иван Янковский, Петр Рыков, например, Аглая Тарасова, тоже очень красивая актриса. «Папины дочки» — вообще шикарный сериал. Все смотрят, все очень красивые. И там и юмор есть, и добрые они. Поэтому вот все-таки русские сериалы и качество актерской игры, оно на порядок выше. Uh-huh. Я не знаю, как там. Вот, правда, из английского вот этот «Гарри Поттер» тоже очень интересно. Вот. Ну и все. А остальное у них все мрачное, все такое задрипанное на вид. А у нас все...
5: Дождливая страна просто. Вот и все. Поэтому с этим связано. Спасибо. Спасибо большое. Галина из Хабаровска, прошу вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Да, говорите.
6: Я хочу рассказать про Колобка.
5: Давайте.
6: Мой внук, ему 5,5 лет, сходил на этот фильм 3 раза.
5: Ух ты.
6: Он сводил сначала маму, потом ему очень понравилось, он сводил деда, потом он сводил меня, бабулечку, и еще хотел сходить со второй бабушкой, со вторым дедом.
5: Потрясающе.
6: До 5 догнать. Ну, лично мы, я когда смотрела фильм, когда выскочил Колобок, в самом начале я очень сильно смеялась, потому что он очень смешной был. Сама вот это, когда он превратился из смешного маленького колобочка уже в Гарика Харламова, ну, так как с него как будто списано, он очень смешной. Не знаю, фильм мне, ну, понравился, смешной, ребенку тоже понравился, поэтому мы за Колобка на паука мы не ходили. Он еще маленький, мне ему не надо, наверное, а внуки у меня есть постарше, которым 19, все такие на пафосе сказали: ну что вы на детский фильм ходили, нужно идти на паука же было. Я говорю: не. И вот мы сходили, ребенок 3 раза этот фильм.
5: Отлично, спасибо. Вот вам, пожалуйста. Колобок пока уверенно лидирует в нашем, по крайней мере, прокате. Радио «Комсомольская правда». Далее. Елена из Екатеринбурга. Прошу вас.
7: Добрый день.
5: Здрасте.
7: хотела поделиться про Колобка.
5: Да,
7: у меня дочь 12 лет, ходила она со своей сестрой тоже такого же возраста. Ну, честно сказать, она была разочарована. Приколы там ниже пояса, 6+, дети. Ну, не знаю, она говорит: мама, ну, была такая фраза, что не пейте пиво, будет расти одно место. Сами
5: я
7: поняли,
5: так понимаю, какое. Не живот, да?
7: Не живот, не живот, заднее ага. место, а, да. Да. То есть, ну, 6+, и такие приколы, но я считаю, что неуместно.
5: Да, может быть, кстати, полезно. С раннего детства, кстати, объясняют, что пиво вредно.
7: Ну, не знаю. А по поводу Человека-паука мы сейчас всей семьей пересматриваем. Ну, так как ребенку всего 12 лет, она не смотрела старые фильмы про Человека-паука, которые 20 лет назад с Кирстен Данст и...
5: Да, Тоби Магуайр, да.
7: Да, а, да, вот да,
5: это,
7: да.
5: Тоби Магуайр, это этот. Сейчас скажу. Все, господи, забыл. Сейчас. Я
7: да,
5: сейчас полезно
7: да,
5: Кинопоиск и скажу. Да. Он, да, точно?
7: Да.
5: Ну, вот у меня все путается
7: да, да,
5: с утра
7: да.
5: пораньше.
7: Я пересматривала, я сама в свое время в кинотеатр на него ходила. То есть сейчас мы пересматриваем, чтобы она в теме была, и планируем всей семьей пойти уже на современного.
5: Все понятно.
7: Вот, нам с мужем интересно сравнить, то есть 20 лет назад и сейчас, и вот пересматриваем, там актеры меняются, потому что понятно, что актеры 20 лет назад, они уже им по 40 с лишним, они уже не могут, и вот современные актеры...
5: Тоби Магуайру 51 год, вот я смотрю.
7: Да. И поэтому их заменили, и вот сейчас... С новыми технологиями, конечно, гораздо интереснее посмотреть, сходить. Вот такое мнение.
5: Спасибо.
7: По поводу Колобка, конечно, ну, надо все-таки, я считаю, приколы такие убирать.
5: Ясно. Хорошо, спасибо. Далее. Шамиль из Казани, прошу вас.
8: А, доброе утро.
5: Здрасте.
8: Доброе утро, Иван.
5: Здрасте.
8: Здравствуйте. Сразу в двух словах, скорее всего, наверное, Человек-паук. Потому да. что там возможностей больше, ресурсов больше. Наше кино, оно только встает из руин после разрухи. Кое-где появляются какие-то ростки. Это приятно. Но в общем целом пока еще далеко. Я думаю, не придется ли нам опять, как Довженко, ехать в Голливуд, чтобы учиться.
5: Ну, Голливуд тоже. Сейчас, вы понимаете, что Голливуд сейчас совсем не лидер, кстати говоря. Южная Корея, вот куда надо ехать учиться.
8: Ну, наверное, да, потому что, ну, Голливуд тоже сделали наши еврейские ребята, так что мы гордимся, что это тоже наша частица. А еще я бы хотел сказать, что, ну, проявляется, и причем не в центрах, а в республиках появляется интересное кино. Якутия, я имею в виду,
5: да,
8: не бюджетные фильмы, понимаете?
5: Да.
8: Раньше это тоже было, очень здорово, в республике, я вот до сих пор вспоминаю чудесный грузинский фильм 70-х годов, короткометражный, он назывался «Мужской хор». Это потрясающе просто, я не могу найти почему-то в последнее время в интернете, наверное, видимо, где-то его и трудно. Вот такие фильмы мне больше нравятся. А актеры, ну, сейчас, извините меня, у молодежи мало интеллекта. Мало таких, которые бы блистали интеллектом. Не красотой, а интеллектом. Помните, в прежние времена были актрисы, ну, на нынешний взгляд, совсем некрасивые, но куча ум, обаяния, интеллект, и это было просто потрясающе.
5: Ну, хорошо, как мнение принимается. Да, в Якутии снимают фильмы, действительно. Да и вообще в регионах у нас нынче стали снимать фильмы. И в Бурятии были. Пару интересных работ проходили. Есть на что обратить внимание, действительно. Спасибо, что напомнили нам об этом. Далее. Евгений из города Орска. Прошу вас.
9: Добрый день. Я хотел бы поделиться мнением. Я не ходил ни на Колобка, ни на Человека-паука. Посмотрел на рейтинги, конечно. Ну, вначале удивился, думаю, почему такой низкий.
5: Потом но его захейтили же, такой... да, ему занижали
9: да,
5: оценку.
9: Да,
5: Колобку.
9: Потому что, да, специально занижено, да. По роликам, по трейлерам, ну, такое себе, честно говоря. Никогда не был фанатом Человека-паука. Смотрю... в основном сериалы, но здесь можно сравнить, знаете, с «Холодной войной» какой-то. Мы проиграли эту битву, потому что там больше было ресурсов. Ну, то есть, я так думаю, что и здесь тоже.
5: Ну, в кино надо понимать, что в кино не деньги побеждают все-таки. Да, это важная часть, но не совсем и не всегда деньги. Иногда фильмы без бюджета срывают прокат. Такое случается. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста. Человек-паук против Колобка. Почему Человек-паук взорвал прокат? Звоните, делитесь своими соображениями. Перерыв у нас.
10: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
11: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Сергей Жуков из «Руки вверх» возглавил рейтинг самых богатых звезд. Опасные для сердечников советы из интернета. Астропрогноз на сентябрь для всех знаков зодиака. Газета в продаже с 26 августа.
12: Для лиц старше 12 лет.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
14: «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
15: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
16: Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Заслуженный учитель России, великолучанка Ольга Федосеева передала в отдел краеведения Центральной городской библиотеки имени Семевского медаль победителя конкурса «Юный художник», выпущенную в 1996 году к 830-летию Великих Луг. Памятный знак займет достойное место в коллекции учреждения культуры. Сенатор Российской Федерации, председатель регионального общественного совета партийного проекта «Женское движение Единой России» Наталья Мельникова приняла участие во встрече председателя «Единой России» Дмитрия Медведева с активом движения. Дмитрий Медведев подчеркнул, что «Женское движение Единой России» объединяет почти миллион человек. За этой внушительной цифрой огромная ежедневная работа в регионах, поддержка семей, помощь участникам СВО и их близким, гуманитарные проекты, забота о детях и развитие социальных инициатив. Отдельное внимание уделяется или государственной поддержки женщин, материнства и семьи. Сейчас уже реализуется целый комплекс мер, и важно продолжать эту работу, ориентируясь на реальные потребности людей. 26 августа в Доме культуры Ленинского комсомола с 17 часов состоится серия бесплатных мастер-классов по разным танцевальным направлениям. Их проведут руководители школы брейкинга, студии танцев «Вектор», образцового хореографического коллектива «Балет для всех», студии хореографии «Адажио». Для занятий рекомендуют прийти в удобной одежде, не ограничивающей движения, и взять с собой сменную обувь. Вход свободный.
18: О валютах.
17: Доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки, юань 12 рублей 39 копеек.
18: О погоде.
17: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
21: Идет борьба между
12: так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Что будет? Честный взгляд на 26 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Возвращаемся в эфир. Кто пошел на Человека-паука вместо Колобка? Кто пошел на Колобка вместо Человека-паука? Пожалуйста, звоните. Почему? Как вы считаете, почему Человек-паук защитные дни обошел по сборам этого самого Колобка, несмотря на то, что в свое время, в начале лета, пришлось даже отодвинуть, да, прокат Человека-паука, чтобы Колобок как можно больше денег собрал, ну, в смысле, чтобы Человек-паук не встал у него на пути, как мы знаем. А, ну и стоит ли теневой прокат запретить, это тоже можно обсудить. Вот выступили в Госдуме с таким предложением, теневой прокат, говорят, это незаконно. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, Геннадий из Самары, теперь вы, прошу вас.
23: Алло.
5: Здрасте.
23: Иван, я хотел сказать, я человек пожилой уже, как говорится, 60-х, 70-х годов. Я хочу, чтобы вы вспомнили. Помните фильмы «Фантомас»?
5: Да, помним.
23: Конечно. «Анжелика Маркиза Ангелов», «Генералы песчаных карьеров». Тогда в советских кинотеатрах, чтобы билет купить, надо там отстоять в очереди. Я не знаю, советский кинопрокат поднимал сумасшедшие деньги, просто дикие деньги на этих фильмах. Я уже молчу про индийские «Зита и Гита», «Месть и закон», там «Рам и Шиам». Это просто фантастика. Но, а современные тоже, вот «За бортом», «Голди Хоун» и «Курт Рассел». Ну, «Тутси», «Милашка», а, ну, вспомним, «Красотка», ну, фильмы потрясающие. Люди знали, на что идти.
5: Ну, эти отечественные картины тоже взрывали
23: прокат. И отечественные. «Москва слезам не верит», я помню, в 80-м году это очереди были в кинотеатры. А это... Тогда она на экранах шла. Это сейчас уже компьютеры появились.
5: Я вам прямо сейчас открою страшную тайну. Прямо вот читаю. Удивительно, но самым кассовым фильмом за всю историю Советского Союза была мало кому известная мексиканская мелодрама «Есения». Вот.
23: Я эту «Есению» видел, конечно, мексиканская мелодрама.
5: Да, она обогнала по сборам комедии Гайдая, индийские и итальянские драмы, американские вестерны и даже советский боевик «Пираты 20 века». Да, тоже кассовый.
23: «Пираты 20 века» меня... Ну, это, ладно, Еременко, ну, меня, честно говоря, не впечатлил.
5: Впечатлил, а других впечатлил.
23: Это да, но он красавец, это же был в советском кинематографе. Господи, красные... Это... Господи...
5: Ну, много где снимался, конечно.
23: Да, Жульен Сорель, это же он с Натальей Белохвостиковой. Это секс-кумир был. Для женщин Николая Еременко это фантастика. Все.
5: Так, ну вы по Колобку и Спайдермену выскажитесь?
23: Я по Колобку хочу сказать, я 6 лет как ослеп, я до 20-го года только видел фильмы. И вот и так, что я не могу судить ни про Человека-паука, а вот про американские фильмы «Джек Ричер», «Одаренная», «Законопослушный гражданин». Так. Вот это последние фильмы, которые я видел, меня впечатлили.
5: Хорошо, понятно. Спасибо большое. Кстати говоря, напоминаю, что за лучший звонок 2 упаковки нашего кофе эксклюзив от «Комсомольской правды», «Вкус Африки» прямиком из Уганды. 2 упаковки отправятся в любую точку России. Случайным образом мы выберем ближе к концу эфира победителя. «Вкус Африки» вы можете купить, если вдруг не выиграете. На Озоне на том же, пожалуйста. Кстати, скидки нынче. Далее. Вячеслав из Подольска. Прошу вас. Здрасте.
24: Здравствуйте, Ваня.
5: Да, пожалуйста.
24: У нас как бы получается, что биполярочка рулит, потому что мы фашистов подкармливаем, а родных мишек отстреливаем в Алтае. А надо Канье Веста наоборот отстрелить за то, что он плагиатом занимается. Они же крадных подкармливают. Вот это
5: колобок. Так вот, один паучок подкормился недавно, пока еще не нашли. Медведь-людоед, я имею в виду. Так, ну...
24: Блин, за него 30 голодных мишек застрелили. За что? Их надо было подкармливать, ничего бы не произошло.
5: Вы знаете, что...
24: А вот кормилица надо расстрелять за то, что он плагиатом занимается. Он же, блин, ворует чужие песни.
5: Я не в курсе, я свечку не держал, кого он ворует, а кого нет.
24: Так это его, откройте интернет, посмотрите.
5: На Западе с этим строго, ну, может, и ворует. Это, как бы, вы знаете, не мое дело. Я на концерт не иду, я на всякий случай сообщаю, если вообще он состоится. Я думаю, что все-таки состоится, но я не иду в любом случае. И не потому, что денег нет на концерт, на этот, там цены сумасшедшие были. А просто спасибо, ладно. Мишек, значит, отстреливать не надо. Ну, понятно, Kanye West отстреливать надо, все ясно. Далее, Владимир из Бийска, прошу вас. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Да, пожалуйста.
0: Здравствуйте. По предыдущему звонящему, то есть, как бы, медведи все правильно убирают, то есть, потому что здесь реально уже страшно выехать куда-то. Я хоть из Бийска, то есть, как бы, ну, здесь уже даже возле Бийска они показываются, то есть, да, допустили этот момент. А потом, то есть, как бы, пока не выяснил, какой плагиат, то есть, это кавер. Кавер — это свое видение на какую-то композицию.
5: Ну да, конечно. Не, на Западе строго, конечно, очень строго. Вы что, там засудят? Там просто так не скоммуниздишь, простите, пожалуйста, музыку или текст.
0: Ну, по поводу кино, вот, кстати, я когда в Новосибирске жил лет 5 назад, там была вот такая же тема по поводу кино. Я очень защищал тогда русское кино, потому что за последнее время, то есть, Голливуд как бы скатился так, что, то есть, как бы очень-очень редко что-то стоящее
5: выходит. Да.
0: Я очень защищал русское. Так. Но вот сейчас, спустя 5 лет, то есть, как бы, я про русское тоже ничего уже хорошего не могу сказать, потому что сплошное выпускается вот эта семейная комедия, и, то есть, как бы, ну, для детей, вот только для детей все это снимается, и ничего серьезного. Вот последнее серьезное, что я посмотрел русское, это был «Кентавр».
5: Да, с Борисовым.
0: Свежая идея, интересно.
5: Да, да, да.
0: И все, и больше я ничего даже не вспомню, то есть, вот такое вот.
5: Хорошо, спасибо. Мне тут, кстати говоря, один уважаемый человек поправил, я же тоже недавно высказывался, и тоже я не вижу ничего суперприличного, но он мне накидал ссылок, надо отсмотреть, кстати говоря, ссылок на отечественное кино. И вот я прямо сейчас смотрю, у меня этот «Коммерсант», 25-й год, да, с Петровым, кстати говоря. Далее «Кракен», тоже с Петровым. Других актеров у меня для вас нет. «Здесь был Юра», ну, там Хабенский снимается. Далее «Красный шелк», вот, не знаю. И «Авиатор», кстати говоря. И еще «Битва моторов». Вот вам, пожалуйста. Вот вам, пожалуйста, парочку вариантов. Мне кинули, надо посмотреть, оценить. Сказали, вот ты просто не знаешь, а фильмы-то выходят. И видите, это совсем не сказки. 8-800-200-97-02. Владимир из Подмосковья, прошу вас.
1: Доброе утро.
5: Здрасте.
1: Ну, «Человека-паука», вот этого, последнюю эту серию я не смотрел. Но мне достаточно было того, что в свое время я посмотрел как-то раз одну из серий по телевидению. Выдержал я минут 20 только. После этого я переключил.
5: Вы имеете в виду уже франшизу с Томом Холландом, да? Или с другими?
1: Какая-то одна из прошлых серий этого «Человека-паука». А,
5: но с этим актером или с другими? Там же еще и Гарфилд снимался. Вот, знаете, Эндрю. Вы не разбираетесь, я понял. Так.
1: Дело не в актерах. Нет, актеров я многих знаю, американских, но дело-то не в актерах. Дело в самом жанре. Мне непонятен вообще сам жанр. И шумиха вот эта вокруг подобных жанров. Там, допустим, «Бэтмен», «Человек-паук». Для меня это вот одно и то же, какой-то полукукольный спектакль непонятный. Вот. И меня печалит то, что и наши кинематографисты в какой-то степени тоже идут по этому же пути. Ну что такое «Колобок»? Но мы знаем сказку «Колобок», и достаточно этой сказки, которую мы нам в детстве читали в книжках детских. Зачем создавать какой-то новый сюжет, новый сценарий, мне просто это непонятно. В целом, что касается американского кинематографа, там масса прекрасных фильмов. И мне нравятся многие фильмы американские. То же самое мне нравятся многие наши отечественные фильмы. Но я считаю, что вот эти фильмы, такие как вот «Человек-паук» или там «Колобок», но это я даже не, я не понимаю, на кого эти фильмы рассчитаны. Они на детей или на взрослых, все-таки на взрослую аудиторию. Мне, например, непонятно.
5: А вы смотрели трилогию Кристофера Нолана про Бэтмена? Нет?
1: Ну, то же самое.
5: Нет, ну подождите, вы смотрели, нет? Это вы говорите то же самое. Смотрели или нет? Нет, да, нет.
1: Не смотрел, мне хватило.
5: Не смотрели. Ну вот, я вам рекомендую, попробуйте посмотреть, можно даже со второй серии сразу, а потом пересмотрите первую. «Темный рыцарь» называется, с Хитом Леджером, который Джокер исполнил. Посмотрите, «Темный рыцарь» называется. Посмотрите, попробуйте оценить, может быть, чуть дольше 20 минут продержитесь. Далее. Владимир из Ставрополя. Виталий, говорят, из Ставрополя. Да, ошибочка вышла. Здравствуйте, Виталий. Прошу вас.
2: Здравствуйте, Иван.
5: Да, пожалуйста.
2: Здравствуй, страна. Да, «Колобка» я не смотрел. Ребенок ходил, смотрел. Сын говорит, ну, нормально, там, понравилось. Ну, знаете, я хотел бы высказаться по поводу второй части вопроса, почему наше кино российское проигрывает западному кино. Кино, да?
5: Я бы не сказал, что оно западному проигрывает. Вот. Я вот лично уже с западным не сравниваю. На Западе свои проблемы. Я сравниваю с южнокорейским. Человек. По-моему, все проигрывают Южной Корее. Вообще все абсолютно. Ну, давайте, минута, прошу вас.
2: Ну, да, потому что в жесткой конкуренции, ну, посмотрите, вот наши маркетплейсы, да, уже никто не спорит, что это у нас мощные предприниматели построили мощную систему продаж. Но почему в кино мы должны выделять миллиарды? Маркетплейсы, значит, сами построили все склады, систему продаж, люди заказывают. Все хорошо. Но кино нужно вкачивать туда миллиарды. Почему-то негатив идет постоянно. Ну, российское кино сложно смотреть, потому что все сюжеты надуманы, очень сложно. Вот из последних фильмов, который меня впечатлил, ну, действительно, прям, посмотрите, пожалуйста, «По-мужски» с Антоном Лапенко. Ну,
5: могут, да, хороший, понимаете? Я видел, да.
2: Не напрягаясь, не как-то ничего не выдумывая, не вот это не вычурно, просто сыграли классную психологическую драму. Ну,
5: Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Перерыв у нас.
21: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано реклама.
3: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
4: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-гравёров, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
6: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
7: Навострите ваши уши. Информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте «Пиццаролли» и в группе «Контакта».
25: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
22: Что будет? Честный взгляд на 26 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Возвращаемся в эфир. Поднимите руки, кто пошел на Человека-паука вместо Колобка. Почему? Или кто выбрал наоборот Колобка, пожалуйста, звоните, высказывайтесь. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Александр из Москвы. Здравствуйте.
26: Доброе утро.
5: Здрасте, пожалуйста.
26: Значит, что хотел сказать. Западное кино-то мы не знаем на самом деле. мы знаем блокбастеры, которые у нас идут, такие рассчитанные на
5: широкую аудиторию.
26: Да, да, да, да. А хорошее западное кино у нас не показывают, к сожалению, вообще в принципе. Потому что за последние лет 10 в Америке и в Европе выходили удивительные фильмы, которые мы с вами просто не смотрели.
5: А примеры?
26: Даже названия таких не знать. Ну, например, «Легенда острова Уоллес». Можете посмотреть. Это удивительный фильм. Это практически, ну, как если бы Данелия сделал фильм в Штатах, понимаете? Так. Или последний байопик про Брюса Спрингстина. Очень интересная драма. Сейчас не помню, как перевод не скажу. Поэтому и таких фильмов много. И в Америке, и в Англии. Достаточно посмотреть лауреатов фестиваля Санденс, например. Это хорошее, настоящее народное кино.
5: Оно «Баллада об острове Уоллес», да.
26: Смотрю. «Баллада», да, посмотрите, да. Это отличное кино.
5: Ага,
26: это
5: хорошо.
26: Замечательное, да. И у нас оно не выходит просто потому, что у нас покупают, знаете, большие фильмы. Ну, что я имею в виду большие? С большим бюджетом, рассчитанных на очень большую аудиторию. А западное кино, оно отличное. И связано с сериалами тоже. Потому что западные, например, скандинавские сериалы замечательные. Английские сериалы, например, классические, замечательные по классике. Сейчас, кстати, будут выходить продолжения. Там «Остин», будут экранизировать Диккенса. То есть на Западе все хорошо с кино. У нас просто оно сюда, к нам оно не приходит. К нам приходит что-то типа «Человека-паука», а хорошее кино просто сюда не попадает. К сожалению.
5: Так, спасибо. Отличная мысль. И спасибо за подсказки. Обратим внимание. Далее. Олег из Ростова. Здравствуйте. Олег, говорите. Нет, Олег. Что-то с Олегом пошло не так. Из Нижнего Новгорода. Да, звонок у нас от Максима. Здравствуйте, Максим.
8: Здравствуйте.
5: Да, пожалуйста.
8: Если выбирать из двух фильмов, которые сейчас обсуждаем, я, конечно, выбрал «Человека». В силу возраста, как бы я вырос на этой франшизе. В принципе, она меня устраивает.
5: Вы именно на этой франшизе выросли, в смысле на Томми Холланде, да?
8: Нет, еще на Тоби Магуайре.
5: А, ну все мы выросли на этой франшизе,
8: тогда получилось. Тем не менее, мне интересен и Том Холден сюжет. А по поводу «Колобка», ну, я не знаю, просто сейчас очень много фильмов снимается именно для семьи, для детей. И у детей, может быть, сейчас каких-то кумиров, как в наше время были Ван Дамм, Шварценеггер, сейчас уже такого нет. Я бы, например, «Колобок» снял в каком-то другом жанре, ну, скажем, типа там какой-то хоррор или боевик, например.
5: Что-то это вы смешное. Сейчас на Винни-Пуха намекаете, да, в США сняли авторское кино такое.
8: Там он, конечно, провалился, но я думаю, был бы интересный опыт.
5: Он не провалился. Он не провалился, уже и вторая часть есть. Далее они развивают эту франшизу.
8: Ну, не особо популярна, скажем так, она получилась, как у нас. А по поводу плагиата, вот мужчина высказывал, что там Кайни Уэст плагиат. Я вот даже могу сказать, есть прям прямой плагиат на того же самого «Человека-паука», наша «Черная молния». То есть я когда ее смотрел, я прям вот отчетливо вижу, в ней «Человек-паука», вместо «Человека-паука» супергерой на черной машине был.
5: И без суперспособностей. Но я все-таки не сравнивал отдельный супергерой. Майора Грома можно тогда сюда записать. Нет, все-таки это отдельная история. Это отдельная история. Я бы, честно говоря, не сравнивал. Но вы Человека-паука, у которого есть суперспособности, у этого отдельно взятого человека, сравниваете с чуваком, который да, на тачке, который умеет летать, передвигается.
8: Ну да, по сути, сценарий очень похож. Только заменили героя, скажем так. Ну, в принципе, это любой суперзлодейский фильм такой. В принципе, так и есть.
5: Ну, хорошо, ладно.
8: Ну, да.
5: Хотя, честно говоря, вот, ну, «Черная молния», я вспоминаю, первую часть смотрел, вторую, по-моему, вот, да, не помню, вторую смотрел. Нет, видите, это уже плохо, кстати говоря. Но что-то не стали развивать. По-моему, спецэффекты там, кстати, были неплохие. Мне сюжет не особенно понравился. А спецэффекты ничего так были. Далее. Сергей Мариэл. Здравствуйте, Сергей. Пожалуйста.
9: Алло, доброе утро.
5: Здрасте.
9: Приветствую всех любителей «Комсомольской правды». Ну, уже сколько раз зазванивался, и хотел бы сперва сказать спасибо за кофе. Дошло. Ресурсно тоже доходит.
5: Так. Как, вы уже попробовали?
9: Попробовал.
5: Понравилось? Нет?
9: Я не любитель, но супруга сказала, что неплохо.
5: А, ну вот, хорошо. Неплохо, это уже хорошо. Так, далее.
9: Да-да.
5: Давайте.
9: Далее. кружки пока у меня нет с логотипом, но надеюсь, когда-нибудь будет.
5: Ну, давайте, запишите номер. Подождите, запишите номер, пожалуйста, кружку тоже. Кружку точно вам отправим. Хорошо, все. Будет у вас кружка.
9: Хорошо, спасибо.
5: Так,
9: теперь про кино. «Колобка» кусочек смотрел. Ну, обычная, как бы, этот, из той же серии, что мультики про сказки, про богатырей, что вот это, как бы, кино для детей, но почему-то шутки, как уже говорили, 16+, обычно идут. Так. И поэтому, как у нас дедушка Ленин говорил, важнее всеми искусств является кино, как вы уже сказали, но почему-то не обращают на это внимания, то, что кино и мультики должны быть в первую очередь воспитывающие. Чтобы это рекламировать, я думаю, надо создать такое кино, как в советские времена, которое вот Д'Артаньян, Шерлок Холмс, кстати, как говорили, один из самых лучших сыгранных фильмов наш является, как британцы говорят.
5: Вы имеете в виду «Три мушкетера», я правильно понял?
9: Нет, «Шерлок Холмс».
5: А, «Шерлок Холмс».
9: То есть про Ливанова говорили, то, что этот, он один из лучших экранизированных героев Шерлока Холмса в мире.
5: Ну вот во Франции, кстати говоря, по поводу, по-моему, не высказывались по этому поводу. Про поводу мушкетеров я имею в виду. Ладно. Так, ну спасибо, мысль понятна. Павел из Подольска, прошу вас.
10: Здравствуйте.
5: Здравствуйте,
10: Иван. Хотел сказать такую вещь про сына. У меня 13 лет ему. Я предложил ему сходить на «Колобка». Он отказался. Мы уже, папа, столько сказок смотрели с тобой. Уже просто... Ну,
5: тошнит, короче, ага.
10: Да. Вот, я ему включил, не буду говорить, какой этот самый, значит, ну, может, скажу, там, на Кионе. Включил ему «Семь верст до рассвета», ранее я его посмотрел. Это шедевр. Вот всем рекомендую посмотреть этот фильм. А также до этого я посмотрел фильм «Малыш». Это про Донбасс.
5: Да, отлично. Тоже, кстати, рекомендуем, действительно. Хороший фильм про СВО, кстати говоря. Вот действительно, «Малыш», мы его и в эфире обсуждали в свое время. Да. Спасибо.
10: Шикарные фильмы, это наши шедевры, всем рекомендую.
5: Да, правда, вот у некоторых были претензии к «Малышу», может быть, обоснованные, но я вот постарался посмотреть отстраненным взглядом, и мне кино понравилось. Мне понравилось, ладно. Всем спасибо, кто сегодня звонил. Сейчас перерыв, после этого мы вернемся и продолжим уже в рамках большого эфира. Галину мы выбираем победителем, она из Хабаровска. «Вкус Африки» отправляется туда. Две упаковки нашего кофе эксклюзив и «Комсомольской правды». Можете на Озоне, кстати говоря, найти и приобрести на других маркетплейсах на Озоне. Скидка сейчас, «Вкус Африки» всем рекомендую. Все, перерыв, а потом вернемся в рамках большого эфира. Не переключайтесь.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
1: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
2: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Владивосток. 1-4 сентября. 11-й Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток. Развитие во благо людей. В программе 5 тематических блоков. Бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Арабскими Эмиратами, Монголией, Вьетнамом и странами АСЕАН. Культурная и спортивная программа, выставка «Улица Дальнего Востока» и международный форум «День Сокола». Организатор фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на forumvostok.ru.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
5: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». В Москве 8 утра. В Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
7: Кремль говорит.
6: В Кремле прокомментировали визит главы ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву. Он связан с контактами между спецслужбами. Так сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с «Вашингтон-Пост». В подробности он вдаваться не стал. Накануне днем Песков сообщал, что у Кремля нет информации о прибытии американского военного самолета в Москву, и у российской стороны на эту неделю не было планов встречаться с представителями властей США. Самолета Boeing C-17 ВВС США, на котором летел Рэдклифф, приземлился вчера утром в аэропорту Внуково, и вечером канал CBS News сообщил, что глава ЦРУ прибыл в Москву на переговоры, но с кем именно, не уточнялось. Россия и Украина готовятся провести достаточно большой обмен военнопленными. Это сообщило агентство ТАСС, уполномоченное по правам человека в России Яна Лантратова. Сейчас стороны согласовывают списки на обмен. В последний раз обмены произошли 24 августа. В Россию вернулись 10 человек и столько же на Украину. И неделю назад стороны обменялись военнопленными по формуле 103-103.
7: А США.
6: Американская администрация приостановила прием заявлений на иммиграционные визы по всему миру. Это пишет Financial Times. Как рассказали газете, в американском Госдепе решение приняли для углубленного обучения консульских сотрудников по отсеиванию лиц, которые могли бы потребовать государственной помощи в США. Заявителям, которым уже назначили собеседование, направили письма о переносе встреч. О новой дате и времени их обещали уведомить позднее. На прошлой неделе Федеральный суд США отменил запрет граждан 75 стран на выдачу иммиграционных виз, предусматривающих длительное пребывание в стране. По мнению суда, запрет ущемляет полномочия и право принятия решений по визам, предоставленные консульским службам Конгресса. Запрет на получение иммиграционных виз был введен в январе для граждан 75 стран. Он касался заявлений из России, Бразилии, Сомали, Ирана, Ирака, Египта, Нигерии, Таиланда, Йемена и других государств. По мнению властей, заявители из этих стран, вероятнее всего, претендовали бы на пособие.
8: О погоде.
6: Слухи об окончании тепла преувеличены, так сказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Он пояснил, что метеорологическое лето в столичном регионе пока не завершилось. По действующим климатическим нормам средняя дата начала метеорологической осени приходится на 2 сентября. В прошлом году она началась только 24 сентября. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: Что будет? Честный взгляд на 26 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
9: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин. По-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем наш эфир трансляции на YouTube-канал «Нео Панкин», «Рутюб», «ВКонтакте», канал группы «Радио Комсомольская правда». Чаты работают. Пишите, пожалуйста, каждые полчаса. Микрофон включен во время больших перерывов. Мы с вами общаемся. Не забывайте про наш сайт radiokp.ru и подкаст-агрегатор podcast.ru. Самый удобный сервис, чтобы слушать, когда вам удобно. Начинаем.
0: Что будет?
9: С ударных заявлений начнем. Действительно, есть на что обратить внимание. Вот среди прочих, например, и я что-то не помню, по-моему, конкретно это звучит впервые. Мы слышали с вами в 22-м году, что Украина готовила вторжение, по разным данным, в Крым, на Донбассе и еще несколько версий. Короче, готовила вторжение в Россию, и специальная военная операция, ее начало было нашим на это ответом. Упреждающим, что называется. А вот сейчас появилась, ну, чуть более новая, обновленная, скажем так, информация от ответственного секретаря Оргкомитета ВЭФа Антона Кобякова. Он, ну, проще говоря, советник президента России, давайте называть его так, вот советник президента России Антон Кобяков заявил, что вооруженные силы Украины, в смысле ВСУ, намеревались напасть на Россию 8 марта 2022 года, но российская армия предотвратила вторжение. Цитат следующая, сейчас уже подзабыто. Поэтому самое время напомнить. Сейчас уже подзабыть, поэтому самое время напомнить. Документы, найденные нашими военными еще в начале СВО, в брошенном штабе одной из бригад ВСУ, указывали конкретный срок вторжения в Россию 8 марта 2022 года. Мы их опередили на 2 недели. Символически,

поле. Ну и наш постоянный представитель при ООН Небензя тоже говорил об этом, и даже я вам об этом говорил. Ну ладно, кто я такой, чтобы об этом говорить, тем не менее, и мои данные говорят, что мобилизация не готовится. Однако, надо честно сказать, что вот у нас, когда так активно начинают говорить о том, что ничего такого не готовится, сразу начинаешь мысленно напрягаться и думать, наверняка что-то такое готовится. Возможно, да, но тут все-таки я поспешу вас успокоить, скорее всего, нет. Все-таки нет, и тут можно поверить пресс-секретарю президента. Песков также высказался об идее создания буферной зоны в Донбассе. Донбасс, говорит, является территорией Российской Федерации. Это субъекты Российской Федерации. Это единственное замечание, которое я сразу хотел бы сделать. И вряд ли какая-то страна может заниматься управлением регионов Российской Федерации. Так ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать слова Владимира Зеленского об идее создания буферной зоны на Донбассе для урегулирования на Украине. Кстати говоря, действительно, от Зеленского такая история прозвучала. Он вот накануне сказал, что необходимо отодвинуть с обеих сторон войска, чтобы создать буферную зону. Но обе армии должны отодвинуться, в смысле на линии боевого соприкосновения, обращая внимание на ту линию, которая является линией боевого соприкосновения прямо сейчас. Вот войска отодвигаются на равное расстояние друг от друга, от этой самой линии. Вот. И это будет буферной зоной. И, пожалуйста, вам давайте дружить. Это сказал Зеленский. Ну, правда, в другой несколько форме. Это уже не важно. Я просто вам общий смысл пересказал. И, как вы понимаете, вот Песков ответил совершенно конкретную вещь. Это регионы России. Правда, в очередной раз почему-то не уточняется, что кроме Донбасса есть и другие регионы России. Не будем уже говорить новые. Не будем уже говорить новые регионы России. Да, вот о них периодически иногда вспоминают, иногда забывают. Как будто вот, да, как будто их и нет. Давайте помнить, что еще Запорожье, еще Херсон. И мы об этом не забудем. Далее, интересная штука произошла вчера. Тут есть над чем порассуждать. Вчера к нам приехал, помните, как в песне поется, директор ЦРУ Джон Рэдклифф, дорогой. Wall Street Journal пишет, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф прибыл в Москву на фоне данных американской разведки о возможной подготовке России к новой мобилизации и планах проверить решимость НАТО. В общем, некоторые даже сказали, что попросил, значит, Владимира Путина не нападать на Европу. Но это просто одна из версий. Мы всей правды не знаем, о чем они там говорили. Песков сказал, что по линии спецслужб они там между собой пообщались о чем-то. Но, может быть, все гораздо серьезнее и глубже. Что пишет Wall Street Journal еще? Речь идет именно о зафиксированных ранее приготовлениях к возможному проведению, ну, планах, в смысле, проверить решимость НАТО, в смысле, мы планируем напасть на НАТО, проверить их решимость. Бывшая замдиректора нацразведки США Бет Саннер предположила, что Рэдклифф мог поехать в Россию, чтобы передать предупреждение в духе «Мы знаем, что вы собираетесь делать, и вам лучше этого не делать». Среди возможных тем также назывались прекращение огня в Иране и поддержка России и Тегерана на фоне новой санкционной кампании США. Агентство Bloomberg, у нас нет оснований ему не верить, то самое агентство Bloomberg, которое, коль уж мы заговорили про начало СВО, предсказывало начало СВО, первыми об этом написали. Так вот, Bloomberg сейчас утверждает, что директор ЦРУ прилетел в Россию для обсуждения поэтапной деэскалации конфликта на Украине. Это, согласитесь, вот материал Bloomberg всем нам как-то больше по душе. Источники Bloomberg утверждают, что речь идет о важной операции, подготовка которой в течение определенного времени велась в условиях конфиденциальности. Ее результаты могут иметь существенное значение для дальнейших процессов. Вот как-то так. Философ Александр Дугин на это написал: очень хорошо, что мы никак не комментируем визит Рэдклиффа. Ну, мы комментируем, просто не так, значит, активно, как, может быть, в Соединенных Штатах Америки. Там-то это вызвало широкий резонанс. Никому, пишет Дугин, ничего по-настоящему значимого говорить не надо. Ни подтверждать, ни опровергать. Мир, и вот это важное, балансирует на грани ядерной войны. Поэтому и прилетел. Дело президента с этим разбираться. Почему-то враг неплохо осведомлен о том, что делается у нас внутри. А у нас внутри что-то готовится. Вот он и немного занервничал. Вот ключевое, что из этого? Что у нас внутри что-то делается и происходит, и поэтому, ну, что-то готовится. Вот враг немного занервничал или другой момент, о котором пишет Дугин, и я обращал на это внимание в наших эфирах неоднократно. Враг почему-то

0: неплохо осведомлен о том, что делается у нас внутри. Да, хороший вопрос на самом деле. Хороший вопрос. И даже если мы говорим, что вот готовится какая-то масштабная атака по Украине, какие-то интенсивные удары, да, серия, может быть, ударов на Украине, об этом знают, сообщают, что вот готовится атака. Давайте, дорогие друзья, спускайтесь в метро. И они спускаются все дружно. Я как раз сторонник того, что хорошо, что меньше людей пострадает в результате атаки, однако все-таки меня волнует вопрос, откуда они об этом знают. Ну, вы поняли, да? Еще вот некоторые обратили внимание, что визит Рэдклиффа напоминает ноябрь 2021 года. Тогда глава ЦРУ Бернс тоже прилетел в Москву, но, как указывают вот эти самые источники, которых я сейчас привожу, тогда Бернс, тогдашний глава ЦРУ, сообщал: «Нам известны планы России и вот рамки, в которых мы будем на них отвечать». Он встречался и с Владимиром Путиным, и с Патрушевым. Там, ну, с Путиным по телефону говорил, с Патрушевым встречался. И, как вы знаете, специальная военная операция все-таки началась. И, может быть, действительно сейчас либо готовится какой-то новый этап специальной военной операции, читай войны, можно уже говорить войны. И Песков, кстати говоря, не так давно говорил, что это уже настоящая война. Может быть, и нам можно уже не говорить СВО, а говорить война. И, может быть, готовится какой-то новый этап этой самой войны, более масштабная история. Либо будем на это надеяться, что все-таки так или иначе властители дум, не только в России, но и в Европе, но и в США, задумались над тем, что пора всю эту историю уже прекращать, закрыть ее в коробочке, выбросить в открытое море, пусть утонет, и больше никогда ее со дна морского поднимать не будем. И еще у нас был один гость, глава дипломатической службы Ватикана, архиепископ Пол Ричард Галлахер. Он впервые с начала специальной военной операции посетил Россию, встретился с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым. По итогам встречи Лавров подтвердил стремление и дальше сотрудничать по гуманитарному треку, а также возобновить политические консультации. Теперь к тому, что заявляют на Украине. Не Зеленский, Зеленского я уже процитировал, но то было в контексте одного большого разговора. А сейчас слова бывшего уже, и, может быть, кстати говоря, самого эффективного главы Министерства обороны Украины Михаила Федорова, которого отправили в отставку, как мы помним, который сейчас нынче ходит по Украине как неприкаянный. И вот он заявил, что страна медленно проигрывает России. Он предупредил, что у Киева есть только несколько месяцев, чтобы принять ключевые решения, необходимые для перелома ситуации в свою пользу. Сейчас, говорит, наступил переломный момент, который определит нашу дальнейшую территорию, но похоже, вот так это звучит, но похоже, что мы постепенно, медленно проигрываем. Я бы не сказал медленно, кстати говоря. Еще вот, коль уж зашла речь, в принципе, о боевых действиях, тут интересно сказать такую вещь. Есть в Финляндии президент Александр Стуб, его зовут. И он вот что сказал. Удары, говорит, по маркетплейсам – единственный способ закончить войну. Но удары по маркетплейсам в России, они никак не приводят к окончанию войны. Может быть, он ошибается. Перерыв.
1: Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
2: Почему Лада Веста? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В прагматике великие луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? Прагматика великие луки. Новая Веста по выгодной цене. Гоголя 4. 8-811-53 4-70-57.
3: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 73-719-59-94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Слова «лебедь» и «миндаль» раньше были женского рода, а степень и хвоя – мужского. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы. Что будет? Честный взгляд на 26 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи Сергей Тавкач, разработчик БПЛА, кандидат технических наук. Сергей, приветствую.
5: Доброе утро.
0: Громкое коррупционное дело, очередное, это уже очередное, касающееся производства дронов. В Туле задержан генеральный директор НПЦ, научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «Тула-дрон» Евгений Григорьев. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, гендиректор «Тула-дрон» вместе с группой лиц по предварительному сговору с другим человеком, контролирующим деятельность бенефициара, обманул учредителя правительства Тульской области и членов наблюдательного совета. Ну, своих собственных, как я понял, похитили 17 миллионов рублей. Да? Вот 17 миллионов рублей, много это или мало. Принадлежащие «Тула-дрон» затем путем завышения стоимости выполненных работ по договору. Ну, стандартная как бы история, на самом деле, схема стандартная. Но при этом говорится, что на самом деле все не так однозначно. Ты наверняка вот можешь прояснить ситуацию, что же там произошло?
5: Могу, потому что это наши туляки, и этого гендиректора я знаю, и немножечко знаю неофициально о том, что там происходит, потому что, вот, подчеркиваю, неофициальная информация заключается в том, что конкретно в этом случае деньги просто потерялись по бухгалтерии. Они не были украдены, их нашли уже. И, соответственно, так как человека уже задержали и вроде как уже настроились на то, что задержали крупного преступника, то сейчас просто продолжается разбирательство, но конкретно вот эта сумма, о которой идет речь, она уже нашлась и вполне себе на счетах подрядчика. Вот. Но это как бы неофициальная информация, вот, которая просто по слухам по местным ходит.
0: Угу. Ну так как ты думаешь, чем вся история закончится? А, ну и другие дела аналогичные тоже. Там, правда, деньги не нашли в других делах.
5: Ну, здесь надо дождаться заключения следствия, потому что, в общем-то, мы не можем говорить за следственные органы, но я очень надеюсь, что разберутся в этой ситуации, потому что вот конкретно по НПЦ «Тула-дрон» это как раз положительный пример, когда люди пытались все сделать хорошо. Ну и как бы сумма 17 миллионов, при том, что там оборотка миллиардная, она выглядит просто очень странно. Она очень маленькая. Вот, ради такой суммы, ну, такие схемы не затевают.
0: Ну вот да, я сразу обратил на это внимание, потому что, уточняется, на создание центра направили свыше миллиарда рублей, около 700 миллионов от этой суммы составили федеральные средства. Ну, то есть, как бы и там 17 миллионов.
5: Да, да.
0: Короче, как-то да.
5: И центр, в общем-то, работает, и завод построен, там ничего ни на строительстве не украли, ну, потому что если бы украли, это уже поймали. Вот. И вдруг на фоне миллиардных, в общем-то, такие смешные суммы. Ну, еще раз говорю, по неофициальным данным, их уже нашли деньги, и они никуда не делись. Просто они, ну, немножечко ниже радаров куда-то там у подрядчика потерялись.
0: Ну, ладно.
5: Они даже не попадали в «Тула-дрон».
0: То есть ты их продукцию как оцениваешь? Положительно, правильно понимаю?
5: Ну, как не худшую. Там же завод, там не то, что продукция собственная, они в основном подрядчики для того, что ты там можешь размещать, ну, это НПЦ, то есть ты можешь размещать свою продукцию, и конкретно наша компания там размещалась. И нам производили под заказ оборудование на их площадке. В общем-то, все работает, все хорошо.
0: Сейчас в очередной раз встает вопрос, как защитить наши НПЗ и, может быть, другие объекты, как защитить. Ты наверняка участвовал, возможно, даже в дискуссии по поводу защитных сооружений, где ключевой вопрос, как выяснилось, кто за это сядет, если вдруг воздвигнут эти самые сооружения. В общем, мне умные люди сказали, что для тех же НПЗ, например, защитная сетка, вот эта железная, ну, она на рабицу похожа, она может и не сработать. Первый дрон пробивает, второй залетает, искусственный интеллект и прочее. Ну, вот тебе слово, как компетентному эксперту, как спасаться будем?
5: Оно понятно, что первый пробивает, второй залетает, но так, чтобы дроны, летящие по навигации, попали, ну, deep strike или middle strike, попали прям два в одно место, это прям надо очень постараться, это крайне маловероятно. В основном они попадают все-таки в разные места. Поэтому в течение одного налета шанс, что у вас два дрона пройдет в одну дырочку, он крайне мал. А вот то, что это наиболее реальный способ защиты, который любой владелец недвижимости, складов и НПЗ может возвести, обойдя даже ограничения, которые дает пожарные и прочие ведомства, это да. Потому что понятно, что все мы хотим там супер-мега-ПВО, чтобы стояли боевые бластеры на крыше, там все сбивали, но если в реальность вернуться, то самый простой быстрый способ — это именно поступить так, как арабы. Арабы же полностью закрыли свои НПЗ конструкциями, напоминающими леса строительные.
0: Но техника, которая летит из Ирана по тем же Эмиратам, она существенно в классе уступает той, которая есть у Украины. Все-таки.
5: По сути, летят герань, то есть шахеды.
0: Очень старая модификация. Дроны. Очень старая модификация. Мы же, по-моему, 6 раз уже переделали эти самые шахеды, да? Вот ты скажи.
5: Но это касается электроники в основном и радиолокационных покрытий. А с точки зрения массы боевой части, ну да, у нас и масса боевой части сейчас чуть-чуть подросла, но все равно у них 50-килограммовая боевая часть и достаточно тяжелый дрон. А FP-2, FP-1, они легче, чем шахет. Поэтому с точки зрения защиты как раз Эмираты находятся в более тяжелой ситуации, чем мы. Но лютый, пожалуй, только у украинцев более тяжелый, чем шахет.
0: Угу. То есть вот вариант один, как я понимаю, да, это все-таки ставить вот эти защитные сооружения в виде сеток, грубо говоря.
5: Нет, вариантов-то на самом деле очень много, но реалистичный на данный момент один. Это сетки.
0: Ну и укрепление ПВО, как сказал Владимир Владимирович. Про укрепление ПВО что скажешь? Это именно противоракеты или есть еще какие-то средства борьбы?
5: Дроны-перехватчики, те самые преснопамятные, которые почему-то у нас не развелись, хотя
0: ёлка,
5: у противника
0: называются.
5: Они уже 3 года.
0: Ёлка.
5: Ёлка, которые называются, которые... Ну, ёлка — это очень крутой дрон-перехватчик, но их мало, и их просто не хватает. И плюс он разрабатывался изначально как гражданский дрон-перехватчик, сбивать мавики. Так как ЙОЛК не имеет боевой части, ну, как, в принципе, все дроны-перехватчики по закону у нас не могут иметь боевую часть, которая работает на территории, гражданской территории России, то, например, против лютого ЙОЛК вообще ничего не может сделать. Поэтому здесь есть нюансики. То есть мало того, что дроны-перехватчиков мало, они еще у нас имеют очень сильные ограничения по своему могуществу.
0: Это чтобы осколки не падали, да, те самые знаменитые. Поэтому у нас боевой части нет.
5: Ну, видимо, да.
0: Все понятно.
5: Видимо, да. Ну, вдруг там собьют что-нибудь злые басурмане.
0: Что касается... В принципе, ты говоришь, классный дрон, но их мало. А почему их мало? В чем проблема? Масштабировать производство?
5: Он же с самонаведением, и он очень сильно... То есть чем круче дрон, тем больше он завязан на современные технологии. А чем современнее технология, тем менее она доступна нам. Ну и вообще широкому рынку. Он, конкретно ёлка, имеет донаведение. То есть он захватывает цель и идет на нее сам. И этим он крут. Потому что у противника дронов-перехватчиков с донаведением серийных нет. Они только появляются у них, а у нас уже есть. Но это же его ахиллесова пята, потому что использованная электроника, она не так распространена, как в более дешевых дронах. И по этой причине вот масштабировать, видимо, не очень получается. Хотя очень хотят. Их заказали, их производят, их действительно сейчас уже много производят. Но все равно еще пока недостаточно. Если бы это разбавить еще дронами попроще, от разных бы производителей еще, вот тогда было бы повеселее. Но почему-то этого не происходит.
0: Что касается, в принципе, защиты объектов, может быть, МОГИ какие-то гражданские, нужны мобильные огневые группы, только не знаю, с чем они будут передвигаться, если у нас просто так стрелять нельзя, да? Мы вспоминаем историю с мужиком, который из ружья пытался дрон подбить в Волгоградской области. Да, ему выписали штраф за это. Правда, вступились важные люди и отозвали этот штраф. Но вот, собственно, средства борьбы какие? Наше будущее, оно в чем? Противник будет продолжать атаковать, в том числе НПЗ, в том числе там, какие-то склады, может, и не только, и какие-то другие объекты. Он уже, не стесняясь, бьет по автобусам с гражданскими. В общем, нужно что-то думать, какие мысли?
5: МОГИ нужно прежде всего готовить, потому что само по себе стрелковое оружие, само по себе, оно достаточно эффективно, если его правильно располагать, и располагать его не у объектов уже, а именно формировать линию защиты, которая выстраивается за пределами городов, там, где эти пули, ну, не опасны, там, где они могут свободно упасть. Пример такой яркий – это Крым, который вдоль побережья расположил стрелковые МОГИ, и в сторону моря фигачит в свое удовольствие безопасно. Но, правда, пришлось рейды закрыть и не выпускать туда лодки. Собственно, это можно реализовать. Но, во-первых, это достаточно дорого. Это дороже стоит, чем дроны-перехватчики. Патроны-то они тоже не дешевые, они не бесплатные. И они кончаются, они не бесконечные. А во-вторых, подмоги нужно людей обучить. Набрать в МОГИ людей, обучить, снабдить их стволами. И вот здесь вот есть большая проблема, потому что обучением-то, а где заниматься? Вот слышал о каком-нибудь центре обучения,
0: да,
5: там,
0: понятно.
5: МОГИ? Кроме там последнего рубежа,
0: который военные, там Гагарин
5: финансирует на свои деньги.
0: Спасибо. Сергей Товкач, разработчик БПЛА, благодарим.
1: Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Сергей Демиденко о бесполезности экономической войны Трампа с Ираном.
7: Санкции на Иран накладывались аж с 1979 года. Там несколько было этапов. В 79 году мы их наложили, в 81-м их ослабили, потом вновь наложили. Да, это было тогда связано с захватом американского посольства, удержанием заложников вот, Басиджами будущими. Потом был, соответственно, период с 2007 года по 2016 год, когда к санкциям уже присоединилось и международное сообщество, и Европейский Союз. После 2016 года, когда был подписан совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, санкции были ослаблены. И потом, в первую каденцию Трампа, санкции вновь опять наложили. И потом опять начали их усиливать. То есть в разрезе вот этих вот флуктуаций можно сказать, что, ну, по большому счету, Соединенные Штаты обложили Иран здесь теми возможными санкциями. Здесь санкции международные, санкции двусторонние, санкции союзников Соединенных Штатов, санкции секторальные, санкции финансовые, санкции личные там, и так далее, и так далее. И там, на самом деле, вот этим санкциям не стесла. Здесь что единственное могут сделать Соединенные Штаты, это усилить, собственно говоря, и пытаться усилить тот санкционный режим, который сейчас уже действует. Ну, что еще там? Ну, запретить к поставке в Иран какое-то количество товаров, да, ну, там и так все уже запрещено. Положить аресты, заморозить какие-то активы, но они и так уже все заморожены. И главный момент, который надо здесь учитывать, что уже отработаны и способы обхода этих блокировок.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на «Радио Комсомольская правда».
8: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Заслуженный учитель России Великолучанка Ольга Федосеева передала в отдел краеведения Центральной городской библиотеки имени Семевского медаль победителя конкурса «Юный художник», выпущенную в 1996 году к 830-летию Великих Луг. Памятный знак займет достойное место в коллекции учреждения культуры. Сенатор Российской Федерации, председатель регионального общественного совета партийного проекта «Женское движение Единой России» Наталья Мельникова приняла участие во встрече председателя «Единой России» Дмитрия Медведева с активом движения. Дмитрий Медведев подчеркнул, что «Женское движение Единой России» объединяет почти миллион человек. За этой внушительной цифрой огромная ежедневная работа в регионах, поддержка семей, помощь участникам СВО и их близким, гуманитарные проекты, забота о детях и развитие социальных инициатив. Отдельное внимание уделили государственной поддержке женщин, материнства и семьи. Сейчас уже реализуется целый комплекс мер, и важно продолжать эту работу, ориентируясь на реальные потребности людей. 26 августа в Доме культуры Ленинского комсомола с 17 часов состоится серия бесплатных мастер-классов по разным танцевальным направлениям. Их проведут руководители школы брейкинга, студии танцев «Вектор», образцового хореографического коллектива «Балет для всех», студии хореографии «Адажио». Для занятий рекомендуют прийти в удобной одежде, не ограничивающей движения, и взять с собой сменную обувь. Вход свободный.
1: О валютах.
8: Доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки, юань 12 рублей 39 копеек.
1: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
9: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Что будет? Честный взгляд на 26 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи Владимир Джарало, политический обозреватель из Крыма. Владимир, я вас приветствую. Здравствуйте.
11: Доброе утро, Иван. Доброе утро, уважаемые радиослушатели и зрители.
0: Украина медленно проигрывает России. Об этом заявил бывший уже глава Минобороны Украины Михаил Федоров. Он предупредил, что у Киева есть только несколько месяцев, чтобы принять ключевые решения, необходимые для перелома ситуации в свою пользу. Сейчас, говорит, наступил переломный момент, который определит нашу дальнейшую траекторию. Но похоже, что мы постепенно, медленно проигрываем. Причиной он назвал невозможность внедрять инновации. Подчеркнул, что у Киева уже есть технологии, которые могли бы полностью остановить русских, но отсутствие дальновидности означает, что они их не применяют. Ну, вот как-то так. Но тут ключевое, да, я бы выделил, оно и в заголовок вынесено. Медленно проигрывает Россия. Чего вдруг об этом заговорили? Ведь еще недавно говорили, что Россия проигрывает. Мы так привыкли говорить, что Россия проигрывает, что тяжело говорить, что Украина проигрывает. Поэтому специально добавляют медленно. Медленно проигрывает.
11: Ну, подтверждением того, что так оно и есть, является вчерашний необъявленный, но уже широко известный визит директора ЦРУ в Москву. А перед этим появление министра иностранных дел Индии, хотя, конечно, там была немножко другая тема, но, судя по всему, все эти события связаны между собой. Как только у России появляется шанс на победу, как только она начинает реально воевать, как только она начинает приближаться к той самой единственной победе, которая определит будущее не только нашей страны, но и мира, потому что установит новую систему взаимоотношений и безопасности, так тут же у нас начинает вдруг резко меняться тональность западных СМИ, а к нам начинают срочно налаживать контакты, прилетать и предлагать Минск, дух Анкориджа или что-то еще подобное. Поэтому, да, господин Федоров абсолютно верно озвучил то, что происходит. Правда, он озвучил это по другой причине. Он сейчас претендент номер два на то, чтобы попытаться занять место Зеленского. Поэтому он еще можно добавить о том, что не принимается правильное решение, потому что единственное правильное решение, чтобы я стал главным.
0: А кто первый, если это номер второй? Кто там первый у них?
11: Залужный.
0: А, Залужный. А вы вот этих персонажей как оцениваете? А то, не дай бог, станут еще. Давайте сразу подготовимся к этому.
11: Ну, все то же самое, только в профиль. Поэтому здесь в данном случае можно сказать о том, что, понимаете, это тот случай, когда просто переставляют кровати в том же самом борделе. Ни один из них не обладает самостоятельностью политических шагов, и вся задача лишь состоит в том, чтобы стать любимой женой для главного человека на Западе, в Соединенных Штатах Америки, и как-то заигрывать с европейцами. Все. То есть эти люди играют по этим правилам, поэтому кого бы вы ни поменяли, тональность будет та же самая.
0: Ну, тональность не тональность, надо понять. А Зеленский, коль уж мы тут часто рассуждаем на тему того, что ну вот он удобный дурачок, или все-таки лучше давайте заменим на какого-нибудь Залужного, Федорова или Юлию Тимошенко, например.
11: Тут нужно понимать о том, что они работают по старым колониальным практикам. И смысл ее состоит в следующем. Прямое управление означает, что ты несешь за это ответственность. Это всегда дорого и всегда достаточно проблематично. Поэтому к нему прибегают в крайних случаях, как, например, во время государственного переворота в 2014 году, когда просто расставили по должностям, кто что займет и кто чем будет заниматься. Во всех остальных случаях они действуют следующим образом. Если кандидат становится неугодным, то он превращается в козла отпущения, и тут как раз Зеленский идеален для этой роли, а одновременно объявляется конкурс. И поэтому все начинают срочно надевать колпачки шутов, плясать и срочно изображать из себя кого угодно, лишь бы понравиться, чтобы выбор сделали для них. То есть вы постарайтесь, а мы уже для себя определим, кто из вас лучше подойдет для этой должности.
0: Хорошо, теперь, что касается вот недавней сходки в Киеве, туда приезжали, ну, по сути, вся Северная Европа, и не только Северная, и, ну, вот тут ключевой вопрос, зачем приезжали, да, вот для чего? И, кстати, еще, может быть, я не знаю, мы себя лишний раз утешаем каким-то аутотренингом, я уж не буду спешить с выводами, но поговаривают, что запланированные деньги, которые должны были уже передать Украине, почему-то медленнее передают, чем планировалось, хотя деньги есть. Ну вот, не спешат. Может быть, опять к тому, что действительно что-то знают в Европе-то?
11: Ну, там такой вопрос сугубо технический. Дело в том, что сейчас в Европейском Союзе идет очень жесткая бюрократическая возня, и там действительно реально подзависло гигантское количество платежей по другим вопросам. К примеру, так называемые компенсации за ковид для туристической сферы до сих пор не перечислены. Главный финансовый кошелек для Европы – это все-таки Германия, и она достаточно жестко относится к целому ряду вопросов и для себя продавливает тоже определенные темы. И поэтому в этом случае то отпускают, то есть чуть-чуть открывают, краник чуть-чуть закрывают. То есть на самом деле в целом в Европейском Союзе ситуация с финансами такая, скажем, как и везде, своя бюрократия. Поэтому то, что сейчас подвисло, в том числе вызвано этими причинами. Ну а второй момент, да, вы абсолютно правы, это абсолютно непопулярная тема в Европе, и поэтому помощь Украине уже вызывает такие достаточно мрачные и вялые реакции. Тем более, что ряд стран уже категорически заявили о том, что участвовать в этом не будут. Поэтому, с одной стороны, да, для нас, может быть, это хорошая новость, но принципиально картина она не меняет. Тут скорее другой момент, почему эта сходка вообще прошла, почему в это время Киев не вздрогнул от очередного ракетного бомбового удара, но тут, по-моему, это вопрос риторический, ответа он не требует. Поэтому в результате мы должны были слушать хамство Стуба, который уже, по-моему, в роли людоеда заигрался достаточно далеко. Ну и самые главные недоброжатели России почему-то с севера, которые изображают из себя, то есть это все балтийские гости, которые изображают из себя таких решительных и, то, что называется, в себя поверивших.
0: Ну вот у нас как раз с теми странами, которые ближе всего к России, больше всего проблем, обратите внимание. Вот, да.
11: Да,
0: с чем интересно это связано? Вот давайте порассуждаем на эту тему. Это Скандинавия, конечно, это Прибалтика, конечно, это Польша, конечно. Ну вот, я не знаю, можно ли Болгарию заносить в этот список, но тем не менее.
11: Ну, с Болгарией такой интересный момент. Там, хотя это уже не раз такое было, тоже нужно понимать о том, что в Болгарии очень часто власти, находившиеся еще в период монархии пытались все время отодвинуть подальше от России, но при этом почему-то общественные настроения не менялись в этом плане. Поэтому одно дело риторика, другое дело реальные дела. А вот что касается тут даже Польши и остальных стран, то тут нужно понимать. Прибалты поменяли дотации из Москвы на дотации из Брюсселя, и одновременно с этим ведут самоубийственную политику. Маленькие шавки, которые все время бросаются на слона и все время создают проблемы. При этом живут только исключительно за счет транзита, который идет в Россию. Что касается финнов и шведов, то... Оказывается, история — это все-таки не пустое слово. Шведы, как это, может быть, звучит неизумительно, но, тем не менее, помнят Полтаву, они все время упоминают о деле Валленберга, и их доброго слова в отношении России, наверное, только во времена Улафа Пальмы, премьер-министра Швеции долгие годы, социал-демократа, можно было услышать. А финны, как оказалось... находясь здесь под боком, выстраивали незаметно связи. И в данный момент мы видим то же самое, то есть проявление национализма, то, что называется, накипело, теперь мы будем подальше от россиян. Но это очень легко лечится. Другое дело, что боюсь, что лекарства им очень сильно не понравятся.
0: А что вам в словах этого самого президента Финляндии Александра Стуба не понравилось? Вот эта фраза про удары по складам Вайлдберрис – единственный способ перейти к мирным переговорам?
11: Понимаете, Стуб не следит за языком совершенным образом. И он болтает именно то, о чем рассуждают между собой за кулисами во время этих красивых встреч, когда пожимают друг другу руки. Он открытым текстом говорит то, что, судя по всему, говорят они. О том, что мы должны повторить в России 1917 год, перебои с бензином, а также удары по складам, а также внутренние там, какие-то неправильные решения, которые могут быть предприняты властями, должны привести к потрясением внутри общества российского и желательно к элитному расколу, государственному перевороту и других вещам. То есть иногда создается впечатление, что реально всю политику в отношении России они продумывают при помощи искусственного интеллекта, а не исходя из того же анализа. И поэтому Стуб полезен своей болтовней, потому что он показывает нам, о чем они думают на самом деле. И поэтому переговоры с Россией для них всегда это просто желание оттянуть время. Мы побеждаем, к нам прилетают очередные договаривающиеся, мы останавливаемся, они приходят в себя и дальше наносят удары для того, чтобы вытянуть некоторое время. Понятно, что Украина уже, по всем оценкам, это уже не государство, но, с другой стороны, свою роль она тарана против России должна выполнить.
0: Ну, таран, смотрите, да, вот он говорит про удары по складам именно Wildberries. То есть Wildberries вышел на мировой рынок, кстати говоря, обрати внимание на это. Он говорит, удары по Wildberries – единственный способ перейти к мирным переговорам. Мы долбим по Украине уже сколько и как, и что-то вот они к мирным переговорам не идут. А он хочет, чтобы мы только из-за складов Wildberries, ну и Озон тут добавился, правда, НПЗ, пришли к мирным переговорам. Странный дядька, правда. За 130 секунд короткий комментарий. На что расчет-то?
11: Они рассчитывают на элитный переворот и на раскол внутри общества. Как в 17-м году, когда не было проблем с хлебом, но были проблемы с дотируемым хлебом, что достало женщин, которые были вынуждены ходить по утрам уже несколько месяцев. Вот на это они и рассчитывают. Внутренний взрыв.
0: Владимир Джарало, политический обозреватель из Крыма. Благодарим вас за выход к нам в эфир. Перерыв, друзья. Перерыв небольшой. 2 минуты. Новости, рекламы и анонсы. После этого мы вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь. Слушайте только радио «Комсомольская правда». Реклама, анонсы и новости, как всегда, пройдут быстро и незаметно. Скоро вернемся.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
12: Реклама. Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
13: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
1: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
3: Что будет? Честный взгляд на 26 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи Михаил Виноградов, политолог, президент фонда «Петербургская политика». Как бы Михаил Виноградов, телеграм-канал. Здравствуйте, Михаил Юрьевич.
5: Доброе утро.
4: А вот периодически рассуждаете у себя в телеграме, там, ну и разные инициативы отмечаете депутатские. Кстати говоря, я не знаю, можно ли говорить, что Дума наша на каникулах находится, но она вот сейчас вот в каком статусе, коль, несмотря на то, что вроде как созыв окончен, ждем нового, а инициативы самые разнообразные, например, запретить, значит, теневой прокат того же Человека-паука, все-таки звучат. Вот от той же Дропека прозвучало. Я вот думаю, к ним серьезно относиться или нет, вроде как. Они в каком статусе правовом, кстати, депутат вот прямо сейчас находится?
5: Даже когда у них статус более крепкий, относиться к ним серьезно, это всегда вопрос. Депутаты России...
4: Страшные вещи говорите, Михаил Юрьевич.
5: На постсоветском пространстве почти везде там ни партии, ни парламенты такими полноценными институтами власти не являются. Понятно, что сейчас идет борьба за повестку, позитивные новости никого не интересуют, а с каким-то адом легко полететь и в Телеграме, даже в Максе, может быть. И в этом плане, конечно, Человек-паук популярный бренд, все обсуждают, там копии, не копии, песни, не песни. Поэтому как на такой теме, как ракетоноситель ее не использовать для того, чтобы напомнить о своем существовании депутату, тем более с кинематографическим давним прошлым.
4: Да, вы, кстати говоря, детей-то водили на Человека-паука, на Колобка, так чтобы в сравнении мы сегодня этим вопросом задавались, может быть, пару слов замолвите за один из фильмов или за оба?
5: Пока не видел ни тот, ни другой. Отзывы о Человеке-пауке заметно лучше.
4: Хорошо. Вот сразу видно, да, вот вы на западное больше, на западное. А у меня сегодня в эфире, между прочим, люди за отечественное заступались, вот так между делом. Сам был удивлен, но правда. Михаил Юрьевич, а вы тогда вот скажите, в парламент вы как полноценный институт не верите, а вы на съезд главной партии страны зачем тогда ездили?
5: Ну, слушайте, во-первых, это моя работа. Во-первых, ходить везде, куда зовут. Во-вторых, действительно смотреть на то, что происходит. В-третьих, в любой конференции, в любом форуме главное, это, конечно, кулуары. И в этом плане возможность пообщаться и на любом мероприятии, в любой степени официальности, все равно люди подходят и обсуждают, ну, а как на самом-то деле? Вот. И это, конечно, главный вопрос, для чего, собственно, собираются. Вот будет 3 съезда в этом году новых людей, 3 этапа съезда «Единой России», потребность в таком горизонтальной коммуникации, разговоре как есть, она, конечно, ну, люди по-разному ее реализуют. Там кто-то там, не знаю, ходит на дни рождения, на поминки, кто-то еще. Политики ходят на подобные мероприятия, чтобы как-то ощущать собственное неодиночество. Политика же довольно одинокая, на самом деле, такая работа. Ты с подчиненными особо не можешь, так сказать, как-то на равных общаться. Поэтому первые лица общаются между президентами стран, между собой, могут отвести душу. А политики, в том числе, на подобных мероприятиях. И это важно.
4: Вот вы сразу о поминках думаете. Я думал, что все-таки в курилку часто ходят. Ну да ладно, может, я не прав, кто я такой, чтобы рассуждать об этом всерьез. Я все-таки не депутат. А вообще о чем говорят тогда в кулуарах-то? Вообще, ну вот на съезде известной партии. О чем там говорили? Что-нибудь интересное? Понятно. Можно поделиться? Вы говорите, чтобы поговорить о том, как оно есть на самом деле. Вот интересно, депутаты, ну и в принципе члены партии думают о том, как оно на самом деле, что думают они там, и что они говорят, наверное, отличается. Правда ведь?
5: Ну, там выступало всего два человека на съезде, Путин и Медведев. Особенно других речей мы не слышали, поэтому особого диссонанса, наверное, нет. Понятно, что люди достаточно разные. «Единая Россия» – это, по большому счету, коалиция очень разных людей. И, естественно, все темы, которые есть в нашем общении, в Телеграме, в курилках, не знаю, бензин, война, рейтинги, тревожность, мобилизация – все эти слова, естественно, звучат во всех бытовых разговорах без уверенности. Обычно точного знания нет, но люди обмениваются гипотезами и достаточно легко воспринимают предположения, интерпретации, гипотезы, которые говорит свой собеседник. Да. Поэтому, в принципе, конечно, это такое общение смягчает тревожность, потому что одно дело, ты же в пузыре один на один с мессенджером, с лентой каждой своего
4: соцсети.
5: Ну, кто как, кому как повезет, да? А другое дело, ты все-таки общаешься с теми, кто, как кажется, более информирован, чем Телеграм и Макс вместе взятые.
4: Угу. Хорошо. А вообще, вот мне интересно, коль уж про тревожность заговорили, мы сейчас не берем членов вообще, да, партии одной конкретной, а вообще всех остальных депутатов, членов других партий. Что касается тревожности, там как? Пора уже все это заканчивать или, в принципе, еще повоюем?
5: Наверное, как ощущение, как атмосферное явление. Там всем бы хотелось более длинного лета. Вот, мало что указывает на то, что останется. Поэтому в части, конечно, готовности принять любой результат и разойтись, в принципе, социум к этому, я думаю, готов. С другой стороны, нет ощущения, что к этому готово сегодня политическое руководство. Вот, поэтому воспринимается любая ситуация как неизбежность, а как следствие любое принимаемое решение как единственно возможное и закономерное.
4: Но это, знаете, это не ответ. Я, честно говоря, даже не понял, какие настроения-то конкретно, вот какие превалируют все-таки. Давайте.
5: Ну, конечно, настороженные. Смотрите, конечно, вот. Год достаточно тяжелый. Да, очень быстро забывается. Забывается история Капотни, первая волна кризиса, бензинова вторая и так далее. Понятно, что слово мобилизация, оно присутствует в разговорах.
4: О, даже они рассуждают об этом, да? Их не мобилизуют, если что. Пусть не волнуются.
5: И семьи, у них есть, так сказать, близкие там, да, и у них есть дети, с которыми они общаются, которые задают им немало вопросов. Поэтому, в принципе, они дышат тем же воздухом, что и все остальные. Там, да, совсем такого вакуума не получается, сколько его не создавай. Вот, поэтому некая такая неопределенность, она существует. То есть, наверное, нет готовности признать, там, да, что ситуация крайне проблемная, но такое ощущение сегодняшней ситуации как патовой и ничейной, наверное, в целом присутствует у части собеседников, по крайней мере.
4: У части – это значит не большинство, это только часть. Ну вот, все, более-менее приоткрыли завесу тайны. Спасибо вам за это. Что касается послаблений, вот есть проблемы, и значит, нужно где-то удила ослабить. Есть такое предположение у некоторых, вы что скажете? Ну, по части, может быть, определенных ограничений?
5: Ну, понятно, что масштаб ограничений зашкаливающий, малопродуктивный, и там, где возможно, идет саботаж ограничений.
4: Не все так считают. Не все считают, что зашкаливающий. Нет предела совершенства, Михаил Юрьевич.
5: Наши спикеры считают иначе, может быть, там, да? А может быть, нет. Поэтому можно устраивать голосование слушателей, да? А с другой стороны, мы видим, что элементы мягкого саботажа происходят, да? Мы видим, что ни один из государственных органов не ушел из Телеграма. После всего происходящего все равно ощущение такой временности этих ограничений и запрос на восстановление некой нормальности, у каждого своя, но слово «нормальность», оно всем примерно понятное, оно все-таки существует. Поэтому масштаб, собственно, ограничений там, да, на те же фильмы, на что-то еще, он не соответствует масштабу рисков, потому что, ограничивая, не знаю, пропаганду всяких неправильных ориентаций, мы тем самым показываем свои сомнения в конкурентной способности правильной ориентации. Да? И так, что если человеку рассказать про вот этих людей, про из правильного мира, то все, человек потерян для классики. Да? Поэтому, конечно же, запрос на это существует, но никаких сигналов со стороны государства, что мы готовы отпустить вожжи, нет, наоборот, заявление, что давайте мессенджеры, это просто нас безопасно, в киновская культура. Культурка тоже останется под усиленным контролем. То есть, по-прежнему, собственно, лица, принимающие решения, исходят из того, что можно еще ада добавить.
4: Угу. И вот вы у себя в Телеграм-канале опять-таки приводили цитату Алексея Чедаева, известного политолога, специалиста по дронам, кстати говоря, тоже нашего постоянного гостя. Его цитата: «Безотносительно к тому, чем закончится СВО, я продолжаю утверждать, что она есть лучшее, что с нами случилось до сих пор в 21 веке». И вы подписали это. Две такие неодинаковые мысли получилось соединить в одной фразе. Поясните, пожалуйста.
5: ну, фраза «неважно, чем закончится», да, она отражает отчасти раскол в социуме. Потому что социум раскололся сегодня на тех, кто, для кого важно, чем все это кончится, и для кого, и на тех, кто, для кого важнее всего, когда все это кончится, и не так важно, чем. Алексей, ну, человек неравнодушный к ситуации, мы видим по его оценкам, тоже, судя по формулировкам, постепенно дрейфует в лагерь тех, кто говорит, когда все это кончится, и чем, в его понимании, не так важно.
4: Мне кажется, он как раз из партии войны, причем до победного конца, несмотря на то, что да, он говорил о том, что нам передышка нужна, это я тоже помню. Но при этом я бы его все-таки к партии войны отнес, а не к партии мира. Условно.
5: Думаю, что человек претерпевает, если там не эволюцию, то трансформацию взглядов, и, в принципе, он находится сейчас, видимо, в состоянии такой рефлексии, отсюда такие парадоксальные фразы. Он видит настроение окружающих, для части которых по-прежнему важно всех порвать, всем все показать, а часть из которых считает, что, в общем, риски тупика и неудачного выхода по мере затягивания ситуации, они возрастают.
4: Ну, то есть вы не согласны с тем, что это лучшее, что с нами случилось?
5: Я надеюсь, что лучше впереди.
4: Ну, опять-таки уходите от ответа, Михаил Юрьевич. Я тут вам этого не позволю. Конкретику, пожалуйста. Конкретику.
5: В этом было мало хорошего во всем, что мы видели и видим.
4: Вот, это уже, да, это уже предельно конкретно. Хорошо, тогда к немного другим темам. Вообще, что касается политики, вот какой вы себе представляете, ну, новый созыв Государственной Думы? Я понимаю, что это вопрос общий, да? Минута у нас на разговор. Новый созыв Госдумы должен существенно отличаться, и чем можно сжато, пожалуйста?
5: Ну, надеюсь, что ничем будет отличаться не будет, потому что в хорошую сторону отличаться он будет вряд ли. Ну да, там может быть побольше каких-нибудь новых людей, кого-то еще, но в целом, конечно, это орган такой периферийный, и это люди, которые будут ждать, когда же наконец придет их час, и они придут на настоящие должности, и они в этом предбаннике.
4: Ну, хорошо, но они могут поменьше раздражать народ, правда ведь? Как вот предыдущий созыв, особенно последние года два, 20 секунд коротко.
5: Это более серьезное чувство, чем любовь, более мощное.
4: О, понятно. Ну, ладно, пофилософствовали и хорошо. Михаил Виноградов, политолог, президент фонда «Петербургская политика». Как бы Михаил Виноградов в Телеграме, найдите, подпишитесь. Иван Панкин в студии. Перерыв у нас, друзья. Новости, рекламы, анонсы. После этого мы вернемся и продолжим. Микрофон будет работать. Пообщаемся с теми, кто пишет в чатах.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
6: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Pharm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Pharm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Pharm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
7: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
9: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
11: Кремль говорит.
10: В Кремле прокомментировали визит главы ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву. Он связан с контактами между спецслужбами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с «Вашингтон-Пост». Подробности он не привел. Накануне днем Песков говорил, что у Кремля нет информации о прибытии американского военного самолета в Москву и что у российской стороны на эту неделю не было плана встречаться с представителями властей США. Самолет Боинг С-17 ВВС США, на котором летел Рэдклифф, приземлился накануне утром в аэропорту Внуково. Вечером канал CBS News сообщил, что глава ЦРУ прибыл в Москву на переговоры, но с кем именно, не уточнялось. Россия и Украина готовятся провести достаточно большой обмен военнопленными. Это сообщило агентство ТАСС, уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Сейчас стороны согласовывают списки на обмен. В последний раз такие обмены произошли 24 августа. В Россию тогда вернулись 10 человек и столько же на Украину. Неделю назад стороны обменялись военнопленными по формуле 103 на 103. Минюст запустил реестр осужденных релокантов. Пока он работает в тестовом режиме, данных реальных людей нет, но предполагается, что на сайте в открытом доступе будет содержаться информация с персональными данными вплоть до ИНН и СНИЛС мигрантов, которые уклоняются от ответственности. Закон, разрешающий ведение такого реестра, подписал недавно Владимир Путин. Гражданам из этой базы запрещается оформлять в России статус ИП или самозанятого. Кроме того, осужденным релокантам будут блокировать финансовые средства и имущество, а также ограничат их в получении отдельных консульских и нотариальных услуг, включая регистрацию брака.
11: О происшествии.
10: Мужчину, напавшего с топором на детей, нашли и задержали в Хабаровске. В полицию представители несовершеннолетних обратились накануне. По их словам, мужчина ударил обухом топора 8-летнего мальчика, когда тот катался на самокате, а 16-летнюю девушку в затылок. Задержанный 52-летний местный житель, его уже ранее привлекали к уголовной ответственности за тяжкие преступления.
11: Обо всем.
10: Выступления Кани Уэста в Санкт-Петербурге официально не отменены. Об этом сообщает организатор концерта. Агентство Сейганси призывает купивших билеты не поддаваться панике, запастись терпением, и отмечает, что организаторы находятся на связи с артистом и делают все, чтобы провести запланированные мероприятия в Санкт-Петербурге. Вероника Борисенкова, служба информации.
3: Что будет? Честный взгляд на 26 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Трансляции на YouTube канал «Нео Панкин», «Рутюб» и ВКонтакте канала группа «Радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется и Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Шатров в Телеграме. Подписывайтесь. Здрасте, Игорь Владимирович.
12: Доброе утро.
4: Как настроение?
12: Ну как, встречало очередного дня. Должно быть всегда хорошим настроение в это время суток, в любой день недели.
4: А я вас не про это настроение спрашиваю. Так. Я вас про индекс счастья спрашиваю. У вас вот по этой части, Господи, как дела вообще обстоят?
12: Вот вы зачем следите.
4: Вот зачем я вас позвал, да.
12: Я за такой информацией не особо слежу. Но мой индекс счастья очень высокий. Я считаю себя счастливым человеком.
4: Да, то есть, вот. Ну, то, что происходит периодически, смотрите на эти грустные картинки, и у вас настроение не меняется, вы верите как раз, что лучшее, конечно, впереди, как в песенке поется.
12: Слушайте, ну, так не будем упрощать. Ведь когда говорят об индексе счастья и вообще о счастье, наверное, имеют в виду все-таки, в первую очередь, личное счастье. Личное счастье, оно, конечно, часть счастья окружающих, счастья страны. Трудно быть счастливым среди несчастливых людей, но возможно. Поэтому я, конечно, понимаю, что очень много людей несчастных вокруг, но считаю, что очень многое из того, что теперь они называют своим несчастьем, они сделали сами. Они создали сами вокруг себя такую ситуацию, атмосферу, условия, что не могут себя считать счастливыми. Я счастливый человек, потому что вокруг меня хорошие люди, я живу в самой лучшей стране мира, и если меня и может что-то расстраивать, то это периодически погода, в нашей
4: погода
12: стране.
4: Погода сволочь нынче, да. Нынче последние годы нас не радуют, да. Да. Хотя и у природы вот нет плохой погоды, но тем не менее. Все-таки лучше, когда она хорошая, чем не очень хорошая. И все-таки, Игорь Владимирович, давайте попробуем вместе с вами найти, я тоже попытаюсь, ответ на вопрос. Я понимаю, вы политолог, а я тут со всякими глупостями к вам про индекс счастья. Но тем не менее, мы говорим про общество, а это тоже важно. Вот эти, кого не спрошу, ты счастлива или нет, ты счастлив или нет, а это разные вопросы. Отвечают положительно на оба вопроса, как правило. Ну, за редкими исключениями, проблемы есть у всех, не считаем, но в целом ответ такой. А смотрим на официальную статистику, индекс счастья, это ведь официальная история. В России он низкий, и последние годы он стремится почему-то, иногда стремительным дократом, вниз. С чем же это связано, а?
12: С тем,
4: врут,
12: что
4: врут наши знакомые нам, получается.
12: Социологи, которые делают, подводят потом такие вот как бы итоги,

0: такая моментальная фотография. Знаете, красивого человека можно так моментально сфотографировать, что будет рот уродом. Ничего не сделали, вот вообще ничего не сделали. Мимика у него там какая-то была в этот момент, еще что-то. И вот даже себя может не узнать. То есть это не объективно все вот эти оценки.
1: А тогда что объективно? Ведь мы же понимаем, да, что в Италии, если посмотрим на людей, да и в Испании тоже люди почему-то, и дело не только в солнце, потому что разные регионы есть в Италии, люди почему-то, блин, ну, посчастливше наших. Не то чтобы богатые страны, опять-таки, да, и отопления у них зимой нет, в отличие от нас. Да... В чем же дело?
0: Иван, Иван, вы о чем? Вы об улыбках, что ли?
1: Ну, то есть вы считаете, в общем,
0: если человек,
1: да.
0: Если человек хохочет с утра
1: смеяться
0: до вечера,
1: и улыбаться не одно и то же.
0: Ну хорошо, если он улыбается с утра до вечера, да, то значит это счастливый человек обязательно.
1: От улыбки станет мир светлее. Вы что, забыли?
0: Слушайте, извините, извините, я, конечно, сейчас это разрушу вот эту весь пафос этой фразы, потому что он дурачок просто.
1: А, ясненько.
0: И хохочет, и улыбается, просто, ну, вот так. Вот потому, или он американец, или он дурачок, или он американец.
1: Логично.
0: Вот, понимаете? Потому что американцы тоже улыбаются. Вот вы итальянцы уже провели в пример. Но я верю, что...
1: Я так далеко не смотрел. Я в Америке не был, поэтому...
0: То, что итальянцы счастливые люди, я верю. А вот то, что американцы, их улыбка означает, что они счастливые люди, я в этом сомневаюсь настолько, что даже вот и все. Для меня это полная дискредитация улыбки как признака позитивного, хорошего настроения. Ну, да, кстати, между прочим, насчет инструмента. Очень хорошо вы сказали, дорогие радиослушатели, вот если вы на метро едете на работу, ну, в общем, в автобусе, может быть, едете на работу, вы, пожалуйста, в автобусе или в метро, в вагоне метро, где вот люди все хмурые там едут, вы улыбнитесь. И постарайтесь проехать хотя бы пару-тройку остановок, вот так же улыбаясь. Я вам гарантирую, что минут через пять будет улыбаться весь вагон. Вот, это очень передается все. И вот эта улыбка, между прочим, она и вас может зарядить. Поэтому просто с утра улыбайтесь, и день пойдет по хорошему сценарию.
1: У меня что-то долго не получается, я бы несколько станций не продержался бы. Но я вот сколько мог, столько попытался. Получилось не очень, если верить отражению. Может быть, оно, конечно,
0: опять ошибается. Скрывает. Ну, мы же вот, да, сказали,
1: конечно,
0: же,
1: да.
0: Неудачная была у вас улыбка, Иван.
1: Это
0: просто
1: правда. В мире кривых зеркал что может быть хорошего? Где вам там покажут очень хорошее отражение? Но если мы копнем глубже и про улыбку, про настроение россиян поговорим, в деньгах ли счастье? Я понимаю, вы сейчас вспомните Мюнхгаузена, да, улыбайтесь, господа, улыбайтесь, счастливое лицо еще не признак ума. Тем не менее,
0: видите,
1: в деньгах ли счастье, коль уж экономическая ситуация у нас, безусловно,
0: у нас
1: стабильная, но тем не менее.
0: У нас философская, я понял, сегодня программа, да?
1: Не, ну если вы хотите, там заявление Макрона обсудить очередное.
0: Да нет, мне очень интересен сегодняшний разговор.
1: Там ничего нового, я вам так скажу.
0: Во-первых, вы задали хорошее настроение вот этими вопросами. Я вам честно говорю, вам спасибо. Буду весь день вспоминать этот наш разговор. Вот, он очень позитивный. В любом
1: Кстати,
0: случае.
1: Если есть анекдот какой-нибудь смешной, можете рассказать. Сегодня
0: вот. Ну, нас... если вот сейчас придет по ходу просто.
1: Тут же давайте, вопросы, во втором блоке.
0: Чтобы совпало как бы с настроением и с темой. Насчет в деньгах ли счастье? А тоже вот как раз в деньгах несчастье.
1: О.
0: Самые счастливые люди, которые не думают об этом не потому, что их у них много, а потому, что их у них нет и не о чем думать, в общем-то. А знаете, вот во всех кризисах люди, которые имеют много денег, они очень волнуются, беспокоятся по поводу того, что они их могут потерять. Если у тебя их нет, ты их и не потеряешь, понимаете, да? Ну, поэтому... Помните песню там про собаку, да, и так далее, значит, и так далее. Вот.
1: Игорь Владимирович, тут извините, но вас поправляют, между прочим.
0: Кто?
1: Пойду улыбаться.
0: Да,
1: слушатели вот в Ютьюбе. Пойду улыбаться в метро и буду как американец, знак вопроса, дядя сам себе противоречит.
0: Если вы будете как американец улыбаться, вы будете как американец. А если вы будете как русский улыбаться, то вы будете русским человеком. У американцев просто натянутая улыбка. Не натягивайте улыбку, а улыбайтесь искренне, и тогда все получится. Вот. Ну, вот поэтому нет, деньги это тоже инструмент, но просто кому-то нужны деньги, кому-то талант нужен, кому-то нужна лопата просто, вот, да, и так далее. Это инструмент. Талант – инструмент. Инструмент, который используют люди, тоже инструмент. И деньги – это тоже инструмент. Поэтому нет, в них не может быть счастья. Счастье.

0: В обладании лопатой, ну не знаю, или удочкой, ну может быть, да, если человек очень сильно любит рыбу, если человек очень любит вот что-то покупать, да, он шопоголик, наверное, для него деньги счастье, да, но опять же, ведь, ну, шопоголизм это же заболевание, речь же идет о бессмысленных покупках, ну что мы будем поддерживать вот эту вот болезнь у людей, нет, деньги не являются, обладание деньгами не является признаком счастья, и вообще лучше бы забыть о них. Вот. Лучше бы их не было, конечно, я бы так сказал. Это искушение. Деньги – это искушение. Искушение не есть счастье.
1: Вот,
0: Господи, о
1: кстати,
0: чем мы сегодня говорим, а, вообще?
1: говоря, коль уж вы упомянули лопату. Лопата, особенно в России, инструмент ведь универсальный. Ей не только могилу можно вырыть, ей можно предупредить перед неудачной шуткой, сказав лопата, и все сразу
0: Очень
1: поймут, что
0: хорошо вы
1: шутка.
0: начали это с могилы. Я-то
1: Да.
0: вообще думал, как минимум, о рве, там,
1: Можно
0: да,
1: еще
0: ну,
1: деда убить лопатой,
0: или
1: как известно.
0: об огороде думал, понимаете? А мы тут сразу вспоминаем,
1: Ну, вы об огороде,
0: значит,
1: я не об
0: да, вот
1: огороде.
0: почему-то лопата это вот могила. У меня последнее, что на ум приходит, остаться лопаты с могилы. Нет, давайте вы свое настроение
1: А после
0: поправляйте, Иван,
1: все правильно,
0: с
1: потому что,
0: утра.
1: ну, могила всех нас ждет в конце, так или иначе, и Горбатова
0: Вот.
1: могила исправит. Это...
0: Вот. Вы это настроение свое с утра повышаете. Все-таки
1: Я...
0: вот в перерыве
1: У меня черный
0: поулыбаетесь
1: юмор, у
0: нам.
1: меня другой подход, видите.
0: А нет, черный юмор – это ведь тоже юмор. Я вот пока вот не особо слышу юмор. Я боюсь, что у вас это
1: Я же сказал лопаты перед этим. Я же вас
0: искренне.
1: предупредил, а вы не смеялись. Ну да
0: Было.
1: ладно,
0: Вот я
1: вы...
0: зато хочу сейчас.
1: Игорь Владимирович, анекдот-то подготовьте какой-нибудь. Потом,
0: Ну, хорошо,
1: да, сейчас
0: хорошо.
1: 2 минуты
0: Договорились.
1: отдохнем, какой-нибудь анекдотец от
0: Договорились.
1: Игоря Шатрова.
0: Договорились.
1: Будет что срезать для своего телеграм-канала, выложить видос, их порадовать, а не вот эту
0: Но не надо
1: болтовню
0: из меня второго
1: бесконечную.
0: Норкина делать, я не Норкин, понимаете?
1: А
0: Да,
1: вы лучше
0: у
1: Норкина.
0: меня таких
1: Нет,
0: анекдотов
1: обратите
0: нет.
1: внимание, мы Норкина не приглашаем. Ой,
0: Ну,
1: видите, а вас зовем. Вот. И
0: может, и
1: Норкин нас не
0: зря.
1: приглашает, надо отдать должное, кстати говоря, ему.
0: Да,
1: Может быть, это и к
0: взаимно всего.
1: лучшему. Да,
0: У вас
1: короче,
0: с ним
1: да.
0: взаимная
1: Нет,
0: любовь.
1: нет, при всем уважении, просто я говорю, так сложилось. Ведь а вас зовем, поэтому вы уж будьте
0: Зовет
1: любезны.
0: меня, да.
1: Да,
0: Иногда меня зовет. И вы зовете, и Норкин зовет,
1: Ну, видите,
0: представляете?
1: как вам повезло. Короче, Игорь Шатров с нами. Мы скоро вернемся и продолжим. Не переключайтесь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
3: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
4: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Пицца Роли и в группе Контакта.
5: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
6: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал. Прагматика «Великие Луки». Честная гранта по честной цене. Гоголя 4. 8-811-53 4-70-57.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Раньше трепачами называли не лгунов, а мастеров трепать лен. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономике. Что будет? Честный взгляд на 26 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, в студии радио «Комсомольская правда». На связи Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития «Шатров в Телеграме». Игорь Владимирович, продолжим. Вы где? Вы с нами.
0: На самом деле просили что-то смешное
1: рассказать. Я просил до вас пошутить. Так.
0: Да, пошутить. Я просто бородатый анекдот.
1: Отлично.
0: Я не умею, как Норкин его рассказывает, анекдот рассказывать, поэтому как получится.
1: Давайте.
0: Вы его все знаете. Да?
1: Ну, там, давайте, ага.
0: Гаишник.
1: А подождите, а где вот на экране, где? Во, все, вы появились, все рассказывайте.
0: Спасибо, да. Значит, вы знаете, это анекдот, уверен, все, но просто мораль мы с вами, наверное, вместе какую-то подведем в итоге. Итак, вы банальная ситуация, гаишник там останавливает машину, там, ну, не знаю, пускай Мерседес, пускай даже это будет хорошая машина, хотя там разные версии есть, да, ну, там, штрафует этого человека, ну, и так далее. И это повторяется изо дня в день повторяется, в общем, он все время зарабатывает неплохо на этом, а потом этот человек исчезает, и нет этой машины. Проходит там, не знаю, месяц, и он опять едет, опять на этом посту встречает эту чудесную машину,
1: так.
0: Палочкой своей взмахивает. Ну, говорит, ты где вообще весь этот месяц был? Да я в отпуск ездил, там, не знаю, там, на Багамы, например. На мои деньги в отпуск. Не считайте деньги в чужих карманах. Вот просто, понимаете, зарабатывайте сами деньги реально каким-то трудом настоящим. Вот эта история для меня такой, знаете, она же ведь правда. Вы, я уверен, сталкивались с такими людьми, которые считают, что то, что им однажды вот свалилось когда-то, да, это вот, ну им обязан просто, не знаю, небо, Господь, окружающий мир, да. И вот история про гаишников, это ведь не шутка.
1: Но это напоминает, кстати говоря, другой бородатый анекдот. Я уж не знаю действительно, что у нас за программа сегодня. Анекдотами обмениваемся вместо того, чтобы поговорить о чем-то действительно серьезном. Впрочем, о чем-то действительно серьезном мы периодически говорим, и ничего хорошего пока из этого не получилось. Может быть, я, конечно, преувеличиваю. Поэтому давайте и анекдоты потравим, пусть и бородатые. Вот ваш анекдот мне напомнил другой старый анекдот, как, в общем, ну, идет богослужение, католический храм, понятно, все собрались, и в зал заходит известная в городе проститутка, она делает самый большой взнос, и, значит, священник категорически против, он говорит, ну, нет, мы не возьмем эти грязные деньги, и тут из толпы мужской голос раздается, святой отец, возьмите эти деньги, это наши деньги. Вот, да, та же история.
0: Да, на самом деле, та же самая история. И вот опять же, ведь она о чем говорит?
1: О чем она говорит?
0: Что это вот, вот то, что похожие, да, анекдоты похожие, они говорят о деньгах, как о неком таком, ну, не знаю, отдельной какой-то, я даже не знаю, как это назвать, субстанция, хотел сказать. Нет, субстанция – это что-то, хотя
1: материя,
0: это
1: вот что-то может такое. Быть.
0: Ну, материя,
1: понял,
0: да. О какой-то отдельной материи, которая на нас влияет вне нашей, ну, что ли, воли. То есть она нашу волю, что ли, может и в одну сторону направить, и в другую. Хотя нам казалось, что мы ими нам кажется, что мы ими распоряжаемся. Нет, деньги нами распоряжаются. Бойтесь денег, в общем, вот так вот.
1: Угу. Короче, опасно, судились как-то еврей с армянином, посадили прокурора. На самом деле армянина можно заменить на украинца. И там действительно тоже непонятно, кого посадили. Коррупционные дела на Украине вы как оцениваете? Вот давайте уже перейдем действительно. Если хотим поговорить о чем-то действительно серьезном, давайте, в общем, включим новостную ленту из Украины, и там, пожалуйста, полное раздолье. Мудрую же вроде как под арест взяли. Мудрая – это бывшая заместитель главы Ермака. Офиса президента Украины.
0: Ермака,
1: да.
0: Наверное.
1: Ермака, да, Ермака, мудрая, да. Вот ее тоже
0: фамилия
1: взяли.
0: Фамилия у нее, да, соответствующая, и, естественно, надо было этого и ожидать.
1: Человек не очень-то такого... мудрая, если посадили. Я бы, да.
0: Пожалуйста. Вот то, что посадили, да, не успела, но не успела просто сбежать. Понимаете, тут в чем вопрос? Ну, явно речь, почему это происходит сейчас? Потому что, конечно, явная смена власти на носу.
1: О.
0: Вот, и мы это увидим, есть такое подозрение. Даже в этом году это может произойти в результате каких-то жестких действий, вроде переворота. Вот. Это первое. А второе, это ничего не изменит, конечно. Потому что это, знаете как, дураки и дороги, это вот говорили про русских людей. Про эту часть русского мира, что у нас две проблемы, дураки и дороги. А вот про украинскую вот эту вот хитрость, про вот этих представителей этого, этой части русского мира, всегда ведь так говорили. Мы не удивляемся тому, что там вот это происходит. И это будет всегда существовать в этой стране, как бы она ни называлась. Станет ли она частью России?
1: Да уже смешно звучит на самом деле. Как бы она ни называлась, эту страну, как бы она ни называлась, да. Действительно.
0: Ну да, это может быть, да, это все что угодно. Но вот в этой части мира так принято. Просто так принято. Вот как бы кто-то вот не согласен с тем, что у отдельных людей, национальностей, там, наций, народов, да, я все пытаюсь найти правильное определение, есть какие-то уникальные особенности. Но есть они. Они определены часто географией, природными условиями, там, чем угодно. Ну, самый яркий пример просто. Ну, понятно, что кенийцы лучшие бегуны. Ну, понятно же, почему, известно же.
1: Вы знаете, один китайский робот сейчас Усейна Болта обогнал, слышали, да?
0: Ну, китайский робот, а если он еще потренируется в Кении, да, то вообще будет замечательно. Дело же в чем? Почему кенийские бегуны?
1: Почему, да?
0: Нет, да потому что высокогорье. Ну, вернее, как, не высокогорье, а вот определенная высота там над уровнем моря выше, чем у нас с вами. Более разреженный воздух и возможности для вот этой постоянной жизни в этих условиях у них, они адаптировались к этому, они очень прекрасно выдерживают длинные, да, в принципе, короткие тоже дистанции. Вот и все. А все остальное, это уже вот, можно называть это... расизмом и нацизмом, извините, но я не расист и не нацист. Я просто считаю, что у каждого народа есть свои уникальные особенности. Так вот, украинцы, вот это их хитрованство украинское, да, у этой части русского мира, есть такое некое хитрованство. Иногда оно, иногда они сами себя могут перехитрить. Вот то, что сейчас происходит на Украине, вообще все, я имею в виду, все начиная с Майдана. Вот все, вообще, все события. Это вот они сами себя перехитрили. Потому что они настолько хотели как лучше сделать, что просто сами себя обманули.
1: Украинцы хотели как лучше все-таки изначально.
0: Себе,
1: да?
0: себе. Да, они сами себя, они обманулись. Это называется, если говорить правильно по-русски, да, это называется обманулись. То есть они обманули сами себя. Они поверили в то, чего быть не может. Да, никогда. Вот. И в итоге они к этому начали стремиться. Вот теперь все, что у них происходит, это результат этого самообмана. Но это вот особенность этой части нашего большого русского народа.
1: Если они изначально хотели как лучше, Игорь Владимирович, ну давайте примем
0: себе,
1: этого внимания.
0: Себе,
1: ну, понятное
0: понимаете?
1: Дело, что не нам, ясное дело.
0: Не-не-не, погодите, Иван. Вот если мы хотим как лучше, русские люди...
1: То получается, как всегда...
0: Ну, это тоже одна из наших особенностей, да? Но мы хотим всем, чтобы было хорошо, как правило. Ну, то есть, вот...
1: Куда-то пропал, Игорь Владимирович. Да, ваша бесплатная конференция завершена. Это к разговору про деньги, кстати говоря, сегодня, дорогие друзья. Да, объявление появилось. Ваша бесплатная конференция завершена. Ну, ничего, сейчас новую сессию начнем и закончим этот разговор. А вообще интересно, что изначально украинцы хотели как лучше, но и у них тоже получилось как всегда. Это что значит, дорогие друзья? Если он... это правило распространяется на нас, да, что это вот в России хотим как лучше, а получается как всегда... и украинцы хотели как лучше, у них получилось как всегда, то это что значит, украинцы тоже русские. Нет, я, кстати говоря, с уважением отношусь к Украине в том плане, что и не считаю их русскими, вот и все. Если они не хотят быть русскими, пожалуйста, лично я вот с этим не согласен, не считаю их русскими. Вот, допустим, Владимир Владимирович говорит, что мы один народ. Я вот, к сожалению, не могу с ним солидаризироваться по этому вопросу конкретно. И нет, не один, другой, совершенно отдельный. И пусть они будут отдельным народом. И, в общем, нет в этом ничего плохого. Я понятия не имею, почему у нас так много внимания акцентировано этому вопросу. Один народ, другой народ. Да плевать вообще абсолютно. Какая разница, один или два народа, русские и украинцы? Дело-то не в этом. Абсолютно. Пусть украинцы остаются украинцами. Я лично вот от себя, от своего имени украинцев, как украинцев, считаю за украинцев. Если им от этого легче. Игорь Владимирович, вы не закончили.
0: Да,
1: у вас бесплатная сессия закончилась. Вы знаете,
0: да? Да, спасибо. Но много слишком говорили про финансы сегодня.
1: Да,
0: вот
1: да.
0: Видите, да?
1: Они спели романсы такие.
0: Нам помешали, именно потому, что говорил, видимо, важные вещи.
1: Да.
0: Вот. Ну вот, поэтому, а мы отличаемся тем, что мы хотим, чтобы нам было хорошо. Вот у них очень это индивидуалистские качества очень серьезно развиты. Они на это и нарвались. Вот теперь пожинают плоды. Несчастные люди, но...
1: Если они хотели как лучше тогда, допустим, я не знаю, в 90-е, да. в нулевые, да. в 14-м да. году, ну, возьмем там начало нулевых, возьмем, ну, уже почти середину десятых, Майдан, да, 14-й, 13-й, 14-й годы. А чего они сейчас как лучше хотят, как думают?
0: По-прежнему, ну, к сожалению, они продолжают эту же игру, у них на колу мочало, начиная сначала. 90-е ведь тоже мы хотели как лучше. У них вот эти 90-е уже стали 2020-ми, а все продолжаются. Да, вот эта мечта о том, что можно в один момент получить как лучше. Избрал такого президента, который тебя сразу же приведет к счастью. А через неделю они примерно этого президента начинают люто ненавидеть. Потому что счастье в понедельник не наступило.
1: И счастье не в деньгах. Пусть и украинцы об этом узнают. Вот и вывод нашего сегодняшнего разговора. Игорь Шатров с нами был, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Шатров в Телеграме, не знаю, есть ли в Максе. Если есть, то и в Максе подписывайтесь. Поищите, во всяком случае. Вот не успел уточнить этот момент. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Сейчас перерыв, новости, реклама и анонсы. Микрофон будет работать. После этого вернемся и продолжим эфир.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. «Комсомольская
7: правда». Читайте в еженедельном выпуске. Сергей Жуков из «Руки вверх» возглавил рейтинг самых богатых звезд. Опасные для сердечников советы из интернета. Астропрогноз на сентябрь для всех знаков зодиака. Газета в продаже с 26 августа.
8: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Друзья, будущее наступило.
9: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Заслуженный учитель России Великолучанка Ольга Федосеева передала в отдел краеведения Центральной городской библиотеки имени Семевского медаль победителя конкурса «Юный художник», выпущенную в 1996 году к 830-летию Великих Луг. Памятный знак займет достойное место в коллекции учреждения культуры. Сенатор Российской Федерации, председатель регионального общественного совета партийного проекта «Женское движение Единой России» Наталья Мельникова приняла участие во встрече председателя «Единой России» Дмитрия Медведева с активом движения. Дмитрий Медведев подчеркнул, что «Женское движение Единой России» объединяет почти миллион человек. За этой внушительной цифрой огромная ежедневная работа в регионах, поддержка семей, помощь участникам СВО и их близким, гуманитарные проекты, забота о детях и развитие социальных инициатив. Отдельное внимание уделили государственной поддержке женщин, материнства и семьи. Сейчас уже реализуется целый комплекс мер, и важно продолжать эту работу, ориентируясь на реальные потребности людей. 26 августа в Доме культуры Ленинского комсомола с 17 часов состоится серия бесплатных мастер-классов по разным танцевальным направлениям. Их проведут руководители школы брейкинга, студии танцев «Вектор», образцового хореографического коллектива «Балет для всех», студии хореографии «Адажио». Для занятий рекомендуют прийти в удобной одежде, не ограничивающей движения, и взять с собой сменную обувь. Вход свободный.
2: О валютах.
10: Доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки, юань 12 рублей 39 копеек.
2: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
11: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Что будет? Честный взгляд на 26 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему к нам присоединяется. И здесь, внимание, друзья, многие из вас удивятся, а я нет. Игорь Виттель к нам присоединяется. Здравствуй, Игорь.
13: Здравствуй, Иван.
1: Журналист, политолог, член Совета по внешней оборонной политике.
13: Да. Здравствуй.
1: Здорово.
13: Просто смешно сейчас было с Шатровым меня перепутать.
1: Да, не, я не перепутал, я как бы специально это сделал. Я почему-то это не считал. Конечно, я тебя не перепутал. Как тебя перепутаешь на самом деле?
13: Так и время рано, я не знаю, как ты в такое время работаешь.
1: Ну, приходится, вот кто еще будет работать? Много желающих, что ли, там, ну, работать на моем месте. Я считаю, Игорь, ты водил детей на Человека-паука, на Колобка, скажи, пожалуйста.
13: Нет. Не и туда, они не изъявляли такого желания. Но за ситуацией внимательно слежу.
1: И что скажешь? За...
13: Слушай, ну, понимаешь, в чем дело? Сейчас меня опять обзовут.
1: Максим Поташов. Давай.
13: Вечно называют криптолибералом.
1: Давай.
13: Я за то, чтобы расцветали тысячи цветов, и хорошему фильму не нужно, чтобы его продвигали путем отодвигание другого фильма. Вот. Тем более, что вместе с Колобком вышел прекрасный абсолютно смешарики «Путешествие во Вселенную», по-моему, называется. Снял мой друг Андрей Мармонтов и Мармонтов. Вот. Я посмотрел, я был на премьере. Ну, достойные фильмы научились делать. Есть, конечно, вопросики там ко всему. Но, в принципе, наши фильмы и так прекрасно будут продвигаться. Не надо им никаких добавочных. Про «Человека-паука» ничего сказать не могу. Я ни одного из них не видел. Как я, ты знаешь, люблю говорить, ни мой цирк, ни мои обезьяны, мне это неинтересно.
1: Соберу вот. Соберу свои динозавры чемоданы, выйду из комнаты.
13: Да,
1: вот такое тоже звучало. Да, ты сам акцентировал внимание, что надо обсудить, и действительно надо, потому что вот как-то не с кем было, а с тобой давай обсудим. Возмутительная история с историком и публицистом Артемом Кирпиченком. Его задержали в Израиле, у него двойное гражданство Израиля и России, он выходил как эксперт в наш эфир тоже, но вот не в мою программу, но в нашем эфире бывал и в других.
13: Я с тобой тоже был в эфире.
1: Да ты что, может быть, я просто забыл этот момент. Да. Нет, я с ним общался в эфире, просто не помню, чтобы в рамках утреннего эфира. Ну, да и не это важно. Ученого задержали сотрудники секретной полиции Шабак прямо в аэропорту Тель-Авива, когда он прилетел в страну для участия в мероприятии. Это произошло 2 августа. Обратный билет был на 8 число. Мужчина несколько дней не выходил на связь. Близкие не знали, что именно с ним произошло. Информации об обвинениях, которые были предъявлены Кирпиченку, нет. Посол России в Израиле сообщил, что близкие заключенного не обращались к ним за помощью. Посольство само направило запрос в компетентные органы, держит этот вопрос на контроле. Там были, правда, косвенные сообщения от некоторых людей о том, в каких он условиях содержится, не в самых лучших, надо сказать. Но это, вот тебе слово.
13: Да, это не косвенное. Дело в том, что мы находимся на прямой связи с его адвокатом.
1: А, ну вот, давай, рассказывай.
13: Более того, до последнего момента к нему не допускали адвокатов. Ни того адвоката, который... Гражданский адвокат, ну, в смысле, адвокат, который... Просто адвокат, и не адвоката, которого ему назначил Шабак. Шинбет, секретная служба, служба внутренней безопасности Израиля. Держит его в чудовищных условиях. Адвоката, наконец, допустили, она его видела. Это произошло буквально пару лет назад. Ну, в общем, практически пытки. Его там держат, он сидит все время прикрученный к табуретке. Допросы продолжаются иногда круглые сутки. Не дают спать, кричат. И обвинение не предъявлено. Но я пока не могу озвучивать, что примерно там происходит с обвинениями. Но, скорее всего, первоначальная версия, которую активно поддержали жители Израиля с воплями «распни его, распни», по своей традиционной привычке о том, что типа вот нефиг было в Иран ездить, он враг Израиля, она, скорее всего, окажется неверной. Ему предъявляют гораздо более серьезные обвинения, но мы пока не можем их озвучивать. Мы на связи. Что касается того, что не обращались родственники Артема в посольство, это, ну, в общем-то, отчасти правда, потому что у него нет родственников. Он, мама его давно умерла, и отца тоже давно нет, насколько я знаю. Некому было обращаться, но мы обратились. Я поднял все свои связи, не только я, то есть его друзья. Но мы подняли все свои связи, попросили, да, посольство находится с ним в активном... Ну, не с ним, а активно пытается в этом разобраться. Более того, сейчас проявляет в последнее время активность. Им большое спасибо и всем, кто нам помогал в этом из дипломатических работников. Тоже огромное спасибо. Но ситуация чудовищная, да, просто средневековая абсолютно. Абсолютно, без предъявления обвинений, без официального, без адвокатов, без всего задерживаются. То есть там идут закрытые суды по продлению срока. Вот 28-го, то есть это у нас послезавтра, будет, наверное, последний суд. Дальше будет понятно, что ему там предъявляют, чем его обвиняют. Но судя по тому, что мы знаем, грозить ему могут очень плохие вещи.
1: Ну, в смысле, измена родине, я не знаю, своей еврейской, если там она ему родина, гражданство, это не говорит о том, что эта страна ему действительно близка?
13: Ваня, я не имею права просто сейчас озвучивать.
1: А, все, прости. Вопрос закрыт. Ну, я понял, вопрос закрыт, тогда не будем об этом.
13: Мы примерно знаем, о чем идет речь, и это может быть очень серьезно.
1: Единственный момент, который вот по этой теме хочу уточнить, а что действительно гражданину, даже если это второе гражданство Израиля, нельзя ездить в Иран, я правильно понял?
13: Да, нельзя.
1: Прямо нельзя? Обалдеть вообще. Ну,
13: да, это как бы никто не помешает ему въехать по второму паспорту, то есть по российскому, но дело в том, что Израиль пасет все это, и были случаи, в том числе с людьми, которые у нас тоже бывали в эфире, которых тоже задерживал, ну, слава богу, ненадолго по прилету Шабака, задавал вопросы и честно предупредил, что вы так скоро докатитесь до тюрьмы. Но, прежде чем дело, последнее время политика Израиля, которую он проводит, она всегда была по поводу Ирана такой. А по поводу того, что Израиль последнее время проводит, ну, в общем, и те факты, которые всплывают, но, в общем, заставляет меня задуматься о том, всегда ли с этой страной все было относительно нормально. Это последнее время вот эти безумные нетаньяховцы, бенгвировцы и прочие так себя ведут, и Израиль за собой тащит. Или, в общем, родовая травма была всегда.
1: Ну, а ты-то что скажешь? Вот ты задумываешься, а у тебя вывод-то какой-то будет?
13: Склоняюсь ко второму.
1: Ко второму? Я понял. Короче, тогда вот давай к концерту Канье Уэста, коль уж мы говорим про Израиль. Концерт Канье Уэста стоит как-то рядом, согласись, который вроде бы то ли состоится, если не в Питере, то в Москве, то ли не состоится. Билеты вообще продавали или не продавали? Поставили ли в известность Канье Уэста, что у него концерт в России? Тоже вопросик. И, ну, зигующий негр в России – это вообще как отдельный вид искусства, мне кажется. Ты что думаешь по поводу всей этой истории? Говорим про русскую жизнь. Говорим про русскую жизнь, короче.
13: Да. Говорим про русскую жизнь. Конечно, для меня... Я не слышал ни одной его песни, поэтому...
1: Да ладно, серьезно.
13: Это можно... Ну, может, слышал, но не знал, что это.
1: Ну, да, это же все-таки с минировым мылом.
13: Но это, опять-таки, не мой цирк, это абсолютно. Я...
1: Нет, подожди, во-первых, ты так или иначе человек, ну, от музыкальной индустрии недалекий. Во-вторых, ты слушаешь радио, и не всегда «Комсомольскую правду», к сожалению, и музыкальные тоже. Соответственно, ну, песни Канье Уэста, они периодически встречаются. Если ты не знала, кто это, ладно, тогда, ну, плохо все.
13: Нет, я знаю, кто такой Канье Уэст, я даже знаю, что у него там сейчас
1: красивая жена. Да, вот то, что красивая жена не приедет обнаженная часто на публике, вот это меня расстроило действительно.
13: А кто у него жена, слушай, это я понимаю.
1: Да что ж такое, а? Вообще, ну, ты,
13: я знаю, что он поменял имя на Е или на что-то еще, я знаю, что он собирался быть кандидатом в президент Соединенных Штатов, мне он не интересен, но про поводу концерта скажу.
1: Давай.
13: У нас уже был случай в 2001 году, когда... Подожди, не в 2001.
1: Ну, короче, был. И?
13: Ну, когда, в принципе, в Россию приезжали люди, активно обсуждали, люди, которые, в общем, прославляли в свое время гитлеровскую Германию, и говорили о том, каким он был социалистом, что зря вы так на нашего старичка, и наши, между прочим. Ну, понимаешь, ну что приезжает? Вот есть... Сейчас иноагент, наверное, один, не буду называть имя, который как списанный торбой носится со своей статьей, написанной то ли в конце 90-х, то ли в начале 2000-х, а ее потом даже опубликовали, про то, что типа, а вот не все так однозначно с нашей победой, может быть, было бы лучше это самое. И до сих пор на свободе.
1: Минкин, пор... ты имеешь в виду Минкина, он публицист.
13: Конечно, Минкин, я просто лишний раз
1: публицист не хочу произносить это имя. Московского комсомольца в свое время, сейчас уже там не работает, ныне иноагент, да. Да, ну, давай называть людей и вещей своими именами. Да, и
13: слушай,
1: вещи.
13: Вот хочу от него мараться даже, понимаешь, потому что меня это бесит, наша часть лояльность, в том числе наших таких, как бы тебе сказать, ну, ненавижу...
1: Не подбирай слова.
13: Либералов и типа либералов. Мне не хочется пачкать слово хорошее слово «либерал», а тех, кто к нему привязался в России. Примазался. Вот. Это так, к таким вещам. Что касается, будет концерт, не будет. Но это действительно какой-то концерт. Шрёдингер, я вообще думаю, что редко приезжал в Москву договариваться об этом концерте. Ну, и взамен, наверное, вот я уже предлагал, я думаю, там, если кто читает мой телеграм-канал, то
1: концерт,
13: я там уже вообще...
1: Концерт шамана наверняка ты предлагал,
13: нет,
1: да?
13: Не просто концерт шамана. Я сказал, что не надо отменять концерт Канье Уэста, по крайней мере, официально. Вот. Когда все соберутся, билеты все будут проданы, объявить, что, дескать, простите, ребята, никакого Канье Уэста не будет, а вот вам, допустим, шаман или Юрий Гальцев или еще кто-нибудь из приличных людей. Билет, деньги за билеты не возвращать, всех держать. По крайней мере, вот так это самое. Ну, либо Рэдклифф договаривался еще, что ладно, сделайте концерт нашему Уэстику,
1: кстати, да.
13: А мы за это... Концерт шамана в Нью-Йорке.
1: Вот о визите этого самого Рэдклиффа. Таинственным. Сейчас поговорим после перерыва. С нами Игорь Виттель, журналист, политолог, член Совета по внешней и оборонной политике. Виттель есть и в Телеграме. Найдите, подпишитесь. Перерыв у нас, друзья.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
14: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
15: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
16: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
17: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
12: Что будет? Честный взгляд на 26 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
19: И Игорь Виттель, журналист-политолог, член Совета по внешней оборонной политике. В Телеграме Игоря Виттеля тоже можно найти. Подписывайтесь смело. Итак, Игорь, директор ЦРУ Джон Рэдклифф вчера приезжал в Россию. Сразу несколько изданий об этом говорят. Ну и Flight Radar тоже подтверждает, что действительно во Внуково прибыл военный самолет США. Прилетел из Риги, а в Латвию прибыл с военной базы Эндрюс под Вашингтоном. С нее летают самолеты Трампа и других высокопоставленных американских чиновников. Уже через несколько, через несколько часов самолет покинул Россию. Вслед за ним отправился самолет Ту-214 специального отряда России. В общем, тебе слово. Ну, конечно, явно не по поводу концерта «Шамана» он прилетал. Явно ну, что-то да, за этим стоит. Да, что-то за этим стоит или кто-то. Что
13: слушай,
19: стоит?
13: Ну, тут, во-первых, что Flight Radar подтверждает, уже Дмитрий Сергеевич говорил, что да, встречался. Сначала говорил, что нам ничего не известно, ничего в календаре.
19: Вот-вот.
13: Да-да-да. Не запланировано. Потом вроде как сказал, не знаю, насколько я понял, что он встречался. Это были встречи спецслужб. Вот, а с президентом не встречался. Зачем конкретно он прилетал? Ну, можно вспомнить декабрь, по-моему, декабрь, опять-таки, поправьте меня, я не прав. 2021 года, когда бывший директор ЦРУ, тогда, ну, тогдашний действующий, сейчас у меня выскочила его фамилия, не
19: помню. Бёрнс.
13: Бёрнс, точно. Мог бы и запомнить. Прилетал в Москву, и, судя по всему, выражает глубокую обеспокоенность, говорит, что вот ваши войска скапливаются у границы Украины, ай-яй-яй, не надо, мы не позволим и так далее. А вот я думаю, что сейчас, ну, западные газеты пишут, что он прилетал, опять-таки тоже фантазирует, никто достаточно не знает. Вот, дескать, типа, мы считаем, что русские там готовят мобилизацию или что-то еще такое. Кто-то говорит, что типа ай-яй-яй, не надо, мы просим вас не продолжать эскалацию. Как ты знаешь, бывший министр обороны Украины выступил тут.
19: Федоров, который.
13: Угу. Так, кто-то да, проигрывает медленно, но верно. И, в принципе, ну, какие-то очевидные вещи он сказал. И я так понимаю, что это тоже могло быть одной из причин. Я думаю, что причина была не одна, спектр проблем наверняка обсуждался. В том числе, не удивлюсь, если обсуждались какие-то обмены. Вряд ли по поводу пленных идет речь, потому что как бы это на другом уровне обсуждается. Но, в общем, в свое время приезжали именно выражать обеспокоенность, что по поводу нашего усиления. Видимо, и здесь просят, или еще есть версия, которую тоже озвучивают западные СМИ, который я вчера внимательно почитал, вытащил ты меня из этой спячки, потому что я в последнее время новостями не очень интересуюсь. Вот. По поводу того, что, в общем, Россия дала понять, видимо, по закрытым каналам, что, в общем, ребятки, хватит, то есть, если еще какие-то будут провокации со стороны НАТО, стран НАТО, мы молчать не будем. И, в общем, как сказал, насколько я читал, Александр Ильич Дугин,
19: балансируем на грани ядерной войны.
13: Именно, именно. Ну, в общем, так оно и есть, он озвучил очевидное, поэтому, видимо, наконец-то западные товарищи поняли, что, в общем, это не шутки. Ну, и хорошо. И, видимо, еще одно, я думаю, то, что еще обязательно обсуждалось, это некий план деэскалации с Украиной. То есть приезжали явно не только с кнутом, как это можно бы там сказать, угрозами типа не сметь, а и с пряником, давайте-ка, ребят, и с просьбами, давайте-ка, ребятки, деэскалировать. Но это все, как ты понимаешь, исключительно Такой анализ ситуации вообще никто не знает, о чем они там
19: да
13: говорили.
19: Это понятно, что никто не знает. Игорь, ты в свое время и говорил. Да, и правда мы не узнаем, пока она, пока она с нами не случится, не произойдет. Ты как-то говорил, что, в принципе, ты, конечно же, против там, тактических ядерных ударов и нетактических ядерных ударов тоже, но все к этому идет. Вот я хорошо помню, ты эту фразу пробрасывал, по твоему мнению, и прямо сейчас, и Дугин об этом говорит, мир балансирует на грани ядерной войны, и к нам приезжает, значит, спецпосланник какой-то из Соединенных Штатов Америки, может быть, действительно с конфетами, в смысле с пряником, а может быть и нет, и отдает от этого духом анкориджа, и всегда, когда у России, ну, дела налаживаются на фронте, наступаем и прочее, удары интенсивные, противоракет у Украины нет, всегда кто-то приезжает или просто кто-то о чем-то просит, и... Так получается, в динамике можно проследить, по крайней мере, многие об этом думают, Россия сдает позиции, ну, чтобы самой не эскалировать. Ну, по крайней мере, так принято считать в определенных кругах, я выражусь так. Вот эта ситуация тебе сейчас о чем говорит? В целом, я уже тебя прошу посмотреть на нее, в целом, не детально.
13: Я очень надеюсь... Нет, давай так, по пунктам. Первое, говорил ли я такое? Да, говорил. Не помню, что я говорил, что я против тактических ядерных ударов. Естественно, я против любой ядерной войны. Другое дело, что в какой-то момент наступает ее неизбежность. И, собственно, экспертное сообщество, которое вообще... То есть, есть люди, которые категорически отказываются, в том числе известные патриоты российские, все категорически отказываются обсуждать возможность ядерных ударов, говоря, что все, это тогда мы не понимаем последствий. Ну, в смысле, мы те, кто говорим, что, типа, ребята, это единственный способ тактическими ядерными ударами остановить то, что происходит, и эту эскалацию и так далее. Ну, я надеюсь, что... Не надеюсь, верю, что наш президент знает, что он делает, он мудрее, и поэтому до сих пор это не дошло. Видимо, он как раз относится к той части, которая считает, что не надо. Вот. Но в какой-то момент вот эта вот эскалация и провокация со стороны наших западных, в Америке делают вот так вот, в кавычках, партнеров, может нас довести, что это будет единственный способ доказать им серьезность наших намерений. Дальше. Остановит ли это? Ну, я думаю, что да. Огромное количество экспертного сообщества считает, что нет. Это приведет только к новой эскалации. А что я категорически против, так это, ну, скажем так, договариваться на тех условиях, которые у нас все время хотят. Если мы сейчас проследим все вот эти попытки переговоров от Анкориджа до всего остального, то мы всегда видим, что как бы, вроде договорились, вроде как бы решили деэскалировать взаимно все наши западные партнеры, точнее, ну как, не надо говорить о западных партнерах вкупе, об американцах. Да, вроде как все поняли. И попытаются утихомирить и вот это вот... Ладно, не буду материться в эфире. Товарищ Зеленского...
19: Спасибо тебе. Спасибо.
13: Я хотел бы назвать достойную. Вот. И европейских партнеров. Что происходит потом? Начинается истерика, полеты европейцев к Трампу, визги Зеленского... Нет, нет, нет, нет. Но я надеюсь, уже даже самые тупые люди на Украине понимают, что, собственно, то, что произошло, их просто пустили на фарш. Их западные партнеры, в основном европейские, ну и там, само собой. Вот. И ничего хорошего им ждать не приходится. И, в общем, ну, понятно, что там есть люди, для которых остановка войны сейчас смертельный абсолютно номер, потому что их снесут, их четвертуют, и вряд ли они успеют бежать, и Зеленский, и вся его шайка. Поэтому они будут до последнего момента, пока их не снесут физически. Вот. Поэтому я считаю, что нам нельзя останавливаться. Более того, нам просто нужно предпринимать какие-то более интенсивные действия. Не буду, я же не генштаб, чтобы решать и не
19: пить. Так, с этим понятно. Для того, чтобы вот важное продолжение нашего разговора предпринимать интенсивные действия, нужны что? Правильные деньги. Мы сегодня много этому уделили внимания, разговору про деньги. И вот недавно, кстати говоря, глава Минфин России Антон Силуанов говорил, что у российского бюджета нет никаких проблем, он полностью обеспечен ресурсами. Цитата: «Все, что мы запланировали в бюджете, у нас все обеспечено ресурсами, никаких проблем нет». так все это и будет, и подчеркнул, что деньги есть абсолютно на все. Но мы с тобой как будто бы немножко чувствуем и ощущаем, что как будто бы на все действительно не хватает. Да, ты в целом по части российской экономики как видишь развитие ситуации? Ты вот в экономике разбираешься, тебе слово.
13: Ну, мне не хотелось бы сейчас, ну, я все-таки не главный экономист веба, я не хотел бы повторить судьбу Андрея Николаевича, да и не Клепча, я ее не повторю, потому что у меня нет никакой специальной должности экономической. Но в целом, смотри, то, что у нас хватит денег на ведение СВО, это безусловно. То, что остальная экономика, которая не завязана там, в первой или второй производной на оборонно-промышленный комплекс, будет чувствовать себя плохо, да, в общем, я думаю, что в этом сходятся вообще все экономисты, и уж что там на закрытых конференциях говорят по поводу малого и среднего бизнеса, который, в общем-то, гибнет. И не очень, как мне кажется, разумной политики государства в этом направлении. Это я смягчаю. А это тоже правда. То есть жить будем хуже. А хватит ли у нас денег на СВО? Ну, конечно, хватит. Это первоочередная задача. Тут вообще по-другому распределяются деньги. Тут же речь идет там, не о процентных ставках, не о чем-то другом. Это другие типы финансирования.
19: Ну, то есть из этого следует, у нас 30 секунд остается, что прогноз того же Александра Стуба, президента Финляндии, вот он говорит, что единственный способ заставить Россию сесть за стол переговоров – это продолжать бить по маркетплейсам. Получается, что это все в пользу бедных, да? Никак это не заставит, 30 секунд коротко.
13: Не заставит, а товарищу Стубу, который недавно говорил о возобновлении отношений с Москвой. Ну, в общем, знаешь, как мы все время говорили про Михаила Сергеевича Горбачева, плюрализм мнений в одной голове – это шизофрения.
19: Спасибо. Игорь Виттель, журналист, политолог, член Совета по внешней оборонной политике, Иван Панкин были здесь, остались довольны. До завтра, друзья.
2: Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
20: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
21: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
22: Вперед! В будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
23: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
24: В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
25: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: о расследованиях.
3: ФСБ сообщает о задержании жителя Майкопа, который под кураторством украинских спецслужб планировал теракт на объекте Минобороны. Так говорится в заявлении ведомства. ФСБ и МВД пресекли противоправную деятельность сторонников запрещенных на территории России международных террористических организаций ВДГЕЙ и Кабардино-Балкария. Отмечается, что у задержанного изъяты самодельное зажигательное устройство, средства связи, содержащие переписку с террористической организацией и куратором, который координировал деятельность задержанного. В Краснодарском крае около Анапы горит заповедник Утриш. Как сообщает краевой оперштаб, причиной пожара стало падение БПЛА. Тушение огня затруднено сложными условиями, крутыми склонами, отсутствием дорог. Кроме того, из-за сухой погоды огонь быстро распространяется. К утру 26 августа площадь возгорания выросла до 70 гектаров. В тушении задействовано более 100 человек. Въезд на Утриш под Анапой временно ограничен.
24: О судебных делах.
3: Суд в Ереване на 2 месяца арестовал Седрака Кочериана, которого задержали вместе с отцом, экс-президентом Армении, по делу о взятках и злоупотреблении полномочиями. Накануне антикоррупционный комитет сообщил о задержании экс-президента Кочериана и его сына в Ереване. По данным прокуратуры, в отношении Кочериана возбуждено уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и отмывании денег. В деле фигурируют еще 9 человек. В Генпрокуратуре Армении сообщают, что расследование охватывает период президентства Кочеряна с 2004 по 2009. При задержании бывшего президента госпитализировали. Он будет доставлен в суд после необходимого медобследования. Сварщики стали самыми высокооплачиваемыми специалистами среди рабочих по итогам лета 2026 года со средней зарплатой 215,5 тысяч рублей в месяц. По данным экспертов Авито Работа, высокий уровень дохода у сварщиков связан с дефицитом кадров и потребностью таких специалистов в строительстве и промышленности. Среди других специалистов в рейтинг вошли механики со средней зарплатой 193 тысячи рублей в месяц, гипсокартонщики 159 тысяч, автомеханики 156 тысяч рублей. В Москве сегодня облачно, местами дождь до плюс 18. Вероника Борисенкова, служба информации.
24: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
4: Меня в клочья порвало от этих ваших новостей. Смотрите, голодный водитель... равно пьяный водитель. Пустота в желудке приводит к падению концентрации, сужению поля зрения, к ухудшению реакции, и все это состояние можно сравнить с легкой степенью алкогольного опьянения.
5: С легкой. То есть уровень голода – это сравнимо с легким опьянением все-таки.
4: Ага. Так или иначе, вполне ничего себе всерьез. Врач-гастроэнтеролог Наталья Белихина сообщила об этом газете РОО. Чисто физиологически во всем этом есть смысл. Мы знаем, что мозг работает на глюкозе, и при ее нехватке...
5: Время реакции увеличивается на 30-50%. На скорости 60 км в час лишние полсекунды обходятся в дополнительные 8 метров тормозного пути. Этого достаточно, чтобы столкновение стало неизбежным.
4: Как страшно жить.
5: Так, друзья мои, водители, не выезжайте никуда, ни пообедав, ни позавтракав, ни поужинав, я не знаю, что еще сделав.
4: Здравствуйте всем. Я Дмитрий Делинский.
5: Я Кирилл Манжула. И с нами Олег Осипов. Олег, привет.
6: Привет всем. Здравствуйте.
4: Скажи, пожалуйста, ты когда в последний раз ел?
6: Ну, я не знаю, несколько часов назад. Это не имеет значения.
5: В бардачке лежит какой-нибудь батончик?
6: Нет, у меня в бардачке батончиков. Терпеть не могу сладкое, которое особенно крошится. Короче говоря, все правильно. Никаких особых откровений я в этом сообщении, публикации не нашел, честно сказать. Все это давно известно, но я считаю, что такие публикации полезны, безусловно. Я могу назвать еще 85 вещей, которые надо помнить, когда ты отправляешься в дальнюю дорогу.
5: Ага, выспаться,
6: да, поесть. Нет, на самом деле, вообще-то говоря, вот это вот, то, что она говорит, сужает периферическое зрение, все это понятно. Зрение сужается, кстати, с ростом скорости, так, на всякий случай говорю я, да, вдруг кто не помнит таких банальностей, да. Вот, а кроме всего прочего, в дальней дороге устает, там, дело не в голоде или не голоде, устают глаза больше всего.
5: Ну, это факт, да, безусловно.
4: Олег.
5: Олег, ты с нами? А, Олег куда-то пропал.
4: Мы потеряли на самом интересном месте. Короче говоря, вот рекомендация.
5: А, вот, Олег, да, Олег, ты пропадал, прости. Да, сейчас здесь.
6: Это не я пропадал.
5: Это связь пропадала.
6: Эфир пропадал, да.
4: Короче, значит, Наталья Белихина, врач-гастроэнтеролог, дает вполне конкретные рекомендации по поводу того, что нужно за полтора часа до того, как садиться за руль, закинуть в себя какой-нибудь еды, ну, просто во избежание каких-то неприятных последствий.
5: В пути перекусывать следует каждые 3-4 часа. Лучший выбор – орехи, банан, цельнозерновой батончик, сыр. Если водитель поел за полчаса до поездки, он в безопасности на ближайшие 300-400 километров. Дальше только плановые остановки.
4: Все, закрыли эту тему.
5: Закрыли.
4: Спасибо всем.
5: Приятного аппетита. Захотел перекусить.
4: Давай, давай, давай.
5: А, я пошел, да?
4: До свидания. Скорее, вы манжулы попрощались. Прямо сейчас приветствуем Российский союз автостраховщиков в связи с тем, что у нас по-прежнему растет доля безаварийных водителей с максимальным коэффициентом бонус-малус. Если в прошлом году было 38% в среднем по стране...
5: Сейчас 43.
4: 43,5.
5: Ой-ой-ой.
4: Да. Лидеры по доле безаварийных водителей, естественно, Москва, Петербург. Первое, второе места. Пермский край на третьем. Рязанская область на третьем, четвертом. Они...
5: А дальше идет Московская область.
4: Окей. Самые низкие значения, самая низкая доля безаварийных водителей в Дагестане.

0: на Кавказе. Понятное дело, как.
1: И...
0: Ну, на самом деле это так, ну, любопытная статистика. Хорошо, что становится аккуратных водителей больше. Я в Москве этого не особенно замечаю. Да, я считаю, что водят все хуже и хуже люди.
1: Это, ну, по каким параметрам? То есть хуже в чем? Они стали
2: Тебе сложнее уворачиваться?
1: быстрее
0: А, нет, ну
1: ездить?
0: не то, что, ну, во-первых, сложнее, да, на самом деле. А самое главное, что я с ужасом вижу, что все-таки количество людей, которые пользуются мобильным телефоном в руке во время движения, растет. Я просто вижу это сплошь и рядом. И вот с этим надо что-то делать на самом деле. И...
1: Штрафовать, что еще с этим можно делать?
2: Ну,
1: Так
2: нет,
1: у нас же
2: послушайте, вот...
1: камеры
2: на мобильные у нас в Москве, вся Москва увешана камерами на
1: Это
2: мобильные.
1: да,
0: У них толку чуть, так сказать. Просто я с ужасом увидел вчера, так сказать, позавчера, вернее, аварию. И именно из-за того, что женщина за рулем, мало того, что она водит через пень-колоду, так еще и говорит по телефону. И смотрит на него зачем-то.
2: Олег, не нужно сексизма.
0: И
2: Вот. Ну и...
0: никакого сексизма. Я просто это... Есть и мужчины
1: Он про
0: такие.
1: данную конкретную женщину
0: Я
1: говорю.
0: про конкретную, да, даму. Но я вот не понимаю, почему нельзя устроить специальные рейды ГИБДД, вот именно не автобус там какой-то вымышленный и так далее, а вот чтобы ездили и смотрели, видно же, кто за рулем, остановитесь здесь же, хотя бы выпишите штраф там сколько, 1500, я не помню. Ну, то есть уже будет какая-то польза. Человек потеряет время и деньги. И, может быть, задумается над тем, что по телефону говорить нельзя. В
2: А, то
0: общем,
2: есть ты
0: я
2: хочешь, чтобы
0: считаю...
2: это не в автоматическом режиме происходило, хочешь,
0: Я
2: чтобы
0: хочу,
2: с
0: да...
2: разговорами, с убеждением, с...
1: Нравоучениями.
2: Да. И с
0: Слушайте,
2: потерей
0: ну
2: по времени.
0: если до них не доходит никак, до этих людей, ну то, если бы это был единичный случай, это
1: Хорошо,
0: же...
1: Олег. Да, вот
0: Вот
1: это
0: это, я
1: одна...
0: считаю, большая беда. Бонус-малус, ерунда, а это
1: А
0: беда.
1: еще зачем? А еще что ты наблюдаешь? В чем ухудшение? Вот кроме телефонов за рулем.
0: Ну, ты знаешь, вот такое ощущение, что общий уровень культуры несколько понизился, с
1: Люди
0: моей
1: стали
0: точки
1: более
0: зрения.
1: агрессивные.
0: Люди стали не то, что даже агрессивнее, им совершенно наплевать на тех, кто рядом. Они не думают о том, что может произойти на
1: Мне кажется,
0: дороге.
1: это всегда было особенностью
0: Вот,
1: наших дорог,
0: да,
1: нет?
0: ты знаешь, возможно, но все-таки вот сейчас как-то, я не знаю, может быть, это у меня уже, так сказать, с возрастом, что-то особые претензии какие-то появились, но маловероятно. Я вижу, что...
2: Олег, как-то бабка на скамейке у подъезда, говорит, проститутки!
0: Ну, почти так. Слушай, мне хотелось бы, чтобы на дорогах было безопаснее. И вот эти цифры, которые меня уверяют в том, что так оно и есть, как-то я... Они мне не внушают особого доверия. Я вижу, что происходит. Вижу, что... И аварии, кстати сказать, ведь вот нам статистика ГИБДД говорит. Аварии становятся
1: Да, вот
0: тяжелее по последствиям. Вот в чем дело.
1: как-то странно наблюдать эти цифры. Безаварийность, понимаете ли, растет,
0: Да, бонус-малус и все прочее.
1: количество аварий тоже растет. Странная логика.
2: Где-то
0: Да.
2: много, где-то мало. Кто-то совершает по 3 аварии за год, а кто-то ни одной за 10 лет. Ну вот. Понятно.
0: Короче говоря, мне хотелось бы, чтобы люди вели себя на дорогах общего пользования более ответственно. Но это всем так хочется.
2: Да,
0: И
2: ты не
0: мы тут
2: поверишь,
0: с
2: даже тем,
0: Колокольцевым
2: кто... Да, даже...
0: союзники, понимаешь?
2: Понимаем. Даже тем, кто ведет себя на дорогах неадекватно, очень хочется, чтобы все остальные участники дорожного движения вели себя как паиньки. Угу. Ладно, до конца этой четверти часа мы успеваем начать еще одну тему. Наши расходы на новые автомобили, ну, в общем, почти рекордные. 2,5 триллиона рублей мы потратили за 7 месяцев 2026 года на покупку новых машин. Это, ну, как бы значительно больше, чем в 2025 году.
1: Ну так машины стали дороже. В этом может быть дело.
2: В этом в том числе.
0: Ну,
1: Ну, Дима,
0: слушай,
2: что ты хочешь нам
0: безумные
1: сказать?
0: суммы.
1: Цифру
0: Откуда
1: какую-то?
0: такие деньги, я хочу спросить у народа, понимаешь? Много это 2,5 триллиона, как мне кажется, но это говорит и о другом. Это говорит не только о том, что у нас появились деньги, у кого надо, да, а и о том, что автомобили стали дороже. Я посмотрел просто цифры, которые в этой же публикации есть. Сколько автомобилей продано, так сказать, ну, скажем так, продано на 10%, на 11% больше машин, а денег потрачено на 22% больше. Да, то есть это говорит о том, что машины дорожают, да? Я понимаю, почему.
2: А я еще понимаю, у нас, почему. Да, растет потребительский оптимизм. Люди начали тратить деньги на автомобили.

0: Автомобили, несмотря на то, что автомобили стали дороже. Откуда? Чего? Как?
1: Я не понимаю, откуда такие заявления, вообще на чем они держатся и из чего исходят, правда.
2: А ты нам не понимаешь, верить в лучшее, да?
0: Мои заявления ты не понимаешь?
1: Нет, ну ты же говоришь это, ссылаясь на кого-то или на что-то, правильно? Я не вижу, я не чувствую этого самого оптимизма потребительского. Ну, не чувствую. Не чувствую по тому кругу общения, ну, тем людям, которые меня окружают.
2: Но в любом случае, да, я прошу прощения, в любом случае у нас машин пока мало на 1000 человек, да? Меньше, чем в Европе, чем в некоторых соседних государствах, поэтому нам есть куда расти. У нас спрос не удовлетворен, на самом деле, до сих пор. И от этого и старый автопарк, и все прочее. Поэтому расти и расти нам еще предстоит. Как бы там ни было с топливом, как бы там ни было с оптимизмом, все равно первое, что хочет купить человек, когда у него появляются первые деньги, это автомобиль. И, кстати говоря, это уже во вторую очередь квартиру и все прочее.
1: Только она дороже, безусловно.
0: Да, и конечно. Только одна проблема.
1: В машине спать можно.
0: В экономику заходят люди, которым ни машина, ни квартира нафиг не нужна.
1: Дима намекает на то, что нынешнее молодое поколение заявляет, что могут обойтись без этого. Ну, не знаю, Дим, тоже такая очень...
0: В следующей четверти часа, буквально через пару минут, давайте мы обсудим заявление представителя компании BMW, высокопоставленного представителя компании BMW. Заявление вообще вот с ног на голову, что называется. Он говорит, что физические кнопки не нужны. Ну, нафиг они не нужны. Вот тем людям, которые сейчас будут покупать машины в ближайшие годы. Вернемся через пару минут.
3: Программа «Мой автомобиль».
4: Реклама. Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: получайте скидки.
1: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
2: Выкрути эмоции на Макс.
3: Макс. Максимум.
2: Новый Чанган CS-35 Макс. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS-35 Макс. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
5: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио
6: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
7: Исчезновение физических кнопок из автомобилей связано не только с развитием технологий, но и с тем, как меняются привычки водителей. Молодое поколение быстрее осваивает голосовое и сенсорное управление. Ожидает, что основные функции автомобиля можно будет активировать максимально быстро. Это буквально цитата из заявления, на минуточку, гендиректора компании BMW в Австралии Викрама Паваха в интервью «Кар-эксперту». Мы вернулись. Я Дмитрий Делинский.
8: Я Кирилл Манжула.
7: Олег Осипов вместе с нами на связи.
9: Да, добрый день всем.
7: Еще одна цитата. Клиенты хотят, чтобы все делалось быстро, потому что они сами работают в режиме многозадачности, и мы должны помнить об этом. И вот, нет, не добавить. У меня один вопрос. А этот человек говорит, что должен, или говорит, что думает?
8: Ну, я надеюсь, говорит, что думает. В этой ситуации это не все отношение этой компании к этому процессу.
7: А, я понял. Это австралийское подразделение BMW, у них там все с ног на голову.
8: Я, кстати, по поводу многозадачности, которые так любят щеголять некоторые профессионалы. Это очень-очень вредно для вашего мозга. И более того, чем больше задач вы решаете в одну секунду, тем хуже получаются ваши решения. Это не мое утверждение, это утверждение врачей, которые изучают эти процессы.
7: Да, ну и на всякий случай, значит, смотрите, BMW, ну вот австралийское подразделение BMW на голубом глазу выходит к нам и говорит, отсутствие физических кнопок – это расчет на молодое поколение, на тех людей, которые…
8: А вы, старики, ходите пешком!
7: Ретрограды.
8: Или передвигайтесь на старых олдскульных автомобилях.
7: В которых есть физические кнопки. И смотрим на финансовые показатели компании BMW. И что у нас там в 26-м году, когда вот эти люди, на которых рассчитывает BMW, они уже начали покупать машины. Они же уже покупают вот эти машины без кнопок, да? С сенсорными экранами. Так, выручка. 54 миллиарда евро на 58 миллиардов меньше, чем было в первой половине 2025 года. То есть больше, чем 50%, ну, как бы, чистая прибыль, падение в два раза. Количество машин сократилось на 700 тысяч, нет, на 70 тысяч.
8: Слушайте, у меня нет денег и не было, чтобы купить BMW ни этого года выпуска, ни 10-летнего года выпуска, тогда 10 лет тому назад. Но глядя на те картинки, которые я вижу, и глядя на те автомобили, которые они сейчас выпускают, и думая, что если бы у меня были деньги, я бы не купил бы этот автомобиль.
7: Олег,
9: можно два слова, да.
7: Давай.
9: Ну, во-первых, я всегда любил BMW, так сказать, этот бренд и машины до начала...
7: Прошедшим времени.
9: Прошедшим времени, да, совершенно верно. Но самое главное, этот человек сказал полную чушь. Это ерунда с моей личной субъективной точки зрения. Но самое печальное заключается в том, что эта чушь как бы генерируется всем концерном, а не только его австралийским подразделением. Да? Вот это вот печально. Они начали с того, лет 20 или 15 назад, не помню, что отлучили практически от себя всех профессионалов, автожурналистов и набрали бьюти-блогеров. Вот бьюти-блогеры могут, но главное еще ведь и в том заключается, что это совершенно неправда, о чем говорит Павах. Оперировать дольше со всеми вот этими... Дольше, труднее. И попробуй ты рассказать этому самому ИИ, который у тебя в машине стоит, так сказать, чтобы быстро подключить ту или иную функцию.
8: Во-первых, может быть, дело в нашем возрасте, нет?
9: Нет, дело совершенно не в возрасте. Наоборот, когда ты, так сказать, действительно едешь в спортивном режиме, и тебе не до того, чтобы общаться, так сказать, там с голосовым помощником и так далее. Тебе нужно мгновенно принимать решения и делать какие-то манипуляции, переключать, я не знаю, переключать передачи, так сказать, включать или выключать что-то еще. Это все должно делаться на ощупь и не задумываясь. Это как-то, если ты начинаешь думать или с кем-то общаться, или лезть в экран, тем более, это все, конечно, не имеет никакого отношения.
8: Потому что, смотри, есть огромное количество исследований, в том числе и в Европе, по поводу того, сколько времени сжирает управление автомобилем с такими вот сенсорными экранами, конечно, без кнопок. Они сами давно уже в этом убедились. Исследование проводилось и проводится.
9: Более того, регуляторы, в том числе китайские, в первую очередь, требуют, чтобы устанавливались эти самые, возвращались именно физические кнопки в автомобиле, главные функции. Вот меня сейчас раздражает, что я не могу включить кондиционер в одном китайском автомобиле, просто нажав на кнопку. Выключить, включить, то есть кондиционер могу, а вот в режим авто перевести нет кнопки такой авто. Это первый автомобиль, с которым я сталкиваюсь, что там нет кнопки ауто климат-контроля. Надо вызывать эту самую Siri, или кто там сидит, как ее зовут, чтобы она подключала. Она это делает. Но, опять же, на это уходит какое-то время. Там примерно, я не знаю, секунд 20.
7: Олег, пока, да. Олег, смотри. Вот этой компании... BMW она называется, да?
8: Угу.
7: BMW. Мы еще помним, как она называется.
8: Помним пока.
7: Ну, слава богу.
9: Бариши Моторверке.
7: Ей нужно каким-то образом продавать новые машины. Вот этот Neue класс.
9: Да, они это сделали уже, вложили деньги, так будьте добры.
8: Так, извини, они поэтому
7: выходят к людям. Человек с как бы полномочиями, да, генеральный директор, понимаешь, компании, целого австралийского подразделения, и говорит, сенсорные экраны – это на молодежную аудиторию.
8: Подожди, но у них же не растут продажи от этого?
7: А им нужно что-то сделать.
8: Слушай, я просто не понимаю, каким образом такими заявлениями он сможет ускорить процесс продажи своих автомобилей.
9: Ему никто из зала не скажет. Поздравляю, товарищ Саврамши, да?
7: Поздравляю, Шарик, ты балбес. Смотрите, значит, вот это... Я, наверное, сейчас как бы совсем страшную вещь скажу. Вы же помните, кто говорил, что ложь, повторенная многократно, становится правдой? Вы же помните, да?
8: Так.
7: Традиции, понимаешь, Кирилл, вот на подкорке заложенные.
8: Ну он же не немец. Ну, это товарищ из Австралии.
7: Те люди, которые писали ему этот текст, они...
8: они оттуда, да?
9: Он, по-моему, индус, судя по имени.
7: Ладно, не будем заниматься выяснением национальной принадлежности. В конце концов, это ни к чему хорошему никогда не приводило.
9: Я думаю, что это просто нонсенс. Вот то, что было, ты совершенно справедливо, Дим, сказал насчет доходов и расходов. Вот это вот важная штука. И, к сожалению, давно уже BMW катится, так сказать, не туда, куда нам хотелось бы.
7: Снижение прибыли, снижение продаж, даже в условиях жесткой экономии, это свидетельство, наглядное свидетельство того, что вы копаете куда-то не туда. Сенсорные экраны? Ну, ребята.
9: Да, но легче назвать причину там в сложностях на Ближнем Востоке, чем сознаться в том, что мы некомпетентны, поэтому так получилось. Это да. Это.
8: Слушайте, скажите мне, пожалуйста, у кого-нибудь из европейских автобрендов растут продажи?
7: Нет.
8: Может быть, дело не в BMW?
7: Кстати, у Феррари все хорошо.
9: Да и у Lamborghini я бы не стал жаловаться.
7: Это потому, что они, если они экспериментируют с машинами на батарейках, увешанными вот этими сенсорными экранами, они за рамки экспериментов они далеко не выходят. Они не делают ставку на эти автомобили. У них V8, и все в порядке.
8: Да, может, быть, дело-то и, может быть, дело-то и не в кнопках. Дело вообще в каких-то серьезных вопросах. Если у всех европейских брендов есть проблемы.
9: Дело в том, что управлять такими процессами должны профессионалы все-таки с опытом, а не случайные люди, которые вдруг, так сказать, не маркетологи. Вот о чем я хотел сказать. Главное, моя вечная боль, так сказать. Любой автомобиль хороший, спортивный, может маркетолог уничтожить. Зеленый и маркетолог. Если они объединяются, кирдык.
7: Ага. Давайте теперь посмотрим на все это со стороны Китая.
8: Они хихикают и потирают лапки.
7: J.D. Power опубликовал рейтинг самых надежных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на внутреннем китайском рынке. Значит, по концернам, нас же массовый сегмент интересует, нас интересуются премиальные машины. Значит, массовый сегмент на первом месте в рейтинге надежности FAV Toyota, на втором месте Chang'an Ford, на третьем месте, вот здесь чистый китаец, Cherry.
8: Слушай, мне кажется, мы уже это обсуждали где-то полгода тому назад.
9: Что-то такое... Что меня смущает с Cherry, не понимаю.
8: Это рейтинг автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, так я понимаю?
7: Да, электрички там нет. Вот. Значит, на четвертом месте SAIC Volkswagen. Volkswagen. На пятом месте внезапно Buick, который востребован оказался на китайском рынке. Я вот еще, когда мы уйдем на рекламу новости, я посмотрю на продажи Buick в Китае, я удивлен. Дальше у нас там GAC Honda. FAV Hongqi, еще один чистый китаец, второй в этом списке. GAC Trumqi, извините, я не помню, как это произносится.
8: Мне кажется, это тоже чистый китаец.
7: Да, тоже чистый китаец. Kia.
8: Вообще не китаец. И Dongfeng Nissan, еще один товарищ вместе с японцами.
7: Ну, короче, на китайском внутреннем рынке машины, вот рейтинг надежности, вы сами слышали, это в основном совместное производство с европейцами и японцами.
9: Вот. И в десятке как конкретных моделей то же самое. Большинство подавляющее – это совместное производство китайцев с кем-то. Чисто китайцев там только Cherry.
7: Погоди. На первом месте там Chang'an Yada Plus.
9: Chang'an, да, конечно. Chang'an Yada Plus. Хотя Chang'an тоже не в безвоздушном пространстве. Он сотрудничает со многими производителями.
8: Ну и к чему ты клонишь, Дим? Что ты хочешь нам сказать? Особенно сравнивая все это дело с ситуацией в Европе.
7: Китайцы переваривают европейские технологии, европейскую культуру производства. Ага, они уже практически переварили.
8: Европа при этом падает.
7: Да.
9: Причем интересно. Успешно переваривают и возвращают машины готовые в Европу.
8: Все, перерыв у нас 5 минут.
7: Вернемся после рекламы.
6: Программа «Мой автомобиль». Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
0: Как бывший сотрудник Минздрава СССР, который предупреждал, предупреждает и предупреждать будет, я официально в эфире заявляю, как вы человека назовете, такой алкоголь ему всю жизнь и пить. Ну, вы же понимаете тут.
10: Эпический.
0: Да, добавьте побольше иронии и сарказма. По крайней мере, так считает Александр Пушной, который в новой песне зарифмовал десяток имен с напитками покрепче. Как говорится, найдите в этом произведении и узнайте и себя тоже. Итак, дамы и господа, жесткое, брутальное, хэви-металлическое произведение, как всегда, в исполнении Александра Пушного с суровым, серьезным, непримиримым взглядом. Александр исполняет произведение, которое называется «Вить, тебе пиво повторить?»
11: «Вить,

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Заслуженный учитель России великолучанка Ольга Федосеева передала в отдел ДГИ Кабардино.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В Великих Луках, 10:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Для организации школьного питания в Великих Луках приобрели новый транспорт. Специализированная техника ООО «Школьное питание» позволит сделать процесс перевозки более удобным и оперативным, обеспечить своевременную доставку продуктов и готовой продукции. В новом учебном году школьные столовые вновь будут ежедневно обеспечивать детей горячим питанием. При этом совершенствуется не только организация самого питания, но и вся система его обеспечения. От закупки продуктов до их доставки в образовательные учреждения. Благоустройство дворов в Великих Луках продолжается. Около дома 4 по улице Мурманская предстоят работы по укладке нового асфальта и обновлению территории. Их ход на контроле у депутата городской думы Дмитрия Билюкова. В Псковской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения после шторма. Специалисты Россети «Северо-Запад» восстановили электроснабжение половине потребителей, оставшихся без света. В псковском филиале действует особый режим. К восстановительным работам привлечены 119 бригад и 123 единицы спецтехники. Работа продолжится до полной ликвидации последствий непогоды.
0: О валютах.
1: Доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки, юань 12 рублей 57 копеек.
0: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
3: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Все достаточно запутано.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
4: Я продолжаю офигевать, хотя не так сильно, как в начале этого часа. Я открыл для себя новый мир, в котором концерн «Бьюик» — это не американские неповоротливые яхты на колесах.
5: Здоровенные.
4: И старые, что-то такое замшелое, такое американское. Это вполне ничего себе современный, серьезный автомобильный бренд, который продает в Китае по 500 000 машин в год. Рост у них 20% в 2025 году по сравнению с 2024 годом. И этот бренд входит в список самых надежных машин на китайском внутреннем рынке, в десятку лучших.
5: Увы, мы не все машины можем оценивать сейчас на нашем рынке, даже в таких известных брендах. Да, Олег?
6: Да, и кроме того, Бьюик всегда славился тем, вообще это General Motors концерн, естественно, он всегда славился тем, что в первую очередь его интересовала молодежная аудитория, он для молодежи делал автомобили. Я помню, ездил на 3,5-дверном. Почему с половиной? Потому что задняя дверь открывалась из средней стройки, там полдвери было на самом деле, чтобы молодой человек смог влезть, взрослый уже не влезет. Очень забавная машинка была. Наверное, такие какие-то есть и сейчас существуют модели. Хотя я давно уже не видел что-то нового от Бьюика.
4: Это нужно на китайский рынок.
6: Я там на выставках как-то... А хотя нет, наверное, все-таки я пропустил просто-напросто. Были какие-то машинки.
4: Хорошо, ладно, движемся дальше. У нас тут не случилось. Из разряда «мы предупреждали», ну, так, собственно, и произошло.
5: Не шмогла?
4: Да, пылесосов с разгоном до сотни за 3 секунды не будет.
6: Ну вот. Вот
4: это компания Dreamy, помните, она, значит, 1.5-2 года назад публиковала планы.
5: Так мы в этом году это обсуждали, эти пылесосы.
6: А все почему?
5: Даже два же.
6: Потому что конкуренция на авторынке между производителями пылесосов. Один так очень неплохо себя чувствует на самом деле. Вот у Dreamy не получилось. Они там все сократили к чертовой матери. А у Рокса получилось, например.
4: Рокс? Вот. А он же даже в Калининграде на конвейере стоит.
5: Подожди, а
6: ну, конечно.
5: В чем разница в подходе? Почему у тех получилось, а у этих нет? Есть понимание?
6: Нет, я вообще-то я знаю только про Рок, что там работали все-таки ведущие производители именно автомобилей. Они не сами по себе, не пылесосы, которые делают, разрабатывали и так далее, а делали это профессионалы.
4: Олег, смотри, у того же Huawei, или как там это называется, китайская компания, которая делает все от мобильных телефонов до кофеварок.
5: Я, кстати, видел, эти машины, у нас на дорогах
4: вот.
5: В Петербурге.
4: Они просто вступили в коллаборацию с каким-то производителем, разработчиком автомобильной техники для того, чтобы под своим брендом вывести...
5: А Dreamy нет?
4: А Dreamy, у них 1000 человек работало.
5: Ну, просто я читаю эту новость, я не понимаю, кто пытался сделать этот автомобиль. Ну, понятное дело, не инженеры, которые пылесосы производят, пытались сделать этот автомобиль. Явно кого-то пригласили. Ладно, загадка. Может быть, у них просто финансов не хватило, в конце концов.
4: Ну, у производителей пылесосов?
5: Да. Ну, пылесосы стали хуже продавать.
6: Ну, на самом деле, дело вот в чем. Дело в том, что вкладываться там приходится в долгую в автомобилестроение. Срок окупаемости от 15 лет. Понятно, да, что не всякий производитель пылесосов решится на такие инвестиции. Поэтому, да, это все понятно. Вот у Рокса получается, так эти, дай бог, чем
4: больше... У Xiaomi, я вспомнил, это не Huawei, это Xiaomi, значит, вступает в...
6: Слушай, Xiaomi, Huawei, прости, пожалуйста, ну...
5: Пылесос пылесосом.
6: Какая нам разница,
4: понимаете? Да, Xiaomi, вот эти SUS7, или как там их называют еще, они, короче говоря, продаются в убыток. Вот, они до сих пор вкладывают в бабла больше, чем получают от этих автомобилей с целью завоевать рынок, долю рынка. Ладно, возвращаемся на наши дороги. Вот, у нас тут новый тренд.
5: У нас тут новые пылесосы?
4: Не-не-не-не-не. Водители в нашей стране стали расписывать машины оскорблениями от имени бывших. Такая демонстрация альфа-самцовости. Типа, посмотрите, я настолько... Альфач, у меня настолько стальные яйца, что я езжу на автомобиле, на котором моя бывшая написала «гад такой». Сук, сволочь, ты мне изменил, бла-бла-бла.
5: Я не очень понял. Еще раз. То есть бывший приходит к своей бывшей и говорит, подруга, а распиши-ка мне какой-нибудь гадостью мой автомобильчик, так что ли?
4: Зачем? Ты можешь сам это сделать.
5: То есть ты вместо этой самой бывшей пишешь что-нибудь...
4: У тебя даже никакой женщины может не быть, ты можешь...
5: А для чего? Я не понял. Вообще я ничего не понял. Вообще какая-то ерунда.
6: Свой рейтинг поднять таким образом.
5: Чей
6: если
5: рейтинг?
6: Больше ничего не поднимается, рейтинг надо поднять. Ну, это нормально. Вообще это все вот для меня, например, если я вижу такую надпись, я, правда, честно сказать, еще не видел ни разу.
5: Я тоже ничего подобного не видел.
6: Но я сразу понимаю, ну, за рулем балбес, осторожнее. Ну, понятно же, почему-то.
5: Ну,
4: интересно, как на девочек, на других это... влияет.
6: Ну, я не думаю.
4: Впечатление производит. Или нужно произвести впечатление на мальчиков, на других.
5: Соответственно, да. Вот тут как бы, Дим, они от лица вымышленных бывших девушек это пишут.
4: Ну, то есть, я сразу сказал.
5: А я не врубился. Я думал, не понял вообще ситуацию. То есть, таким образом они пытаются объяснить, что я настолько крут, что я этих бывших вообще как перчатки меняю.
4: И они расписывают мне машину, а я настолько крут, что мне перекрашивать машину, смывать, это руки не доходят.
5: То есть, значит, через месяц он эту надпись стирает, пишут новую надпись. За этот месяц у меня еще одна девушка была, и она снова бывшая, и снова мне расписала автомобиль.
4: А представляешь себе, как во дворе к нему относятся?
5: Да.
4: Где он паркуется.
5: Да, друзья мои.
6: Ну, по крайней мере, он себя абсолютно разоблачил. То есть, понятно, с кем вы имеете дело, граждане. И все. Ну, как это... Господи, какая глупость вылазит на свет, боже.
4: Ты помнишь, я не знаю, застали вы такое или нет, где-то в конце весны, в начале лета пошла мода на битые смартфоны.
5: Нет, не
4: люди,
5: помню.
4: Люди целенаправленно били либо экран, либо там стеклянную заднюю панель своего смартфона для того, чтобы не выглядеть ванильно.
5: Ванильно?
4: Да. Что типа, вот я такой правильный, что у меня даже смартфон целый. Нет, нужно выглядеть максимально брутально.
5: Но ага. Для создания... А моду об асфальт нет? Не пытались они еще?
4: Это немножко больно.
5: А, ну действительно. Но зато ты как будешь брутально выглядеть?
6: Натурально брутально. С разбитым-то носом. Ого. Слушай, вот, ну, о времена он нравы. Что нам остается вслед за Александром Сергеевичем повторить? Больше ничего.
5: Все а нормально. Вы говорите про BMW. Ей-богу.
6: А мы говорим про BMW. Это из той же оперы, между прочим.
4: Ну ладно, забыли про вот эти надписи. Угу. Нафиг это нам не нужно.
5: И вспоминать не хочется.
4: Да, разбитый экран смартфона, например, вот прямо сейчас у меня битый экран. Это меня собака дернула за поводок в тот момент, когда я куда-то
5: да
4: шел.
5: Да ты
4: говоря,
5: брутал.
4: Да, я в достаточной степени брутален, чтобы ходить с битым смартфоном и не париться по этому поводу.
6: Дима, ты лишен ванильности.
4: Да. Так, и последняя новость, которую мы успеваем обсудить. Возвращаемся на китайский рынок. Новый Volkswagen Amarok будет показан в 2027 году и построит его на базе китайца.
5: Какого?
4: Все смешалось в этом доме. Это сайковские технологии. Технически, как пишут, пикап будет близок к модели Maxus Interstellar X на внешних рынках. Эта машина продается как LDV-9. Saic LDV-9. Это будет свежий Volkswagen Amarok.
5: Так от Amarok там что останется?
4: Только шильдик.
6: Шильдик останется, производитель останется, завод останется в Южной Америке, на котором это производится, в городе аргентинском Генерал Пачеко. Как-то так называют.
4: Да, да. То есть, смотрите, в этом Генерал Пачеко собирали Volkswagen Amarok, сделанный по немецким технологиям. А сейчас будут собирать Volkswagen Amarok, сделанный по китайским технологиям.
5: И, как я понимаю, все это дело будет продаваться в Соединенных Штатах.
4: Так и к нам завезут. У нас же, он у меня во дворе Amarok стоит.
5: Основной потребитель-то всех этих дел недаром...
6: Южная Америка.
5: Да, недаром в Южной Америке завод.
4: Да, я понимаю, но Amarok вот стоит у меня во дворе.
5: Да, прекрасно, замечательно.
6: Да нет, хорошая машина, между прочим, вот без дураков. Ездили мы на нем, естественно, на Мароке. Не один день, я бы сказал. Мне понравился. Но мне понравился с тем двигателем, который был. Здесь-то все будет по-другому, естественно. Хотя, вроде обещают, даже дизель, что на нем будет.
4: 2,5 литра, да.
6: Да, в принципе, он и должен быть. Дизельных машин вообще что-то мало. А в Китае так практически нет. Ну, за исключением вот пикапов некоторых, да. В Америке, ну, наверное, тоже будет продаваться. Хотя там своих пикапов, начиная с Сильверадо, с тех же самых, сколько хочешь, Спорт F-150 и так далее. Это национальный автомобиль, я бы сказал, пикап, тип кузова.
4: Так, собственно, Volkswagen заходил на американский рынок с этим Амароком исключительно с одной единственной целью.
6: Зашел, кстати, да,
4: подзаработать денежек на стремление американцев ездить на больших...
6: И возить снег зимой, понимаешь? Там больше в кузове ничего не помещается.
5: И, кстати, вот двигатель... Там крышка есть на кузове, снег не попадает.
6: Нет, вот в том-то и дело, у них не приняты крышки. Вот,
5: а, их снимают?
6: Странно. Да их просто нет, они их не ставят. Ага. Но некоторые там особо... Это считается таким уже, вот, как это сказать, ванильностью или не ванильностью.
5: Ага. Если вот, у меня
6: без крышки, настоящий
5: в пикапе снег,
6: пикап.
5: Значит, я брутал. Понятно.
6: Да, конечно, наш пионерский пикап, он должен быть открытым.
4: Ну, принято.
6: Все по-честному.
4: Олег Осипов. А, кстати, у нас же... Блин, я совершенно забыл. Паджеро возвращается. Паджеро? Через неделю. Да, Паджеро. Паджеро вернется через неделю премьера. А прямо сейчас вынужден прерваться. Олег Осипов был у нас на связи.
5: Олег, спасибо. Пока.
6: Всем удачи. Пока.
7: Программа «Мой автомобиль». Реклама.
8: Август в строй сам. Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
9: Почему Лада Веста? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В прагматике великие луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете?
10: Прагматика великие луки. Новая Веста по выгодной цене. Гоголя 4. 8 811 53 4 70 57.
11: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
12: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
13: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505.
14: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск».
15: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
4: А сколько в год проезжает Кирилл Манжула, условный, сферический в вакууме?
5: 2020.
4: 20 тысяч в год.
5: 25, может быть.
4: Я проезжаю где-то 10.
5: Ага.
4: Если взять нас с Кириллом сферических коней в вакууме и вычислить среднее арифметическое, то получается где-то примерно 15-16 тысяч километров.
5: Окей, так.
4: Самое поразительное заключается в том, что вот эти самые 15-16 тысяч километров – это средний пробег легковых автомобилей в России. То есть мы с тобой, получается, ну, как бы вполне ничего себе срез общества.
5: Ну, да, несмотря на то, что всего двое. Угу. Хотя у нас есть еще третий.
4: Игорь Маржаретто, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». Вместе с нами, Игорь, доброе утро.
5: Привет, Игорь.
16: Доброе утро.
7: «Форсаж дня».
5: А ты сколько проезжаешь?
16: Ну, у меня очень сложный вопрос. Дело в том, что у меня есть своя машина, на которой я проезжаю примерно 10 тысяч километров в год. Потому что я ее использую только в потребительских целях. Живу я сейчас за городом, квартира в городе есть. Я туда-сюда на ней шастаю, потому что на ней есть резидентское разрешение, дающее право мне парковаться в центре города. А на всяких давальческих машинах, тестовых, я проезжаю там, я не знаю, ну, не меньше, чем, наверное, 50, а то и больше тысяч километров в год.
5: Ого.
16: Думаю, что больше, но эта машина не мои, и моя работа частично заключается в том, что я, тестирую эти машины, о чем потом рассказываю людям, что хорошо, что плохо, и, я тестирую маршруты.
4: Смотрите, значит, «Автостат», данные которого мы, собственно, цитируем, с которых мы начали, проводит, ну, как бы... черты, несколько черт между средними пробегами бензиновых автомобилей, средними пробегами дизельных...
5: гибридных и электрических.
4: Вот. И эти цифры вполне еще все любопытные. Значит, бензиновые и дизельные примерно наравне, 16 с каким-то хвостиком тысяч километров в год в среднем по стране.
5: Далее идет гибрид, 15 тысяч километров. Электромобили, что логично, они замыкают эту четверку, у них средний пробег по России 12,5 тысяч километров в год.
4: И... делаем вывод мы. Гибрид – это чуть более игрушка, чем дизельный или бензиновый автомобиль. А электромобиль, электричка – это вообще игрушка.
5: Нет, я бы таких выводов не делал, потому как у нас гибридные автомобили и электрички еще слабо развиты.
4: И?
5: И что? Они еще, ну...
4: Статистически, пофигу, сколько автомобилей.
5: Я понимаю, но в любом случае, если человек покупает электромобиль, он его покупает вторым в семью, скорее всего, правильно?
4: И это игрушка.
5: Игорь, а ты какие выводы из этого делаешь? Димина любимая тема, что электромобили – это игрушка, а гибрид вообще не заслуживает уважения.
16: Я на 50% с Димой согласен, потому что электромобиль пока игрушка, пока третий автомобиль в семье, вот, и мы еще не оценили его достоинства, зато знаем о недостатках. А вот гибрид мы тоже не оценили пока еще, но у него есть огромные преимущества, связанные с тем, что он меньше привязан к розетке. И современный гибрид позволяет проехать на полном баке плюс заряженный аккумулятор больше 1000 километров. И это дорогого стоит. Особенно в наших условиях. Если ты сидишь дома, слушаешь радио и говоришь, а в Санкт-Петербурге сегодня появился бензин. Ты хлоп, и через 6 часов в Санкт-Петербурге. Но гибриды – это действительно какое-то интересное новое направление. Может, временное, но... У нас нет ничего более постоянного, чем временное, как известно. Так что посмотрим. Там в этой статистике мне очень понравился пробег у кабриолетов. Потому что кабриолеты...
4: 500 километров в год.
16: В наших условиях, в общем, да. Я в свое время взял на длинный тест там, на несколько недель, много лет назад, кабриолет одной заграничной фирмы. И понял, что в условиях наших мегаполисов совершенно бессмысленная вещь, абсолютно. Даже если очень жарко, снять крышу. Но у меня моментально сгорела моя лысинка и ухи. А потом ты дышишь пылью и выхлопными газами. Но зато вот эти текст, который написал, назывался «18 секунд триумфа». Когда я нажимал на кнопочку, крыша там за 18 секунд складывалась, а потом раскрывалась, все смотрели на меня, потрясенные, и на сидящую рядом
5: женщину. Так, к кабриолету в наших условиях нужно обязательно шляпу.
16: В любом случае, пробег кабриолетов невелик, зато пробег пикапов, как выяснилось, гораздо больше, чем у обычных легковушек. Видимо, все-таки пикап – это не игрушка, и иногда все-таки используют для перевозки чего-то.
5: Вот смотри, я хотел бы вернуться к пробегу гибридных автомобилей. Он составляет сейчас 15 100 значит, километров.
4: В среднем.
5: В среднем, да. И по большому счету разница между дизельным и бензиновым не такая большая. Всего каких-то 1000 километров. Заметь, мы только в начале пути.
4: Хорошо, я принимаю. За гибридами будущее. Вот, странное, туманное, но будущее. А как вам средние пробеги газовых автомобилей?
5: А они-то у нас в основном рабочие лошадки. 26 600 километров. Это средний пробег автомобилей, переоборудованных на газомоторное топливо.
16: Ну, ребят, по поводу газомоторного топлива, поскольку я эту идею знаю и давно с ней ношусь, мы самая богатая в мире газом страна, у нас мизерное количество автомобилей на газовом топливе. Газовое баллонное оборудование имеет смысл ставить, если вы действительно много ездите, если у вас пробег там 50 тысяч километров в году, это коммерческие автомобили, это курьерские службы, все штуки, тогда это дико выгодно, это окупается буквально, окупается за несколько месяцев. Ну, а если вы проезжаете среднестатистическое расстояние, сколько там у нас, 16 тысяч километров в году, то смысла нет переоборудовать на газ, это дороже себе выйдет. Плюс к тому, известно, что газовый баллон съедает либо часть багажника, либо место для запаски. Поэтому вот мое мнение, что если вы много ездите, газ, конечно, все. Если вы работаете на автомобиле, газ – это все. Ну, а если вы такие люди, как мы, вот с Димой и Кириллом, и я в первую очередь, которые не так много ездят на своем автомобиле, ну, это не имеет смысла. Экономически неоправданно. Ну, и плюс, еще раз говорю, вы теряете в объеме перевозимого груза.
4: Угу. И сейчас, значит, мы заходим на вторичный рынок, видим там машину, у которой легальный газ, она переоборудована, значит, все и вопрос, собственно, а вы это сделали на волне вот этого топливного кризиса? Это у вас спонтанная покупка такая была? Значит, вы увидели цены и очереди на бензиновые заправки, и вы пошли сделали газовое оборудование? Или у вас машина была рабочей лошадкой?
5: А, кстати, по поводу вторички. Вы видели, что японские бренды впервые обогнали «Ладу» на вторичном рынке автомобилей в России?
4: Да ты что?
5: Да, да.
4: Тойота?
5: Тойота, она самая, она любимая.
4: Это общая масса, да?
5: Да, это тот же Сергей Целиков привел данные.
16: Да, это есть, но я вам объясню, почему. У нас вторичный рынок всегда подпитывался очень хорошо из-за рубежа. До карантина, до 2020 года, поток машин, вы помните, какой из Европы был серьезный, и там приходило там, по 500 000 машин ежегодно. А Восток дальний подпитывался с японского вторичного рынка. Но там цифры были значительно меньше. И сейчас, когда ввоз из Европы практически прекратился, ввоз автомобилей с правым рулем из Китая вырос до каких-то рекордных цифр. Там десятки тысяч ежемесячно завозятся, и эти машины все находят спрос, потому что они относительно свежие, считается, что очень надежные, но и доступные по цене. В принципе, хороший автомобиль можно найти во Владивостоке за 1,5 миллиона легко. Ну, к чему я это все говорю? Что подпитка идет с Востока, и поэтому у нас все больше и больше на вторичном рынке появляется машин с японскими именами. В первую очередь Toyota, потом на втором месте Honda, если меня
5: понятно. Наоборот, Honda на первом вырос. А, нет, это выросла продажа. Honda плюс 14%, Toyota плюс 10%, Nissan плюс
4: 6%. Угу. А в общем объеме...
16: Три первых места, сейчас... Toyota, Honda,
5: сейчас
16: Nissan.
5: Скажу. Значит, продажи Lada сократились на 7,4%, 792 тысячи штук. Рыночная доля снизилась до 23%. Все российские бренды суммарно заняли 25% рынка. В то же время выросли вторичные продажи японских брендов Honda, Toyota, Nissan. Суммарная доля японских марок составила 26,9%. На 1% они обогнали.
16: Ну, Лада все равно на первом месте. И о чем еще говорят эти цифры? О надежности российских автомобилей. От них не хотят избавляться. Вот купил я 40 лет назад ВАЗ-2101. Так и езжу на нем, потому что он надежный, любимый мною и комфортабельный.
5: Игорь, тебе бы... Ладно, неважно. Рекламные эти слоганы...
4: Остановитесь! Люди, зачем вы это делаете? Так, ладно, минута буквально до конца этой четверти часа. У меня есть разрыв шаблона. Значит, своего ребенка я выгуливал на коляске, на которой было написано города Макларен. Вот. Это не тот Макларен, вот, это другой Макларен, но тоже имеющий отношение к автомобильной отрасли. Сейчас мы можем выгуливать ребенка на коляске с гордой надписью «Ламборгини».
5: «Ламборгини» совместно с компанией «Silver Cross» выпустила детскую коляску. Стоит эта детская коляска почти 4000 долларов, ну, примерно 330 тысяч рублей. Всего тираж 500 экземпляров. Вот так вот. Кстати, за 330 тысяч можно купить «Ладу Гранта» на вторичном рынке.
16: И очень прилично.
5: Да, 2012 года выпуска, например. Но в самой компании «Ламборгини» заявили, что детская коляска унаследовала черты дизайна автомобиля марки. В ее оформлении использовались все те же виды кожи и замши, которые применяют в салонах моделей итальянского бренда.
4: Короче.
5: А я туда помещусь, в эту коляску, интересно? Я буду на ней ездить.
4: Ребенок в ламбу не влезет. Его вот нельзя перевозить в ламбе. Только в урусе, по-моему, можно.
5: В люльке функция вентиляции есть. Тормозная педаль копирует аналогичную педаль реальных автомобилей.
16: Ничего себе.
5: Каждая из колясок получила специальную табличку с уникальным идентификационным номером. В комплект также входит два дождевика.
4: Хорошо.
5: Солнцезащитный козырек.
4: Еще один вопрос. Вот эта коляска в собранном виде влезает в багажник какой-нибудь Revolta?
5: Тут об этом ничего не сказано.
4: Тогда зачем?
5: Ну, а вдруг влезает? Радуемся за тех, кто может себе позволить детскую коляску за 4000 долларов. Радуемся.
4: Игорь Маржарета, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат», был у нас на связи. Игорь, спасибо.
5: Пока-пока.
4: Давай, хорошего дня.
16: Всем хорошей дороги и берегите себя.
17: Программа «Мой автомобиль». Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко о развитии отечественной фармакологии.
19: Каких-то значимых таких больших проблем нету, решаются вопросы. Сегодня очень большое количество появляется отечественного производства. Пандемия заставила человека думать, и производителей появилось большое количество. У нас по ряду направлений импортзамещение произошло, или, собственно, даже неправильно говорить импортзамещение, потому что ряд отечественных аппаратов действительно очень высокого качества, весьма конкурентные, они аналоги чего-либо появляются. И по ряду направлений закрывают там 80-90%. Есть действительно пока, которые ниши не закрыты. Здесь в большей степени мы завязаны на радиоэлектронику. Будет активно развиваться радиоэлектроника, радиоэлектроника, активно пойдет все остальное. Конечно, лучше эволюционно развиваться, а не под прессом, когда бегом-бегом. Но это однозначно заставило задуматься. Но на нас даже в первую очередь не санкции заставили, а в первую очередь нас заставили именно условия работы в пандемии. Потому что в этот период всем нужно было одно и то же. Одни и те же лекарственные препараты, одни и те же тест-системы, одни и те же средства защиты. И весь мир ринулся туда, кто это производил. И все начали понимать, вот такая ситуация возникла, и здесь возникла очередь, здесь возникла проблема цены. Поэтому для того, чтобы в этой ситуации ты вышел победителем, конечно, готовиться надо к любым ситуациям. И нас реально это очень сильно тогда поменяло во взглядах.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
13: Кремль говорит.
18: В Кремле прокомментировали визит главы ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву. Он связан с контактами между спецслужбами, это сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с «Вашингтон-Пост». Подробности он рассказывать не стал. Накануне днем сообщал, что у Кремля нет информации о прибытии американского военного самолета в Москву и что у российской стороны на эту неделю не было планов встречаться с представителями властей США. Самолет «Боинг С-17» ВВС США, на котором летел Рэдклифф, приземлился накануне в аэропорту Внуково. Вечером CBS News сообщает, что глава ЦРУ прибыл в Москву на переговоры, но с кем именно, не уточняет. Россия и Украина готовятся провести достаточно большой обмен военнопленными. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Сейчас стороны согласовывают списки на обмен. В последний раз такие обмены были 24 августа. В Россию вернулись 10 человек и столько же на Украину. И неделю назад стороны обменялись военнопленными по формуле 103 на 103.
13: О нефти.
18: Запасы нефти и конденсата в России по итогам первых 6 месяцев этого года выросли на 45 миллионов тонн, а газа на 155,5 миллиардов кубометров. К концу года показатели полностью восстановятся, считает министр природы Александр Козлов. В прошлом году в России добыли на почти 1% меньше нефти с конденсатом, чем годом ранее, 511,5 миллионов тонн. Добыча природного и попутного нефтяного газа снизилась на 3% и составила 663 миллиарда кубометров. Согласно майскому прогнозу Минэкономразвития, добыча нефти с конденсатом в этом году останется примерно на уровне прошлого года и составит около 511 миллионов тонн. При этом по базовому сценарию в 2027 году показатель вырастет до 516 миллионов тонн, а в 2028 и 2029 до 525 миллионов.
13: Об образовании.
18: Перешедшим на новую модель образования вузам в новом году выделили чуть более 41 тысячи бюджетных мест по 581 образовательной программе. Об этом сообщили в Миноборнауке. Сейчас в проекте участвуют 17 вузов. В министерстве уточнили, что полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить за следующие 3 года. По отдельным укрупненным группам специальностей этот процесс начнется в 2027 году. Вероника Борисенкова, служба информации.
20: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Визит главы ЦРУ в Москву связан с контактами спецслужб России и США, сообщил Дмитрий Песков. Украина постепенно проигрывает конфликт с Россией, заявил бывший министр обороны этой страны. А Британия ускорит разработку программы национальной обороны на случай конфликта. Власти думают, что есть угрозы от других государств. Эти другие темы подробнее в нашем эфире рассмотрим. Ну а пока обратим внимание на новости, связанные с визитом главы ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву. Есть информация, что этот визит связан с контактами спецслужб России и США. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Встреча Рэдклиффа с Владимиром Путиным не планировалась. Детали переговоров в Кремле не раскрыли. Но, тем не менее, вокруг этого мы попробуем порассуждать. У нас на связи кандидат исторических наук, руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Александр Бобров. Александр Кириллович, приветствую вас, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
20: Вот очень много разговоров, пересудов, публикаций, в том числе и в западных СМИ, по поводу того, что, скорее всего, этот визит главы ЦРУ связан с чем-то, чего ЦРУ и, соответственно, Соединенные Штаты Америки и глобальный Запад хотели бы предотвратить и намекнуть России, что делать этого не стоит. Что вы можете сказать по этому поводу? Это одна из версий, да, которую публикуют западные СМИ. Я хотел бы узнать, что вы думаете по поводу этой ситуации, потому что, ну, мне кажется, что это одна из главных новостей последних суток.
1: Мне кажется, это одна из важнейших новостей, это безусловно, тем более, что мы...
20: Александр Кириллович, вас не очень хорошо слышно почему-то, возможно, у вас что-то с микрофоном. Попробуйте как-то по-другому, может быть, взять телефон.
1: Да-да-да, так слышно.
20: Ну, да, не очень хорошо, тем не менее, ну, давайте, разобрать я могу, что вы говорите.
1: Да, ну, в любом случае, мы состыковались по дипломатическому процессу, это одна из действительно важнейших новостей последнего дня, но необходимо отметить тот факт, что когда к нам приезжают руководители такого уровня, речь всегда идет о максимально конкретных вещах. А в дипломатическом смысле, в принципе, если какой-то высокопоставленный сотрудник приезжает в иностранную столицу, то совершенно очевидно, что ему нужно больше о чем-то договориться, чем принимающей стране. Иначе встречались бы на нейтральной территории. Поэтому все версии об ультимативном характере этого визита можно сразу отбрасывать, потому что, скорее всего, Соединенные Штаты Америки пытаются от России добиваться определенных успехов. И это касается и, безусловно, событий на Украине, и, безусловно, что является более важным для американцев, это иранская дача.
20: Угу. Ну, можно обратить внимание также на то, что это первый приезд главы ЦРУ в Россию вообще за 5 лет, да, и, судя по всему, это некая спешка. И, возможно, Белый дом таким образом пытается хоть чего-то добиться на украинском треке, потому что многие говорят, что это каким-то образом связано с голосованием в Конгрессе, которое вот уже в ноябре в США должно быть, и именно поэтому они спешат. И, по большому счету, до Украины им, ну, дела-то нет, они решают свои собственные задачи.
1: Я согласен, что это, безусловно, связано с президентскими выборами, перспективами того, что Дональд Трамп и республиканцы, они проиграют на этих выборах, что запустят процесс импичмента против действующего президента. Однако мы не должны забывать, что когда приезжает именно глава ЦРУ, речь идет о максимально конкретных вещах. Вот за несколько недель тому назад мы, например, освободили из российской тюрьмы американского гражданина. И это воспринималось как жест доброй воли со стороны Российской Федерации. Совершенно очевидно, что пришло время платить по счетам. И, возможно, что Рэдклифф приезжал для того, чтобы обсудить, в том числе и такой вопрос, что могут американцы сделать для нас, для того, чтобы мы тоже, в свою очередь, пошли на уступки, которые они будут выдавать как политическую победу Дональда Трампа. То есть всегда переговоры с такими руководителями – это не вопросы общего политического регулирования, а максимально конкретного совета.
20: Но ведь на что еще стоит обратить внимание, Джон Рэдклифф проявил себя как главный проукраинский ястреб в команде Трампа, потому что если вспоминать историю, то в прошлом году это же ведь он пролоббировал возобновление передачи разведывательных данных Киеву,

0: поздравления Марко Рубио как бы издалека, и в этот же самый момент главный украинский лоббист Deep State едет в Москву. Совершенно очевидно, что они, конечно же, сейчас очень скептически относятся к перспективам Зеленского, особенно на фоне усиления информационной политики Федорова, который делает все более жесткие заявления в адрес своего бывшего начала.
1: Скажите, пожалуйста, Александр Кириллович, а может быть, это вообще никак не связано с украинским конфликтом? Может быть, это связано с очередными переговорами по обменам, я не знаю, там, заключенными? Может быть, это вообще не касается Украины, ну, так вот напрямую, да, опосредованно, может быть, но, может быть, есть какие-то другие вопросы, которые нужно решать. Что вы думаете об этом?
0: Ну, про обмены я вам уже сказал, что, безусловно, Соединенные Штаты нам задолжали, и поэтому, если они хотят дальше размениваться, они должны сделать какой-то шаг, это, безусловно, обсуждалось. Безусловно, обсуждался иранский досье, потому что это приоритетно сейчас для американцев, но поскольку это всегда конкретные шаги, в наших интересах, чтобы американцы делали что-то и по Украине для того, чтобы это носило субстантивный характер. А так мы, безусловно, прежде всего обсуждали российско-американские отношения, а только потом другие вопросы мировой повестки дня.
1: Вот также есть утечка, что каким-то силам на Украине известны обсуждаемые вопросы, которые Рэдклифф приехал обсуждать, и якобы они связаны с некой операцией, подготовка к которой шла в режиме тишины, но которая может иметь существенное значение. Что-то похожее было, по-моему, в ноябре 2021 года, когда тоже кто-то из ЦРУ приезжал к нам, и, видимо, что называется, расставляли приоритеты. Впрочем, об этом мы с вами, Александр Кириллович, возможно, в следующем в нашем включении поговорим. Об времени, к сожалению, в нашем эфире уже не осталось. Александр Бобров был с нами на прямой связи. А дальше мы дадим слово военному обозревателю «Комсомольской правды», полковнику в отставке Виктору Николаевичу Баранцу.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: На днях бывший министр обороны Украины Михаил Федоров сделал несколько любопытных, я бы даже сказал, панических заявлений. В интервью агентству Reuters он сказал, что Украина медленно проигрывает войну России. И после этого заключил, что сейчас наступил для Украины некий поворотный момент, и этот момент определяет дальнейшую траекторию военной и гражданской политики Украины. Федоров говорит о некоем новом плане прекращения конфликта. Странное заявление, правда? Прекращение конфликта. Ну и к чему же это вроде бы должно идти? К тому, чтобы высказывать мысль о том, как прекратить этот конфликт. Может быть, начать какие-то конструктивные переговоры с Москвой? Да нет же. Нет же, бывший министр обороны Украины заговорил о слабом состоянии вооруженных сил, о тотальной коррупции, о том, что Украина при таком уровне коррупции никогда не выбарахтается из своего убогого положения. Но более того, он начинает вести разговор о том, чтобы в украинскую армию больше поступало боевой техники с использованием искусственного интеллекта. Он размышляет о новых ракетах, он размышляет о новых беспилотниках. Ну, вы знаете, мы это уже все слышали. И, естественно, от того, чтобы ждать какие-то благоразумные идеи, новые идеи, после того, как Киев загнал переговоры с Москвой в тупик, он опять размышляет о войне, о новой фазе войны. И опять педалирует вопрос о очень убогом состоянии вооруженных сил Украины. Внимание! И вот тут сотрудники Офиса президента очень умело ловят его на этом лицемерии. Знаете, что они сказали? Слушай, да ты полтора месяца назад еще был министром обороны и вовсю расхваливал состояние вооруженных сил Украины. А теперь ты рыдаешь. Вот такой аргумент был предъявлен Федорову из-за его лицемерных заявлений. Ну а что же Москва? Москва стоит на тех же позициях. Мы не отказываемся от переговоров, но с одним условием. Для того, чтобы Киев опустился на землю и оценил ту ситуацию, которая происходит на земле. Наша позиция остается прежним. Вооруженные силы Украины должны полностью покинуть Луганскую, Донецкую республику, Запорожскую и Херсонскую. Это одно из наших условий для дальнейшего конструктивного ведения переговоров. Что Киев? Киев этого не слышит. Киев устами Федорова рыдает о плохом состоянии.

0: и вооруженных сил Украины, о том, что вооруженные силы Украины тотально отступают на линии боевого соприкосновения, о том, что Украину ждет поражение. Ну что, вопрос только один. А когда же благоразумие посетит мозги и головы киевских политиков и генералов? Вот при таких тезисах, при такой позиции мы вряд ли можем рассчитывать на то, что Киев облагоразумится. И чем дальше он тянет резину, тем больше территорий берет под контроль российская армия, тем больше Украина теряет своих теперь уже бывших городов и поселков. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Британия ускорит разработку программы национальной обороны на случай конфликта, пишет Телеграф. Местные власти опасаются гибридных угроз со стороны других государств. Через пару минут подробнее.
3: Реклама. Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
5: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте «Пиццаролли» и в группе «Контакта».
6: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
7: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
8: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные...
2: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире «Радио Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. И еще одна тема о том, что Британия ускорит разработку программы национальной обороны на случай конфликта. Об этом пишет издание «Телеграф». Местные власти опасаются гибридной угрозы со стороны других государств. И по данным газеты «Телеграф», британскому кабинету министров поручили ускорить разработку программы внутренней обороны. И она должна объединить действия гражданских ведомств и военных случаев кризиса. Некоторые мероприятия, которые ранее планировали завершить к 35-му году, теперь должны быть реализованы к 30-му. Ну, источники газет, правда, не уточнили, о каких именно мерах идет речь. Они ссылаются на секретность информации, но, тем не менее, мне кажется, есть что обсудить. У нас на связи военный эксперт, политолог, кандидат исторических наук Иван Коновалов. Иван Павлович, я вас приветствую, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
2: Ну вот мы видим, что и Британия уже не стесняется к чему-то эдакому готовиться. На что это похоже? С чем это может быть связано? Вряд ли это просто словесные интервенции, потому что я так понимаю, что силы внутри страны уже задействованы. Более того, мы видим, что намечается ускорение. То есть то, что планировалось сделать в течение 10-8 лет, нужно успеть сделать буквально за 3-4 года. С чем это может быть связано, на ваш взгляд?
9: Во-первых, так публично и не объясняется, а что имеется в виду. Угу. Это, возможно, может быть операция прикрытия для того, чтобы оправдать уже потраченные деньги и предъявить нечто потом То есть пойти туда, не знаю куда, найти то, не знаю что. У Британии был опыт, скажем так, внутренней обороны, укрепления. Это во времена Второй мировой войны, когда они создавали, значит, такие секретные базы на территории самой Британского острова для того, что, ну, на случай высадки немцев, да, нацистов. Тогда действительно программа была, создавались отряды территориальной обороны, хотя надо отметить, что в принципе британская армия довольно долго оставалась как раз что-то вроде армии территориальной обороны. То есть они отсиживались на острове, но при этом всегда сравнивали Европу между собой, ожидая, чем все закончится в их пользу. Так что, смотрите, сейчас то же самое. Объявили о неком ускорении, а ускорения чего? То есть что-то должно было быть сделано, значит, в 2035-м, да? Но решили, что это будет сделано в 2030-м. И понятно, что срок небольшой, значит, что-то уже сделано, а потом будет предъявлено, что деньги потрачены. Надо признать, что Британия сейчас тратит довольно много на довольно из бюджета много на военные расходы уходит. И для них это, конечно, достаточно серьезно. Вот тут есть другой момент, что в Великобритании объявлено, что они хотят начать информационную войну, фактически, против собственного населения. Да? Начать им объяснять, что им грозит какая-то угроза, какая-то опасность, и они должны немедленно сплотиться вокруг британского правительства и начать копать окопы. Ну, британцы, знаете, очень довольно исторический опыт таков, что все британские, в смысле, население, люди, они тоже думают, что мы на острове, что с нами будет. Это как Трамп заявил. Это вы в Европе будете воевать, а мы отсидимся за океаном. И они также раньше рассуждали. И вдруг эти британское правительство объявляет, что а теперь вот мы своим гражданам объясним, что нам грозит угроза. Правда, пока молчат, угроза от кого?
2: Ну вот мы видим, что по данным той же самой газеты «Телеграф», британские власти считают население своей страны недостаточно подготовленным к возможным кризисам, и вот они собираются начать некую информационную кампанию по повышению, как они пишут, как это перевести на русский, национальной устойчивости, видимо так, да, жителям будут рассказывать, какие запасы еды, воды, там, не знаю, свечей, керосина следует иметь дома на случай некой чрезвычайной ситуации.
9: Да, ну, я уже об этом сказал. Ну, знаете, честно говоря, моя оценка это то, что это информационная война против собственного населения. Они хотят его запугать. И понятно почему. Им это выгодно. Смотрите, и в части и политической тоже. Кризис за кризисом, постоянно меняются премьеры, нестабильность. Ну, что они придумают? Вот, давайте запугаем своих собственных избирателей, и пусть они в страхе держатся за британское правительство и британский парламент, прежде всего, который постоянно сам воду мутит.
2: Таким образом, если держать свое население в страхе, им будет проще управлять, да, и проще спускать сверху непопулярные решения и таким образом купировать протесты, которые могут быть внутри страны в случае, если населению это не понравится. Правильно я понимаю?
9: Да, безусловно так, и тем более, что они не могут скрыть, например, свою поддержку Украины. Они не могут скрыть, что огромные деньги на это уходят. Но это же деньги-то налогоплательщиков британских. То есть понятно, что военно-промышленный комплекс Великобритании зарабатывает на этом. Да, но оплачивать-то все это производство кто должен? Это бюджет, это налоги. Да? И вот людям нужно объяснять, где-то там находится нацистское государство, которая почему-то Великобритания в годы Второй мировой войны, сражавшаяся против нацистов, теперь почему-то поддерживает. И платит, и пускает на это деньги британцев.
2: Ваши мысли понятны, Иван Павлович. Спасибо большое. Это Иван Коновалов, военный эксперт, политолог и кандидат исторических наук, был с нами на прямой связи. К другим темам перейдем. Правоохранители задержали в Москве 13 участников нелегальных заездов на питбайках. Среди них 7 подростков. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД и пояснили, что в дежурную часть поступила информация о большом скоплении молодых людей на Пресненской набережной. Они нарушали общественный порядок и передвигались на мототехнике. Есть еще также и трагические случаи. Череда ДТП с участием питбайков, на которых ездят несовершеннолетние. Запретят ли в России опасный, но модный у подростков мототранспорт? Об этом подробнее расскажет наш коллега Василий Воронин.
10: В Москве полиция задержала 13 участников нелегальных заездов на питбайках. Об этом рассказали в пресс-службе столичного главка МВД России. 7 из задержанных оказались несовершеннолетними. На их родителей составили протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию. 5 человек привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и различные нарушения правил дорожного движения. Таких малолетних гонщиков на наших дорогах все больше. 17 августа текущего года смертельный случай произошел во Владимирской области. 15-летний подросток насмерть сбил бывшего музыканта группы «Цветы» Владислава Петровского. Тот пересекал дорогу на велосипеде, когда в него врезался школьник. Супруга погибшего рассказала, что от мощного удара мужчина упал и потерял сознание. Петровского пытались реанимировать на месте, однако спасти его не удалось. Питбайками называют мини-мотоциклы, для управления которыми не нужны права и паспорт транспортного средства. Только выезжать на них на дороге запрещено. Это спортинвентарь, отмечает руководитель объединения «Мото Москва» Андрей Иванов. Вот что эксперт рассказал Радио КП.
11: Питбайк – это от слова питлейн. Это маленький мотоцикл, на котором удобно передвигаться по гоночному треку сотрудникам, ну, команд спортивных и так далее. То есть это изначально маленькая техника. Так как питбайк начал набирать популярность как такое фановое развлекательное устройство, китайцы взялись за это название, очень важно, именно название. Сначала везли сюда действительно вещи, похожие на питбайки, а сейчас они тащат к нам просто кроссовую технику, которая выглядит как кроссовая, едет как кроссовая, но при этом по документам является теми самыми питбайками. Спортивным снарядом, без номеров, без каких-то документов и так далее. Привозятся они сюда под видом либо запчастей, либо садовой техники, и рынок оценивается в 240 тысяч единиц техники такой в год, просто вдумайтесь, которая в белую ввозится, вот мы собирали экспертный совет в Госдуме, 120 тысяч единиц ввозится, ну, даже не в белую, а так, в полусерую, в белую вообще ничего не приезжает.
10: Как подростки ездят на питбайках, можно понять по жутким видео, снятым в разных регионах России. Таких роликов много в социальных сетях.
12: Поля, в поля уходи!
10: По статистике МВД, только за первые полгода произошло почти 700 ДТП с участием несовершеннолетних водителей на мототехнике. 67 подростков пострадали, 20 погибли. Важно знать, что всю ответственность за управление питбайком несовершеннолетним несут его родители. Кроме административного штрафа и изъятия техники на штрафстоянку, это может обернуться реальным уголовным делом за вовлечение ребенка в действия, представляющие опасность для жизни. Для решения этой проблемы Росстандарт уже разработал ГОСТ для питбайков с четкими стандартами. Какую мототехнику считать спортинвентарем, а какую полноценным транспортным средством с обязательным оформлением ПТС. Однако вступить в силу этот ГОСТ должен только в следующем году. Андрей Иванов из объединения «Мото Москва» на данный момент предлагает радикальный способ для решения проблемы с безопасностью – забирать сотрудникам ГАИ питбайки у подростков.
11: Просто ловить эти банды детей, которые сбиваются, они же по формату рокеров 90-х, там, 80-х годов, только там эти рокеры были условно 16, 18, 20-летние, и дети вообще. Ну, мне кажется, надо просто взять, забрать эти питбайки. Нам же точно совершенно 100% есть где их использовать в других отраслях, скажем так. Поэтому, я считаю, увидели на дороге питбайк, ну, например, сотрудники ГИБДД, вот на дороге общего пользования, где есть разметка, знаки и так далее, во дворе и так далее. Все, спокойно остановили, питбайк сразу конфисковали с концами. Это такое простое решение. На данный момент никак по-другому это сделать нельзя.
10: В ГАИ просят родителей не покупать детям питбайки. Малолетние гонщики не имеют прав вождения мотоциклами, не знают ПДД и не могут кататься на своих мотосредствах по дорогам общего пользования. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
2: С 1 сентября в школах на уроках запретят использование мобильных телефонов. Обсудим нововведение через 5 минут в эфире.
8: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: Ошибка большинства – просто терпеть. Терпеть, когда ночью постоянно встаешь по нужде, а тяжесть внизу живота не отпускает. Днем ходишь злой, раздраженный, срываешься на всех. Терпеть, когда в голове одна мысль – где туалет? Из-за этого замыкаешься в себе, на все вечная отговорка. Устал, никуда не хочу, побуду дома. Мир сужается до размеров квартиры. А причиной всему – предстательная железа. Верните себя настоящего. Попробуйте Солютем Про, созданный в Израиле для поддержания здоровья простаты. Получите Солютем Про в подарок. Просто позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Солютем Про содержит экстракты растений, которые являются важным питанием для простаты. Они участвуют в поддержании ее естественного размера, в стимуляции работы мочеточников и уменьшении воспалительных процессов простаты. Все протекает естественно и легко. Перестаньте терпеть. Позвольте себе наслаждаться жизнью, чтобы отговорка «устал, никуда не хочу» превратилась в «поехали, я готов». Солютем Про – формула, которая помогает вернуть себе активность и полноту жизни. Получите Солютем Про в подарок. Просто позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
8: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В Великих Луках 11:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Для организации школьного питания в Великих Луках приобрели новый транспорт. Специализированная техника ООО «Школьное питание» позволит сделать процесс перевозки более удобным и оперативным, обеспечить своевременную доставку продуктов и готовой продукции. В новом учебном году школьные столовые вновь будут ежедневно обеспечивать детей горячим питанием. При этом совершенствуется не только организация самого питания, но и вся система его обеспечения. От закупки продуктов до их доставки в образовательные учреждения. Благоустройство дворов в Великих Луках продолжается. Около дома 4 по улице Мурманская предстоят работы по укладке нового асфальта и обновлению территории. Их ход на контроле у депутата городской думы Дмитрия Белюкова. В Псковской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения после шторма. Специалисты Россети «Северо-Запад» восстановили электроснабжение половине потребителей, оставшихся без света. В псковском филиале действует особый режим. К восстановительным работам привлечены 119 бригад и 123 единицы спецтехники. Работа продолжится до полной ликвидации последствий непогоды.
8: О валютах.
14: Доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки, юань 12 рублей 57 копеек.
8: О погоде.
14: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
16: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. С 1 сентября в школах на уроках запретят использование мобильных телефонов. Обязанность не пользоваться этими гаджетами во время учебных занятий будет закреплена приказом Министерства просвещения Российской Федерации. В приказе подчеркивается, что использование телефонов разрешается в случаях угрозы жизни или здоровью обучающихся и работников, а также и в других экстренных ситуациях. Эту тему, конечно, нужно же обсуждать, и мы это сделаем сейчас с директором лицея номер 369 в Санкт-Петербурге и членом Общественной палаты города Санкт-Петербург Константин Хостов. Константин Эдуардович, я вас приветствую. Здравствуйте.
17: Добрый день, здравствуйте.
2: Ну, ваше экспертное мнение здесь просто необходимо, да? Вот уже с 1 сентября, а тут осталось всего ничего, меньше недели, мобильные телефоны использовать в школах на уроках будет нельзя. Я правильно понимаю, что такой запрет уже был, но он был не закреплен никакими приказами, и где-то это так или иначе разрешалось?
17: Он был, этот запрет. Ну вот вышел приказ, и давайте мы посмотрим на другую. Вот что, нет, это очень хорошо, что он вышел. Теперь есть, по крайней мере, документ, на который может ссылаться и директор школы, и учитель. Но, опять же, мы прекрасно понимаем, что дети несовершенны. И, например, что делать с ребенком, который в обход запретов взял и достал мобильный телефон на уроке? Ну, размахивать перед ним приказом министра? Нет. Ну, вот здесь есть момент. Если учитель перестанет учить, ребенок не будет научен. Учитель учит, ребенок учится. А семья любит и воспитывает своего ребенка. Соответственно, тот момент воспитания, когда что такое хорошо, что такое плохо, что старшим не грубят, не дерзят, что выполняют правила, которые установлены государством, что, по крайней мере, да, когда я ем, я глухой нем, в конце концов, вот эта история, не перебивают старших. Это то, что идет из семьи. И как говорила моя бабушка, ребенка воспитывают, когда он лежит поперек лавки, а не когда стоит на своих двоих. Поэтому мы долго будем пытаться бороться с чем-то до тех пор, пока мы не вернем главенствующую воспитательную функцию в семью. Семья – основа нашего общества. Это наши традиции. А значит, дети, они корнями прорастают все те семейные ценности, которые хранятся в семейных альбомах. А значит, и как было раньше в свое время, мы уважали учителей, уважали старших, мы четко следовали тем правилам, которые были. И нам не нужны были какие-то сверхзапреты или отдельные приказы по запрету чего-то отдельного. Ну и наши уважаемые родители должны понимать, если мы говорим о средстве связи, то это не современный гаджет за огромное количество денег, а это мобильный телефон без игровых функций. Тогда и мы зрение ребенка сохраним, и здоровье сохраним, потому что на переменах, поверьте мне, больно смотреть, когда дети занимаются играми, они отдыхают, по крайней мере, от уроков, проводя как-то плюс-минус активно свое свободное время на переменах.
2: Ой, вы знаете, я вам сейчас расскажу из своего детства, вот школьного, Константин Эдуардович. У меня оценки по поведению были плохие, потому что я всех принуждал в рекреациях играть в футбол, чем ни попадя. Да? У нас не было никаких игр дополнительных, естественно, никакого интернета не было. Естественно, я был самым страшным учеником для учителей, потому что это было

0: русского языка, сделать этот урок максимально понятным для детей, а тот, кто мешает, ну, видимо, не хочет он этот урок усваивать. Главное, чтобы ему свои одноклассники аккуратненько, так сказать, объяснили, что негоже не уважать общество своим индивидуальным подходом к правилам, общепринятым в нормальных, так сказать, кругах.
1: Ну, вы серьезно, это сработает разве?
0: Знаете, работает, потому что дети не так плохи, как их рисуют взрослые. И самое главное, чтобы мы понимали, к сожалению, любая реакция ребенка – это ответ на то, что его окружает. Если он видит безразличие родителей, сидящих в гаджетах, он будет искать ответы не у них, а в интернете. Если он видит, что учитель пришел на урок просто для того, чтобы получить зарплату, он точно так же не будет вовлечен в учебный процесс, а будет заниматься своими делами. Но если он видит, что взрослые растворены в нем и видят в нем все лучшее и стараются сделать его каждый день максимально наполненным, поверьте мне, ответная реакция будет позитивной.
1: Угу. А как вы смотрите на то, что вообще смартфоны и, возможно, социальные сети могут запретить теоретически, как во многих странах, до подростков 14, 15, 16 лет? Насколько это правильно? Ведь им потом жить в этом мире.
0: Согласен. Но, видите, мы же живем немножечко по другим канонам, нежели наши европейские соседи. И у нас другие человеческие ценности. У нас есть очень хорошее правило. Не можешь предотвратить, возглавь. Угу. Запретить проще всего, но запретный плод сладок, и ребенок найдет ключ от любого замка, в первую очередь от цифрового. А значит, научись договариваться с ребенком, и поверьте мне, он вместе с тобой горы свернет. Но если ты с позиции взрослого пытаешься диктовать ему чуждые для него правила, например, запрещать мобильный телефон в 21 веке. Ну, друзья мои, знаете, мы легко обходили запреты в каменном 20 веке. Чего говорить о детях, которые с легкостью взламывают любые пароли от любых Wi-Fi, угу. даже не тратя на это каких-то дополнительных сил или временных ресурсов.
1: Такое ощущение, что бывшие дети, коими сейчас являются взрослые, забыли о том, как они сами были детьми, и пытаются применять инструменты, которые с ними самими не сработали.
0: Это правда. Плюс ко всему, они никак не могут понять, что 21 век отличается от 20-го, и ты цифровизацию не можешь отменить. Ты просто можешь действительно возглавить этот процесс и сделать его максимально эффективным для тех, кто в нем разбирается лучше тебя.
1: Да, Константин Эдуардович, в интересное время живем. Никто не знает, как правильно, и сколько еще десятилетий пройдет, прежде чем мы поймем. Пока непонятно. Спасибо вам большое за время в нашем эфире. Константин Хвостов, директор лицея номер 369 в Санкт-Петербурге и член общественной палаты города Санкт-Петербург, был с нами на прямой связи. Ну а в конце этой недели в Москве на ВДНХ пройдет традиционный фестиваль Русского географического общества. В этом году программа фестиваля РГО охватит три главные темы. Корни и традиции, диалог культур, единство в многообразии. Прямо с территории ВДНХ посетители мероприятия вместе с РГО отправятся на суровый, но самобытный русский север, побывают в гостях у жителей Кавказа и узнают ближе народы Поволжья. Творческие коллективы из разных уголков страны познакомят со своими исконными традициями, от дагестанской лезгинки до игры на хамысе, типичной для Хакасии инструменте. И также можно будет посетить кинопоказы, выставки, посвященные народам России, VR-кинотеатр и интерактивные зоны с фотоловушками из заповедников. Ну а для тех, кто любит рукоделие, предусмотрены мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. Их участники создадут свои авторские изделия в стиле гжельской, жостовской или палехской росписи. Тряпичные куклы, даже магниты в виде морских млекопитающих. А еще на фестивале можно будет проверить свою эрудицию и присоединиться к викторине РГО. Ну и особенно вкусной частью мероприятия станет гастрономическая зона, которая вместит в себя кухню народов России и представит региональные бренды от казачьего курника до кавказского шашлыка. Посетители узнают секреты приготовления чак-чака, сибирских пельменей и нюансы выбора хорошей рыбы. Мастер-классы, дегустации, викторины и лотереи. Вот все это поможет лучше ориентироваться в гастрономических традициях разных уголков страны. В рамках фестиваля Русского географического общества будут отмечены достижения путешественников. Во второй день мероприятия состоится церемония награждения победителей и призеров конкурса «Лучший наставник в походе». Финал, кстати, проходил на Урале, было это в

0: июля этого года, и фестиваль Русского географического общества будет проходить, напомню, в столице на площадке ВДНХ с 28 по 30 августа. Времени осталось совсем немного, теперь вы об этом знаете. Ну, а мы ненадолго прервемся, но эфир «Радио Комсомольская правда» не прерывается никогда.
1: «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
1: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
3: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
4: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в «Прагматике» Великие Луки просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
5: «Прагматика» Великие Луки. Честная «Гранта» по честной цене. Гоголя 4, 8-811-53, 4-70-57.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенное.
7: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь? Возраст. Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Андреевной Солнцевой. Добрый день, Нина Андреевна.
9: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. Чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снимают симптомы.
8: Нина Андреевна, к чему может привести развитие артроза?
9: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности. А инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует. Он не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как заботиться о себе он уже не в состоянии.
8: В наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
9: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов. То есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут. Ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают.
8: Действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели.
9: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора». Шедевр современной российской науки, который предназначен как для избавления вас от боли, а также чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
8: Думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
9: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно, ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 2300. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Вы абсолютно ничем не рискуете. Зато взамен получаете самое главное – шанс жить без боли. 8 800 777 2300. Данные акции предоставляет компания ООО «Продекс». Реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес – город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
8: Давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
9: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации, то есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными. Хоть сейчас марафон беги, но это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу, а значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. Инфракрасная фототерапия оказывает противовоспалительные и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. Это шанс заняться своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движения.
8: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 2300. И доставка по всей России бесплатна. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777 2300. Нина Андреевна. Расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
9: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания и травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные, дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор органов глаз, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный. И если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет идеальным и доступным решением. Такие потрясающие возможности не остались незамеченными. Аппарат «Аврора» стал лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
8: Давайте подводить итоги нашей программы. Действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Андреевну Солнцеву.
9: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 2300. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Но спешите. Количество товара и подарков очень ограничено. Вы абсолютно ничем не рискуете. Зато взамен получаете самое главное – шанс жить без боли. Номер 8 800 777 2300.
8: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Востоковед Турал Керимов об объявлении Трампом масштабной экономической войны Ирану.
11: Так или иначе, санкции с Ирана сняты не были. Американские ограничения, они действовали по отношению к иранской внешней торговле, финансовому сектору, производственным организациям, другим предприятиям страны долгие годы. Никто их не отменял. Более того, они были практически максимальными. То есть все санкции, которые можно было бы уже придумать и ввести против Ирана, они уже были введены. Разве что только не хватало физической блокады, которую американцы пытаются до сих пор уже который месяц организовать в Оманском заливе для того, чтобы не допустить иранскую торговлю по морю, по Мировому океану, не допустить иранские поставки нефти. То, о чем уже было сказано, они действительно минимальные за последнее время. Но тут надо сказать, что это еще и потому, что американцы нанесли серию ударов по острову Харк, который находится в Персидском заливе и на который ориентированы, собственно, 90% экспорта иранских нефтепродуктов. То есть это главный терминал по поставкам за рубеж этих продуктов. И здесь не сколько даже санкции. Иранская нефть десятилетиями находится под санкциями, но при этом ее успешно поставляли за рубеж. Главный покупатель, кстати, да, многие годы это Китайская Народная Республика, да, как и у других соседних с Ираном стран Персидского залива по этому продукту. Поэтому здесь возможно, конечно, еще что-то они придумают, но это больше пропагандистский ход, направленный на то, чтобы сказать, что да, вот теперь у нас тотальная экономическая война. Извините, а вот до этого момента это так называлось.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Реклама.
12: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
13: Комсомольская правда.
14: Читайте в еженедельном выпуске. Сергей Жуков из «Руки вверх» возглавил рейтинг самых богатых звезд. Опасные для сердечников советы из интернета. Астропрогноз на сентябрь для всех знаков зодиака. Газета в продаже с 26 августа.
15: Для лиц старше 12 лет.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
17: «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
19: Об атаках.
18: Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки БПЛА на склад Вайлдберриса в Котовске. Тамбовская область подверглась очередной атаке минувшей ночью. В общей сложности над регионом сбили 16 дронов. Еще три попали по складскому помещению Вайлдберриса. Площадь пожара превысила 100 тысяч квадратных метров. Здание сгорело полностью. Пострадали два человека. Глава Тамбовского города Котовска Алексей Плохотников посоветовал жителям не выходить из дома, чтобы избежать отравления угарным газом. В предыдущий раз склад Вайлдберриса в Котовске был атакован 18 июля. Тогда погибли 7 сотрудников маркетплейса, еще 25 пострадали. Склад заработал снова почти через неделю после происшествия.
19: О политике.
18: В российском МИДе заявили, что вызвали временную поверенную в делах Румынии Лилиану Бурду. Ведомство ждет дипломата 27 августа. Отношения России и Румынии обострились из-за инцидентов с беспилотниками над территорией Румынии. В конце июля румынский МИД выслал посла России Владимира Липаева после того, как в небе над Румынией в очередной раз сбили БПЛА. По данным румынских властей, за три дня над территорией страны уничтожили три дрона. В Бухаресте утверждали, что беспилотники были российскими. В МИДе России заявляли, что не будут ответно отзывать посла из Румынии, но дадут надлежащий ответ на высылку дипломата.
19: О нововведениях.
18: В Минтрансе сообщили об изменении правил грузоперевозок. С 1 сентября при наличии неоплаченных штрафов, долгов за проезд по платным дорогам иностранному перевозчику могут отказать в выезде до полного погашения задолженности. Кроме того, для перевозок опасных грузов вводится новый порядок выдачи спецразрешений и содержания соответствующего реестра. Маршрут необходимо будет согласовывать с владельцами дорог с учетом временных ограничений и запретов на движение по отдельным участкам. Для российских перевозчиков процедура подачи заявок упрощается. Им больше не нужно предоставлять электронные образцы свидетельства о регистрации автомобиля. Оператор системы теперь проверяет данные автоматически. Разрешение для перевозки скоропортящихся грузов можно будет оформить онлайн через портал госуслуг.
19: О погоде.
18: Сообщения об окончании тепла преувеличены. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус заявил, что метеорологическое лето в столице и области пока не завершилось. По действующим климатическим нормам, средняя дата начала метеорологической осени приходится на 2 сентября.
0: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Российские войска продолжают продвижение в рамках СВО. Стало известно об освобождении населенного пункта Анновка в ДНР. Как наши военные провели целую операцию, чтобы спасти семью подземных жителей Донбасса, обсудим материал на kp.ru. Иран нанес ущерб, превосходящий по масштабу любые разрушения, с которыми сталкивались спецслужбы США, пишет NBC. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Начнем с того, что российские войска продолжают продвижение в рамках СВО. Накануне стало известно об освобождении населенного пункта Анновка в ДНР. Днем ранее российские войска освободили населенные пункты Долинка в Запорожской области, Кучеров-Яр в ДНР, также взяли под контроль Першая Травня в Сумской области. И на прошлой неделе подразделения российских сил за неделю освободили 8 населенных пунктов ДНР. 2 в Запорожской области, включая Зеленое, за минувшие сутки, 1 Харьковское. Об этом сообщает Минобороны России. Эти и другие новости чуть подробнее обсудим со специальным корреспондентом «Комсомольской правды». Дмитрий Стешин с нами на прямой связи. Дмитрий, приветствую вас. Здравствуйте.
15: Добрый день.
0: Чуть подробнее для нашей аудитории, пожалуйста, расскажите про освобождение населенных пунктов, куда продолжается движение, и уже потом чуть подробнее поговорим о том, что происходит в Донецкой Народной Республике.
15: Ну, могу сказать только то, что вчера из первых уст слышал от наших ребят-беспилотчиков, штурмовиков. Доброполье, следующий укрепленный узел перед Славянско-Краматорской агломерацией, его западные аналитики, западные украинские, уже назвали ключевой точкой для взлома обороны всей Славянско-Краматорской агломерации. Там подготовили действительно укрепленный пункт, насколько это возможно. Накопали укрытий траншей закрытых. И самое интересное, что мне сказали вчера беспилотчики, из этого Доброполья ВСУ начали уходить с южных окраин, там, где мы наступаем, поджимаем, мы вышли уже на подступы, оттягиваются на север Доброполья, и чуть по всем признакам, я очень на это надеюсь, они рубиться за него не собираются. Вот, то есть, ну, наше наступление на Донбассе продолжает развиваться. Мы стягиваем эту агломерацию с двух сторон, и, возможно, так как было, я очень надеюсь, обещано Верховному, осенью последние территории Донбасса будут освобождены от противника.
0: Теперь я хотел бы обратить внимание на материал на нашем сайте kp.ru. Это эксклюзив «Комсомолки». Заголовок материала «Прошли через ад и дождались Россию» о том, как наши военные провели целую операцию, чтобы спасти семью подземных жителей Донбасса. Вы автор этого материала. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, о чем он и что там за история произошла?
15: Я говорил с последней тройкой из группы из 9 гражданских, которые сидели в Ильиновке на окраине Константиновки. Это село, оно пригородное, смыкается с городом. Сами они жители Константиновки. Примерно год назад, когда они поняли, что нужно уходить, они перебрались в свой загородный дом, подготовили запасы еды и воды. Вот, по словам моих собеседников, в Константиновке очень много осталось людей. Там, разумеется, была западенская администрация после 2014 года, когда ополчение ушло из Славянско-Краматорской агломерации. Туда специально завозили управленцев Западной Украины или там, проверенных бандеровцев, ввели интенсивную украинизацию. Вот. И вот последняя встреча мэра Константиновки с местными жителями, он собрал митинг, и вот, как мне рассказывали мои собеседники, люди начали вылезать из подвалов, их оказалось очень много. На тот момент около 40 тысяч. Вот. И ВСУ сделали все, и украинские власти, чтобы выдавить, выгнать, заставить эвакуироваться оттуда всех. Вот. Целенаправленно отключили свет, воду, и, собственно, мне в очередной раз подтвердили, что город обстреливали из пригородных районов, еще никакого штурма не было, свои же ВСУшники заставляли людей уходить. А вот они остались, 9 человек. Один дом сожгли, перебрались в другой подвал. А нашим, чтобы вывести этих людей оттуда, пришлось проводить целую специальную операцию. Там подготовка несколько недель заняла. Их обнаружили еще 12 июля. Вышли с ними на контакт, установили, что это действительно гражданские люди, а не переодетые ВСУшники. к ним отправили двух штурмовиков, которые, во-первых, готовили их к выходу, научили, ну, как себя надо вести в зоне боевых действий, чтобы не спалить перед противником такую большую группу.

0: на сайте, в газете. Я вспомнил исторический пример. Вот всем жителям блокадного Ленинграда давали медаль жителю блокадного Ленинграда. Младенец или школьник. Вот, все ее так или иначе заслужили, претерпев страшное мытарство. И вот этим людям, дожидающимся, а многие же не доживают, погибают. Вот. А тоже после войны, после победы нужно какой-то знак отличия сделать и выдать. Я думаю, они это заслужили.
1: Да, Дмитрий, безусловно, подписываюсь под вашими словами, но я хочу узнать, а за счет чего эти люди там выживали? Если они прятались и жили буквально по подвалам, то еда, вода, каким образом? Это же невероятный подвиг.
0: Они готовились. Повезло, что Украина закрывала и разбивала артиллерии и магазины, вы не поверите, да, пересаживала людей на гуманитарку. Человек, живущий на гуманитарке, с ним можно делать все, что угодно. Это один из инструментов манипуляции. Ему удалось собрать достаточный запас мясных консерв. Ну и такие подробности они мне видео показывали, как перебирали сгоревший мешок с гречкой, выбирали целые. Нашли два мешка подопрелой муки, просушили ее, вот, пекли хлеб. Но это было очень тяжело. Я даже вот не посмел их от, наверное, первого нормального завтрака оторвать, да. Я ждал, пока люди поедят, они уже отмылись, конечно. Вот. Ну, им нужно было, вот я с ними говорил, и я оказался в ситуации, когда человеку не журналист интервью берет, а человеку надо выговориться. Вот, хороший журналист, он всегда хороший психолог, он забирает и снимает. Они даже повеселели в конце. Вот так.
1: Дмитрий, а что сейчас их ждет? Потому что там же нужно и не только психологическое, но и физическое, и медицинское обследование полное, восстановление, потому что после такой передряги с организмом могут быть очень серьезные сложности.
0: Женщина Елена, она сама врач, она и нашим бойцам медицинскую помощь оказывала, когда они уже в Ильиновке появились. Вот. Они уже, как бы, планы у них есть, они поедут к родственникам в Петербург. Собственно, родственники тоже из Питера тоже поучаствовали в их спасении. Они же передали информацию военным нашим, что вот находится большая группа гражданских, удалось связаться. Вот их, правда, долго искали, потому что они сменили подвал, перебрались своего сгоревшего дома, там, соседнего. Вот. Ну, в принципе, они были в таком шоковом состоянии, что, наверное, не было смысла обсуждать с ними планы о будущем. Сказали, уедут в Питер к родне. Документы им сделают достаточно быстро после фильтрации. Это там буквально неделя, вот за неделю-две делают паспорт, если человек проходит все проверки.
1: Дмитрий, еще один вопрос. Вы сказали, что там было 9 человек, но меньше 10 точно, да?
0: 9.
1: А зачем ВСУшники тратили на них боеприпасы? Ради чего? Вот зачем? Это не 90 человек, не 19, это 9 человек, но остались и остались. Почему им не давали они покоя? Я чувствую, что они ночами не спали, эти ВСУшники, и думали о том, как будут их продолжать выкуривать и обстреливать. Это какое-то особенное удовольствие у них?
0: Вот Елена сказала, что она отследила вот этот момент, когда вдруг поменялся состав ВСУшников, который находился в окрестностях, в Ильиновке. Они начали целенаправленно выбивать гражданских. С велосипедами, стариков там с клетчатыми сумками или с водой, которые куда-то бредут. Вот просто открыли охоту. Они тогда спустились под землю и старались выходить оттуда как можно меньше. Елена, нет, как бы невозможно в ее словах усомниться, она сказала, что я вижу, что это была методика по зачистке территории. Ну так.
1: Это была инициатива тех ВСУшников, которые сменились, ротацию провели, или это прямая указка начальства? Вы можете это предположить? Зачем?
0: Я думаю, ВСУшников, защитников страшно бесит, что очень много людей остается. Очень много людей остается. Просто я же общался с сотнями дождавшихся. Из Красноармейска люди рассказывали, что нас спасло только то, что у нас в подвале было 20 человек, рука не поднялась 20 человек расстрелять. А рядом соседей предложили выйти, держа в руках украинские паспорта, 6 человек положили. Вот, их уже похоронили. А к подвалу им посадили...

0: нашего убитого бойца, раздетого до
1: головы. Спасибо большое. А в нашем эфире был Дмитрий Стешин. Иран нанес ущерб, превосходящий по масштабу любые разрушения, с которыми когда-либо сталкивались спецслужбы США, пишет NBC. Через пару минут обсудим.
2: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.
3: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится басов?

0: получайте скидки.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
2: А знаете ли вы что?
3: Согласно книге, Глеб Жеглов был 25-летним комсомольцем, сыгравший его в фильме «Владимир Высоцкий» на 16 лет старше.
4: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжаем обсуждение новостей. Иранские вооруженные силы смогли нанести мощные удары по американским разведывательным объектам и средствам наблюдения на Ближнем Востоке, причинив Соединенным Штатам беспрецедентный ущерб. Об этом пишет NBC. Иранские ракетные удары и атаки беспилотников нанесли ущерб, превосходящий по масштабу любые разрушения, с которыми когда-либо сталкивались спецслужбы США. Это особо подчеркивается в публикации. И данные СМИ говорят о том, что восстановление обойдется в миллиарды долларов. Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что ущерб США из-за ответных ударов со стороны Ирана составляет 13 миллиардов долларов. У нас на связи политолог-международник Елена Супонина. Елена Владимировна, я вас приветствую. Здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Елена Владимировна, вот эти успешные действия Ирана, ну, успешные не для Соединенных Штатов Америки, как мы понимаем, это все-таки способ противостоять экономической угрозе США, то есть Иран тоже не отсиживается и тоже наносит экономический ущерб довольно серьезный Соединенным Штатам, и можно сказать, то ли еще будет, если Штаты не отойдут, но отойти они не могут. Тут запутанная ситуация, верно?
5: Да, ситуация ясная. Иранцы сопротивляются очень умело, симметрично, ведут гибридную войну и наносят болезненный ущерб Соединенным Штатам Америки, хотя иранская экономика, прежде всего экономика, не столько даже военный потенциал, а экономика страдает, и ситуация будет, наверное, ухудшаться в связи с ужесточением американских санкций. Так что ситуация сложная для обеих сторон, но обращает на себя внимание, что про ущерб сейчас сообщают американские источники, и явно они базируются на данных, которые утекли от чиновников. А в администрации Трампа с этими утечками сейчас очень сложно. Так бывает еще, когда некие военные структуры хотят выбить под себя дополнительное финансирование. В этих публикациях отмечается, что ущерб разведывательным структурам, а это примерно 5 миллиардов долларов, такая цифра называется, он не вошел в просьбы дополнительных ассигнований бюджету. И, мол, на это надо выделить еще больше денег. Я вижу за этим еще и некоторый лоббизм.
4: Угу. А скажите, вот на ваш взгляд, может быть, вы сможете по этой теме также высказаться в нашем эфире, есть непопулярное мнение такое в связи с визитом главы ЦРУ в Россию, что он прилетал, чтобы прежде всего обсудить ситуацию с Ираном?
5: Сергей, да, слышала такие мнения. Наверняка эта тема обсуждалась, раз уж он тут провел не менее 7 часов. Достаточно для того, чтобы обсудить разнообразные темы от украинского конфликта до Ирана и борьбы с терроризмом. Но все-таки полагаю, что приоритетом была ситуация на востоке Европы.
4: Угу. Ну вот мы видим, что вокруг Ирана формируется некая очередная попытка разрядки, потому что иранские ракетные и беспилотные атаки нанесли как раз вот этот беспрецедентный ущерб американским разведывательным объектам. Об этом не только NBC пишут, но многие другие источники. И вот то, что масштаб разрушений превосходит любой ущерб, ранее нанесенный американским разведывательным агентством, почему со стороны США эти утечки происходят? Одна из ваших версий – это для того, чтобы выбить какие-то бюджеты военные, скорее всего, но это же репутационный ущерб для Соединенных Штатов, особенно на фоне слов Трампа, что мы, сколько раз они уже Иран победили, я уже забыл, просто стерли там в лунный грунт практически, а Иран все еще стоит и продолжает вставлять палки в колеса Соединенным Штатам. Зачем тогда они об этом так громко говорят на странице, почему они просто не закроют эту информацию?
5: Есть и другие причины, конечно. У Трампа есть противники, причем до сих пор занимающие важные позиции. Это тоже может рассматриваться как одна из версий. То есть кто-то допускает утечки, чтобы показать, вот как администрация президента США не справилась с иранским кейсом, с иранским делом. Еще причина, тоже близкая к этой, есть противники продолжения военных действий, равно как и сторонники. То есть есть те, которые занимают позицию близкую к той, что придерживается израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху, мол, надо бить, бить, не переставая, не прекращая, иначе любая передышка – это второе дыхание и становится только хуже. Так что все эти причины надо рассматривать вкупе, наверное.
4: Угу. Ну, на ваш взгляд, вот американцы, в частности, я сейчас опираюсь на слова госсекретаря США Марко Рубио, он некоторых коллег якобы уведомил, что Вашингтон не станет в ближайшее время наносить удар по Ирану. Вот Axios пишет это, ссылаясь на некие источники, и говорит о том, что американская администрация сосредоточена на иных методах давления на Тегеран, включая санкции. Что это могут быть за иные методы давления, если санкции, под которыми Иран находится, чудовищные, и уже больше 10 лет работают, если там не несколько десятков, но работают не так, как США хотелось бы, то есть толку от этого никакого нет.
5: Да, Axios становится подозрительно осведомленным источником на темы иранского кризиса, и иногда они попадают в точку. Угу. Действительно, на протяжении нескольких дней более-менее такое спокойствие установилось в Ормузском проливе, надолго ли, и даже вот о том ущербе, что сообщается, это же не в течение вот этих последних дней, это имеется в виду
4: совокупно.
5: С самого начала конфликта, угу. Да, с 28 февраля этого года, когда все началось с новой силой. И надолго ли это затишье, многие гадают, потому что для американцев происходят неприятные вещи, связанные с усилением контактов между Ираном и султанатом Оман. Глава МИД султаната Оман в эти дни посетил Тегеран, и они явно договариваются о своих способах, как суда, о своем видении, как суда должны проходить в дальнейшем через Ормузский пролив. Для американцев это нестерпимо больно, потому что договор, переговоры идут без них, договор может быть заключен без них, и ситуация опять может усложниться.
4: Да, спасибо большое. Это Елена Супонина была с нами на прямой связи, а далее у нас материал Юрия Кораблева про бум секонд-хендов.
0: Россияне стали активнее сдавать вещи в секонд-хенды. Как подсчитали в различных фондах и точках сбора, по итогам прошлого года объем рынка БУ товаров составил почти триллион рублей, а в 2026-м может вырасти еще на 12-15%, считают в Infoline. Такое поведение связано в первую очередь с общемировым трендом на экологичность и разумное потребление. Использование бывших в употреблении вещей стало совершенно привычно и набирает все большую популярность, тогда как раньше большинство девушек никогда бы это не выбрало, ну или как минимум скрыло место покупки. Сейчас открываются новые секонд-хенды, в том числе в центре Москвы. К ажиотажу подключились даже маркетплейсы. У некоторых при поиске одежды легко наткнуться на товары, бывшие в употреблении. Спрос на вещи, которые ранее использовались, связан не только с желанием сэкономить. Нередко на маркетплейсах есть вещи даже дешевле, а в секонд-хенде можно потратить часы и не найти ничего. Дело скорее в ощущении игры и охоты. Журналист «Комсомольской правды» Юлия Хожателева изучила рынок секонд-хендов. По ее словам, интерес к таким магазинам одежды освежили зумеры с трендом на осознанное потребление и желание выделиться. Слово Юлии Хожателевой.
2: Когда я приступила к этому материалу, у меня немножко скептическое было такое отношение. Я думала, сейчас я приду в секонд-хенды, увижу небольшое количество людей, и людей такого, кстати, уже возраста забальзаковского, и ну, женщин, а может быть бабушек. Но когда я начала ходить, и бывало ни в одном, ни в двух, ни в трех, я увидела абсолютно другую картину. Огромное количество молодежи. То есть именно молодые задают этот тренд. Если говорить о каких-то цифрах, да, то проводились исследования. И эти исследования, огромное количество в нем участвовало человек, 38% россиян по этому исследованию готовы покупать одежду в секонд-хендах. А 40% гардероба зумеров, ну, тех самых вот, за кем будущее во всем мире, 40% гардероба этих зумеров состоит из подержанных вещей. То есть это не только российский тренд, это мировой тренд.
0: Секонд-хенд – это попытка молодежи уйти от масс-маркета и запрос на эксклюзивность. Так считает стилист Влад Лисовец. На ресейл-площадках и в винтажных магазинах можно найти оригинальные вещи. Вот что эксперт заявил радио «Комсомольская правда».
6: Я думаю, в первую очередь, это все-таки индивидуальность. Дело в том, что найти что-то из прошлого, там, 20-25 лет назад, это вещи, которых больше ни у кого не будет. И таким образом вы будете эксклюзивной, грубо говоря, как говорит молодежь, нишевая вещь. Соответственно, это первое. Во-вторых, сейчас тренд 2000-х, а это все то, что мы носили 20-25 лет назад, и все это можно найти в секонд-хендах, и это будут реально модные вещи. А в-третьих, все, что делают дизайнеры в последнее время, это вещи абсолютно похожие. Выделиться в этом очень сложно. Поэтому для тех, кто... Ну, и экономия, конечно, в том числе. Поэтому для модников это... Говорит в первую очередь о том, что у человека хороший вкус. Пойти в секонд и найти хорошую вещь, интересную, выглядеть в ней круто, это говорит о твоем вкусе, о том, что ты умеешь находить что-то особенное.
0: Сейчас одежду для секонд-хенда, а также винтаж в основном покупают посредники из стран Европы и США, а завозят в Россию через Белоруссию и Казахстан. Но бывает, что за импортные поставки выдают даже возвраты с маркетплейсов, которые пришли в негодность. Другое дело – ресейл-платформы, где российские модники сами выставляют вещи, нередко брендовые и качественные, на продажу. Среди них востребованы и российские бренды. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
4: Россияне полюбили Узбекистан, едут активно туда осенью. Почему? Обсудим в эфире через 5 минут.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного «звездочка-125». «Звездочка-125». Гель из водорослей помогает даже в тяжелых, хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер «звездочка» 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В Великих Луках 12:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат городской думы Дмитрий Белюков принял участие во встрече с жителями улицы Торфобрикетной. Это частный сектор, поэтому вопросы, которые поднимали великолучане, были характерными для этой территории. Обсудили необходимость грейдирования дорог, освещения, благоустройства и улучшения работы общественного транспорта. По словам парламентария, такие встречи – это возможность услышать людей напрямую, понять, что действительно их волнует, и совместно искать решения. Благодарственными письмами за большой вклад в развитие молодежной политики и в связи с Днем города были награждены заведующая читальным залом Центральной городской библиотеки имени Семевского Анастасия Шахтерова и волонтеры культуры София Шарикова и Мария Толстобова. Награждение прошло в рамках празднования 860-летия первого летописного упоминания Великих Лук в новгородской летописи. Опыт Псковской области по организации комплексной реабилитации на федеральном межведомственном рабочем совещании представил Михаил Ведерников. Оно было организовано на площадке медицинского научно-практического центра «Голубое», где открыт современный центр трансляционной реабилитации. Отдельный акцент был сделан на работе с участниками СВО. Ее координатором в регионе выступает филиал Фонда «Защитники Отечества». Туда поступило 95 тысяч обращений участников СВО и членов их семей. 99% вопросов решены. Кроме того, с июля этого года на базе госпиталя создан региональный координационно-методический центр, который нацелен на поддержку именно участников СВО. В завершение совещания было подписано соглашение о сотрудничестве между Федеральным медико-биологическим агентством и правительством Псковской области.
1: О валютах.
8: Доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки, юань 12,57.
1: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
1: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
4: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Россияне полюбили Узбекистан. Соотечественники активно едут туда осенью. По данным Ассоциации туроператоров России, спрос на туры у некоторых операторов вырос в полтора раза. Виталий Осипова расскажет все подробности.
9: Россияне стали значительно чаще выбирать Узбекистан для отдыха осенью. У отдельных туроператоров спрос вырос более чем в полтора раза за год. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. По данным Фансан, большую часть бронирований пока составляют городские туры с перелетом и проживанием. При этом экскурсионные программы с каждым годом становятся востребованней среди российских путешественников. В Алиане увеличение спроса частично объясняют перераспределением туристических потоков после весеннего закрытия полетных программ в ОАЭ. Еще одним фактором стало расширение географии авиарейсов в Узбекистан. Чаще всего россияне бронируют классический маршрут через Ташкент, Самарканд и Бухару, сообщили в АТОР. Также востребован его расширенный вариант с посещением Хивы. Россияне выбирают Узбекистан за соотношение цены и качества. Такое мнение в разговоре с радио «Комсомольская правда» высказала основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму Mile Travel Майя Котляр.
10: Узбекистан не в последнее время стало трендом. Узбекистан стал трендом, если посмотреть статистики, последние 5 лет. И рост этот вполне закономерен. Короткий перелет, отсутствие визы, хорошее прямое авиасообщение, достаточно большое, масштабное из России, понятная языковая среда. При этом очень красивая и насыщенная экскурсионная составляющая. Что люди особенно отмечают, это гостеприимство, толерантность российскому народу и к туристам из России. Очень радужно принимают местное население российских туристов. При этом надо понимать, что по стоимости такая поездка пока остается заметно доступнее многих европейских экскурсионных направлений, которые сейчас, в принципе, закрыты.
9: Много агентств организуют туры в Узбекистан. Нашли одно из таких в поисковике. Они предлагают авторские туры в эту страну. Журналист «Комсомольской правды» под видом клиента позвонил узнать, что предлагают российскому туристу. Вот что рассказала про поездку в Узбекистан оператор. Она же, по всей видимости, менеджер туристической компании.
11: Колоритная страна – это как раз и Ташкент, и Самарканд, и Бухара. И детям тоже интересно, потому что не каждый возит на хлопчатобумажную фабрику, да, и вообще как это все происходит. Детям будет интересно увидеть, как готовят плов, рецепты, потому что мы будем в самом огромном ресторане, да, Казана. То есть, ну, это огромный плов. То есть, ну, помимо этого, это, конечно же, историческое наследие. Поэтому здесь у вас полностью организованный тур под ключ. И трансфер в день начала, в день окончания тура, и отели, как «Сказка Востока», да, То есть колоритная такая, где есть и хамамы, и бани, и бассейны, и при этом еще возможность погрузиться в эту культуру. Поэтому у вас полностью все организованный маршрут, начиная с первого дня, как вы приедете в Ташкент, заканчивая последним днем в Бухаре. И расслабиться можно, и походить, и погулять, и еще при этом увидеть горы ташкентские, да, то есть вот эти потрясающие виды Чарвакского водохранилища. Вот поэтому полностью организованный маршрут.
12: Правда, авторские туры в Узбекистан не самое дешевое удовольствие. Журналист «Комсомольской правды» попросил посчитать поездку на четверых, двое взрослых и двое детей, на конец сентября, начало октября на 6-7 дней. Стоимость поездки в группе из 16 человек составит 110 тысяч рублей на одного. То есть недельное путешествие на семью выходит больше 400 тысяч рублей. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
4: Еще один сюжет о том, что таксистам предложили обеспечить приоритетный доступ к заправкам. Стоимость услуг такси, несмотря на проблемы с доступностью топлива, пока остается стабильной, но чтобы избежать роста цен, перевозчики просят выделить для них специальные колонки. Юрий Кораблев обсудил эту идею с экспертами.
13: Логика в их словах есть, они ведь работают, они ведь не развлекаются, а это именно их работа. Но тогда, если предоставить преимущество таксистам, надо спросить, а что у нас будет, условно говоря, с пожарным, им тоже надо преимущество, а потом общественный транспорт, а потом еще там медицинский транспорт. И у нас получится, что какой-то непрерывный поток каких-то льготников. В свое время в московском метро, я видел цифру, было 56 категорий льготников в 90-е годы. Поэтому я... С одной стороны, понимаю их, с другой стороны, против. Чем таксисты, там, условно говоря, лучше, чем люди, которые возят продукт на газелях. Им тоже приоритет же нужно тогда. А там кто-то скажет, что я развожу молоко, оно быстрее портится, а я развожу мясо, оно дольше портится. Поэтому давайте в первую очередь заправлять молоковозы, а во вторую очередь тех, кто привозит мясо, а колбасу в третью очередь. Ну, до чего мы дойдем.
14: Таксистам нужно предоставить отдельный доступ к заправкам или выделить для них специальные колонки. Такая мера, по мнению представителей Союза работников такси, поможет водителям не терять часы в очередях на АЗС и не допустить роста цен на поездки. Сейчас стоимость такси в большинстве регионов остается примерно на прежнем уровне. Однако ситуация с топливом уже заметно осложняет работу водителей. За смену продолжительностью от 8 до 12 часов таксист может проезжать более 300 километров и тратить около 40 литров бензина. При этом на некоторых заправках действуют ограничения на объем отпуска топлива, из-за чего водителям приходится постоянно искать возможность дозаправиться. Результат уже не заставил себя ждать. Таксопарки по всей стране фиксируют отток водителей от 5 до 20%. Водители отказываются от дальних маршрутов, боятся ехать в центр города и тратят часы на поиски работающей заправки, что напрямую отражается на времени подачи машин. В Союзе работников такси предлагают либо создать отдельный АЗС для такси и общественного транспорта, либо выделить специальные колонки на обычных заправках. При этом подъезд к ним должен быть организован так, чтобы водителям не приходилось нарушать правила или объезжать общую очередь, говорит председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.
15: Когда 1:40, 2 часа стоишь, 3-4 часа ночи, чтобы заправиться, потому что завтра тебе на смену, понимаем прекрасно, что это может привести и к дополнительным каким-то дорожно-транспортным происшествиям, да, то есть потому что будут больше уставать, то есть нормального отдыха нет. А если выйти на смену с пустым баком, искать заправку, то это, считай, полсмены ты потерял.
14: С конца мая 2026 года в России наблюдается дефицит топлива, вызванный атаками дронов на нефтеперерабатывающие заводы. Власти ввели ограничения. При одной транзакции можно купить не более 30 литров бензина, а в некоторых регионах лимит доходит до 20 литров. Однако у идеи выделить отдельные колонки такси есть и противники. Автоэксперт Игорь Маджаретта понимает проблемы перевозчиков, но выделять кому-то приоритет нельзя. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
13: Логика в их словах есть, они ведь работают, они ведь не развлекаются, а это именно их работа. Но тогда, если предоставить преимущество таксистам, надо спросить, а что у нас будет, условно говоря, с пожарным, им тоже надо преимущество, а потом общественный транспорт, а потом еще там медицинский транспорт. И у нас получится, что какой-то непрерывный поток каких-то льготников. В свое время в московском метро, я видел цифру, было 56 категорий льготников в 90-е годы. Поэтому я... С одной стороны, понимаю их, с другой стороны, против. Чем таксисты, там, условно говоря, лучше, чем люди, которые возят продукты на газелях. Им тоже приоритет же нужно тогда. А там кто-то скажет, что я развожу молоко, оно быстрее портится, а я развожу мясо, оно дольше портится. Поэтому давайте в первую очередь заправлять молоковоза, а во вторую очередь тех, кто привозит мясо, а колбасу в третью очередь. Ну, до чего мы дойдем.
14: Сейчас рабочим решением видится схема заправки по дням недели или госномерам, а приоритет на колонках предлагают сохранить за аварийными службами и общественным транспортом, говорят эксперты. Таксисты отмечают, что профессиональные перевозчики все чаще переходят на газомоторное топливо, однако очередь на установку ГБО в некоторых сервисах растянулась на месяцы. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
16: Рекламно-информационная программа.
17: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
18: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Капитальный ремонт двигателя всегда пугал автовладельца. А потому вопрос, капиталить или продать автомобиль, весьма актуален. Между тем, решение проводить капитальный ремонт мотора или продать машину – задача, которая требует комплексного подхода и взвешенных решений. Первым делом необходимо оценить общее состояние автомобиля. Если кузов, подвеска и другие ключевые элементы находятся в удовлетворительном состоянии, это уже хороший знак. В противном случае, вероятно, есть смысл рассмотреть вариант с продажей. Также надо осознать, сколько автомобиль стоит на рынке. Полезно оценить аналогичные модели с учетом состояния, пробега и года выпуска. Если оценка машины после ремонта будет превышать затраченные средства, резонно восстановить движок. Кроме того, оценивая состояние машины, надо, вне всяких сомнений, уделить внимание пробегу. Часто потребность в капремонте возникает после 200 тысяч километров. Однако многие моторы способны продержаться и гораздо дольше. А регулярное ТО с использованием качественных масел и запчастей продлевают срок службы любого двигателя. В свою очередь, ряд признаков – видимые утечки масла, стук, дым из выхлопной трубы – могут указывать на необходимость капитального ремонта. Восстановление мотора может оказаться весьма затратной процедурой. Но иногда вполне реально уложиться в сумму до 200 тысяч рублей. Хотя лучше заранее готовить 1500. Все зависит от марки, а также от объема работ. Не исключены также дополнительные затраты, неучтенные изначально. Например, в ходе работ может выясниться, что для качественного ремонта требуется заменить больше деталей, чем предполагалось изначально. Среди преимуществ капитального ремонта двигателя – увеличение срока службы автомобиля. В некоторых случаях можно вернуть его в идеальное состояние. Главные недостатки затеи – вероятные высокие затраты на ремонт и наличие скрытых проблем, а также продолжительность мероприятия, которое может растянуться. С другой стороны, владелец, решивший отказаться от ремонта мотора и продать машину, избегает сопутствующих хлопот, получает деньги и может купить более свежую машину. Впрочем, предпродажное устранение недостатков автомобиля тоже может потребовать дополнительных издержек.
19: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
17: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
1: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только правда.
17: Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
20: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
21: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
3: «Агустстрой сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
22: Ой, голова закружилась.
23: Не вставай резко.
22: Куда подевались очки?
23: Они у тебя на голове.
22: А газ-то я не выключила.
23: Бабушка, ты выключила газ перед выходом.
22: Это старость.
23: Я с тобой. Справимся.
24: Здоровье мозга – ключ к долгой и полноценной жизни. Именно он позволяет нам оставаться самостоятельными и радоваться каждому дню. Хорошо, если рядом есть поддержка, а если нет? У нас в гостях эксперт по здоровью мозга Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте.
25: Здравствуйте. С возрастом работа мозга может меняться. Это может отражаться на ясности мышления, памяти, возможности сосредоточиться.
24: Но ведь каждый мечтает сохранить ясный ум, помнить важное и быть независимым.
25: Это абсолютно естественно. Одни люди и в преклонном возрасте активны, а другие начинают забывать простые вещи и терять концентрацию.
24: С возрастом многие замечают ухудшение памяти. Это естественный процесс?
25: Все верно. И серьезные сложности часто начинаются с малого. Забытого дня рождения, пропущенной таблетки. С годами могут добавляться и проблемы с сосудами, а современный ритм жизни постоянно испытывает наши умственные способности на прочность. Все это может привести к тому, что человек постепенно теряет возможность полноценно заботиться о себе. Думаю, страх стать обузой для близких знаком очень многим.
24: Проблемы с памятью и ясностью ума входят в число основных причин, серьезно снижающих качество жизни в пожилом возрасте. Расскажите, на какие именно проявления стоит обратить внимание в первую очередь?
25: Один из первых сигналов – это трудности с кратковременной памятью, когда сложно запомнить то, что произошло недавно.
24: То есть события молодости помнятся отлично, а вчерашний день или цель прихода в комнату уже нет.
25: Именно. Другой яркий симптом – потеря концентрации. Например, дочитал статью до конца и уже не помнишь, о чем она была. Или сложно удержать внимание на передаче, мысли постоянно уплывают.
24: А бывают ли эмоциональные проявления?
25: Безусловно. Частые перепады настроения, немотивированная тревожность, слезливость – все это тоже важные сигналы, которые говорят о том, что мозгу нужна поддержка.
24: Но почему у одних эти проблемы проявляются сильно, а у других – нет? Что является главной причиной?
25: Все дело в здоровье нервных клеток, нейронов. Ключевую роль здесь играет кровообращение. Когда мозг недополучает кислород и питание из-за проблем с сосудами, активность нейронов снижается, что и сказывается на работе памяти и мышления.
24: Значит, чтобы поддержать активность мозга, нужно в первую очередь позаботиться о его кровоснабжении?
25: Совершенно верно. Чистые и эластичные сосуды – это гарантия полноценного питания для нейронов. Именно это помогает сохранить ясность ума, хорошую память и самостоятельность на долгие годы.
24: Таким образом, наша главная задача – это поддержание здоровья сосудов и питания мозга. И начинать никогда не поздно. Как же правильно заботиться о мозге, чтобы сохранить его активность и поддержать здоровье?
25: Подвижный образ жизни, здоровый сон. Также требуется полноценное питание, содержащее витамины группы В, ферменты и другие полезные вещества. Сегодня для этого есть современное решение. Например, итальянские ученые разработали уникальную натуральную формулу Fortemente Gold. Над ее созданием работали более 40 лет, чтобы объединить в составе последнее достижение в поддержке активности клеток мозга.
24: Позвоните по бесплатному номеру с мобильного телефона #125, чтобы получить персональную консультацию и узнать, как можно получить Fortemente Gold бесплатно. #125. Вера Алексеевна, в чем же заключается сила Fortemente Gold?
25: Это инновационный подход к ясности ума на долгие годы. Его уникальность в сочетании натуральных компонентов и передовых технологий. Такой комплекс реально помогает восполнить необходимое питание клеткам головного мозга, поддерживая их тонус и активность на клеточном уровне.
24: Если вы хотите поддержать ясность ума и оставаться самостоятельными, не откладывайте заботу о себе на потом. Узнайте подробнее о Forte Mente Gold прямо сейчас. Позвоните на горячую линию с мобильного телефона +1 125. Только сегодня, в день нашего эфира, мы подготовили эксклюзивные условия для наших дорогих слушателей. Звоните прямо сейчас и узнайте, как можно получить Forte Mente Gold бесплатно. +1 125. Набирайте с мобильного +1 125. Вера Алексеевна, в чем же ключевая особенность Forte Mente Gold? Почему стоит обратить на него внимание?
25: Его компоненты – это полноценное питание и энергетический обмен в клетках. А от этого, напомню, напрямую зависит чистота сосудов, их эластичность и текучесть крови. Это основа. Когда мозг получает полноценное питание и кислород без препятствий, нейроны сохраняют активность. А значит, улучшается работа памяти, мышления и даже настроения.
24: Пусть ваш разум и память остаются вашим главным богатством на долгие годы. Начните заботу о себе уже сегодня с Forte Mente Gold. Позвоните по бесплатному номеру с мобильного телефона +1 125, чтобы получить персональную консультацию и узнать, как можно получить Forte Mente Gold бесплатно. +1 125. Вера Алексеевна, расскажите о составе. Какие компоненты делают Forte Mente Gold таким особенным?
25: В основе два ключевых компонента. Первый – центелла, мощный природный элемент, который помогает поддерживать здоровый метаболизм в нервной ткани. Второй – уникальные биологически активные ферменты, так называемый фактор роста, полученный из ферментированной папайи. Они способствуют поддержанию тонуса и здоровой активности головного мозга, что позволяет сохранять бодрость и энергию.
24: Очень интересный состав. Я слышала, что ферментированная папайя известна своими антиоксидантными и общеукрепляющими свойствами.
25: Верно. Forte Mente Gold оказывает комплексное действие. Чистые и эластичные сосуды – это гарантия полноценного питания для нейронов. Именно это помогает сохранить ясность ума, хорошую память и самостоятельность на долгие годы. Здоровые сосуды и активный мозг – это основа не только для хорошей памяти, но и для общего тонуса, энергии и прекрасного настроения. Помогает радоваться жизни и быть рядом с близкими. Не зря его называют «золотом для мозга» и формулой активного долголетия.
24: Звучит вдохновляюще. Итак, подведем итоги. Forte Mente Gold – это эксклюзивная формула, объединившая натуральные компоненты и передовые научные разработки.
25: Да, это итальянское качество и ваш надежный союзник для сохранения ясности ума и крепкой памяти. Forte Mente Gold – это возможность в любом возрасте жить полноценной жизнью, радоваться каждому дню и быть рядом с близкими.
24: Пусть ваш ум будет ясным, а память – крепкой. Начните заботу о себе уже сегодня с Forte Mente Gold. Позвоните по бесплатному номеру с мобильного телефона +1 125, чтобы получить персональную консультацию и узнать, как можно получить Forte Mente Gold бесплатно. +1 125.
25: Пусть ваш разум и память остаются вашим главным богатством на долгие годы.
24: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. Продукт зарегистрирован в системе «Честный знак». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок проведения акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Просто космос.
2: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Представьте себе бутылку, запечатанную не человеком, а самой природой. Она не плывет по океану, а летит через космос тысячи или даже миллионы лет. И вот, наконец, она достигает нашей Солнечной системы, и мы решаемся ее открыть. Что внутри? Рецепт инопланетного океана или химическая подпись неизвестного мира? Такой бутылкой для астрономов стала межзвездная комета 3I Atlas. Это редчайший гость из другой планетной системы, и недавно телескоп ALMA впервые в истории сумел измерить в ней содержание особой воды, тяжелой воды. В обычной воде 2 атома водорода и 1 кислород. Но иногда вместо водорода появляется его тяжелый брат-близнец – дейтерий. Получается так называемая тяжелая вода HDO. В кометах нашей Солнечной системы этого тяжелого вещества строго определенное количество. Но комета 3I Atlas преподнесла сюрприз. Доля тяжелой воды в ней оказалась минимум в 30 раз выше, чем у местных комет, и в 40 раз выше, чем в земных океанах. Это яркий химический отпечаток пальца. Он доказывает, эта комета родилась не здесь, а в совершенно чужих, не похожих на наши условия. Главный секрет – это температура. Оказывается, химические реакции, которые насыщают лед дейтерием, работают только при запредельном холоде, ниже минус 243 градусов Цельсия. Родной дом кометы 3I Atlas, протопланетный диск вокруг далекой звезды, был более холодным, чем колыбель нашей собственной системы. Получается, что этот космический странник работает как идеальный термометр и архивариус. Он запомнил условия своего рождения миллиарды лет назад. В отличие от планет, где все смешалось и изменилось, комета донесла до нас неизменный образец того холода, который царил на окраинах чужой звездной системы. Теперь подумаем о масштабе. Соотношение водорода и дейтерия во Вселенной было задано в первые минуты после Большого взрыва. Изучая лед этой кометы, мы не просто ищем другую планету. Мы касаемся фундаментальных законов физики, которые работали на заре времен. Как сказала одна из исследовательниц, такие кометы приносят нам окаменелости из другого мира. Это послание, которое не нужно расшифровывать. Оно записано в самой структуре вещества. С каждым таким гостем, вроде кометы 3I Atlas, мы учимся читать воду. И пока одни спорят о существовании инопланетян, природа просто высылает нам ледяные посылки с курьером, которого не остановить, со звездным ветром и гравитацией.
6: Просто космос.
7: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
8: Реклама. АНО «Центрная сфера» в партнерстве с медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляют. Всероссийский литературный конкурс для участников СВО и жителей прифронтовых территорий «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Если вы старше 16 лет и пишете прозу, стихи, очерки, романы или пьесы, ведете блог или оставляете в заметках на телефоне эссе, сценарии или рассказы, возможно, это ваш шанс заявить о себе. Присылайте ваши творческие работы на сайт proza.kp.ru до 30 октября этого года. «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Это 5 номинаций конкурсного отбора и 3 призовых места в каждой номинации. Первое место – 300 тысяч рублей. Второе место – 200 тысяч рублей. Третье место – 100 тысяч рублей. Победители конкурса также получат возможность принять участие в одном из образовательных заездов «Тавриды Арт» в 2027 году. Подробнее о правилах участия, номинациях, призах и финальной церемонии награждения читайте на proza.kp.ru в разделе «Положение о конкурсе». Не пишите, но хотите почитать? Заходите на сайт proza.kp.ru, знакомьтесь с произведениями авторов и выбирайте любимое. Народное голосование уже началось. Все подробности на proza.kp.ru. Возрастное ограничение 16+.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
10: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера.
11: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
13: Кремль говорит.
12: Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии. Президент обсудил с Ахмедом Аш-Шарауи текущее развитие отношений и перспективы, сообщили в пресс-службе Кремля. Во время беседы стороны выразили готовность к углублению политического диалога, сотрудничеству в экономике, гуманитарной и иных сферах. Также главы государства отметили важное значение подписанного меморандума по реорганизации авиабазы Хмеймим и пунктов в Тартусе.
13: Кремль говорит.
12: Дмитрий Песков на брифинге не стал уточнять, касались ли контакты посетившего накануне Москву директора ЦРУ США Джона Рэдклиффа с российскими спецслужбами темы Украины, Ирана или каких-то других вопросов. «Мне по этому вопросу нечего добавить к тому, что я уже сказал», — отметил представитель Кремля. Пресс-секретарь президента также добавил, что преждевременно говорить о каком бы то ни было влиянии контактов директора ЦРУ со спецслужбами России на вывод из кризиса отношений Москвы и Вашингтона. Он добавил, что президент проинформирован об итогах контактов российских спецслужб с директором ЦРУ. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно, подчеркнул Песков. Накануне утром во Внуково приземлился американский военно-транспортный самолет. До этого он был в Риге, куда прилетел с военной базы «Эндрюс». С нее отправляются воздушные суда высоко поставленных чиновников, в том числе на американского президента Дональда Трампа.
11: Об атаках.
12: Число погибших подростков от атаки ВСУ в Краснодаре возросло до 4. Умерла 14-летняя девочка, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. 6 детей остаются в медицинских учреждениях, добавила детский омбудсмен. Ранее медики диагностировали у госпитализированных несовершеннолетних осколочные и минно-взрывные ранения, термические ожоги различной степени тяжести, а также закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. Их состояние оценивается врачами как средней степени тяжести. Им оказывается квалифицированная помощь.
11: О школе.
12: В Минпросвещении прокомментировали сообщение о запрете телефонов на уроках. В ведомстве заявили, что мера начала действовать еще 1 сентября 2024 года. Новый приказ лишь закрепляет требования. Распоряжение носит технический характер. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что с 1 сентября этого года в школах введут запрет на использование телефонов на уроках. Исключение составят случаи угрозы жизни или здоровья учеников и работников. При этом гаджеты можно использовать на переменах. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
14: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Владимиру Путину доложили о контактах главы ЦРУ с представителями российских спецслужб, сообщил Дмитрий Песков. Украина постепенно проигрывает конфликт с Россией, заявил бывший министр обороны Украины, а Польша, ФРГ и Чехия, принявшие у себя наибольшее количество беженцев с Украины, в значительной мере сократили их поддержку. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Начнем с того, что президенту России Владимиру Путину доложили о контактах главы ЦРУ Рэдклиффа с представителями российских спецслужб. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что контакты между спецслужбами России и США продолжаются даже в самые сложные моменты двусторонних отношений. И это позитивный процесс.
15: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно.
14: Ну и также я хочу напомнить, что на нашем портале kp.ru большое количество важных и информативных материалов, и вот один из них на эту тему как раз в рубрике «Политика» с заголовком «Зачем директор ЦРУ на самом деле прилетел в Россию? 5 версий и один намек». Автор этого материала Александр Коц, наш специальный корреспондент, и вот он как раз разобрал 5 версий визита директора ЦРУ Рэдклиффа в Россию. Очень рекомендую к прочтению этот материал. Еще раз на сайте kp.ru с заголовком «Зачем директор ЦРУ на самом деле прилетел в Россию. Ну, а также в Кремле напомнили свою позицию по украинскому конфликту. Украина однозначно проигрывает его, и это демонстрирует динамика на фронтах, также заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
15: То, что Украина проигрывает конфликт, это однозначно. Динамика на фронтах это отчетливо демонстрирует. Это первое. То, что бывшие участники коррупционного процесса, выйдя из власти, начинают клеймить своих бывших партнеров по коррупции, это тоже однозначно и тоже очевидно. Политическая, я бы сказал так, квазиполитическая возня в недрах киевского режима имеет место, она активизируется. Киевский режим разрушается изнутри, он теряет устойчивость, которая и так всегда оставляла желать лучшего. А то, что европейцы не хотят этого замечать, они делают большую ошибку.
14: Также остается добавить на смежную тему, которая касается украинского конфликта. Ранее бывший министр обороны Украины Михаил Федоров в интервью агентству Reuters заявил, что страна постепенно проигрывает России. По его мнению, на Украине накопился ряд проблем, среди них коррупция и кумовство. Ну, помимо перечисленного, также и отсутствие общей стратегии ведения боевых действий. Также в списке неспособность к внедрению чего-то нового. Об этом 25 августа заявил бывший министр обороны Украины, опальный Михаил Федоров, давая интервью агентству Reuters. По его словам, одной из проблем Украины остается отсутствие единого подхода к использованию современных военных технологий. Бывший министр также отметил потенциал автономных дронов с элементами искусственного интеллекта и дешевых ракет-перехватчиков, а также собственных баллистических разработок. Я напомню, что Федоров 22 августа заявил, что высокий уровень коррупции в стране препятствует урегулированию конфликта и ее последующему восстановлению. По его словам, при действующей системе управления и нынешнем качестве принимаемых решений добиться этих целей невозможно. Впрочем, эту тему более развернуто пишет в нашем эфире военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Николаевич Баранец.
16: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
17: На днях бывший министр обороны Украины Михаил Федоров сделал несколько любопытных, я бы даже сказал, панических заявлений. В интервью агентству Reuters он сказал, что Украина медленно проигрывает войну России. И после этого заключил, что сейчас наступил для Украины некий поворотный момент, и этот момент определяет дальнейшую траекторию военной и гражданской политики Украины. Федоров говорит о неком новом плане прекращения конфликта. Странное заявление, правда? Прекращение конфликта. Ну и к чему же это вроде бы должно идти? К тому, чтобы высказывать мысль о том, как прекратить этот конфликт. Может быть, начать какие-то конструктивные переговоры с Москвой? Да нет же. Нет же. Бывший министр обороны Украины заговорил о слабом состоянии вооруженных сил, о тотальной коррупции, о том, что Украина при таком уровне коррупции никогда не выбарахтается из своего убогого положения. Но более того, он начинает вести разговор о том, чтобы в украинскую армию больше поступало боевой техники.

0: знаешь. Вот такой аргумент был предъявлен Федорову из-за его лицемерных заявлений. Ну а что же Москва? Москва стоит на тех же позициях. Мы не отказываемся от переговоров, но с одним условием. Для того, чтобы Киев опустился на землю и оценил ту ситуацию, которая происходит на земле. Наша позиция остается прежним. Вооруженные силы Украины должны полностью покинуть Луганскую, Донецкую республику, Запорожскую и Херсонскую. Это одно из наших условий для дальнейшего конструктивного ведения переговоров. Что Киев? Киев этого не слышит. Киев устами Федорова рыдает о плохом состоянии вооруженных сил Украины, о том, что вооруженные силы Украины тотально отступают на линии боевого соприкосновения, о том, что Украину ждет поражение. Ну что, вопрос только один. А когда же благоразумие посетит мозги и головы киевских политиков и генералов? Вот при таких тезисах, при такой позиции мы вряд ли можем рассчитывать на то, что Киев облагоразумится. И чем дальше он тянет резину, тем больше территории берет под контроль российская армия, тем больше Украина теряет своих теперь уже бывших городов и поселков. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Польша, ФРГ и Чехия, принявшие у себя наибольшее количество беженцев с Украины, в значительной мере сократили их поддержку. Мы обсудим через пару минут в эфире.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Сергей Демиденко о бесполезности экономической войны Трампа с Ираном.
4: Санкции на Иран накладывались аж с 1979 года. Там несколько было этапов. В 1979 году мы их наложили, в 1981 их ослабили, потом вновь наложили. Да, это было тогда связано с захватом американского посольства, удержанием заложников, вот, басиджами будущими. Потом был, соответственно, период с 2007 года по 2016 год, когда к санкциям уже присоединилось и международное сообщество, и Европейский Союз. После 2016 года, когда был подписан совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, санкции были ослаблены. И потом, в первую каденцию Трампа, санкции вновь опять наложили. И потом опять начали их усиливать. То есть в разрезе вот этих вот флуктуаций можно сказать, что, ну, по большому счету, Соединенные Штаты обложили Иран здесь теми возможными санкциями. Здесь санкции международные, санкции двусторонние, санкции союзников Соединенных Штатов, санкции секторальные, санкции финансовые, санкции личные, там, и так далее, и так далее. И там, на самом деле, вот этим санкциям не стесла. Здесь что единственное могут сделать Соединенные Штаты, это усилить, собственно говоря, и пытаться усилить тот санкционный режим, который сейчас уже действует. Ну, что еще там? Ну, запретить к поставке в Иран какое-то количество товаров, да, ну, там и так все уже запрещено. Положить аресты, заморозить какие-то активы, но они так уже все заморожены. И главный момент, который надо здесь учитывать, что уже отработаны и способы обхода этих блокировок.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
5: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купи.

0: О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 520070.
1: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами, будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Выкрути эмоции на Макс.
4: Макс. Максимум.
3: Новый Чанган CS35 Макс. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS35 Макс. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее.
6: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать. У микрофона Сергей Григорьев. Всех приветствую. И еще одна новость. Польша, ФРГ и Чехия – это страны, которые приняли у себя наибольшее количество беженцев с Украины и в значительной мере сократили их поддержку. Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на данные агентства Евростат. Отмечается, что лидером по числу принятых украинских беженцев стала Германия, там почти 1,3 миллиона, а второе и третье места занимают Польша и Чехия, чуть меньше. 1 661 000 и 381 тысяча беженцев с Украины соответственно. Ну а ранее посол Украины в Варшаве Василий Бондар сообщил об участившихся случаях нападения на украинцев в Польше. На минувшей неделе представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт заявил, что все прибывающие с Украины в Евросоюз беженцы, как мужчины, так и женщины, должны подтверждать, что не уклоняются от военной службы, чтобы получить статус временной защиты в Европе. Обсудим эту ситуацию. У нас на связи Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. Богдан Анатольевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Что-то меняется в Европе, но что конкретно и чем это вызвано? Вот сокращается поддержка беженцев с Украины. Это из-за чего происходит? Из-за поведения самих украинских беженцев или финансовая, социальная составляющая в упомянутых странах Польши, ФРГ и Чехии меняется каким-то образом?
7: Деньги. Просто денег уже не хватает на все это. Если прибыло 1 000 000 беженцев или больше, их надо кормить, содержать. Они постоянно, кстати, наглеют, ходят там в джоб-центры, работать не хотят. Вот. Но если изначально в состоянии эйфории, что вот началась война, мы должны их поддерживать, это как-то еще можно было объяснить бюргеру и так далее, то теперь, чем дальше, тем больше, соответственно, возмущение со стороны коренного населения. Почему наши налоги должны идти на людей, которые, например, не работают в течение там 4 лет? Поэтому все эти программы начали сокращаться еще достаточно давно. И сокращаются они в основном для тех, кто не работает. Или для тех, кто вновь прибывший, то есть его сразу заставляют работать. Или для тех, у кого есть имущество. Человек не работает, но при этом у него автомобиль, там, допустим, вот дорогой достаточно. Ему говорят, ну ты тогда продавай автомобиль и приходи к нам за помощью. А если ты не хочешь продавать, ну тогда не претендуй на помощь. Ну и много чего другого. Основная причина – это сокращение финансовых ресурсов. Дело в том, что и Германия, и Чехия, и Польша, они очень много вкладывали в военную поддержку Украины. В отношении Германии можно говорить о 60-70 миллиардах евро. Это же чудовищная сумма, это больше, чем даже бюджетная дыра в украинском бюджете. И в этом отношении, естественно, что сейчас начинают экономить. Уже говорил, по-моему, Петр Павел, что в чешском бюджете уже нет ни одной лишней кроны. Мы не можем больше тратить на Украину. Ни на Украину как на государство, ни на Украину как на беженцев, которые присутствуют на территории Чехии. Болгария заявляла то же самое. Некоторые федеральные земли в Германии заявляли то же самое. И вообще заявляли, что они на уровне банкротства уже находятся. Так что причина крайне банальна. Нет денег. деньги истощились.
6: Подождите, а на мигрантов, у них на миграционную политику деньги не заканчиваются, а на украинцев заканчиваются?
7: Понимаете, я бы сказал, перефразировал иначе. На мигрантов у них деньги есть, даже на украинцев, пока они просто очень робко пытаются это сократить. У них на немцев денег нет. Вот сокращают помощь немецким неполным семьям, матерям-одиночкам, пенсионерам. Для немцев повышают налоги. Вот. И вот это и возмущает немцев, а они ведь избиратели, и они сейчас начинают потихонечку смещать свои предвыборные симпатии в сторону других партий, которые тоже против этого выступают. Да, мигранты — это святое, но мигранты, которые туда попали, в Европу раньше, они уже как бы нечто такое устоявшееся явление. С ними ничего не поделаешь. В рамках немецкой правовой системы какого-нибудь афганца, который там живет 5 лет, и по отношению к которому суд так ничего и не принял, невозможно депортировать. Поэтому там и появлялась смехотворная система, когда брали этих афганцев и говорили: ребята, вот мы вам даем там 3-5 тысяч евро, но вы добровольно возвращаетесь обратно в Афганистан. Пожалуйста, мы вас очень просим. Ну, просто умоляем, давайте вот. И человек 700 там или 800 удалось уговорить. Они взяли эти деньги и добровольно уехали. А иначе немецкая система юридическая, она не дает. Человек получил право убежища, все. Суд может длиться 2 года, 3, 5. И все это время человек будет жить и пользоваться социальными благами немецкого социального государства.
6: Богдан Анатольевич, я вижу, что вот представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт на прошлой неделе заявил, что все прибывающие с Украины в ЕС беженцы, и мужчины, и, что важно, женщины, должны там подтверждать, что не уклоняются от военной службы. Параллельно я вспоминаю о том, что мобилизация украинских женщин зачастую рассматривалась как некая ширма информационная, да, но судя по тому, что происходит, это уже не просто теоретическая какая-то дискуссия, а, возможно, вполне себе реальная перспектива. Вот почему говорят, что женщины тоже в Европе должны подтверждать, что не уклоняются от военной службы. Это уже происходит, потому что за призыв этот публично выступают бывшие украинские чиновники и западные союзники Киева. Я могу привести пример. Бывший специальный представитель Трампа Пальный Кит Келлог заявил, что вообще не видит проблем в мобилизации женщин. И знаете, чем аргументирует? Он говорит, что его жена служила в армии США и участвовала в операции на Гренаде, а дочь вообще окончила Вестпойнт и проходила службу в Афганистане. То есть идет как бы эту форточку Овертона для украинского населения уже начинают приоткрывать.
7: Ну, Кит Келлог просто он не гражданин, не Украина, ничего либо другого. Вот. Почему бы его самого тогда не призвать записаться в украинскую армию, пойти на линию окопов? Ну а что, там его капа быстро найдет. Проблема в том, что здесь есть несколько элементов. Первый элемент популистский. Это сознательно раскручивают для того, чтобы запугать население. Второе. Существует действительно норма, по которой женщины, которые обладают медицинскими навыками, образованием медицинским, действительно должны состоять на учете в военкоматах, ну, в ТЦК по-украински. И действительно должны служить в армии в случае военного конфликта или войны. Но не на должности стрелков в окопах там, или в бронемашине там, заряжающем, а медиками. И женщины тоже активно от этого уклоняются. Они тоже, конечно, не хотят идти служить в армию даже на должности медиков где-нибудь в госпитале. А что касается тех людей, которые сейчас прибывают в ЕС, ну, я беседовал со специалистами, они говорят, они просто будут подделывать эти справки. И все. И немцы будут их пускать дальше. То есть во многом это просто имитация на самом деле. Имитация того, что, собственно говоря, вот вы видите, ну вот мы стараемся заставить граждан Украины воевать и так далее. На самом деле в рамках немецкой правовой системы, по крайней мере, это сейчас крайне мало возможно. Даже Польша, которая, в общем-то, мало внимания обращает, так прямо скажем, на ряд законов международных, даже она все равно депортируют только тех украинцев, которые дают для этого повод. То есть те, которые совершили какие-то преступления. Нарушили польское законодательство.
6: Там, а что же они тогда не ведут себя там тише воды, ниже травы? Вот такое большое количество сообщений, что они там наглеют, да, по полной программе, и видео есть.
7: Да, совершенно верно. Да. Ну, не все люди умные, не все люди достаточно спокойные, или просто даже не все могут обладать определенным чувством сдержанности и себя заставить что-то делать или наоборот не делать. У кого-то крышу срывает. Вот был там какой-то человек, я до сих пор не знаю, что он нарисовал на стенах школы, элементы нацистской символики. Что он там нарисовал? Портрет Бандеры или немецкую свастику? Не знаю что. Но его вот взяли тут же, арестовали и вытурили на территорию Украины. Он наверняка пополнил ряды ВСУ, это точно. Ну вот где бы были его, так сказать, интеллектуальные способности? Зачем он это делал? Он что-то исправил? Он какой-то ущерб кому-то нанес? Или он эту школу превратил, там, не знаю, в школу Гитлерюгенда или что? Вот зачем он рисовал на стене школы эти символы? Ну, ему мы мозги промыли, у него в мозгах ничего, кроме этой символики идеологии, не осталось. Вот он ее дальше транслировал, ну, за это поплатился. А те, кто поумнее, они спокойно там живут, не конфликтуют. Если видят враждебные отношения, то они просто берут вещички и уезжают дальше. Особенно, если у них есть уже польское гражданство. Это же гражданство ЕС, фактически.
6: Да, а я вот слышал, ну, правда, это слухи, да, но, может быть, у вас тоже есть какие-то отголоски этого, что Зеленский якобы о чем-то договорился с Германией, Нидерландами, там, Хорватией, Чехией, Швецией, Польшей,
7: ничего
6: по-моему.
7: Ничего об этом не слышал.
6: А вы понимаете, о чем я, да, о том, что снять с украинских мужчин и женщин статус беженцев с прицелом на дальнейшем?
7: Нет, это невозможно. Ну, как он может договориться? Это абсолютно невозможно, потому что это все равно, что договориться, что вот теперь за убийство наказывать не будут, я не знаю.
6: Или ну, там, то есть это тоже популизм самый настоящий, да, потому абсолютно. Что там аргумент был такой, если у тебя нет ребенка на руках, и там ты не учишься в каком-то вузе, то...
7: Это не важно. Если ты получил статус беженца, и вообще вот ты уже легализован в Европе,
6: все не снимешь.
7: В Германии. Ну, можно судиться, ну, года, вот как эти афганские беженцы, точно так же. 5 лет там, и ты будешь все это время жить, получать пособие, не работать, вот, и при этом, соответственно, ты можешь еще в любой момент взять и уехать куда-нибудь, не знаю, в Аргентину.
6: Ну, в Аргентине, например.
7: Вроде бы, он пока ничего не заявлял, что договорил.
6: Ну, заявлять может все, что угодно, вы же понимаете, и мы с вами.
7: Да, это все, Зеленский пока что к мобилизации относится очень осторожно. Зачем мобилизовывать женщин, если можно просто объявить всеобщую мобилизацию с 18 лет? Там же полно молодых людей, которые с 18 до 25.
6: Да, это та самая промежуточная ступень, которую нельзя миновать. Совершенно верно. Спасибо вам большое, Богдан Анатольевич, за ваше время, за ваши ответы. Это Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации, был с нами на прямой связи. Мы продолжим эфир радио «Комсомольская правда». Российские школьники с 1 сентября не смогут использовать мобильные телефоны на уроках. Чуть подробнее об этом через 5 минут в эфире.
3: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Руки словно чужие, пальцы скованы, плохо сгибаются. Простые дела – застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку с чаем – требуют невероятных усилий. Все объяснимо. Суставы рук испытывают колоссальную нагрузку каждый день. С возрастом хрящевая ткань истончается, синовиальная жидкость теряет свои свойства, и пальцы теряют былую ловкость. Все это может привести к проблемам при обычных движениях, а мелкая работа может стать испытанием. Попробуйте Arsil Artra. Тем более сейчас вы можете получить его абсолютно бесплатно. Просто позвоните +125 и узнайте, как это сделать. В составе Arsil Artra ценнейший тюленьий жир. Тюленьий жир содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это ваша надежная поддержка. Это забота о ваших руках. Пусть каждый пальчик как можно дольше сохраняет ловкость, а движения даются легко. Получите Arsil Artra абсолютно бесплатно. Звоните с мобильного +125. Наслаждайтесь жизнью каждый день. +125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
11: Кремль говорит.
10: Киевский режим разрушается изнутри. С таким заявлением на брифинге выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что квазиполитическая возня в недрах киевского режима имеет место. Она активизируется, однако режим теряет устойчивость, которая и так всегда оставляла желать лучшего. Кроме того, динамика на фронте четко показывает, что Украина проигрывает в конфликте, подытожил представитель Кремля. Накануне экс-министр обороны Украины Михаил Федоров заявлял, что страна медленно и постепенно проигрывает войну. России. Он отмечал, что у Киева есть только несколько месяцев, чтобы принять ключевые решения, необходимые для перелома ситуации в свою пользу. Киеву не хватает общего видения того, как победить в четырехлетнем конфликте. Украину сдерживает и неспособность к инновациям.
9: О пожарах.
10: К тушению пожара под Анапой подключили авиацию. Задействованы самолет-амфибия Б-200 и вертолет Ми-8. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, в заповеднике Утриш уже горит 70 гектаров земли. Утром в районе пожара ввели режим ЧС, развернут оперативный штаб. Возгорание в заповеднике под Анапой началось накануне вечером после атаки беспилотников на Краснодарский край. На территорию охраняемой зоны упал беспилотник.
9: О судебных делах.
10: 74-летнюю жительницу Бердянска приговорили к 14 годам колонии за госизмену. По данным суда, в 2024-м она через приложение украинского банка перевела на счета, связанные с финансированием ВСУ, 1500 гривен, чуть больше 3000 рублей. Суд расценил переводы как финансовую помощь иностранному государству в деятельности против безопасности России.
9: О важном.
10: Украинский тяжелоатлет демонстративно отвернулся от российского флага на юношеском чемпионате Европы в Приштине. Инцидент произошел во время церемонии награждения и исполнения государственного гимна России. Золотую медаль в весовой категории до 75 килограммов завоевал наш соотечественник Арсений Курочкин. Серебряная награда досталась представителю Албании, а замкнул тройку призеров украинец Иван Пласкина. Как только в зале зазвучал российский гимн, бронзовый призер демонстративно отвернулся от мультимедийного экрана, на котором транслировались флаги всех трех государств.
9: О погоде.
10: В гидрометцентре спрогнозировали туман, предстоящий ночью в Московской области. В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 3 часов ночи и до 8 часов утра четверга. В столице желтый уровень пока не вводили. Сейчас в Москве плюс 16, пасмурно, временами дождь. Больше новостей в мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
6: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда» в студии Сергей Григорьев. И теперь поговорим о том, что российские школьники с 1 сентября не смогут использовать мобильные телефоны на уроках. С этой даты вступает в силу приказ номер 316 Министерства просвещения, вводящий соответствующий запрет. В документе отмечается, что ученики не должны использовать гаджеты во время учебных занятий и при освоении общеобразовательных программ. Исключениями станут экстренные случаи или ситуации, когда возникнет угроза жизни и здоровью учеников или работников школы. На переменах учащиеся смогут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными в отдельном порядке образовательной организации. Учитель года России 2022 Дмитрий Лутовинов считает, что появился отдельный законодательный акт о запрете телефонов в школе. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
12: Многие понимают решение о запрете телефонов в школе не так правильно, скажем. Потому что это не означает, что дети вообще не смогут переносить в школу телефон, будут без связи с родителями. Конечно, оставаться на связи сейчас важно для всех нас. Вопрос про то, чтобы обеспечить нормативное право учителя ограничивать использование телефона на уроке. Чтобы учитель напрямую мог запретить, и ссылаясь на законодательный акт, детям доставать телефон на уроке. Сейчас мы, конечно, ограничиваем использование телефонов на уроках. Дети у нас их хранят у себя в рюкзаках, включают беззвучный режим или там отключают, да, по-разному. Поэтому на уроках их использовать, в принципе, и так нельзя.
6: Другой вопрос, что если школьник, несмотря на запрет мобильных телефонов на уроках, использует свой гаджет, то директор лицея 369 в Санкт-Петербурге, член общественной палаты города Санкт-Петербург Константин Ткостов, считает, что именно родители должны провести воспитательную работу со своими детьми и рассказать, в каких случаях в школе можно, а в каких нельзя использовать телефон.
13: Размахивать перед ним приказом министра? Нет. Ну вот здесь есть момент. Если учитель перестанет учить, ребенок не будет научен. Учитель учит, ребенок учится. А семья любит и воспитывает своего ребенка. Наши уважаемые родители должны понимать, если мы говорим о средстве связи, то это не современный гаджет за огромное количество денег, а это мобильный телефон без игровых функций. Тогда и мы зрение ребенка сохраним, и здоровье сохраним, потому что на переменах, поверьте мне, больно смотреть, когда дети занимаются играми, они отдыхают, по крайней мере, от уроков, проводя как-то плюс-минус активно свое свободное время на переменах.
6: Ну, а еще с 1 сентября в российских школах вместо привычного звонка зазвучат музыкальные фрагменты. В Министерстве просвещения считают, что такая замена сделает образовательную среду более комфортной. Инициатива получила общероссийский масштаб после того, как проект «Мелодии вместо звонков» был опробован в Москве. А в России тем временем наблюдается бум секонд-хендов. Наши соотечественники активно пользуются услугами ресейл-платформ и винтажных магазинов. Отдают и покупают там вещи. А почему бэушные джинсы, кофты и рубашки стали так популярны? Об этом в материале Юрия Кораблева.
14: Россияне стали активнее сдавать вещи в секонд-хенды. Как подсчитали в различных фондах и точках сбора, по итогам прошлого года объем рынка БУ товаров составил почти триллион рублей, а в 2026-м может вырасти еще на 12-15%, считают в Инфолайн. Такое поведение связано в первую очередь с общемировым трендом на экологичность и разумное потребление. Использование бывших в употреблении вещей стало совершенно привычно и набирает все большую популярность, тогда как раньше большинство девушек никогда бы это не выбрало, ну или как минимум скрыло место покупки. Сейчас открываются новые секонд-хенды, в том числе в центре Москвы. К ажиотажу подключились даже маркетплейсы. У некоторых при поиске одежды легко наткнуться на товары, бывшие в употреблении. Спрос на вещи, которые ранее использовались, связан не только с желанием сэкономить. Нередко на маркетплейсах есть вещи даже дешевле, а в секонд-хенде можно потратить часы и не найти ничего. Дело скорее в ощущении игры и охоты. Журналист «Комсомольской правды» Юлия Хожателева изучила рынок секонд-хендов. По ее словам, интерес к таким магазинам одежды освежили зумеры с трендом на осознанное потребление и желание выделиться. Слово Юлии Хожателевой.
15: Когда я приступила к этому материалу, у меня немножко скептическое было такое отношение. Я думала, сейчас я приду в секонд-хенды, увижу небольшое количество людей, и людей такого, кстати, уже возраста забальзаковского, и женщин, а может быть бабушек. Но когда я начала ходить, и бывало ни в одном, ни в двух, ни в трех, я увидела абсолютно другую картину. Огромное количество молодежи. То есть именно молодые задают этот тренд. Если говорить о каких-то цифрах, да, то проводились исследования. И эти исследования, огромное количество в нем участвовало человек, 38% россиян по этому исследованию готовы покупать одежду в секонд-хендах. А 40% гардероба зумеров, тех самых за кем будущее во всем мире, 40% гардероба этих зумеров состоит из подержанных вещей. То есть это не только российский тренд, это мировой тренд.
14: Секонд-хенд – это попытка молодежи уйти от масс-маркета и запрос на эксклюзивность. Так считает стилист Влад Лисовец. На ресейл-площадках и винтажных магазинах можно найти оригинальные вещи. Вот что эксперт заявил радио «Комсомольская правда».
16: Я думаю, в первую очередь, это все-таки индивидуальность. Дело в том, что найти что-то из прошлого, 20-25 лет назад, это вещи, которых больше ни у кого не будет. И таким образом вы будете эксклюзивной, грубо говоря, как говорит молодежь, нишевая вещь. Соответственно, это первое. Во-вторых, сейчас тренд 2000-х, а это все то, что мы носили 20-25 лет назад, и все это можно найти в секонд-хендах, и это будут реально модные вещи. А в-третьих, все, что делают дизайнеры в последнее время, это вещи абсолютно похожие. Выделиться в этом очень сложно. Поэтому для тех, кто... Ну, и экономия, конечно, в том числе. Поэтому для модников это... говорит в первую очередь о том, что у человека хороший вкус. Пойти в секонд и найти хорошую вещь, интересную, выглядеть в ней круто, это говорит о твоем вкусе, о том, что ты умеешь находить что-то особенное.
14: Сейчас одежду для секонд-хенда, а также винтаж в основном покупают посредники из стран Европы и США, а завозят в Россию через Белоруссию и Казахстан. Но бывает, что за импортные поставки выдают даже возвраты с маркетплейсов, которые пришли в негодность. Другое дело – ресейл-платформы, где российские модники сами выставляют вещи, нередко брендовые и качественные, на продажу. Среди них востребованы и российские бренды. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
6: Теперь немного новостей спорта. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги Tampa Bay Lightning Никита Кучеров во второй раз стал обладателем Харламов Трофи по итогам сезона. Кучеров победил по итогам голосования экспертного жюри, в состав которого вошли члены зала славы, руководители континентальной хоккейной лиги, журналисты и известные представители хоккея. Он набрал 90 баллов. Второе место занял нападающий Локомотива Александр Радулов. Он получил 63 балла, а третьим стал форвард Вашингтона Александр Овечкин. У него 30 баллов. Я напомню, Кучеров впервые выиграл Харламов трофи по итогам сезона 18-19 годов. Овечкин является рекордсменом по числу этих наград. Россиян 9 раз становился лауреатом премии. Но в прошлом сезоне Кучеров провел за Tampa Bay Lightning 83 матча в регулярном чемпионате НХЛ и плей-офф и набрал в них 136 баллов. Это 45 заброшенных шайб и 91 результативная передача. И по итогам сезона он во второй раз в карьере стал обладателем Харт Трофи. Этот приз, который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. К слову, новый регулярный сезон НХЛ стартует уже 29 сентября. Ну а о других новостях спорта в нашем эфире расскажет мой коллега Василий Воронин.
3: Новости спорта.
17: Российские теннисисты Мира Андреева и Андрей Рублев вышли в четвертьфинал смешанного разряда US Open. Спортсмены одержали победу над действующими чемпионами US Open в миксте – итальянским дуэтом Сарам Эррани и Андреа Вавасори. 28-летний Рублев занимает 24-ю строчку мирового рейтинга. На его счету 18 титулов ATP в одиночном разряде и 4 в парном. 19-летней Андреевой принадлежит 5-е место в одиночном рейтинге WTA. У нее 6 титулов, включая победу на Ролан-Гаррос в этом году, а также 3 титула в парах. Украинский тяжелоатлет Иван Пласкиня отвернулся от флага России во время исполнения гимна нашей страны на церемонии награждения на чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов до 15 и 17 лет в Приштине, Косово. Накануне россиянин Арсений Курочкин с двумя рекордами Европы стал победителем соревнований в категории до 75 килограмм среди атлетов до 17 лет. Пласкиня взял бронзу. Во время исполнения гимна России украинец не повернулся к экрану, на котором поднимались флаги стран-призеров, и демонстративно смотрел в пол. При этом на экране также поднимался и флаг Украины. Российский полузащитник Алексей Батраков признался, что испытывает волнение перед своим стартом в турецком Галатасарае и в новой стране. 21-летний Батраков 20 августа подписал контракт с Галатасараем до 2031 года. Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. Он стал самым дорогим игроком РПЛ по версии портала Transfermarkt и занимает второе место в списке самых дорогих российских футболистов, уступая только голкиперу Пари Сен-Жермен Матвею Сафонову – 30 миллионов евро. С вами был Василий Воронин.
3: Новости спорта. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Друзья, будущее наступило.
18: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда».
9: Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
2: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
18: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
19: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
20: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Срочно на здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
22: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Обычно о таком молчат, но именно эта проблема – испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из-за одного простого факта – мужские силы уходят. У меня в гостях специалист Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте, Ольга.
23: Здравствуйте.
22: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
23: Нет, но это сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда дефицит главного ресурса – тестостерона. И дело не в лень или устал, это конкретный физиологический процесс. И если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего организма.
22: А как недостаток тестостерона может так повлиять на жизнь и здоровье?
23: Все просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Он – руководитель мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, благодаря которым работает двигатель, начнут отказывать один за другим.
22: И какие цилиндры перестают работать первыми?
23: Самые важные для мужчины. Первый – цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает желания. Второй цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
22: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
23: Конечно. Но важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно, но именно тестостерон отвечает еще и за тонус и эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми, кровь не приливает в нужном объеме, мужская сила ослабевает, а потом пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое или хуже. Живот растет, жена отворачивается. Вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули на себя рукой.
0: Но почему так рано? Раньше мужчины и в 70 были активны.
23: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. И это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
0: Получается, единственный вариант – искусственные стимуляторы из аптеки.
23: Многие так думают. И напрасно. Они работают грубо, насильно расширяют сосуды. Но это же риски, и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. То есть через время без этой химии уже ничего не получится.
0: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы стать источником важных элементов для поддержания организма мужчины в такой непростой момент?
23: Да, и одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
0: А что в нем особенного? Сейчас столько всего продают.
23: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
0: Три, а не один?
23: И в этом главная сила. Представьте, двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют «восточным секретом силы». Он – природный источник эргостерина, который принимает активное участие в стимуляции естественного притока крови к малому тазу, чтобы мужчина был готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это источник уникальных гинсенозидов, которые участвуют в процессе расширения сосудов и продлении полового акта. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Это источник инкариина, который важен для мужского организма, так как благодаря ему мужчина может сохранить стойкость эрекции и предупредить преждевременное окончание близости.
1: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните с мобильного «125».
0: А мы продолжаем. В секрете императора «Актив Плюс» три компонента, и все?
23: Нет. Производители секрета императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены еще и ягоды годжи. Это источник мощнейшего природного антиоксиданта, который участвует в поддержании работы семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
0: Да, вы говорили, что тестостерон отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
23: Именно. А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Он содержит фермент, который участвует в поддержании эластичности сосудов малого таза, от которых зависит многое – от эрекции до здоровья простаты. Понимаете? То есть секрет императора «Актив Плюс» – это не просто продукт для хорошей эрекции. Это важное питание для всей мочеполовой системы мужчины.
0: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу.
1: Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните с мобильного «125».
0: Получается, секрет императора – это не средство на раз, а целая система.
23: Именно. Компоненты продукта «Секрет императора Актив Плюс» участвуют в продолжительности эрекции без риска для сердца, контроле длительности близости, сохранении либидо и ярких эмоций. Это важное питание всех органов малого таза, в том числе и простаты, чтобы вы были активными и полными сил.
0: Потрясающе! Но почему «Секрет императора Актив Плюс»? Что значит этот плюс?
23: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они доработали формулу и создали усиленную версию продукта, которую назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
1: Внимание! Акция! Позвоните сегодня, и при заказе получите «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Звоните с мобильного «125».
23: Помните, возраст – не приговор. «Секрет императора Актив Плюс» – это не просто радость близости. Это желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
22: Спасибо за такой важный разговор.
1: Все позвонившие сегодня при заказе смогут получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Узнайте, как это сделать по телефону *125. Звонки по России бесплатные и анонимные. *125.
22: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
21: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
21: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Просто космос.
7: Всем привет, здесь «Просто космос», и я Баченина М. Недавно астрономы обнаружили звездную систему HD 110-067. Знаю, неинтересное название, но она оказалась удивительно похожа на нашу, солнечную. Шесть планет в ней движутся в идеальном ритме, словно шестеренки, напоминая компактную копию дома, в котором живем мы. И, конечно, сразу возникает главный вопрос. Если есть такая похожая система, сможем ли мы найти там аналог нашей Земли? Пока, ответ разочаровывает, система похожа на нашу по устройству, но не по условиям. Все найденные планеты расположены слишком близко к своей звезде. Это раскаленные миры размера между Землей и Нептуном. У них нет каменной поверхности и тем более жидкой воды. Так что искать вторую Землю там пока бессмысленно. Но сам факт открытия доказывает главное. Наш тип звездных систем не случайность, а распространенное явление в галактике. Следующее, о чем хочу рассказать вам, переносит нас в гораздо более грандиозные масштабы. Ученые наблюдают процесс, от которого захватывает дух. Ядро далекой галактики буквально выключается на глазах. Ну, представьте себе, огромный город, который внезапно погружается во тьму. Раньше этот объект принадлежал к классу активных галактик. Его центр ярко сиял из-за того, что сверхмассивная черная дыра жадно пожирала газ и пыль. Но аппетит дыры упал. Топливо закончилось, и свечение угасло в десятки раз. Обычно такие процессы длятся миллионы лет. Но астрономам повезло поймать этот момент практически в реальном времени. Это уникальная возможность увидеть, как гигантский космический костер затухает на наших глазах, и понять, как рождаются и умирают активные ядра галактик.
21: Просто космос.
8: Реклама. «Комсомольская правда».
24: Читайте в еженедельном выпуске. Сергей Жуков из «Руки вверх» возглавил рейтинг самых богатых звезд. Опасные для сердечников советы из интернета. Астропрогноз на сентябрь для всех знаков зодиака. Газета в продаже с 26 августа.
25: Для лиц старше 12 лет.
21: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
4: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке».
10: Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
11: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
12: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
13: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
15: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
25: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
26: О важном.
25: Владимир Путин встретился в Кремле с главой Минпромторга Антоном Алихановым. Ранее о планах президента сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что Минпромторг – одно из ведущих ведомств. У него напряженная повестка. Алиханов доложит президенту о результатах работы за первое полугодие 2026-го.
26: О пожарах.
25: Число жертв пожара на Амурском газохимическом комплексе выросло до 8. Обнаружено тело одного из 9 пропавших. Местонахождение еще 8 остается неизвестным, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. Накануне на предприятии произошло возгорание на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. Госпитализированы 37 человек. Всего за медпомощью обратились 152. Возбуждено уголовное дело.
26: О происшествии.
25: В Ингушетии 10-летний мальчик получил огнестрельное ранение в ногу во время погони ДПС. Инцидент произошел на федеральной трассе, когда полицейские попытались остановить две «Лады Приоры» без номеров. Водители проигнорировали требования и попытались скрыться. Тогда автоинспекторы открыли огонь по колесам. Пуля прошла через задний бампер одной из машин и ранила ребенка, находившегося в салоне. Позже оба водителя бросили автомобиль и сбежали, однако были задержаны и арестованы на 10 суток. Пострадавшего экстренно прооперировали. Его жизни ничего не угрожает.
26: Об образовании.
25: В сентябре в России появится масштабная программа обучения учителей работе с искусственным интеллектом. Программу запустили Минпросвещение, Минцифры и Государственный университет просвещения. Педагогов научат разбираться в нейросетях с нуля и применять их на практике. От составления уроков до подготовки заданий разной сложности. К концу года обучить практическому применению нейросетей для подготовки учебных материалов планируют 250 тысяч учителей. Ранее Минпросвещение анонсировало курс по ИИ для школьников. Его введут осенью этого года.
26: О технологиях.
25: В Австралии запретят песни, созданные с помощью нейросетей. Решение принято Австралийской ассоциацией звукозаписывающей индустрии на фоне успеха ИИ-ремикса на хит Мадонны «Как молитва». Композиция со сгенерированным вокалом и барабанами уже 16 недель лидирует в топ-20. Теперь полностью созданные нейросетями треки больше не смогут претендовать на места в официальных австралийских топах. Музыка будет признана легальной только в том случае, если люди сами написали текст, а также вживую исполнили ведущие вокалы партии на основных инструментах. Евгения Глинская, служба информации.
27: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
6: Радио «Комсомольская правда», прямой эфир. Как обычно, в это время на связь со студией выходит официальный представитель компании «Аквалайф». И я, Антон Челышев, приветствую на связи со студией Асю Рака, официального представителя компании «Аквалайф». Ася, слышишь ли ты студию? Давай проверим.
28: Слышу студию хорошо, как слышно меня, Антон?
6: И мы тебя слышим тоже замечательно.
2: Приветствую тебя, приветствую всех наших радиослушателей. Желаю всем хорошего настроения, а самое главное – хорошего самочувствия. Ибо если чувствуете вы себя хорошо, то и настроение как-то вот на автомате становится хорошим. А то, когда встаешь вот еле-еле, и то по будильнику, и то заставляешь себя встать, заставляешь себя завестись и начать этот день, это, конечно, не добавляет нам улыбок на лице, а лишь страдания, когда вот мы все делаем через силу. Поэтому я предлагаю поговорить о том, что, собственно говоря, меняет качество нашей жизни, а именно об ингаляциях. И, внимание, сегодня особое предложение, которого не было никогда. Никогда не было. И не знаю, будет, не будет, но о нем чуть позже. Сейчас хочу поговорить о следующем. Наблюдаю просто это, так как веду наш Макс-канал, наш Телеграм-канал, во ВКонтакте и другие социальные сети нашей компании, то я вижу, что люди привыкли бороться со следствиями и бороться с ними уже тогда, когда, ну, что называется, гром грянул, да, уже невозможно игнорировать и бороться именно со следствиями. То есть головная боль – таблетка. Ну, почувствовали усталость, но побольше выпью кофе. А сама причина остается. Я ни в коем случае не призываю сейчас кого-то отказаться от кофе или от лекарственных средств, или от любых других привычек, которые делают настроение лучше. Я хочу предложить вам ритуал, который вы начнете сначала выполнять, может быть, по памятке, а потом он станет частью вашей жизни, и вы почувствуете, как вам будет легче и проще. И этот ритуал, он поможет вам и перенастроиться, и взбодриться, и быть более активным каждый день, и менять ваше состояние с каждым днем. Конечно же, как всегда у меня, без науки, без исследований не обошлось. Вы знаете, как я это люблю. Так вот, давайте начнем с того, что, собственно говоря, сегодня делается в нашей стране. Начну с главного. В прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме был представлен аппарат для ингаляционной терапии водородом. Его разработал Государственный научный центр Келдыша. Он входит в Роскосмос совместно с научным медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины Минздрава России и представил его лично министр здравоохранения России. Это уже не проба пера. Этот прибор прошел клинические испытания, он зарегистрирован и он уже применяется в медицинских центрах страны. Что об этом сказал министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме? Я цитирую его, это его слова. Водород – это технология, которая за последние годы, особенно в период ковида, стала активно развиваться. Она очень хорошо изменяет капиллярный кровоток и активно помогает пациентам с ХОБЛ, заболеванием, которое у пожилых стоит на втором месте по смертности. Официально заявлены эффекты от Минздрава. Снижение хронического воспаления, основа возрастных болезней, улучшение клеточного дыхания, восстановление капиллярного кровотока, помощь при ХОБЛ, бронхиальной астме, постковидной реабилитации, улучшение когнитивных функций, снижение усталости. Я к чему все это рассказываю? Что многие до сих пор говорят, что мы лапшу на уши вешаем, нет никакого водорода в воде, дышать им невозможно, пить его невозможно, все это профанация, реклама, и кто на это ведется, глупые люди. Мы, думаю, все гордимся достижениями нашей страны во многих сферах, и я думаю, здесь нет повода пожать плечами и не доверять. Да? Минздрав Российской Федерации официально создал собственный прибор для ингаляции водородом. Несколько великих, не побоюсь этого слова, ученых нашей страны, таких как Олег Стефанович академик Александр Чучалин, изучают воздействие водорода, когда человек пьет водородную воду или когда человек делает ингаляции, проводит собственные исследования. Но сложно назвать это профанацией, правильно? Я считаю, мы должны гордиться тем, что наша наука идет впереди, опережает и создает современные гаджеты и для профилактики заболеваний возрастных, чтобы их было как можно меньше. И для лечения уже не следствий, а на воздействие первопричины большинства заболеваний. Я считаю, это очень и очень здорово. И наша компания «Фабрика здоровья» под своей торговой маркой «Аквалайф» создает свои приборы для того, чтобы вы могли пить водородную воду дома, могли делать ингаляции водородом у себя дома. Ингаляции водородом сегодня предлагает огромное число клиник по всей стране, не только в Москве. Цены начинаются от 1000 рублей за 10 минут за ингаляции водородом. Здесь я предлагаю вам просто в простую математику поиграть, да, вы один раз можете купить себе прибор, который вам и воду готовит, насыщенную водородом, чтобы пить, и чтобы делать ингаляции, и делать их дома, а не ездить куда-то, потому что, ну, минимум нужен курс 10 ингаляций, их надо постоянно повторять, делать, чтобы был тот самый эффект, которого вы

0: минуты или за 10 минут. Причем налить туда вы можете от 50 до 350 миллилитров, то есть сколько вы готовы выпить. Ведь водородную воду надо пить максимально свежей. Приготовили, выпили, приготовили, выпили. Вот от 50 миллилитров до 350 миллилитров вы можете туда наливать. И готовить либо 2 минуты, либо 10 минут. Когда наливаете полный 350 мл, вы подключаете к нему канюлю и подключаете, присоединяете. Она идет в комплекте, так же, как и зарядное устройство. Подсоединили канюлю, включили режим 10 минут, канюлю вставили в нос. Это безболезненно, никуда далеко не засовывается. Я думаю, многие делали ингаляции, знают, что канюля вставляется здесь, в край. И дышите. И дышите 10 минут. А дышать можно и 20 минут, и 30 минут, и 40 минут, и 50 минут, и так далее, и так далее, и так далее. Сколько хотите. Посчитайте уже вот эту математику, да, если в клиниках предлагают от 1000 рублей за 10 минут. А дышать можно 60 минут подряд. А в клиниках предлагают минимум полчаса подышать. Минимум, да. Вот. А у вас здесь, вы один раз купили этот прибор, дышите сколько хотите, дышите всей семьей, канюли только обрабатывайте или купите дополнительно канюлю для других членов семьи. Или обрабатывайте кислотной водой или чем-то там, чтобы одной канюлей могли пользоваться все. Все, у вас в комплекте есть все. Один раз, одна покупка, чтобы делать ингаляции и пить водородную воду, причем не только дома, а где захотите. Вы его зарядили, как мобильный телефон, и всегда везде с собой носите. Носить его с собой легко. Он выполнен из тритана. Тритан прочнее гораздо, чем стекло, но при этом легче. Сумочку получается за раз-два. У него на крышке есть такой специальный крючок. Я за него ленточку цепляю и вешаю на плечо, как сумочку. Меня можно в городе, в Москве встретить. Вот так у меня как сумочка. Плечо висит генератор водородной воды. А еще у него на крышке есть специальный как отдел, крышечка такая снимается, и туда можно класть свои витаминки, БАДы, лекарственные препараты, которые вам необходимо выпить. Все. Плюс ко всему, у него еще в комплекте идет два мешочка с минералами для того, чтобы готовить щелочную воду с pH 9,2. Все, то есть это максимальная комплектация. Это самый лучший подарок, какой вы можете сделать самому себе. Кому-то, кому вы от всей души желаете здоровья. И впервые, еще раз подчеркну, исторический момент, мы впервые за все время продаж выводим в эфир генератор премиум отдельно за 25 тысяч рублей. Мы получили такое количество запросов от людей, которым нужен именно вот генератор премиум, что, конечно же, идем навстречу и делаем такое невероятное предложение. Но это разовая акция, так как количество ограничено. Потому что совсем скоро уже будет новая партия собрана, а эта партия заканчивается. Поэтому, конечно же, лучше заказать сегодня. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Лайфхак от меня. Я всегда дышу перед сном. Делаю 2-3 ингаляции подряд, то есть полчаса. Вот я уже в кровать легла, глазки закрыла. Могу какую-нибудь музыку включить, звуки леса люблю, но больше всего люблю шум волн. Сон! Гораздо глубже. У меня приложение, которое сон отслеживает. И когда я делаю ингаляции, мой сон гораздо эффективнее для восстановления. Попробуйте и вы. 25 тысяч только сегодня. Генератор водородной воды Aqualife Premium в своей самой полной комплектации. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Предложение ограничено и по времени, и по количеству генераторов.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Реклама. Август в строй сам. Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь Электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
4: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: Получайте скидки. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что?
1: Тушканчики не пьют. Необходимую для организма влагу они получают в составе корма.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: И вновь к разговору о правильной воде мы обращаемся. Официальный представитель компании «Аквалайф» Асерак по-прежнему на связи со студией и, как всегда, готова не только рассказывать, но и отвечать на ваши вопросы и даже принимать, выслушивать ваши отзывы. Поэтому звоните в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702 для того, чтобы с Асей поговорить.
3: Звоните, это будет очень здорово пообщаться с вами. Всегда любим послушать ваши отзывы, послушать ваши вопросы. Дозванивайтесь. Ну, а пока давайте я напомню всем о беспрецедентном, историческом, можно сказать, предложении, потому что, ну, не было никогда такого, и не знаю, будет ли, потому что, на самом деле, генераторов премиум у нас крайне мало. А следующая осенняя партия, которая сейчас собирается готовиться, она будет уже дороже, потому что очень сильно подорожала и логистика, и вы знаете, я надеюсь, понимаете, почему, и комплектующие в том числе. Все будет дороже. Осенью сейчас 25 тысяч рублей генератор водородной воды «Аквалайф Премиум», при помощи которого вы делаете ингаляции, при помощи которого вы готовите водородную воду в двух режимах, при помощи которого вы готовите в том числе щелочную воду, которую вы заряжаете как мобильный, носите всегда везде с собой, чтобы всегда пить правильную воду, получать водород, получать энергию, получать антиоксиданты с каждым глотком. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55, но по секрету скажу, только для вас. Кто хотел два генератора, вы также их можете заказать с хорошей скидкой, как и другие наши товары для радиослушателей «Комсомольской правды». Сегодня особый день. Звоните 8 800 505 08 55. Ну, а теперь давайте поговорим о том, что, собственно говоря, дает нам с вами ежедневные ингаляции водорода. Ну, во-первых, ингаляция водородом обладает антиоксидантным, противовоспалительными свойствами, регулирует иммунную систему, усиливает прочность сосудов, способствует улучшению кишечной флоры, благотворно воздействует на состояние кожи, уменьшает выпадение волос, повышает выносливость, защищает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, сокращает жизненный цикл вирусов. Ибо молекулярный водород – это фитотерапевтический газ, который вот настолько эффективен. И еще раз рекомендуют во многих клиниках. Я нашла одну клинику здесь, в Москве, которая рекомендует делать регулярную ингаляцию молекулярным водородом, в том числе и беременным, особенно если у них ярко выраженный токсикоз. Потому что вот по наблюдению, по согласно исследованиям врачей, снимает такие явления. Но здесь я оговорюсь сразу, всегда это у беременных должно быть строго по согласованию с врачом. Вот так. Это моя оговорка. Но я рассказываю то, что я прочитала. Вы можете тоже это найти и почитать абсолютно в свободном доступе. Но давайте перейдем к мировому опыту, ибо молекулярный водород исследуется во всех, ну не во всех странах, во все очень многих странах мира. И пионеры здесь японцы. Я лично на 19-м международном конгрессе ИСАМ в России писала интервью с Инаиши Сан. Это он создатель и генеральный директор компании Suvisa Japan, которая занимается производством специализированных именно ингаляторов водорода. Почему он создал эту компанию? Он в молодости переболел лихорадкой Денге. Это очень тяжелое вирусное заболевание, от которого нет прямого противовирусного препарата. Наиша Сан сказал мне следующее. Я исцелился именно благодаря водородным ингаляциям. После того, как он выздоровел, он и создал компанию, которая производит водородный ингалятор. И вот что он говорил в ответ на мои вопросы. В Японии водородная терапия – часть официальной медицины, с его слов. Применение в клиниках и реабилитационных центрах растет быстрее, чем в домашнем секторе. Япония была одной из первых стран, где начали серьезно изучать и применять водородную терапию. «В чем разница между питьем водородной воды и ингаляциями?» – спросила я и Наиши Сан. И он объяснил так. Ингаляция – газообразный водород через легкие напрямую попадает в кровоток и быстро распределяется по организму. Концентрация здесь в десятки раз выше. Это самый мощный и быстрый способ доставки. Питье воды – главное преимущество – простота и комплексность. Насыщаем организм влагой и получаем антиоксидантный эффект в пищеварительной системе. Три главных эффекта от Инаиши Сана. Он испробовал это на собственном опыте, он общается с врачами, он создатель компании. Он считает следующее, что ингаляции водородом и питье водородной воды – это мощнейший антиоксидант, который избирательно нейтрализует самые вредные свободные радикалы. Именно поэтому у водорода нет противопоказаний, нет побочных эффектов. Противовоспалительное действие – основа помощи при хронических состояниях, нейропротекторный эффект и улучшение сна. То, о чем я говорю, что я наблюдаю на своем опыте, помогает восстанавливать нервную систему. Долгосрочная выгода – это вот как Инаиши Сан озвучил, это его цитата, цитирую. «Мы говорим не о продлении жизни, а о продлении периода активного, здорового долголетия. Цель – оставаться энергичным не до 60-70, а до 80-90, и начинать надо как можно раньше». Наиши Сан уверен, что наступит время, когда прибор для водородной терапии будет таким же обычным делом в каждом доме, как чайник или тостер. И я очень хочу, чтобы так было. Очень хочу. Я очень рада, что сегодня в России в том числе исследуют молекулярный водород, исследуют эффекты, какие он производит на человеческий организм. Поэтому давайте, собственно говоря, вспомним академика Чучалина, нашего российского, который изучает непосредственно ингаляции. Цитирую его, он говорит следующее дословно, буквально, что природа не знает равного по силе лекарства. Это он про молекулярный водород.

0: оплата при получении. Успевайте. 8 800 505 0855.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
2: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко о развертывании сил НАТО.
4: Вся украинская история, весь этот конфликт на Украине, мало того, что он был инспирированным Западом, но он также был в идеологическом плане использован для того, чтобы оправдать вот этот абсолютно неоправданный, ничем не вызванный разворот к истокам, поиском большого противника, которым была назначена Россия. И частью вот этого процесса поддержания НАТО на плаву, конечно, был проект расширения. Это обман Советского Союза, советского руководства, российского руководства о том, что это расширение касается не только территории Германской Демократической Республики. Это привело к тому, что НАТО была опять введена в центр евроатлантической политики как главный инструмент. Прежде всего, это было в интересах США, это восстановление контроля над союзниками, это разрушение, удар по попыткам создать коллективную систему безопасности в Европе на иных принципах. Это привело к деградации инструментов контроля над вооружениями, всех договоров, которые тогда заключались, которые радикально в хорошем смысле военно-политические ситуацию в Европе. Сейчас все они уже почили в бозе. В общем, мы находимся там, где мы находимся, и в этом смысле ситуация серьезная.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках, 14:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат городской думы Дмитрий Белюков принял участие во встрече с жителями улицы Торфобрикетной. Это частный сектор, поэтому вопросы, которые поднимали великолучане, были характерными для этой территории. Обсудили необходимость грейдирования дорог, освещения, благоустройства и улучшения работы общественного транспорта. По словам парламентария, такие встречи – это возможность услышать людей напрямую, понять, что действительно их волнует, и совместно искать решения. Благодарственными письмами за большой вклад в развитие молодежной политики и в связи с Днем города были награждены заведующая читальным залом Центральной городской библиотеки имени Семевского Анастасия Шахтерова и волонтеры культуры София Шарикова и Мария Толстобова. Награждение прошло в рамках празднования 860-летия первого летописного упоминания Великих Лук в новгородской летописи. Опыт Псковской области по организации комплексной реабилитации на Федеральном межведомственном рабочем совещании представил Михаил Ведерников. Оно было организовано на площадке медицинского научно-практического центра «Голубое», где открыт современный центр трансляционной реабилитации. Отдельный акцент был сделан на работе с участниками СВО. Ее координатором в регионе выступает филиал Фонда «Защитники Отечества». Туда поступило 95 тысяч обращений участников СВО и членов их семей. 99% вопросов решены. Кроме того, с июля этого года на базе госпиталя создан региональный координационно-методический центр, который нацелен на поддержку именно участников СВО. В завершение совещания было подписано соглашение о сотрудничестве между Федеральным медико-биологическим агентством и правительством Псковской области.
1: О валютах.
5: Доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки, юань 12,57.
1: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
1: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше.
6: Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская

0: Комсомольская правда. Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
1: И вновь к разговору о правильной воде обращаемся. Осирак на связи со студией, официальный представитель компании «Аквалайф». И я вновь передаю Асе тебе слово.
2: Спасибо, Антон. Я вновь хочу напомнить всем радиослушателям «Комсомольской правды», что сегодня у нас особое предложение, какого не было никогда, и я не могу сейчас пообещать, что когда-то оно вновь повторится. Наш генератор водородной воды «Аквалайф Премиум». Он готовит водородную воду в двух режимах. Он готовит ионизированную щелочную воду. С его помощью делаете ингаляции. И все это сегодня для радиослушателей «Комсомольской правды» по суперцене 25 тысяч рублей. Я предлагаю ни в коем случае не упускать такую возможность. Это действительно супер предложение. Вряд ли оно когда-то еще повторится, просто потому что ограниченное количество ингаляторов, генераторов, точнее, прошу прощения, а осенняя партия, она будет дороже. Если кто-то хочет за 29 набор из двух генераторов, пожалуйста, по тому же номеру 8 800 505 0855. Мы всегда для радиослушателей «Комсомольской правды» стремимся делать лучшие предложения, и вы его обязательно получите. Просто наберите 8 800 505 0855. Давайте вернемся к тому, что молекулярный водород – это не просто модный тренд, а научно доказанный инструмент для борьбы с десятками заболеваний. Опять же, не заменяет лекарственное средство. Это как в дополнение. И вот что сегодня известно. Это мощнейший антиоксидант с избирательным действием, поэтому у него есть значительное преимущество перед традиционными антиоксидантами, в отличие от витаминов С и Е, которые могут нарушать редокс-баланс. Молекулярный водород не вызывает побочных эффектов даже в высоких дозировках. И это доказано наукой. Также у нас в России академик Чучалин, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова, на его основе провел ряд исследований и доказал, что водородные ингаляции снижают риск тромбозов и инсультов после COVID-19. Также борьба с хроническими воспалениями и болью, артрит и аутоиммунные заболевания. У 70% пациентов с ревматоидным артритом уменьшилась боль и отечность суставов после 3 месяцев терапии. Неврологические нарушения. При болезни Паркинсона ингаляции молекулярным водородом замедляют прогрессирование двигательных расстройств. Это очень важный момент. Улучшение когнитивных функций, защиты мозга, защита от нейродегенерации. Водород проникает через гематоэнцефалический барьер и снижает повреждение нейронов при болезни Альцгеймера. Исследование. У пожилых пациентов с когнитивными нарушениями после 6 месяцев ингаляции улучшилась память и концентрация. Поддержка для всего организма и общие преимущества для здоровья, укрепление иммунитета. Ежедневные ингаляции на 40% снижают частоту ОРВИ у часто болеющих детей. Смотрите, сейчас у нас с вами начнется детский сад, начнется школа, многие впервые туда пойдут. И начинается колесница. 3 дня походил, неделю дома лечимся, родителям срочно обморочно-больничный, дедушке, бабушке спасите, помогите. 2 недели посидел дома, антибиотики попил, пошел в школу, 2 дня походил. Что? Опять 2 недели дома. Замкнутый круг. Провели исследование, в рамках которого доказали. Во-первых, можно всем, это безопасно, это исследование показывает, не мои слова. Нет побочного эффекта водорода, и можно детям в том числе. Это не больно, это очень приятно, это очень интересный, завораживающий процесс на самом деле, потому что генератор водородной воды, «Аквалайф», он прозрачный. И когда вы запускаете процесс генерации, вы видите, как в процессе идет генерация водорода. То есть такой некий, называем это перляж, как это называют профессионалы-виноделы. Пузырьки, когда вверх поднимаются, шампанское, когда наливаете, вот представьте, ровно то же самое вы видите в генераторе водородной воды. плюс еще подсветка идет. Поэтому дети делают ингаляции с удовольствием. Они сидят, держат его в руках, смотрят на весь этот процесс, залипают. Это действительно очень залипательно. И что самое главное, это полезно. Это самый главный момент. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855 и заказывайте генератор водородной воды Aqualife Premium. Впервые он один сам по себе по цене 25 тысяч рублей. Завтра этого уже не будет. Успейте сегодня до 19.00 дозвониться 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. А мы давайте с вами дальше знакомиться о том, что же говорит наука. Мы поговорили с вами про тот аппарат, который создали в России. Мы поговорили про опыт Японии. И давайте с вами поговорим и о России в том числе. Сейчас я вспомнила академика Чучалина, да, который говорит, что равного по своей силе природа лекарства не знает. Это он непосредственно говорит про водород молекулярный, который он изучает очень активно в институте имени Пирогова. И что важно сказать, это, конечно, не волшебная таблетка, но это мощнейший адъювант к традиционной терапии. Ингаляция особенно эффективна при оксидативном стрессе, воспалениях и повреждении органов. Начните с курса. И не с курса, за которым вам надо куда-то ездить, а который вы можете проводить дома в неограниченном количестве. Захотели подышать? Налили воды в генератор и подышали. Да, смотрите, какой это прекраснейший способ защищать себя, помогать себе. Смотрите, наука сегодня говорит о том, что большинство заболеваний, чуть ли не 90% всех заболеваний, вызвано одной причиной – оксидативный стресс. Избежать его на 100% невозможно, потому что экология в том числе погружает нас в этот оксидативный стресс. А если оксидативный стресс является причиной большинства заболеваний, в частности, установлено достоверно, что метаболический синдром, инсулинорезистентность, диабет второго типа, жировой гепатоз, желчекаменная болезнь, мочекаменная болезнь, все здесь причины оксидативный стресс. А лучшим средством борьбы с оксидативным стрессом молекулярный водород. Ну, так говорит наука, не я. Вот много исследований, да, и там приходят к этому выводу и пишут, что это лучший антиоксидант. Почему? Ну вот посмотрите, представьте сейчас, не посмотрите, а представьте, подумайте о том, что коэнзим Q10, витамин С, многим из вас прописывали наверняка, это тоже антиоксиданты. Но их молекулы размером с 5-рублевую монету. Им сложно проникнуть в клетку, им сложно достигнуть цели. И там эффективность никогда не достигает 100%. А молекула молекулярного водорода, она размером с 1 копейку. Помните еще, как они выглядят? Вот такие маленькие, 1 копеечка. Вот. И ей уже гораздо легче проникнуть в саму клеточку, самой митохондрии туда и там поработать. Именно поэтому так эффективен водород. Именно поэтому от него такие колоссальные эффекты получают люди. Именно поэтому такие колоссальнейшие отзывы. Посмотрите, человек заболел лихорадкой Денге. Почитайте про нее. Очень сложно к исцелению, к излечению это заболевание. Но он считает, он уверен, что он исцелился именно за счет того, что делал ингаляции молекулярным водородом. Он после этого создал компанию, которая производит ингаляторы водорода. Если у него получилось, почему бы не попробовать и вам? Лично я, когда вижу такие результаты исследований, у меня возникает один простой вопрос. А почему не попробовать? Я лично не могу обещать кому-то, что вот у каждого будет такой же результат. Но согласитесь, когда видишь такие данные, очень хочется попробовать. Я лично попробовала. Я делаю ингаляции водородом каждый день перед сном. Если я их не делаю, ну, у меня просто фитнес-браслет, фитнес-часы, которые я ношу. И я вижу, как это работает. Я вижу, что мой сон гораздо глубже и гораздо эффективнее, если я делаю ингаляции. Если я пропускаю ингаляции, то показатели уже совсем другие. Стабилизация артериального давления – это тоже личный мой эффект. Вот когда такая погода, как сейчас, вот эти вот качели погодные, жарко, жарко, холодно, дождь, солнце, вот это все. Я гипотоник, мое давление 90 на 60. Оно может еще куда-то уйти там, снизиться. Я делаю ингаляции, и оно стабилизируется. И если у вас высокое давление, тоже идет стабилизация. Речь не о том, что молекулярный водород снижает, он стабилизирует. А представьте, вы всегда и везде с собой носите генератор. Вы в любой момент можете делать ингаляцию, где бы ни находились. Попробуйте. Попробуйте прямо сейчас. Звоните 8 800 505 0855. Беспрецедентное предложение. Никогда такого не было и не будет. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении 25 тысяч генератор водородной воды Aqualife Premium. 8 800 505 0855.
3: Фабрика здоровья. Предприятие-производитель ионизаторов воды Aqualife. ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
4: Реклама. В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
5: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
6: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
7: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? На территории Москвы обитают 6 видов летучих мышей. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные.
8: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. И еще одна тема о том, что Британия ускорит разработку программы национальной обороны на случай конфликта. Об этом пишет издание «Телеграф». Местные власти опасаются гибридной угрозы со стороны других государств. И по данным газеты «Телеграф», британскому кабинету министров поручили ускорить разработку программы внутренней обороны. И она должна объединить действия гражданских ведомств и военных в случае кризиса. Некоторые мероприятия, которые ранее планировали завершить к 35-му году, теперь должны быть реализованы к 30-му. Ну, источники газет, правда, не уточнили, о каких именно мерах идет речь. Они ссылаются на секретность информации, но, тем не менее, мне кажется, есть что обсудить. У нас на связи военный эксперт, политолог, кандидат исторических наук Иван Коновалов. Иван Павлович, я вас приветствую, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Ну вот мы видим, что и Британия уже не стесняется к чему-то эдакому готовиться. На что это похоже? С чем это может быть связано? Вряд ли это просто словесные интервенции, потому что я так понимаю, что силы внутри страны уже задействованы. Более того, мы видим, что намечается ускорение. То есть то, что планировалось сделать в течение 10-8 лет, нужно успеть сделать буквально за 3-4 года. С чем это может быть связано, на ваш взгляд?
9: Во-первых, так публично и не объясняется, а что имеется в виду. Угу. Это, возможно, может быть операция прикрытия для того, чтобы оправдать уже потраченные деньги и предъявить нечто потом, то есть пойти туда, не зная куда, найти то, не зная что. У Британии был опыт, скажем так, внутренней обороны, укрепления. Это во времена Второй мировой войны, когда они создавали, значит, такие секретные базы на территории самой Британского острова для того, что, ну, на случай высадки немцев, да, нацистов. Тогда действительно программа была, создавались отряды территориальной обороны, хотя надо отметить, что в принципе британская армия довольно долго оставалась как раз что-то вроде армии территориальной обороны. То есть они отсиживались на острове, но при этом всегда сравнивали Европу между собой, ожидая, чем все закончится в их пользу. Так что, смотрите, сейчас то же самое. Объявили о неком ускорении, а ускорение чего? То есть что-то должно было быть сделано, значит, в 2035-м, да? Но решили, что это будет сделано в 2030-м. И понятно, что срок небольшой, значит, что-то уже сделано, а потом будет предъявлено, что деньги потрачены. Угу. Надо признать, что Британия сейчас тратит довольно много, довольно из бюджета много на военные расходы уходит. И для них это, конечно, достаточно серьезно. Вот тут есть другой момент, что в Великобритании объявлено, что они хотят начать информационную войну, фактически, против собственного населения. Да? Начать им объяснять, что им грозит какая-то угроза, какая-то опасность, и они должны немедленно сплотиться вокруг британского правительства и начать копать окопы. Ну, британцы, знаете, очень довольно исторический опыт таков, что они все британские, в смысле, население, люди, они тоже думают, что мы на острове, что с нами будет. Это как Трамп заявил. Это вы в Европе будете воевать, а мы отсидимся за океаном. Mm-hmm. И они также раньше рассуждали. И вдруг эти британское правительство объявляет, что а теперь вот мы своим гражданам объясним, что нам грозит угроза. Правда, пока молчат, угроза от кого?
8: Ну вот мы видим, что по данным той же самой газеты «Телеграф», британские власти считают население своей страны недостаточно подготовленным к возможным кризисам, и вот они собираются начать некую информационную кампанию по повышению, как они пишут, как это перевести на русский, национальной устойчивости, видимо так, да, жителям будут рассказывать, какие запасы еды, воды, там, не знаю, свечей, керосина следует иметь дома на случай некой чрезвычайной ситуации.
9: Да, ну, я уже об этом сказал. Ну, знаете, честно говоря, моя оценка это то, что это информационная война против собственного населения. Они хотят его запугать. Mm-hmm. И понятно почему. Им это выгодно. Смотрите, в части политической тоже. Кризис за кризисом, постоянно меняются премьеры, нестабильность. Ну, что они придумают? Вот, давайте запугаем своих собственных избирателей, и пусть они страхи держатся за британское правительство и британский парламент, прежде всего, который постоянно сам воду мутит.
8: Таким образом, если держать свое население в страхе, им будет проще управлять, да, и проще спускать сверху непопулярные решения и таким образом купировать протесты,

0: будет полноценным транспортным средством с обязательным оформлением ПТС. Однако вступить в силу этот ГОСТ должен только в следующем году. Андрей Иванов из объединения «Мотомосква» на данный момент предлагает радикальный способ для решения проблемы с безопасностью – забирать сотрудникам ГАИ питбайки у подростков.
1: Просто ловить эти банды детей, которые сбиваются, они же по формату рокеров 90-х, там, 80-х годов, только там эти рокеры были условно 16, 18, 20-летние, и дети вообще. Ну, мне кажется, надо просто взять, забрать эти питбайки. Нам же точно совершенно 100% есть где их использовать в других отраслях, скажем так. Поэтому, я считаю, увидели на дороге питбайк, ну, например, сотрудники ГИБДД, вот на дороге общего пользования, где есть разметка, знаки и так далее, во дворе и так далее. Все, спокойно. Остановили, питбайк сразу конфисковали с концами. Это такое простое решение. На данный момент никак по-другому это сделать нельзя.
0: В ГАИ просят родителей не покупать детям питбайки. Малолетние гонщики не имеют прав вождения мотоциклами, не знают ПДД и не могут кататься на своих мотосредствах по дорогам общего пользования. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Реклама. «Комсомольская
3: правда». Читайте в еженедельном выпуске. Сергей Жуков из «Руки вверх» возглавил рейтинг самых богатых звезд. Опасные для сердечников советы из интернета. Астропрогноз на сентябрь для всех знаков зодиака. Газета в продаже с 26 августа.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
6: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
6: Об атаках.
8: В Курской области в результате атаки ВСУ пострадала мирная жительница. Женщина госпитализирована с сотрясением головного мозга, травмой плеча и руки, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в Рыльском районе беспилотник атаковал автомобиль.
6: О Ближнем Востоке.
8: Иран и Оман согласовали разделение доходов от судоходства в Ормузском проливе и ведут работу над созданием временного коридора для движения судов и совместным разминированием маршрута. Об этом заявил официальный представитель КСИР Хосейн Махиби. Несмотря на соглашение с Оманом, сам Ормузский пролив останется полностью закрытым до тех пор, пока США не выполнят условия Тегерана. Иран требует от Вашингтона соблюдения меморандума о прекращении конфликта, включая остановку боевых действий на всех фронтах и снятие морской блокады. Напряженность в регионе обострилась после того, как в июле Дональд Трамп объявил о прекращении действия перемирия, а американские военные нанесли серию ударов по Ирану.
4: о катаклизмах.
8: Российские туроператоры не получали обращения от туристов о проблемах из-за наводнения в Непале, сообщили в РСТ. Ранее власти Непала объявили режим повышенной готовности из-за паводка на реке Пхотикоши, вызванного землетрясением и оползнем. А местное управление по туризму заявило о пропаже свыше 380 человек, включая почти 300 иностранцев. Как пояснил исполнительный директор Российского союза туриндустрии Дмитрий Манин, в Катманду обстановка для отдыхающих остается стабильной. Сейчас в регионе низкий сезон, организованных групп из России практически нет, а основной поток альпинистов и трекеров ожидается только с конца сентября.
4: О происшествии.
8: Тело лучшего рогбийного судьи России 2021 года с огнестрельным ранением головы найдено в его московской квартире. Арбитру Алексею Брызгалину было 47 лет. Изначально рассматривалась версия насильственной смерти, однако позже от нее отказались. Дверь квартиры была заперта изнутри. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, пишет база. Брызгалин работал судьей с 2006 года, обслуживал российские международные матчи.
4: Обо всем.
8: Собаки учащают моргание в ответ на моргание хозяев. Это выяснили ученые из Пармского университета. В эксперименте участвовали 35 животных. Им показывали ролики, в которых хозяин или незнакомцы либо моргали, либо смотрели неподвижно. Выяснилось, что псы реагировали учащенным морганием только на действия своего человека, пишет Guardian. По мнению доктора Кьяры Канори, это автоматический способ проявить внимание и настроить контакт, а не осознанное послание. Евгения Глинская, служба информации.
9: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Владимиру Путину доложили о контактах главы ЦРУ с представителями российских спецслужб, сообщил Дмитрий Песков. Венгрия после смены правительства Виктора Орбана признала Россию угрозой для страны, а таксистам предложили обеспечить приоритетный доступ к заправкам. Эти и другие темы подробнее рассмотрим в эфире радио «Комсомольская правда». Начнем с того, что президенту России Владимиру Путину доложили о контактах главы ЦРУ Рэдклиффа с представителями российских спецслужб. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что контакты между спецслужбами России и США продолжаются даже в самые сложные моменты двусторонних отношений. И это позитивный процесс.
10: А Путина уже проинформировали об итогах контакта с директором ЦРУ? Были ли они позитивные? И не могли бы вы прояснить, какого уровня контакты это были? То есть встречался наш директор СВР, директор ФСБ?
11: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, для президента Путина докладывается обо всем незамедлительно.
12: По этой же теме можно вопрос?
11: Давайте, пожалуйста.
12: А вопрос такой, вот приезд столь высокопоставленного чиновника администрации президента США может в какой-то таком положительном плане сказаться на российско-американских отношениях, которые сейчас переживают не самый лучший период, и какие надежды в этом плане питают Кремль? Спасибо.
11: Ну, сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивное явление, позитивный процесс. А эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты, моменты двусторонних отношений. Об этом, кстати, говорил и наш президент. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно.
12: Очень много спекуляций в соцсетях по поводу темы этих переговоров, разговоров. Все-таки что вы можете сказать про тему? Это Иран, это Украина. Было ли озвучено предупреждение в адрес России, как многие пишут? То есть что вы можете сказать?
11: Мне по этой теме больше нечего добавить к тому, что я уже сказал.
9: Давайте обсудим сказанное и новости вокруг этого события. У нас на связи эксперт Фонда национальной и международной безопасности, историк спецслужб Олег Хлобустов. Олег Максимович, я вас приветствую. Здравствуйте.
13: Добрый день.
9: Олег Максимович, ну вот все больше визит Рэдклиффа, главы ЦРУ, в Россию, внезапный и никем не объявленный, обрастает домыслами и слухами, в том числе и обращают внимание на то, каким образом он прилетел в Москву, в аэропорт Внуково. Что вы, как эксперт, как специалист, можете либо предположить, либо рассказать нашей аудитории?
13: Ну, чтобы отключиться сразу от каких-то конспирологических теорий, я прежде всего хочу сказать, что вот говорят, внезапные, неожиданные, чуть ли в 11 часов утра, с удивлением обнаружили американские военно-транспортные самолеты в Шереметьево. Ничего подобного. Коридор для самолета был организован уже, если он прилетел 25-го, ну, не позднее 24 августа. То есть об этом было известно. Ну и еще такой момент, на мой взгляд, достаточно интересный, что вот планировавшийся форум в Казани, нет, прошу прощения, в Нижнем Новгороде, который должен был открыться вчера, и который называется «Сильные идеи новому времени», где предполагалось участие Путина, его открытие было перенесено на завтра, то есть смещено на 2 дня. Это интересный такой сигнал. Угу. То есть, возможно, это как раз было связано вот с прилетом высокопоставленных лиц. Ну, никто же не говорит, что кроме Рэдклиффа там никого еще не было в составе делегации. Вполне возможно, были. И когда говорят о том, что Рэдклифф с президентом не встречался, это же не исключает, что он мог иметь встречу с каким-то другим, еще раз подчеркиваю, очень высокопоставленным чиновником. Может быть. Еще один момент, достаточно интересный с моей точки зрения. Вчера же в Москву с объявленным визитом прибыл глава дипломатической службы Ватикана Пол Галлахер. Mm-hmm. Ну, понятно, что он будет продвигать и продолжать, ну, условно говоря, миротворческую миссию, гуманитарную миссию в отношении вооруженных конфликтов, в том числе и украинского конфликта, но здесь все-таки какое-то такое совпадение. Ну, вот версия, большинство версий, которые обсуждаются в СМИ. Это, значит, ультиматум России, предупреждение, требование чего-то там, прекращение каких-то видов боевых действий, замораживание конфликта или так далее. Равно я не исключаю. Не хотелось бы, чтобы вот эта версия, она была верная, поскольку она, скорее всего, усугубит российско-американские отношения. А вторая версия, которая имеет право на существование, это, собственно говоря, просьбы Дональда Трампа о помощи со стороны России. Я такого исключить не могу. Имеется в виду, конечно, ситуация вокруг Ирана. Частично это может быть касаться также Кубы. Ну, может быть, даже и Венесуэла. Почему? Потому что, с одной стороны, Трамп очень рискует вот накануне этих промежуточных выборов. Ну, и он уже не в шутку говорил о том, что осознает, что ему может грозить импичмент. Поэтому как-то подстраховаться, попросить какую-то поддержку со стороны России в прогрессе или на иранском направлении, или на украинском направлении, или в области глобальной безопасности, что тоже, так скажем, представляет очень большой интерес для многих государств. Это возможно. Потому что иранское направление он проигрывает, китайское он то же самое проиграл. Пытались предъявлять ультиматум Китаю. Китай, как всегда, очень спокойно на это дело отреагировал. Ну и теперь вот что будет.
9: Ну, обычно же Штаты говорят с позиции силы. Таким образом, если верить в эту версию, это означает, что они, ну, расписываются не то чтобы в своей беспомощности, а в своей невсемогущности.
13: Ну, то, что они не всемогущие, это весь мир прекрасно знает. Это начиная как раз с того, что Куба более 60 лет выстояла против всех американских санкций. Иран 40 лет выдерживает то же самое, различные американские санкции. Но самое главное, что Иран и очень эффективно противостоит не только США, но еще Израилю, который

0: большой вопрос. А Америке это надо? Особенно вот с учетом рисков и возможных последствий. Ну, я думаю, что большинство здравых политиков, они однозначно ответят, что это никому не надо, и стремиться к этому абсолютно не стоит. Надо искать какие-то компромиссы, какие-то варианты, какие-то вещи. Вот самое интересное, что да. исторический пример у нас такой есть. Вот это самое совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Но никто об этом не говорит, никто об этом не вспоминает. Вот как будто память европейским политикам отбила, что они этого не знают, не помнят.
1: А я вот, мне память не отбила, я помню, что примерно месяц назад газета «Политика» опубликовала, что между Вашингтоном и Москвой существуют договоренности о визите в октябре этого года в Россию на встречу с руководством ФСБ директора ФБР Кэш Пателя.
0: Да, вот. Точно.
1: Вот. И засмотреть, как загодя об этом говорилось. И тут вдруг директор ЦРУ к нам приезжает. Понятно, что это не внезапно вдруг самолет, как тот самый немец Руст, который на Красной площади сел. Нет, понятное дело, что там был коридор и была договоренность, но все это было в строжайшей секретности. И более того, никто в США не дает даже собственным средствам массовой информации никаких комментариев, что доселе, честно говоря, я не припомню.
0: Ну, естественно, источником информации может быть лицо, которое реально обладает доступом к какой-то информации, пусть даже не из первых рук, там через вторые, через третьи руки. Ну и в данном случае было принято решение вот именно Трампом все это делать очень доверительно, конфиденциально.
1: А короткий Почему? Вопрос. Может быть такое, что с ЦРУ утечки не было, а с визитом директора ФБР Кэш Пателя утечка была?
0: Нет, я не думаю.
1: Да, спасибо. У нас, к сожалению, время поджимает. Я бы еще с вами поговорил, но в следующий раз, видимо, продолжим на эту или на другую тему общения. Олег Хлобустов, эксперт Фонда национальной и международной безопасности, историк спецслужб, был с нами на прямой связи. Венгрия после смены правительства Виктора Орбана признала Россию угрозой для страны. Обсудим через пару минут в эфире.
2: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
3: Реклама. Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» великие луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» великие луки. Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4, 8 811 53, 4 70 57.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумал. Думаешь, мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Комсомольская правда. Радио, которое...
1: Главные темы дня продолжаем обсуждать в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Еще одна новость. Венгрия после смены правительства Виктора Орбана признала Россию угрозой для страны. Об этом говорится в документе для делегации страны на Генеральной Ассамблее ООН. Это опубликовано в официальном правительственном вестнике. Я напомню, лидеры стран НАТО официально называли Россию долгосрочной угрозой и безопасностью.

0: безопасности Евроатлантического региона и в итоговой декларации саммита Альянса в Анкаре. Это отражено. Обсудим. У нас директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин на связи. Алексей Иванович, я вас приветствую. Здравствуйте.
1: Да, добрый день.
0: Алексей Иванович, как же так получается? Все время России не была угрозой для Венгрии, как только правительство Орбана ушло, соответственно, Россия стала для Венгрии угрозой. Так получается, что не для Венгрии, а для нового правительства?
1: Ну, собственно, нового-то здесь особенно нет ничего. Мадьяр об этом и раньше говорил. Он на выборы шел с этим лозунгом. А проблема в том, что значительная часть политических лидеров нового поколения абсолютно подчинены евробюрократам. Вот это общая тенденция, которая сейчас есть, хотя есть и признаки того, что она может быть весной следующего года сломана, но пока она доминирует, и все выстраиваются под эту тенденцию за очень редким исключением. Вот предыдущий премьер венгерский находил в себе смелости и воли сопротивляться, а нынешний нет, и больше того, он откровенно вписан в эту тенденцию. Думает, что это будет для него хорошо. На самом деле, уже сейчас видно, что у этой тенденции накапливаются очень критически важные моменты. Они пока не играют решающей роли. То есть мы можем говорить, к сожалению, о том, что доминирующая тенденция – это русофобия и антироссийские настроения в Евросоюзе. Но мы не можем не видеть и того, что там накапливаются критические моменты, которые к весне следующего года могут выстрелить. И не только на выборах там французских или внеплановых каких-нибудь очередных выборов в Британии, но и в других странах. Это уже чувствуется. Хотя бы по колебаниям каких-то политиков, которые уже не так однозначно выступают.
0: Угу. Вы знаете, я уже смотрю, появились реакции на эти заявления в Венгрии. Там вот в Госдуме уже преградили прекращением поставок газа в Венгрии. Это член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник уже сказал, что Россия вообще может взять и прекратить поставки нефти и газа в Венгрию после того, как Будапешт объявил Москву угрозой. Возможно, они пытаются сорвать какие-то дивиденды, выполняя команду относиться к России плохо, да, но это же будет иметь какие-то последствия, или мы это тоже проглотим?
1: Нет, а почему глотать? Нет, мы не будем глотать, но, с другой стороны, торговля, мы же продаем не за просто так. Цена сейчас на газ выросла примерно в 4 раза с тех пор, как были санкции объявлены. Поэтому мы зарабатываем на продаже газа и углеводородов. И, кстати сказать, парадоксально, но доходы от продажи этого сырья у нас растут по сравнению с прошлым годом. Поэтому это выбор венгров, на самом деле, как любого другого государства. А наши контрсанкции в данном случае не будут эффективными. Ну, венгры будут втридорога покупать в другом месте. Вот и все.
0: Угу. Ну, тут вот под давлением Евросоюза венгры действительно могут сами первыми отказаться от российских энергоносителей, если уж они получили такую команду говорить, что опять Россия во всем виновата и может напасть из Брюсселя, то Брюссель также может их попросить или принудить, вообще следуя фарватеру европейской политики в отношении России, отказаться. Но будет ли это хорошо для Венгрии?
1: Ну вот здесь нет ничего, к сожалению. Вы знаете, я как-то в году, по-моему, в 90-м был в Венгрии, или в 91-м, нет, в 91-м, как раз в Венгрии, когда там пересмотрели отношения с Советским Союзом и Евросоюзы, в то время уже появившийся Евросоюз, Запад убедил венгров отказаться от поставок советского газа и углеводорода вообще, или сократить, точнее, так скажем, резко. Ну, в этот же момент, когда они сократили, буквально через неделю, через две, им пришлось закупать все то же самое, но уже через западные страны в 2,5-3 раза дороже. Вот видите, с 90-го года, с 91-го года прошло, сколько там уже, больше 30 лет, и все равно все это происходит, такая дурь, скажем так, которая для всех очевидна, но она не очевидна для тех, кто навязывает такую политику Венгрии, для них как раз это нормально. Проблема в том, что суверенитет этих стран, венгров, например, да, очень сомнительны. Но они уже не решают сами задачи внешнеполитические в зависимости от своих национальных интересов. И это как раз пример. Вот насколько это они смогут так дальше существовать. То есть они будут жить в убыток себе. И надо сказать, что это продолжается не первое, не второе десятилетие, и ничего, проглатывают.
0: Скажите, пожалуйста, Алексей Иванович, а вот с точки зрения истории, ведь она же циклична так или иначе, на ваш взгляд, потепление отношений теоретически возможно через минимально какой срок?
1: Вы знаете, я считаю, что очень много будет зависеть от нас. Мой личный вот такой опыт давнишнего общения с супостатами и союзниками, в том числе супостатов, показывает, что если ты им дашь пинка, то все исправляется довольно быстро. Причем чем сильнее пинок, тем быстрее все это происходит. Поэтому если мы будем миндальничать, если мы будем тем более идти на очередные невыгодные нам компромиссы, то это будет продолжаться до бесконечности, потому что им ведь нужно нас уничтожить. Эти иллюзии-то не надо питать. Они это заявляют не просто так. Это их цель конкретная совершенно. И если мы не даем отпора, то это и будет продолжаться. Поэтому это будет продолжаться до тех пор, пока мы им не дадим сильного, мощного пинка. Мы регулярно, кстати, этим и занимаемся. Там, начиная с 16 века в отношении Европы.
0: Дожить бы до очередного, Алексей Иванович. Очень хочется на это посмотреть при жизни, как говорится. Алексей Иванович, благодарю вас. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО, был с нами на прямой связи. Таксистам предложили обеспечить приоритетный доступ к заправкам. Стоимость услуг такси, несмотря на проблемы с доступностью топлива, пока остается стабильной. Но, чтобы избежать роста цен, перевозчики очень просят выделить для них специальные колонки. И Юрий Кораблев эту идею с экспертами обсудил.
2: Таксистам нужно предоставить отдельный доступ к заправкам или выделить для них специальные колонки. Такая мера, по мнению представителей Союза работников такси, поможет водителям не терять часы в очередях на АЗС и не допустить роста цен на поездки. Сейчас стоимость такси в большинстве регионов остается примерно на прежнем уровне. Однако ситуация с топливом уже заметно осложняет работу водителей. За смену продолжительностью от 8 до 12 часов таксист может проезжать более 300 километров и тратить около 40 литров бензина. При этом на некоторых заправках действуют ограничения на объем отпуска топлива, из-за чего водителям приходится постоянно искать возможность дозаправиться. Результат уже не заставил себя ждать. Таксопарки по всей стране фиксируют отток водителей от 5 до 20%. Водители отказываются от дальних маршрутов, боятся ехать в центр города и тратят часы на поиски работающей заправки, что напрямую отражается на времени подачи машин. В Союзе работников такси предлагают либо создать отдельный АЗС для такси и общественного транспорта, либо выделить специальные колонки на обычных заправках. При этом подъезд к ним должен быть организован так, чтобы водителям не приходилось нарушать правила или объезжать общую очередь, говорит председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.
3: Когда час 42 часа стоишь в 3-4 часа ночи, чтобы заправиться, потому что завтра тебе на смену, понимаем прекрасно, что это может привести и к дополнительным каким-то дорожно-транспортным происшествиям, да, то есть потому что будут больше уставать, то есть нормального отдыха нет. А если выйти на смену с пустым баком, искать заправку, то это, считай, полсмены ты потерял.
2: С конца мая 2026 года в России наблюдается дефицит топлива, вызванный атаками дронов на нефтеперерабатывающие заводы. Власти ввели ограничения. При одной транзакции можно купить не более 30 литров бензина, а в некоторых регионах лимит доходит до 20 литров. Однако у идеи выделить отдельные колонки такси есть и противники. Автоэксперт Игорь Маджаретта понимает проблемы перевозчиков, но выделять кому-то приоритет нельзя. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
4: Логика в их словах есть, они работают, они не развлекаются, а это именно их работа. Но тогда, если предоставить преимущество таксистам, надо спросить, а что у нас будет, условно говоря, с пожарным? Им тоже надо преимущество. А потом общественный транспорт, а потом еще там медицинский транспорт. И у нас получится, что какой-то непрерывный поток тех же льготников. В свое время в московском метро, я видел цифру, было 56 категорий льготников в 90-е годы. Поэтому я... С одной стороны, понимаю их, с другой стороны, против. Чем таксисты, там, условно говоря, лучше, чем люди, которые возят продукт на газелях. Им тоже приоритет же нужно тогда. А там кто-то скажет, что я развожу молоко, оно быстрее портится, а я развожу мясо, оно дольше портится. Поэтому давайте в первую очередь заправлять молоковозы, а во вторую очередь тех, кто привозит мясо, а колбасу в третью очередь. Но до чего мы дойдем.
2: Сейчас рабочим решением видится схема заправки по дням недели или госномерам, а приоритет на колонках предлагают сохранить за аварийными службами и общественным транспортом, говорят эксперты. Таксисты отмечают, что профессиональные перевозчики все чаще переходят на газомоторное топливо, однако очередь на установку ГБО в некоторых сервисах растянулась на месяцы. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
5: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного #125 и узнайте, как это сделать. #125. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
5: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В Великих Луках, 15 часов 30 минут, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. На базе великолукских школ состоялись заседания городских предметных секций. Особое внимание участники уделили вопросам индивидуализации образовательных траекторий и эффективной работе с одаренными детьми. Учителя представили коллегам опыт внедрения цифровых инструментов в урочную и внеурочную деятельность, обсудили современные методики воспитательной работы, направленные на формирование у школьников навыков 21 века, критического мышления, коммуникабельности и умения работать в команде. Обсуждение продолжится завтра во время традиционного августовского совещания учителей. Директор технопарка «Электрополис» Ирина Белова приняла участие в заключительном полуфинале всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться» в номинации «Наставник-лидер». Мероприятие прошло в Суздале и объединило 500 лучших педагогов, ветеранов боевых действий, представителей силовых структур и патриотических объединений из Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Конкурс входит в национальный проект «Молодежь и дети». Финал пройдет в октябре. 106 победителей войдут в Федеральный банк проектов по патриотическому воспитанию, а их инициативы лягут в основу стратегии развития молодежной политики России.
8: С началом учебного года уроки в школах будут начинаться и заканчиваться известными музыкальными произведениями. Российские общеобразовательные учреждения продолжат участвовать в проекте Минпросвещения «Мелодии вместо звонков». Инициатива охватит все регионы страны. В сентябрьскую подборку вошли песни о школе, знаниях, дружбе и новых открытиях. Это «Дважды два – четыре», песня первых, первоклашка «Учат в школе». Подборки будут меняться ежемесячно и посвящаться памятным датам и значимым событиям.
9: О валютах.
8: Доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98.52, юань 12 рублей 57 копеек.
9: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
10: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
0: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. В России пишется учебник по истории Украины, заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Лицей из Челябинска впервые возглавил рейтинг лучших школ России, а также в нашей стране бум секонд-хендов. Когда-то эти магазины были уделом бедных, а сейчас... Эти и другие новости подробнее в ближайшие минуты обсудим в эфире радио «Комсомольская правда». Начнем с темы о том, что в России пишется учебник по истории Украины. Это заявление сделал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Издание предназначено для школьников на той территории, которая находится сегодня еще под контролем киевского режима, сказал он на пресс-конференции в Москве. По словам Мягкова, в учебнике будет описана история с древнейших времен, и учебник будет освещать основные моменты, которые касаются единства древнерусского народа, сказал он. Учебник должен ответить на вопрос о том, почему возник такой термин, как украинизм, и кто в этом виноват. Давайте обсудим. У нас на связи профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета МПГУ, кандидат исторических наук Герман Артамонов. Герман Анатольевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
0: Что вы думаете по поводу этой темы? Потому что понятно приблизительно, да, кто будет по этому учебнику учиться, но я хочу задать и другой вопрос. А кто будет по этому учебнику учить?
11: Это очень правильный вопрос, поскольку вот ситуация в этой сфере, в сфере образования, в сфере идеологии, пропаганды на территории современной Украины, она, к сожалению, последние 30 лет развивалась исключительно в антироссийском таком направлении, векторе. Мы сегодня получили... уже не одно поколение, выращенное вот с представлениями как антирусскими, в общем-то, русофобскими. Украина – это не Россия, это антироссия, а не другие и так далее. И, соответственно, речь сейчас должна идти ставиться не только о том, об учениках, о тех, кто придет в школу. Но и должна быть соответствующая мотивация, соответствующие знания вручены именно, да, действующим педагогам. То есть, да, но это все, я думаю, что осознается сегодня и системой педагогического образования, исторического образования. Вот эта проблема не нова, мы над ней работаем уже не первый год. И у нас есть представление о том, как это дело нужно исправлять, разработанные соответствующие программы, в том числе для средней школы, разработаны программы повышения квалификации для учителей, методические комплекты разработаны. Потому, сколько вы совершенно правы, нужно здесь работать комплексно не только с детьми, но и в первую очередь с педагогами, даже, может быть, в большей степени с педагогами, потому что они, подчеркиваю, на протяжении 30 лет были лишены достоверной информации. И, к сожалению, даже со стороны профессионального сообщества академического, гуманитарная и вообще историческая школа на Украине была очень сильная. Просто она была в свое время правильно сориентирована на историческую правду. А сейчас под воздействием, там только вот, собственно говоря, пример академика Петра Петровича Толочка, вот недавно, к сожалению, ушедшего из жизни, на который до последнего стоял на правильных позициях, ну, как ученый, просто не пошел против истины, и до последнего дня утверждал, что нет ни русских, ни украинцев, ни белорусов, а есть единый народ восточных славян. И несмотря на угрозы реальные, которые поступали вот до последнего, он сохранял вот такую научную честь, правдивость, но, к сожалению, это пример исключения из правил. Там и Академия наук, она сейчас работает не на нас, она работает против нас, и поэтому нам нужно, конечно, у нас нет другого выбора. Мы должны принимать все меры для того, чтобы ситуацию исправлять. Проблема очень сложная, на самом деле, она очень сложная, но она решаема.
0: Скажите, пожалуйста, да, Герман Анатольевич, на ваш взгляд, сколько потоков или поколений должно будет отучиться по этому учебнику истории Украины для того, чтобы, ну, хотя бы выйти в ноль после той пропаганды, с помощью которой обрабатывалось молодое подрастающее поколение и подросшее уже поколение украинских граждан, которые, кстати, в том числе будут преподавать, а потом дети после того, как им это преподавали, придут домой, где по этим учебникам не учились?
11: Ну, вообще, вы знаете, тут вот сложный вопрос. С одной стороны, если иметь в виду современные технологии, в том числе гибридной войны, которая ведется против нас сегодня. Я, когда говорю «нас», я имею в виду и Россию, Украину, и Белоруссию. Угу. Да и вообще весь бывший СССР. То на самом деле даже с использованием этих технологий это достаточно быстро решается. Но мы не должны забывать все-таки, что это все равно манипуляция сознанием. А вот нужно подтверждать эту историческую правду делами конкретными. И здесь я думаю, что мы все-таки решим все те задачи, которые поставлены в рамках специальной военной операции. Поскольку без завершения победой СВО мы, конечно, не сумеем решить вот эту главную проблему восстановления единства исторического, культурного, геополитического единства восточнославянских народов. Поскольку, на мой взгляд, совершенно очевидно, даже для уровня обыденного сознания, что в случае, если мы не сумеем его восстановить, мы будем обречены как цивилизация на исчезновение.
0: На ваш взгляд, все сейчас вовремя происходит или нужно было раньше этим озаботиться еще?
11: Да, конечно, раньше. До 91-м году не нужно было допускать того, что допустили. А, соответственно, мы закрывали глаза 30 лет на то, что творится. Но ничего не поздно. Главное, что сегодня осознание приходит, и протрезвение общества приходит, и соответствующие меры принимаются. Хотелось бы, единственное, большей последовательности на всех уровнях и государственной власти, и общественных институтов.
0: И уроки извлечь исторические из того, что уже произошло.
11: Безусловно.
0: Да, и постараться этого не повторять, потому что цена, в том числе и в человеческих жизнях, измеряется.
11: Спасибо. Разумеется.
0: Спасибо вам большое, конечно. Герман Анатольевич. Благодарю вас. Это Герман Артамонов, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета и кандидат исторических наук, был с нами на прямой связи. К другой теме, но смежной. Лицей из Челябинска возглавил рейтинг лучших школ России. И это произошло впервые. Ранее на первых местах были исключительно столичные школы. Составители списка отбирают учебные заведения по конкурентоспособности выпускников и по количеству учеников, поступивших в ведущие вузы страны. Подробнее расскажет мой коллега Василий Воронин.
12: Рейтинг лучших школ России возглавил лицей из Челябинска. Топ представило агентство РАЭКС. Физико-математический лицей номер 31 стал лидером впервые. В 2025 году школа занимала третье место. На втором месте, как и годом ранее, расположился Московский специализированный учебно-научный центр. На третьем месте – находящийся в Долгопрудном физтех-лицей имени Капицы. В 2025 году он возглавлял рейтинг. В пятерку лидеров также вошли физико-математическая школа Тюмени и столичный лицей «Вторая школа», расположившись на четвертом и пятом местах соответственно. По каким критериям в агентстве отбирают лучшие российские школы, Радио КП рассказал заместитель директора РАЭКС Дмитрий Кабалинский.
13: Простой рейтинг, на самом деле, основывается на данных нашего рейтинга вузов РАЭКС-100, из которых порядка 50 лучших вузов России, ну, топ-50 рейтинга РАЭКС-100, предоставляют нам данные о том, абитуриенты каких школ поступили к ним за последние 2 года. Дальше мы эти данные систематизируем, разбиваем по школам и соотносим с количеством поступивших из конкретной школы с численностью выпускных классов этой школы. Соответственно, лучшее по этому коэффициенту лучшего соотношения строится рейтинг. Те, кто поступил по результатам олимпиад, те, кто поступил на бюджет, и те, кто поступил на платное отделение. В соответствии с, в зависимости от формата поступления, каждому абитуриенту присваивает свой удельный вес. Например, олимпиадник весит, соответственно, несколько больше, чем бюджетник, а тот, кто поступил на платное отделение, весит несколько меньше, чем тот, кто поступил на бюджет. По существу, это вот рейтинг качества подготовки, то есть насколько конкурентоспособны выпускники той или иной школы.
12: В первой двадцатке рейтинга по конкурентоспособности столичные школы заняли половину мест. По 2 места у школ из подмосковного Долгопрудного и Санкт-Петербурга, а по 1 из Ростова-на-Дону, Новосибирска, Казани, Саранска, Тюмени. Чтобы региональная школа стала лидером рейтинга, такое происходит впервые, отметил Дмитрий Кабалинский.
13: Челябинский лицей, 31-й, давно занимает одну из ведущих позиций в нашем рейтинге, то есть он достаточно давно входит там, в топ-5 ведущих школ России. Но сам факт того, что лицей из региона занял первую строчку, на наш взгляд, достаточно значимое событие. С нашей москвоцентричностью, да, и с организацией, концентрацией всех лучших учебных заведений где-то там в районе 2 столиц, да, это такое необычное явление, поэтому нам кажется, это достаточно важно. Бесспорно, за этим стоит, в общем, довольно сильная работа, наверное, и команды преподавателей, и отбора школьников, и участие в олимпиадных движениях, но я не готов комментировать природу успеха конкретной школы, но результат налицо.
12: Составители рейтинга подчеркнули, что в их список не включены вузы творческой направленности, спортивные учебные заведения и вузы силовых структур. Также в агентстве отметили, что родители при выборе школы ребенку нередко ориентируются на рейтинг лучших школ. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
0: В России бум секонд-хендов. Когда-то такие магазины были уделом бедных, а что сейчас? Подробнее через пару минут.
5: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Новость. Реклама.
14: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
15: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
16: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
17: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус.
18: Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Станция московского метро «Чистые пруды» раньше называлась Кировской. А в Кировской области есть поселок «Чистые пруды».
0: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире «Радио Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И еще одна тема о том, что в России бум секонд-хендов. Ну, как-то магазины такие были уделом бедных. Сегодня их оккупировали молодые, стильные и азартные. Согласно исследованию финансового медиахолдинга «Просто», 38% россиян готовы скупать одежду в секонд-хендах, а 40% гардероба «Зумер» во всем мире как раз состоит из подержанных вещей. Российский рынок бэушных вещей за 23-й год вырос на треть, до 200 миллиардов рублей, а к 25-му достиг 253 миллиардов. Это посчитали в Fashion Consulting Group, и растет популярность ресейла во всем мире. По подсчетам Global Data, к 2030 году этот рынок составит 393 миллиарда долларов. Наши соотечественники активно пользуются услугами ресейл-платформы и винтажных магазинов, отдают и покупают там вещи. Так почему же бэушные джинсы, кофты, рубашки стали так популярны? Об этом в материале моего коллеги Юрия Кораблева.
2: Россияне стали активнее сдавать вещи в секонд-хенды. Как подсчитали в различных фондах и точках сбора, по итогам прошлого года объем рынка БУ товаров составил почти триллион рублей, а в 2026-м может вырасти еще на 12-15%, считают в Infoline. Такое поведение связано в первую очередь с общемировым трендом на экологичность и разумное потребление. Использование бывших в употреблении вещей стало совершенно привычно и набирает все большую популярность, тогда как раньше большинство девушек никогда бы это не выбрало, ну или как минимум скрыло место покупки. Сейчас открываются новые секонд-хенды, в том числе в центре Москвы. К ажиотажу подключились даже маркетплейсы. У некоторых при поиске одежды легко наткнуться на товары, бывшие в употреблении. Спрос на вещи, которые ранее использовались, связан не только с желанием сэкономить. Нередко на маркетплейсах есть вещи даже дешевле, а в секонд-хенде можно потратить часы и не найти ничего. Дело скорее в ощущении игры и охоты. Журналист «Комсомольской правды» Юлия Хожателева изучила рынок секонд-хендов. По ее словам, интерес к таким магазинам одежды освежили зумеры с трендом на осознанное потребление и желание выделиться. Слово Юлии Хожателевой.
20: Когда я приступила к этому материалу, у меня немножко скептическое было такое отношение. Я думала, сейчас я приду в секонд-хенды, увижу небольшое количество людей и людей такого, кстати, уже возраста за бальзаковского, и женщин, а может быть бабушек. А когда я начала ходить и бывала ни в одном, ни в двух, ни в трех, я увидела абсолютно другую картину. Огромное количество молодежи. То есть именно молодые задают этот тренд. Если говорить о каких-то цифрах, да, то проводились исследования. И эти исследования, огромное количество в нем участвовало человек, 38% россиян по этому исследованию готовы покупать одежду в секонд-хендах. А 40% гардероба зумеров, тех самых вот, за кем будущее во всем мире, 40% гардероба этих зумеров состоит из подержанных вещей. То есть это не только российский тренд, это мировой тренд.
2: Секонд-хенд – это попытка молодежи уйти от масс-маркета и запрос на эксклюзивность. Так считает стилист Влад Лисовец. На ресейл-площадках и в винтажных магазинах можно найти оригинальные вещи. Вот что эксперт заявил радио «Комсомольская правда».
21: Я думаю, в первую очередь, это все-таки индивидуальность. Дело в том, что найти что-то из прошлого, там, 20-25 лет назад, это вещи, которых больше ни у кого не будет. И таким образом вы будете эксклюзивной, грубо говоря, как говорит молодежь, нишевая вещь. Соответственно, это первое. Во-вторых, сейчас тренд 2000-х, а это все то, что мы носили 20-25 лет назад, и все это можно найти в секонд-хендах, и это будут реально модные вещи. А в-третьих, все, что делают дизайнеры в последнее время, это вещи абсолютно похожие. Выделиться в этом очень сложно. Поэтому для тех, кто... Ну, и экономия, конечно, в том числе. Поэтому для модников это... говорит в первую очередь о том, что у человека хороший вкус. Пойти в секонд и найти хорошую вещь, интересную, выглядеть в ней круто, это говорит о твоем вкусе, о том, что ты умеешь находить что-то особенное.
1: Сейчас одежду для секонд-хенда, а также винтаж в основном покупают посредники из стран Европы и США, а завозят в Россию через Белоруссию и Казахстан. Но бывает, что за импортные поставки выдают даже возврат из маркетплейсов, которые пришли в негодность. Другое дело – ресейл-платформы, где российские модники сами выставляют вещи, нередко брендовые и качественные, на продажу. Среди них востребованы и российские бренды. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: Еще одна тема для вас о том, что правоохранители задержали в Москве 13 участников нелегальных заездов на питбайках. Среди них 7 подростков, это сообщили в пресс-службе столичного управления МВД. Там пояснили, что в дежурную часть поступила информация о большом скоплении молодых людей на Пресненской набережной. Они нарушали общественный порядок и передвигались на мототехнике. В середине августа произошел смертельный случай во Владимирской области. Там подросток на питбайке сбил бывшего музыканта группы «Цветы» Владислава Петровского. Мужчина погиб. Этот трагический случай – лишь один из череды ДТП с участием питбайков, на которых ездят несовершеннолетние. Запретят ли в России опасный, но модный у подростков мототранспорт, подробнее расскажет Василий Воронин в своем сюжете.
3: В Москве полиция задержала 13 участников нелегальных заездов на питбайках. Об этом рассказали в пресс-службе столичного главка МВД России. 7 из задержанных оказались несовершеннолетними. На их родителей составили протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию. 5 человек привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и различные нарушения правил дорожного движения. Таких малолетних гонщиков на наших дорогах все больше. 17 августа текущего года смертельный случай произошел во Владимирской области. 15-летний подросток насмерть сбил бывшего музыканта группы «Цветы» Владислава Петровского. Тот пересекал дорогу на велосипеде, когда в него врезался школьник. Супруга погибшего рассказала, что от мощного удара мужчина упал и потерял сознание. Петровского пытались реанимировать на месте, однако спасти его не удалось. Питбайками называют мини-мотоциклы, для управления которыми не нужны права и паспорт транспортного средства. Только выезжать на них на дороге запрещено. Это спортинвентарь, отмечает руководитель объединения «Мотомосква» Андрей Иванов. Вот что эксперт рассказал радио КП.
22: Питбайк – это от слова питлейн. Это маленький мотоцикл, на котором удобно передвигаться по гоночному треку сотрудникам, ну, команд спортивных и так далее. То есть это изначально маленькая техника. Так как питбайк начал набирать популярность как такое фановое развлекательное устройство, китайцы взялись за это название, очень важно, именно название. Сначала везли сюда действительно вещи, похожие на питбайки, а сейчас они тащат к нам просто кроссовую технику, которая выглядит как кроссовая, едет как кроссовая, но при этом по документам является теми самыми питбайками. Спортивным снарядом, без номеров, без каких-то документов и так далее. Привозятся они сюда под видом либо запчастей, либо садовой техники, и рынок оценивается в 240 тысяч единиц техники такой в год, просто вдумайтесь, которая в белую ввозится. Вот мы собирали экспертный совет в Госдуме. 120 тысяч единиц ввозится, ну, даже не в белую, а так, в полусерую. В белую вообще ничего не приезжает.
3: Как подростки ездят на питбайках, можно понять по жутким видео, снятым в разных регионах России. Таких роликов много в социальных сетях.
23: Поля, поля, уходи, в поля, уходи.
3: По статистике МВД, только за первые полгода произошло почти 700 ДТП с участием несовершеннолетних водителей на мототехнике. 67 подростков пострадали, 20 погибли. Важно знать, что всю ответственность за управление питбайком несовершеннолетним несут его родители. Кроме административного штрафа и изъятия техники на штрафстоянку, это может обернуться реальным уголовным делом за вовлечение ребенка в действия, представляющие опасность для жизни. Для решения этой проблемы Росстандарт уже разработал ГОСТ для питбайков с четкими стандартами –
4: какую мототехнику считать спортинвентарем, а какую полноценным транспортным средством с обязательным оформлением ПТС. Однако вступить в силу этот ГОСТ должен только в следующем году. Андрей Иванов из объединения «Мотомосква» на данный момент предлагает радикальный способ для решения проблемы с безопасностью – забирать сотрудникам ГАИ питбайки у подростков.
22: Просто ловить эти банды детей, которые сбиваются, они же по формату рокеров 90-х, там, 80-х годов, только там эти рокеры были условно 16, 18, 20-летние, и дети вообще. Ну, мне кажется, надо просто взять, забрать эти питбайки. Нам же точно совершенно 100% есть где их использовать в других отраслях, скажем так. Поэтому я считаю, увидели на дороге питбайк, ну, например, сотрудники ГИБДД, вот на дороге общего пользования, где есть разметка, знаки и так далее, во дворе и так далее. Все, спокойно. Остановили питбайк сразу, конфисковали с концами. Это такое простое решение. На данный момент никак по-другому это сделать нельзя.
4: В ГАИ просят родителей не покупать детям питбайки. Малолетние гонщики не имеют прав вождения мотоциклами, не знают ПДД и не могут кататься на своих мотосредствах по дорогам общего пользования. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Леонид Крутаков о значении империализма в политике сверхдержав.
9: Любой из суверенитет исторический подразумевает собственное развитие. А развитие – это экспорт собственных мыслей, образа жизни, представления о мире за рубеж. Невозможно жить за рубежом. То есть, если вот то, что я говорил, Россию вот этого вселенского масштаба, вселенского подхода, превратить ее в Португалию или Швецию, это значит сломать исторический хребет страны. Почему акторами истории являются именно имперские нации, те, которые себя ощущают не в рамках границы, как говорил Чингисхан, я не могу спать под одним небом с врагом. Понимаете масштаб мышления? Китай — это тоже империя. Там такое количество разнообразия народностей и языков. Невозможно жить одним замкнутым пространством. И тогда ты то, что это аннигиляция, внутренняя аннигиляция, исчезновение. Любой национальный проект, претендующий на некий универсализм мировоззренческий, он обязательно должен себя эксплуатировать, скажем условно, и уметь защищаться. Империя по-настоящему – это масштаб и горизонт мышления. Это предложение людям большего формата осмысления мира.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Реклама.
24: «Комсомольская правда».
25: Читайте в еженедельном выпуске. Сергей Жуков из «Руки вверх» возглавил рейтинг самых богатых звезд. Опасные для сердечников советы из интернета. Астропрогноз на сентябрь для всех знаков зодиака. Газета в продаже с 26 августа.
26: Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
27: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Друзья, будущее наступило.
28: Радио уже давно не шипящий приемник.
27: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
29: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
27: О Ближнем Востоке.
7: Израильская армия нанесла удары боеприпасами с белым фосфором по югу Ливана, спровоцировав крупные пожары и уничтожение аграрных угодий. Об этом РИА Новости сообщил ливанский военно-полевой источник. Сегодня под обстрел попали окрестности населенного пункта Бани Хаян и территории округа Набатье. По данным Ассоциации фермеров юга Ливана, к текущему моменту полностью уничтожено 57 тысяч гектаров земель. Это почти четверть всех аграрных площадей региона. Ущерб сельскохозяйственному сектору уже превысил 572 миллиона долларов. Разрушены системы водоснабжения и орошения.
5: Об Украине.
7: Бывший спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявил, что затягивание вооруженного конфликта выгодно Киеву. Об этом американский политик высказался в ходе прямого обращения к украинцам. «Что касается конкретных сроков, я не знаю. Думаю, чем дольше это продолжается, тем лучше для вас», – подчеркнул Келлог. Сайт «Миротворец» внес в свою базу данных всемирно известного российского скрипача Вадима Репина. Об этом сообщает интернет-ресурс. Поводом для обвинений в поддержке России послужили прошлогодние высказывания музыканта о попытках отмены русской культуры на Западе. Репин заявлял, что искоренить великое наследие невозможно, и выражал надежду на скорую культурную оттепель. Политическое давление на музыканта фиксировалось и раньше. В начале этого года Мангеймский филармонический оркестр отменил концерт с его участием после официального требования украинского посольства в Берлине. Экстремистский сайт «Миротворец» создан в 2014-м. В России доступ к нему заблокирован.
5: О землетрясениях.
7: У берегов Севастополя второй день подряд фиксируется землетрясение магнитудой 3.1 с эпицентром в 15 километрах от мыса Фиолент, сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Марина Бондарь. Сейсмособытие произошло сегодня днем. Накануне в этом же районе был отмечен толчок магнитудой 2.9.
5: Обо всем.
7: В Коломне археологи нашли клад времен внука Дмитрия Донского. При раскопках были обнаружены 2600 серебряных монет, отчеканенных при Василии I. Это первая крупная находка такого рода. Она позволяет воссоздать структуру денежного обращения одного из региональных рынков Московского княжества, сообщили в Институте археологии РАН. Там уточнили, что найден кувшин, заполненный монетами. Он был закопан в первой трети 15 века во время эпидемии чумы. Совокупно в сосуде было около 13 рублей. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
8: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
5: Военная ревю полковника Виктора Баранца.
10: Здравия желаю. В эфире «Военная ревю» «Комсомольская правда». Сейчас вы услышите очередной выпуск при вашем же участии. Вы только что слышали суперциничное заявление американца Келлога о том, что чем дольше Украина участвует в войне, тем лучше для украинского народа. Блистательная логика, да? Там только не хватает одной фразы. Чем больше украинских вояк в количестве от тысячи до полутора тысяч гибнет, тем лучше для украинского народа. Браво! Вот оно, истинное политическое, идеологическое нутро американской дипломатии. Ну, а теперь давайте немножко поразмышляем над тем, что происходит у нас дома, вот за окном, на просторах России, на полях специальной военной операции. Я сформулировал так. Как может измениться социальный статус тех военных или участников специальной военной операции, которые возвращаются домой? А об этом тоже надо думать. Недавно президент сказал, что мы должны контролировать этот вопрос и не упускать его из виду. Это хороший взгляд в ту ситуацию, которая уже складывается и может еще сложиться. Так, внимание. Ну вот, есть такая всероссийская акция, называется «Время героев». Тут все понятно. Лучшие из лучших, которые возвращаются, они зачастую идут во власть. Тут бы я, конечно, хотел бы заметить, что надо это делать очень аккуратно. Потому что блистательный комбат героя России, да, Если его назначат заместителем министра сельского хозяйства куда-нибудь в Рязанскую область, то вы понимаете, что тут, в общем-то, может кое-что произойти. Тут надо быть готовым. Тут надо иметь, ну, хотя бы минимальное уровня колледжа, аграрное образование. Это я к чему клоню, что мы зачастую внешне благородную акцию придумываем, не продумываем ее детали. Идем дальше. Сейчас вы видите, что с приближением выборов каждая партия взяла за моду. Когда вы поступает пятикамеры лидер той иной партии, обязательно рядышком где-то стоит или на заднем плане человек в погонах. Это такая политическая мода. Ну, каждая партия как бы представляет и тоже армию. Тут у меня спрашивают, а у нас же армия вне политики и так далее. Резонный вопрос, вы правильно делаете. Но я напомню закон, что когда военнослужащий уходит в политику, он прекращает свою службу в армии. Прекращает. На то время, когда он будет работать в политике. Итак, мы прояснили с вами этот вопрос. Ну, а куда же идут люди, которые с поля боя возвратились ранеными, там, вылечившись после контузии и так далее, уже тут можно накапливать и говорить об определенном опыте. Идут, конечно, не только кандидатами в Государственную Думу, идут кандидатами в местные законодательные собрания. Да, идут военкоматы, кстати, оставаясь при службе, военкоматы. Сейчас очень много таких офицеров особенно, которые пошли работать в военкоматы всех уровней, которые у нас существуют в России. Многих пригласили поработать преподавателями начальной военной подготовки, НВП. А те, кто себя блистательно показал на фронте знатоком боевой техники, тех очень многих приглашают на работу в военно-промышленный комплекс. Ну вот, так сказать, я назвал вам только некоторые основные каналы, куда уходят участники боевых действий на гражданке. Ну, а теперь же посмотрите, как меняется социальный статус. У них появляются достаточно серьезные льготы. Вы знаете, что есть целый пакет законов, в соответствии с которым государство должно участникам боевых действий предоставлять льготы, достаточно серьезные. Ну что, детишки могут устроиться в любой вуз, жена там, что без очереди, это само собой и так далее. Даже в детском садике преимущество имеет ребенок. Тут на днях один радиослушатель в чате написал: «Бронец, а какого хрена этим бездельникам надо предоставлять бесплатное жилье?» Когда я прочитал это, я подумал, хорошему этому человеку глаза в глаза посмотреть участникам боевых действий, который там трижды ранен, может, даже инвалид, чтобы он в лицо сказал вот это. Ну, я не уверен, что эту мразь мамка бы в гробу узнала. Это тоже явление у нас есть, и многие так считают, что военные люди получают жилье на халяву. Но я хочу обратить внимание еще на один аспект, очень важный. Если государство прозевает этот момент, то у нас жилищная проблема для людей в погонах еще больше обострится. Хорошо, было почти 50. Министерство обороны подсуетилось, Министерство финансов, деньжат подбросили. Ну, сейчас на 6 тысяч, я беру официальные данные Минобороны, уже не 48, а уже там, по-моему, 42,5 тысячи. Это тех военных, которые были давно уволены, некоторые 10-15 лет ждали законное жилье. А что там наши законы говорят про этот счет? Они говорят, что человека нельзя увольнять без предоставления жилья. Да, собственно, это уже осталось лишь такой пустой декларацией. Так вот я к чему? Жилищная проблема до сих пор не снята вот с теми, кто уволен. А тут возвращаются люди, которым в приоритетном порядке инвалиды, контуженные, раненые, которым в приоритетном порядке тоже надо выделить жилье. А их очень-очень немало. Вы сейчас спросите меня, а сколько сегодня вообще военных наших находится на поле боя специальной военной операции? Я вам грубенько так скажу, но не думаю, что сильно промажу. Немногим более 700 тысяч. Запомнили, да? А представляете, что, конечно, конечно, немалая часть, львиная доля даже из этого количества, это люди... контрактики, военные, военные. У них, в общем-то, хотя бы служебное жилье есть, тут проблема снимается. А вот тех еще, которые возвращаются назад в том виде, который я им сказал, которым тоже в приоритетном порядке местные власти должны дать жилье. И если это ритмично не будет делаться по мере поступления таких людей в мирную жизнь, мы еще больше, вот этот тротиловый эквивалент бездомных, мы еще больше увеличим. Вот почему Путин предупредил. Ребята, думайте, думайте, чтобы эта проблема решалась по ходу ее развития. Вот у нас в армии каждый год 13-14 тысяч лейтенантов поступают на службу. Так? Внимание. А

0: вроде бы говорят, подскакивает уже к 240 в месяц. Внимание, в месяц. А если он еще в штурмовиках, то ему по закону положено за определенные километры делать доплаты. А если человек воюет хорошо, то смотришь, и много в своей штурмовой группе километров прошел, вместе, конечно, там, допустим, не только с группой, а с ротой, батальоном и так далее, там доплата серьезная, да. Там, по-моему, 50 или 60 тысяч за километр. Ну, в общем-то, вкупе считайте, 300 тысяч это есть, да. Внимание, внимание, идем дальше. Представляете, что этот человек пришел после ранения, после контузии, его подлечили, ему говорят, пожалуйста, Иван Иванович, в военкомате хорошая должность, вы военный, знаете, пошел работать. А там ему платят, внимание, сколько? Ха-ха-ха. Да не ха-ха-ха. Я так думаю, если 120-150 получат, а потом репу будет чесать. Что же такое получается? Что мне на фронте жилось гораздо лучше, чем вот здесь на гражданке. Есть проблема? Есть, и государство должно предусмотреть обязательно и этот момент. Потому что, ну, кто заставит человека думать по-другому? Ну, есть проблема, есть. Если у вас еще есть другие мысли на сей счет, я их с удовольствием выслушаю.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
3: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые?

0: получайте скидки.
1: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Алтайское село Белеши своим названием обязано нежареным пирожкам. Белеш на алтайском означает «маленькую седловину в горах».
3: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно.
4: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
5: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Позвольте мне поблагодарить наших информационных волонтеров, которые очень активно участвуют в чате военного ревю. Это Боев, Шевченко и Людмила Чапаева. Спасибо вам, ребята, за помощь. Почему я об этом говорю, дорогие друзья? Потому что тот, кто заходит в чат, может найти очень много тщательно, кропотливо собранной информации актуальной о ходе специальной военной операции, да не только, и о тех исторических событиях, которые, например, случались в тот день, когда выпускается военное ревю. Я благодарю всех, кто подписался на военное ревю. Нас уже сегодня, по-моему, 4200 человек подписавшихся. И чтобы вы не говорили там о каких-то передачах, военное ревю на радио «Комсомольская правда» по этой части чемпион. Просмотр может быть сколько угодно, но истинно ценно.

0: с передачи заключается только в том, что у кого есть стабильный интерес к нашей передаче. Вот эти 4000, по-моему, 175, не знаю, может, уже 4200, уже у нас есть тех, кто подписался на военное ревю. Я приглашаю и других радиослушателей подписаться на военное ревю, и вы получите немало интересной информации. Ну что, а сейчас я жду звонки. Поехали. Калуга у нас, здравствуйте.
1: Добрый день, товарищ полковник. Я хочу в вашем лице поблагодарить вас и всех, кто вам помогает в вашем благородном деле. У вас там 4000 подписчиков, но слушателей у вас сотни тысяч. Я вам отвечаю, таких, как я. Спасибо вам большое. Я хочу задать такой вопрос. Смотрите, наши ребята на фронте, да, впереди 30 или сколько там западных стран, которые являются непосредственными участниками конфликта. Это понятно. А что за спиной? Вот я иногда смотрю, вы тоже ведете программу, участвуете с экспертами, и почему-то все на какую-то пятую колонну ссылаются, благодаря которой мы делаем громкие заявления, отодвигаем красные линии. Мы даем гарантии вот этим укронацисту, от которого даже украинцы севуют, не уничтожаем его. Мы торгуем со странами, которые напрямую являются участниками боевых действий, энергоносителями. Якобы нечем будет платить пенсии. А кто мешал не держать 500 миллиардов в ценных бумагах Запада, тем самым финансируя их экономику и ВПК, а свою экономику поднимать, тем самым увеличивая ту же налоговую базу? Как вы считаете, какие будут результаты выборов, когда вот это наше военное политическое руководство сделало из как некогда великой державы, которой боялся весь мир, терпило? Или, может, я что-то не понимаю? И этот вопрос не только меня мучает. Ответьте, пожалуйста. Угу.
0: Отвечаю. Вы забыли еще сказать об одном моменте. Все правильно вы говорите. Вы забыли еще об одном моменте сказать. О том, что детишки многобогатенький Буратин за рубежом. Это же очень модно упоминать. И правильно, да, потому у нас так вот идет и специальная военная операция.
1: А может быть, надо опять вот этот вот возвращать СМЕРШ или как вот раньше?
0: И СМЕРШ только правильно, вот эти все механизмы, конечно, менять уголовный кодекс, конечно, надо, уважаемый. Я разделяю вашу позицию.
1: Мы так долго воевать.
0: Безусловно. Я разделяю вашу позицию. Вот, пожалуйста, я вчера опять прослышал информацию, что один из заместителей министра обороны имеет 3 дочерей, две из них проживают в Соединенных Штатах Америки. Что этот заместитель министра обороны бизнесок открыл, да не где-нибудь, а в Соединенных Штатах Америки.
1: А мы об этом не знаем, правда, да?
0: Почему же мы не знаем? Почему же мы не знаем? Я только сказал, 2 или 3 недели назад мне позвонили и сказали, загляни в Википедию. Я стал звонить в Министерство обороны. Меня не подпустили к этому. Даже в приемную к тетеньке, которая там сидит, грудастая, у него приемная. Меня не подпустили.
1: Такое ощущение, что эта война выгодна и нам, и хохлам. Причем у многих людей, что кто-то на этом наваривает. Может у министра обороны быть одно варье вокруг, а он идет на повышение? Вот, может, я что-то не то понимаю. Что, он об этом не знал?
0: Я тоже. Это делается уже при нынешнем министре обороны, министре обороны. Меня единственное, что вчера сказали вечерком, Баранец, подожди, пожалуйста, мы вас услышали и взяли на контроль.
1: У нас Калуга, столько молодых 200-х ребят, у нас некуда хоронить. И вы понимаете, что вот такой политикой они, доиграются. Вот слышат они меня или нет, пускай не знаю, или граждан, или что. Но они доиграются. Вот придут к власти вот такие, как на Украине, они внутри разорут Россию. Вы знаете, что многие сейчас за явлинскую молодежь хочет этот, и на такой-то, ну, на вот таких, как так, он, которые придут...
0: Дорогой мой человек, меня уже чувствуют, как лютым матом крестят, что я вам слишком много времени уделяю. Люди, вы видите, я не перебивал. Человек говорит, я только не согласен по поводу Явлинского. Да, определенная часть за Явлинского. Правда, однажды один актуальный российский писатель, когда у него спросили, что вы думаете об Явлинском, он говорит, а он еще жив? Да. Вы знаете, Явлинский, мне кажется, это, в общем-то, кумир очень небольшого количества граждан России. Не обижайтесь, пожалуйста. Это моя точка зрения. Это так, там, с лозунгами 500 дней помелькали. Ничего же фактически не делал. У нас есть такие партии, которые там существуют, говорят, да мы 300 законов приняли. Если вы приняли 300 законов, почему не приняли самые актуальные? Мы еще об этом поговорим. Я специально передачу такую придумал. О каком комитете Госдумы по обороне мечтает служивый человек? Вот там мы поговорим, как комитет Госдумы по обороне защищает интересы человека в погонах. Поговорим прямо, как вы сейчас, уважаемый. Вот так, без обиняков. Без виляния фастом, без залезания под корягу. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Ростислав, Москва. Здравствуйте. Ну, здравствуйте, Ростислав. Я уже затасковал. Ну, что же вы спите? Пожалуйста.
2: Вот в 91-м после путча Ельцин заявил, принимая страну от режима банкрота, вижу, в каком она состоянии. И ощущение, что на нашей земле хозяйничал враг. Вопрос. А у вас лично еще задолго до СВО не было ощущения, что страну принудительно вернули к той же политике, как до 91-го? Как будто хозяйничает враг. Снова даем кредиты без возврата в полмира. Да еще атомстроекспорт на наши деньги греет Бангладеш.
0: Угу. Вот то, что вы меня спрашиваете, значит, знает двоечник 4-го класса. Вот эти факты, которые вы назвали, я их не отрицаю. Но они уже превратились, Ростислав, в демагогию. Просто я мог бы вам еще 5-6 дней перечислить. Вы же не все перечислили, уважаемые. Что ж так слабенько? Тут же надо было еще часика на полтора зарядить о наших недостатках. Вы это прекрасно умеете. Я не знаю, какую страну Ельцин имел в виду, которую он принял. Но вас, Ростислав, вырвали из капитализма, скажите, пожалуйста, да? Вы стучали лбом в Кремле, требовали, Ельцин, давай веди Россию в капитализм. Да? Вы счастливы от этого, да, Ростислав? А? Вот.
2: Ну как получилось? Как получилось? Страна прожила как
0: да получилось? Да не надо вилять хвостом. Не надо. Эти люди, мошенники политические, они повели российский народ к капитализму. А мы смиренно побрели за этими преступниками, не побоюсь сказать, как стадо баранов. А сейчас сопли пускаем, ноем, почему у нас такое положение. Да потому что нас туда привели, вот эти политические бараны образца 91-го года. Да. Почему-то вы не сказали, вы что тогда говорите дальше, что Ельцин попросил Бога сохранить Америку, а не Россию, да, и так далее. Это очень большой вопрос, Ростислав. Я, если бы на него надо квалифицированно отвечать, я бы топтался на нем часика полтора. Так я отвечаю вам давно. Вы хотели в капитализм? Повторяю, получите его и не нойте. Кто следующий в эфире? Татьяна, Москва. Пожалуйста, прошу вас, без длинных прелюдий, без лекций. Прелюдия – это 3-4 предложения впереди и вопрос, 5-е предложение. Я хочу такой от вас услышать вопрос. Поехали, без длинных заездов. Поехали.
3: Здравствуйте, Татьяна, Москва. У меня 3 предложения по мирным переговорам с Украиной. Разрешите, я из времени не выйду.
0: Не надо мне излагать по мирным переговорам. Вопрос задавайте, а я разберусь в ваших прелюдиях. Говорите вопрос. В чем вопрос?
3: Ну, у меня предложение, Скажите, пожалуйста, почему не принимается предложение Белоруссии провести мирные переговоры напрямую, парламентские, Дума, Рада? Это позволило бы избежать личной встречи Путина и Зеленского. Выступили
0: не
3: бы
0: думаю,
3: друг
0: что,
3: перед другом.
0: Не думаю, что вы правы. И братья Бел, не думаю, что вы правы и так далее. Это будет лишняя канитель. И она закончится тем, чем мы сегодня имеем. Это пустые разговоры.
4: Военное ревю полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В Великих Луках, 16:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. На базе великолукских школ состоялись заседания городских предметных секций. Особое внимание участники уделили вопросам индивидуализации образовательных траекторий и эффективной работе с одаренными детьми. Учителя представили коллегам опыт внедрения цифровых инструментов в урочную и внеурочную деятельность, обсудили современные методики воспитательной работы, направленные на формирование у школьников навыков 21 века, критического мышления, коммуникабельности и умения работать в команде. Обсуждение продолжится завтра во время традиционного августовского совещания учителей. Директор технопарка «Электрополис» Ирина Белова приняла участие в заключительном полуфинале всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться» в номинации «Наставник-лидер». Мероприятие прошло в Суздале и объединило 500 лучших педагогов, ветеранов боевых действий, представителей силовых структур и патриотических объединений из Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Конкурс входит в национальный проект «Молодежь и дети». Финал пройдет в октябре. 106 победителей войдут в Федеральный банк проектов по патриотическому воспитанию, а их инициативы лягут в основу стратегии развития молодежной политики России. С началом учебного года уроки в школах будут начинаться и заканчиваться известными музыкальными произведениями. Российские общеобразовательные учреждения продолжат участвовать в проекте Минпросвещения «Мелодии вместо звонков». Инициатива охватит все регионы страны. В сентябрьскую подборку вошли песни о школе, знаниях, дружбе и новых открытиях. Это «Дважды два – четыре», песня первых, первоклашка «Учат в школе». Подборки будут меняться ежемесячно и посвящаться памятным датам и значимым событиям.
4: О валютах.
7: Доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98.52, юань 12 рублей 57 копеек.
4: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана. На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
0: Ну вот, скажем спасибо президенту Соединенных Штатов Америки, который хоть немножко приоткрыл карту визита, цели визита Ретлика в Россию. А то посмотрите, что творится в информационном пространстве. Наши политологи, журналисты выковыривают из носа десятки версий, о чем только не наговорено, не написано, не наговорено за это время, за это время руководство звонит после визита Рэдклиффа. Да, ну вот все же ясно, прямо вопрос украинский стоял. А мы тут дурачим народу голову, это может быть Иран, это может быть Украина, это может быть Европа, потому что Соединенные Штаты боятся, что Европа захватит бразды управления этим процессом и оттолкнется. Все нормально. Все нормально. Трамп сказал, обсуждался вопрос Украины и какие-то предполья для будущих переговоров. Меня, правда, один вопрос интересует. Это ж как надо не доверять американским секретным линиям связи, чтобы снять трубку и позвонить в Москву. Это что, глава ЦРУ не доверяет скрытости своей связи, что ли, да? Ведь это же бы обошлось гораздо дешевле, чем гнать целый самолет, да еще с таким вот крюком, как он залетел к нам в Москву. Любопытно, да? Но я тут не буду выковыривать версии из носа. Если есть необходимость посмотреть прямо в глаза, ну, хорошо, есть такая. Но звоночек, он гораздо бы дешевле обошелся для американского бюджета. И, может быть, еще не меньше принес пользы. Но я жду ваших новых вопросов. Поехали. Владимир из Москвы. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Почему наше военное руководство не в состоянии убедить кинематографистов, что российская армия, до этого в советской, отсутствовало выражение «слушаешь», говорят «есть».
0: Какое выражение отсутствует, а?
9: «Слушаюсь».
0: «Слушаюсь». И такое есть. И такое в военно-морском флоте, и такое выражение есть. Но, уважаемые, вы обращаетесь к военному руководству. Я всего лишь полковник в отставке. А если вам хочется узнать мнение военного руководства, то, пожалуйста, позвоните на прямую линию в Министерство обороны и пообщайтесь с руководством Министерства обороны. Я за него отвечать не буду. Кто следующий в эфире? Василий, Белгородская область.
10: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Я хочу поговорить о выплатах за погибших. На Украине выплаты...
0: Спасибо, спасибо, спасибо. Дорогой Мачерский, остановись, пожалуйста. Вы понимаете, вы очень важные государственные масштабы важности проблем занимаете. Вы можете об этом говорить... Полтора часа, двое суток. Меня интересует вопрос. Будьте добры, вопрос. А рассуждать в военном ревю нету такого формата. У нас ваш вопрос, мой ответ. Поехали. Какой ваш вопрос?
10: Какие выплаты за погибших составляют у нас в России? На Украине 25 миллионов.
0: Да, да. А у нас такие выплаты. Значит, что-то там набегает, да? 4-5 миллионов за погибшего – это официальные федеральные выплаты. Потом такая же сумма – идут президентские выплаты. Потом сумма поменьше – идет региональные выплаты и так далее. Вы говорите о гривнах или рублях. Я знаю одно только. Да, в рублях. Порядка 14-15 миллионов. Насколько это мне известно. Все.
11: Это у нас.
0: Точка. Это у нас. Да, это у нас. Я сказал тем, с чем я располагаю.
11: Всего а 25 на доброго. Украине, это правда?
0: А вот это я не знаю. Понимаете? Потому что если мы лохи, то нам можно на уши навешать очень много украинской лапши. И бегать по России и говорить, почему у них в два раза больше за погибшего платят, чем в России. Понимаете? Украинская пропаганда очень ядовита и точечно, и грамотно влияет на мозги людей, доверчивых людей. Да. Надо 1000 раз проверить. И когда я скажу, да, это правда, вы тогда мне позвоните и скажете, почему это так. А потом я буду отвечать. Но мне нужно абсолютную правду знать, не является ли это дутой пропагандистской цифрой украинские данные по поводу погибших. Хорошо? Да, еще скажите, пожалуйста, можно я вам скажу? Для того, чтобы не платить погибшим, украинские командиры, как собак, зарывают погибших где-нибудь там в лесных чащах или на каких-нибудь пустырях. Как собак. Даже крестика не ставят из дерева. Вот это правда. Потому что признавались сами военнопленные, в том числе попавшие к нам в плен командиры. Вот я им верю. До свидания. Всего хорошего. Да, и экономит. Зеленский экономит огромное количество. Не надо же деньги. Написали, пропал без вести. До свидания. Идите. Кто следующий в эфире? Аркадий, Москва. Здравствуйте.
12: Да, здравствуйте. Виктор Николаевич, прямой вопрос. Вам не кажется, что пора заканчивать эту войну?
0: Мне бы хотелось, чтобы она завершилась в нашу пользу. Все, что я могу ответить, уважаемые. А так сидеть, почувствовать промежности на диване, говорит, блин, хотя бы она быстрее закончится. И я, да, вы меня сейчас спросите, я бы расскажу вам, как надо заканчивать и так далее. Но это будет словесная булда, уважаемые. Вопрос есть. И надо двигаться к конкретным результатам, намеченным. Они четко определены. Но как тут говорить, что нам нужен четко обрисованный образ победы. Образ победы. Вот этот образ пока смотрится в туманности наших общих выражений. А мы должны видеть образ победы. Один человек грамотно сказал, образ победы – это флаг Российской Федерации над Банковой. Я согласен. Кто следующий в эфире? Юрий из Тагила. Здравствуйте.
13: Здравствуйте. Вот я хочу... Вот чеки, поляки там, то все. Вот маршал Рокоссовский и Дзержинский, они же поляки. Я их уважаю искренне. Вот.
0: Я их тоже уважаю. Вопрос есть. Я уважаю безмерно. Можно я расскажу их биографии, о том, какие они заслуги
13: имеют? Я все знаю. Да как?
0: Вот сейчас, вопрос задавай. И люди знают.
13: Как такое отношение к этим людям у нас, в России?
0: Что? Разное. Вот памятник Дзержинского мудаки порушили на Лубянской площади. Его надо вернуть назад.
13: Не говорите.
0: Да.
13: Это вообще.
0: Да, все.
13: Это пипец.
0: Все, это вообще. До свидания. Разное отношение. Ну, пытаются еще обмазать грязью Рокоссовского. Иногда чуть ли не называя его предателем. Упоминая, что он там, по-моему, 3 года сидел в тюрьме и так далее. Но по этой части Рокоссовской личность неприкасаема, как, собственно, и Дзержинской. Потому что только гадюки, которым хочется измазать грязью ключевые фигуры нашей истории, да, те плюются и гадят на эти образы. Не получится. Потому что правда... Она гораздо выше этой дешевой лжи и грязи. Кто следующий в эфире? Сергей из Подольска. Здравствуйте.
14: Здравствуйте. Маленький Сергей Павлович, капитан запаса. В данный момент
15: педагог доп. Образования, веду авиамодельный кружок. Можно вас попросить, чтобы вы в нашем эфире донесли то, что авиамодели, кордовые модели не являются опасными. То, что без изготовления и полетов наших моделей не может быть будущего нашей инженерии и нашей авиации.
0: Ну, а что, в московском правительстве одни тупые сидят, что они не могут это довести без Баранца? Ответьте мне на вопрос.
15: Товарищ полковник, наш лучший в мире кордодром в Чертаново стоит, запрет на полеты. Там не запускают, там кордодром специально для кордовых моделей. И все в округе, это страшно. Мы не можем воспитывать детей.
0: Я вот таким военно-патриотическим родителям задаю один простенький, как лапать, вопрос. В какие двери подмосковной власти вы уже стучались? Говорите. И что вам сказали? Поехали. Я замолкаю. Поехали.
15: Запрет на полеты ФСБ, наставники ФСБ.
0: Я спрашиваю, куда вы ходили? Куда вы ходили? И что вам сказали?
15: Я не хочу эти регионы.
0: До свидания, уважаемые. До свидания. Вот благодаря вашей позиции и будут запрещать. Понял меня? Вот так вот. И все. А позвонить Баранцу и так далее, это легко, уважаемые. Вы стучали в двери власти, я говорю, ногой открывали двери, орали, бились за это, доказывали. Нет, до свидания, продолжайте и дальше плакаться. У нас когда перерыв, Катенька? 15 секунд. Мой телефон 8-800-200-97-02. Запомнили? Повторюсь. 8-800-200-97-02. Перерывчик.
4: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
16: Реклама. Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу улица Горецкая, 26А.
17: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
18: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
19: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
21: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио.
22: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
23: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак, я журналист, я официальный представитель компании Aqualife. Мы производим приборы для водоподготовки. винтовки и также генераторы водородной воды с функцией ингаляции. Вот о нем сегодня и поговорим, потому что доказано наукой, молекулярный водород – это мощнейший природный антиоксидант. Он избирательно нейтрализует самые опасные свободные радикалы, которые разрушают наши клетки, вызывают оксидативный стресс. А оксидативный стресс, в свою очередь, вызывает большинство заболеваний. Ингаляционная терапия – это когда человек дышит газообразным водородом через специальную носовую канюлю. В Японии этот метод уже много лет применяют в стандартах лечения. Об этом в своем интервью рассказывал академик РАН Александр Чучали. Также он подтверждает своим собственным опытом, своими исследованиями, которые он проводит. Ингаляции водородом эффективны при эндокринных нарушениях, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваниях. А недавно выяснилось, что водород защищает мозг от нейродегенеративных нарушений, включая болезнь Альцгеймера. Александр Чучалин, академик. Он в том числе давал интервью по поводу ингаляции водородом «Комсомольской правды». Поищите в интернете этот выпуск. Легко находится, легко читается. И здесь мы делаем с вами вывод, что ингаляции водородом и пить водородную воду – это далеко уже не просто мода, не просто реклама, а довольно-таки серьезная медицинская технология. Ведь даже в России уже созданы медицинские аппараты для ингаляционной терапии водородом. Они прошли государственную регистрацию. Метод показал эффективность при восстановлении после ковида, при хронической обструктивной болезни легких, бронхиальной астме. Ингаляции улучшают клеточное дыхание, снижают воспаление, помогают восстанавливать капиллярный кровоток. А, например, профессор Олег Стефанович Медведев выступал даже на федеральном канале, где рассказывал, что такое водородная вода, и популярно объяснял, что это никакой не развод, а предмет исследования во многих странах мира, в том числе и в России. Но что дает обычному человеку, который не болеет там серьезными заболеваниями, дышать водородом и пить водородную воду. Любому человеку. Давайте вот уберем эти слова и какие-то конструкции. Исследования с участием 60 медицинских работников показали, курс ингаляции водородом повышает толерантность к физическим нагрузкам, устраняет скрытую гипоксемию и улучшает состояние сосудов. То есть человек становится выносливее, быстрее восстанавливается после работы или тренировок. Кроме того, водородные ингаляции улучшают работу мозга, снижают усталость, стабилизируют вес за счет улучшения метаболизма и положительно влияют на зрение при глаукоме. Это результаты исследований, которые можно в свободном доступе найти и почитать. Водород работает на клеточном уровне. Он помогает восстановить эластичность сосудов, улучшить кровоснабжение всех органов. По сути, это антивозрастная и общеукрепляющая терапия. И что очень важно, это безопасно. Метод признан безопасным и высокоэффективным. И сегодня ингаляцию водородом прописывают многие врачи, предоставляют многие клиники. Но только одна процедура 10 минут стоит от 1000 рублей. А дышать надо минимум полчасика в день, минимум 10 курсов сделать. Представьте, когда вы каждый день будете дома самостоятельно при помощи своего собственного прибора дышать водородом и пить водородную воду. Не надо ехать в санаторий, в клинику, не надо платить за это деньги. Вы заплатили один раз, приобрели генератор водородной воды с функцией ингаляции. Канюля в комплекте идет, такая мягкая трубочка. Просто надевайте, сидите, смотрите любимое кино, общайтесь с подругой. Я, кстати, часто прямо во время эфиров делаю ингаляцию водородом. Мозг яснее, быстрее соображает. Водород поступает в легкие, оттуда в кровь и разносится по всему организму. Все, никаких сложных манипуляций. Кому нужны водородные ингаляции? Да всем, кто хочет укрепить иммунитет. И не только перед сезоном простуд, а чтобы он всегда был хороший, крепкий, восстановиться после нагрузок, после операции, улучшить работу мозга и память, защитить сосуды и сердце, просто чувствовать себя бодрее и моложе. Ребята, давайте еще раз. Ингаляция водородом обладает антиоксидантными, противовоспалительными свойствами, регулирует иммунную систему, усиливает прочность сосудов, способствует улучшению кишечной флоры, благотворно воздействует на состояние кожи, уменьшает выпадение волос, повышает выносливость, защищает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, сокращает жизненный цикл вирусов. Молекулярный водород – это фитотерапевтический газ, который эффективен при различных ситуациях. Попробуйте и вы исследования, смотрите, какие дают описания, что люди получают. У них получилось. Почему бы не попробовать и вам? Конечно, каждый организм индивидуален. Но если у людей в этих исследованиях получили такие результаты, разве это не повод задуматься? Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона абсолютно бесплатный. Оплата только при получении. Сейчас вам оплачивать ничего не надо. А предложение сегодня просто беспрецедентное. Не было никогда и не могу обещать, что будет. 25 тысяч генератор водородной воды Aqualife Premium с функцией ингаляции, с функцией приготовления ионизированной щелочной воды. Комплектация наиполнейшая. Следующая партия, которая вот сейчас собирается осенью, она будет дороже. Таких цен не будет. Не будет таких цен. Поэтому успевайте сегодня, сейчас. Потом многие локти кусают. Ах, почему же я не купил? Звоните 8 800 505 0855. Фиксируйте для себя цену. Сейчас ничего оплачивать не надо. Получите, тогда оплатите. Зато вы точно уверены, что вы приобрели генератор водородной воды за 25 тысяч. Если завтра цена поменяется, а вы сделали заказ за 25. Звоните 8 800 505 0855. Ну и, конечно же, по доброй традиции рекомендую вам захватить и магний. Тем более, что на 4 месяца приема цитрат магния от Aqualife 3000 рублей. Ребята, посмотрите цены на магний. Тоже скажете, ого, дайте две пачки, пожалуйста. На 4 месяца приема для одного человека цитрат магния. Он у нас расфасован по отдельным стикам. В одном стике суточная доза. Наш цитрат магния, он шипучий. Вы его в водичке растворяете, такие как газики от шампанского, он шебуршал. Пьется очень легко и приятно, потому что он со вкусом мандарина и горной мяты. Мы убрали оттуда всю лишнюю сладость, очень приятный, очень легкий. И еще раз подчеркну, в одном стике суточная доза, а в упаковке 120 стиков. То есть на 4 месяца приема для одного человека, где вы найдете такие цены? 3000 рублей. Звоните, заказывайте прямо сейчас. 8 800 505 0855. Как говорят врачи, магний – это та добавка, которую надо принимать практически постоянно. Потому что магнием расходуем всегда. Выпили сладкий чай или выпили вина или сладкого кофе – все, магний расходовали. Немножечко психанули, стрессанули, магний израсходовали. Набирать его из пищи – это очень трудно. Там надо есть килограммами миндаль, килограммами шпинат, чтобы получать хотя бы чуть-чуть этого магния. Поэтому, конечно же, надо его принимать. Я всегда пью магний. Это и здоровый сон, это и здоровые суставы, это и здоровые связки, это стабилизация артериального давления, это снижение холестерина, это прекрасное самочувствие. Каждый день с магнием 3000 рублей на 4 месяца приема. Успевайте. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. А если вы еще вместе с магнием возьмете и клеточный сок байкальской пихты, который полкилограмма стоит также 3000 рублей, магний, и клеточный сок байкальской пихты вместе будут стоить 5000 рублей, а не 6000 рублей. Зачем нужен клеточный сок байкальской пихты? Честное слово, вау-эффекты от использования каких-то БАДов я чувствую крайне редко. Вот когда я начала пить клеточный сок байкальской пихты, я испытала вау-эффект. Я и так пью воду, у меня и так энергии вроде бы все в порядке с ней. Но когда я начала пить еще клеточный сок байкальской пихты, это такой порошочек, там мерная ложечка, развели водичку, он пошипел, пьете, очень приятно, вкусно. Вместо всех сладких чаев напитка в течение дня можно заменить. Так вот, когда я его начала пить, у меня появилось ощущение, что мне еще 3 батарейки вставили. Такой прям, знаете, вот реально вау-эффект. Я это называю, по-другому я сказать не могу. Такой, а что со мной случилось? Что я делал там? Какая погода? Какие дни цикла? А, я же начала пить клеточный сок байкальской пихты. Впервые тогда я его начала. Я снизила дозировку, то я пила по 2 раза в день. Я стала пить 1 раз в день, потому что энергии через край. Зачем он нужен? Он нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Он укрепляет иммунитет. Его используют в комплексной терапии при железодефицитных состояниях. А нам, девочкам, который раз в месяц крови теряет достаточно, в обязательном порядке, в качестве поддержки хотя бы в эти дни пить клеточный сок байкальской пихты. Детям укреплять иммунитет. Был один эксперимент в детском саду, там одной группе детей давали клеточный сок байкальской пихты, другим не давали. И дети болели реже, реже уходили на больничный в той группе, где пили клеточный сок байкальской пихты. А сейчас начнутся детские сады, школы, все начнут без конца болеть. Вот, пожалуйста, берем себе на заметку поить их клеточным соком байкальской пихты. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. 5. Звонок на этот номер, подчеркиваю, еще бесплатный. Оплата при получении. 5000 полкилограмма клеточного сока байкальской пихты и цитрата магния на 120 тиков на 4 месяца для одного человека. Это 5000 комплект. По отдельности каждый по 3000. Ну, конечно же, генератор премиум с функцией ингаляции, приготовления ионизированной щелочной воды сегодня впервые за 25 тысяч рублей. Не упустите такой шанс. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855 и будьте здоровы.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
22: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Pharm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Pharm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Pharm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
22: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
21: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
22: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
24: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
22: О важном.
24: Президент США Дональд Трамп опроверг слухи о том, что тайный визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву связан с эскалацией отношений с НАТО или ситуацией вокруг Ирана. Об этом американский лидер заявил в интервью радиоведущему Глену Беку, назвав поездку отчасти рутинной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры Рэдклиффа шли строго по линии спецслужб, а прямых контактов с Кремлем не было. Песков подчеркнул, что говорить о выводе двусторонних отношений из кризиса пока преждевременно. Однако сам факт взаимодействия спецслужб – процесс позитивный.
22: Об атаках.
24: Делегация Международного комитета Красного Креста посетила атакованные ВСУ объекты в Айлберис в Ленобласти. Об этом в телеграм-канале сообщил посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник. По его словам, международные наблюдатели совместно с экспертами российского Красного Креста оценили гуманитарные последствия ударов и лично убедились в полном отсутствии каких-либо военных объектов на территории гражданского логистического комплекса и вокруг него. Делегаты также пообщались с руководством предприятия и сотрудниками, находившимися на рабочих местах в момент атаки.
22: О происшествии.
24: В Русском округе на обочине трассы возле поля обнаружили сотни выброшенных декоративных крыс. Волонтеры сообщества спасения грызунов уже поймали живыми больше 260 особей. Поиски продолжаются. Спасенных животных подлечат и распределят по передержкам. В Минсельхозе Московской области подтвердили факт ЧП у деревни Сафониха. На месте также найдены трупы грызунов. Ветеринары проводят исследования, чтобы полностью исключить риск бешенства.
6: Обо всем.
24: В Пермском крае на сайте объявления появилось предложение пройти онлайн-курсы выживания в СИЗО и колонии. Автор необычной услуги, позиционирующая занятия как духовные практики, обещает конфиденциально обучить клиентов правильной линии поведения и тюремному быту по видеосвязи. В объявлении отмечается, что девушка также готова проконсультировать о том, как вести себя для получения условно-досрочного освобождения. Стоимость таких уроков не раскрывается, при этом практика, знакомство с пенитенциарной системой существует. Так, в Казахстане госслужащих водят на реальные экскурсии в тюрьмы для профилактики коррупции.
6: О валютах.
24: Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки, юаня 12 рублей 57 копеек. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
7: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
8: Футбол, хоккей, единоборство и многое другое. Следите за любимыми командами и спортсменами в программе Луки ФМ «Наш спорт».
9: Доброго времени суток всем слушателям Луки ФМ на 102.6, программа «Наш спорт», в студии, как всегда, Дмитрий Иванов, а в гостях у меня люди всегда меняются, сегодня замечательные гости, актуальные гости, потому что в эти выходные у нас возобновится ЮФЛ, юношеская футбольная лига «Северо-Запад», и в гостях игрок «Шорэкспресс» Елисей Осадчук и главный тренер команд уже не один год Иван Сергеевич Примак. Добрый день, добрый вечер, когда бы нас не слушали.
10: Здравствуйте.
25: Здравствуйте.
9: Забегая вперед, уже бежим в субботу, потому что восстанавливаем статус-кво, что называется, футбольные выходные в полную катушку. Играем с Череповцом, возобновляемся, второй круг в ЮФЛ. Какие настрои в команде, как идет подготовка, даже не знаю, кого первого спросить. Наверное, Иван Сергеевич с высоты опыта ЮФЛ уже не первый год с вами. Как этот перерыв был нужен, вообще не нужен, как ребята в строю, не в строю?
10: Да, спасибо, давайте я начну, что-нибудь скажу. Хорошее и тоже очень хорошее. Ну, как перерыв, нужен, не нужен? Я думаю, что нужен, потому что ребята молодые, в любом случае, хочется немножко отдохнуть от меня, от футбола, еще где-то. В принципе, да, он же везде перерыв есть, в любом чемпионате профессионально, поэтому здесь, скажем так, это наши реалии, это нормально, ничего страшного это нет, есть, хорошо. Перезагрузились, отдохнули, готовимся к очередному туру, поэтому, скажем так, все по расписанию, по плану и в рабочем порядке.
9: Касаемо, наверное, вопроса футболистам, молодым, Елисей, каникулы проще, тренировки воспринимаются, чем в старте сезона, когда еще весна, учеба, или наоборот, лето расслабляет?
25: Ну, наверное, летом ощущается намного проще, потому что, как вы уже сказали, забот в плане учебы становится меньше, тем более у нас сейчас 9 класс, были экзамены, к которым надо было готовиться. Ну, а летом, наоборот, приятно, теплая погодка, поляна, ничего не заботит тебя, и ты приходишь на тренировку.
9: Чувствуется ли это у ребят действительно, что они с горящими глазами на тренировках в этот период? Более горящими глазами.
10: Глаза есть, тоже горят. Бывает, что вместе все. Бывает не все вместе, но нормально, опять же. Ну, я считаю, что в большинстве встаем, наверное, все получают удовольствие. Ну, а что еще нужно? Солнце, газон, антураж вокруг ЮФЛ, тренировки. Бывают тяжелые, бывают приятные, бывают не очень приятные. Ну, все-таки турнир престижный, наверное, поэтому ну, где-то как минимум немножечко поднапрячься. Поэтому, ну, даже от напряжения, от труда надо уметь получать удовольствие. Хотя сейчас в последнее время не все это умеют делать, но мы для этого и работаем, чтобы даже в трудностях постигать успех и получить удовольствие от того, что мы делаем.
9: Касаемо удовольствия на тренировках, перетекает оно потом плавно в игры. В таблицу сильно смотрим или не придаем значения сейчас, по большому счету? Просто от игры к игре готовимся?
10: Да мы готовимся от игры к игре, во-первых. Во-вторых, чуть-чуть нам где-то, скажу так, может быть, везение не хватает какого-то... Хотя я не поклонник вот этого слова, потому что везение, я уже как-то говорил, что это сходится труд, работа с возможностями потом в определенный момент. Ну, значит, либо там чуть-чуть не хватает, либо там чуть-чуть не хватает. Скажу только один большой плюс. Есть определенное, ну, громкое слово, но все-таки скажу гордость из ребят, потому что ни один результат, нельзя сказать, что он провальный. Где-то не попали, где-то соперник попал, где-то чуть зашло, не зашло. Ну, наверное, для меня это более важное, что они делают это в течение большого времени, долгого времени, остаются в обойме, потому что это большой труд. Большой труд изо дня в день. Фактически они делают работу профессиональной команды. Там тренировки бывают по-разному. От 40 минут до 2 часов заканчивать его время. Поэтому, конечно, всем хочется быть наверху. Но давайте понимать, что мы не одни здесь.
9: Всем хочется быть наверху.
10: Все работают, мы стараемся, и со стараний ребятам не откажешь. Ну, вот пока так. Я думаю, что мы добавим, и ребята это понимают, и сами хотят, и прибавим во втором круге.
9: Ну, и, наверное, самое такое давление таблица не оказывает. Команда работает, команда уже реально профессионально, по-взрослому относится.
10: Ну, давление, ну, будет всегда. Внутреннее давление, психологическое, атмосферное, какие там еще давления есть. Присутствует, это нормально. Вот когда мы работаем даже когда в школе, в прописях, первоклашка пытается первые свои иероглифы написать, это что же давление, потому что он старается. Потому что, условно, с него просит ему там поставить смайлик, либо грустный, либо веселый. Это же тоже давление, это оценка. То есть нас тоже оценивают. Но, опять же, есть профессиональный спорт, да, где нужно оценивать. По результатам. Есть детско-юношеский, в котором, конечно, результат имеет дело свое, но, опять же, задача в моменте где-то... Другая. Да, глобальная другая. И подвести в каком-то моменте там уже к молодежному футболу и так далее, и так далее, и так далее. То есть, да, результат надо, чтобы он был, да. Но не надо впадать в агонию из-за там вот этих матчей. Пацаны относительно себя прошлого года... Даже матчи результатов они добавили. Поэтому здесь нужно даже больше от этого отталкиваться, что они остались в структуре, все те же ребята. И, конечно, это большое дело, потому что они, ну, это уже говорит об характере, что они говорят, ай, да Иван Сергеевич, да, сами-сами там в ладоши похлопайте, три прихлопа.
9: А бывают такие?
10: В каждой команде есть ребята, которые заканчивают, я больше об этом. Которым надоедает, не хотят, скучно, весело, жарко, холодно, дождь идет, устали, надоело, не проснулся, проспал. Да и вообще Иван Сергеевич надоел. А те, кто у него сейчас в обойме, больше времени получает, меньше. Это говорит о характере. И я уже как-то неоднократно говорил, что да, можно проиграть, но можно проиграть по-разному. С характером, потом с болью на душе, но понимать, ну, это было незабываемо. И это даст толчок и какой-то внутренний стержень уже им в будущем. Их уже это не становит, они скажут, а, мы же это делали, было еще тяжелее, значит, здесь я точно преодолею, в любой, причем, структуре и сфере.
9: Елисей, у тебя как эмоциональная подготовка? Веселиться или в этой самой обойме, которая серьезно... Как, кстати, серьезно относится сегодняшний наш соведущий Елисей?
10: Да он вообще серьезно. Он когда в зеркало смотрится, сам себе не улыбается.
9: Ясно. Елисей, как у тебя эта таблица, давление UFL? Второй год, да, мы тоже с тобой поговорили, уже в этой системе работаешь. Как вообще отношение к турниру, к себе? Чувствуешь ли, что растешь как спортсмен?
25: Понятное дело, что если ты будешь долго тренироваться, то ты будешь прогрессировать. Да, я думаю, в нашей команде не только я это чувствуем. Про давление от таблицы, я думаю, что ребята не особо смотрят в нее. То есть, опять же, как сказал Иван Сергеевич, то, что в этом сезоне мы не проиграли ни одной игры толком. Во всех матчах результаты в один, в два мяча. И то по нашей же глупости. Поэтому я думаю, что мы еще свои очки наберем и в таблице поднимемся.
9: Здорово. На этой позитивной ноте прервемся на небольшую паузу. Вернемся в студию Луки ФМ после рекламы.
0: Реклама.
11: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки.
1: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в «Прагматике Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
2: «Прагматика Великие Луки». Честная «Гранта» по честной цене. Гоголя 4, 8-811-53, 4-70-57.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца Ролли» и в группе «Контакта».
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
6: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
7: Вы слушаете радиоканал Луки FM Медиа, регистрационный номер ТУ-60-2.

0: говорить, что, наверное, в целом-то атмосфера одинаковая.
1: Тогда все, всегда ждем болельщиков, всегда зовем, обязательно приходите. Сюжеты всегда интересные, игры всегда интересные, всегда есть на что посмотреть. Можно иногда даже поругаться. Иногда можно...
0: Но помним, что на поле играют несовершеннолетние, поэтому ну, ругаемся плане, определенным уровнем.
1: В плане поругаться, конечно же, мы и говорим про адекватные вещи, что из серии там поругаться, расстроиться, ай-яй-яй, не, там, не добежал, там что-то тренер не надел. И, ну, это хорошие эмоции, а не про то, что мы говорим, то, что происходило у нас когда-то в Англии, да и у нас в России. То есть кресло ломать не надо. Это не, без, давайте без этого. Да, можно там кто-то сказать, давай, беги быстрее. Бывает положительное, поэтому обязательно нужно приходить. Обязательно смотреть, приходить. Всегда что-то вокруг матча присутствует. Интересное.
0: На прошлой неделе разговаривали с Марией, там матч-дэй постоянно.
1: Постоянный матч-дэй, да. С ребятами, с детьми можно приходить обязательно. Там что-то есть попить, поесть, всегда поиграть можно во что-то. Поэтому здесь нужно всем приходить. Рекомендую обязательно. Если кому-то, кто-то еще ни разу не был, прям надо идти.
0: С точки зрения тренера, ладно, он, возможно, сконцентрирован на игре, да, на тактике, стратегии. Елисей, чувствуется это вообще поддержка? Ну, вот по-настоящему, не просто, что там шумит что-то, а помогает ли какие-то сложные, может, моменты во время матча?
2: Ну, я скажу одно, то, что мы ни разу не набрали очков на выезде, все наши очки набраны дома, и это уже о чем-то говорит, что домашние трибуны нам помогают. Понятное дело, что болельщики... У нас на самом деле очень много болельщиков ходят, родители постоянно нас поддерживают. Ну и у некоторых ребят девчули приходят на матчи. Тоже я думаю, что их это расслабляет и
0: или
2: помогает.
0: Или наоборот концентрирует, чтобы показать лучшее из возможного.
2: Ну, на каждом домашнем матче мы хотим порадовать своих болельщиков. Максимальная концентрация.
0: Как вообще оцениваете поддержку? Такая семейная, я так полагаю, атмосфера, потому что все-таки родители, большинство приходят. Чуть-чуть отличается от больших там матчей, больших команд. Семейность это чувствуется? Более теплая какая-то?
2: Ну, я думаю, что да, потому что даже не в том плане, что только твои родные приходят. Мы знаем всех родителей, потому что мы все в команде давно друг с другом, то есть лет 7-8 точно уже, и ощущается... Семейная атмосфера такая больше.
0: Ну, переходя к матчу, уже непосредственно соседи по турнирной таблице, наверное, уж точно говорить, опять-таки, домашний матч, это мы рассчитываем только на победу с точки зрения результата. Можно ли выделить в этой лиге какие-то команды, которые, ну, действительно, может, сильнее или как-то все-таки достаточно сбалансированная у нас лига в этом году?
1: Да, я думаю, что не на поверхности с года в год эти команды. Да, Балтика, Калининград, Шор-5, Калининград, Кировец, Восхождение, хотел сказать, Ленинград, Санкт-Петербург, Ленинградец тот же. Вот эти четыре команды, они всегда в обойме, всегда на плаву. Ну, конечно, одна-две команды всегда есть, скажем, такие высочки, которые всегда дают бой командам. Ну, мы в том числе, просто что у кого-то чуть положительный результат, у кого-то нет. Но вот эти четыре команды, они вот всегда, всегда, и я думаю, что понятно почему. Более сбалансированные, более слаженные, чем-то, скажем так, подбиваются игроками и уже с периферии. И, соответственно, конечно, дает результат. Ну, нет, это мы не отказываем им в их работе, в принципе, тренировочной. Ну, просто вот о том, о чем...
0: Но легко им все равно на экспрессе никому не будет.
1: Я вообще не помню, кому там было легко.
0: Что касается ближайшей игры, наверное, уже будем постепенно так переходить к завершению эфира. Какие-то, может, слова, призывы на матче, ну, и на вторую команду тоже. Позвать на эфир, чего-то хорошего пожелать нашим слушателям. Елисей?
2: Ну что, приходите на матч. Как вот есть одна фраза у нас в команде. Болейте за «Экспресс», любите «Экспресс», верьте в «Экспресс». Результат мы вам гарантируем. Поэтому думаю, что... Мы можем забирать в этой игре свои очки, победу, и приглашаем всех на стадион «Экспресс».
0: Ну и кроме этого матча, какие планы, может, на второй круг? Максимум очков дома из возможного и отнять у лидеров в гостях?
1: Это все понятно, это очень хорошая математика, максимум набрать дома, там, это круто. Я тоже люблю математику, это очень так...
0: Я очень поздно ее полюбил.
1: Здорово так вот все на бумаге. Я скажу одну вещь. Ребята отдадут все силы и немножко больше. И Если кому-то кажется, что отрицательные результаты говорят о том, что они что-то не доделают, доделают, они доделают еще как много доделают, они доделают еще чуть-чуть больше, чем они вам даже кажется. Поэтому я

0: вас призываю, приходите и болеть за них. И когда им кажется, вам кажется, болельщикам, и они что-то не делают, они делают сверх того, что можно. И обязательно поддерживайте, насколько это возможно, нашу команду. Обе команды 2010-2011 года. Есть изъяны у каждого пацана, но это наши юноши, наши ребята, какие бы они ни были, как бы тяжело ни было, они дают из 100% 200% плюс 100. Поэтому приходите поддерживать в любой ситуации. В любом результате.
1: Ближайший матч у нас в субботу. Можно, кстати, подписаться и нужно подписаться на все соцсети Shore Express, потому что активные и медийную жизнь ведут ребята. Елисей тоже не первый раз уже у микрофона, наверное. Так или иначе, Иван Сергеевич за годы работы в UFL тоже стал гораздо более медийным человеком.
0: У меня опыт.
1: В общем, все на Express в субботу. Болеем за обе наши команды. Возвращается UFL, и будем вместе с ней следить и на нее ходить, болеть. Спасибо, что пришли. Больше побед, меньше травм. Ну что можно еще пожелать, наверное, спортсменам. На сегодня это все. Всем пока. В студии был Дмитрий Иванов, Елисей Сачук, Иван Сергеевич Примак. UFL Express вернулась.
0: Спасибо, всего доброго.
2: Всего доброго и до свидания.
1: До свидания.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
5: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».

0: радио «Комсомольская правда». Потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Честное риэлторское.
1: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения двух льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
2: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что, ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
1: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь сособственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схему оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
0: Честная риэлторская. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер #125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте #125. Все звонки по России бесплатны.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: Об атаках.
4: 9 человек погибли, еще 5 получили ранения в результате прицельного удара ВСУ по рейсовому автобусу в ЛНР. По словам главы региона Леонида Пасечника, атака произошла в разгар дня на автодороге «Золотое Первомайск», когда автобус следовал по маршруту Лисичанск-Стаханов. Всего в салоне находились 15 пассажиров, 8 человек скончались на месте, 20-летняя девушка умерла позже в реанимации. Среди раненых ее мать и 18-летняя девушка, они госпитализированы. Водителю и еще 3 пассажирам медики оказали помощь на месте и направили на амбулаторное лечение.
0: О судебных делах.
4: Илью Ремесло оставили в СИЗО по делу о фейках об армии. Суд отклонил апелляционную жалобу блогера по обвинению в распространении заведомо ложной информации о вооруженных силах России. Ремесло арестовали 17 июля на 2 месяца. После этого он обследовался в центре имени Сербского, где блогеру проводили психолого-психиатрическую экспертизу.
0: О школе.
4: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал упростить процедуру отчисления неисправимых хулиганов из школ ради защиты учителей от оскорблений и рукоприкладства. По его словам, действующее законодательство позволяет исключать таких подростков лишь формально. Сделать это на практике практически невозможно. Глава СПЧ подчеркнул, что необходимо перевести эту норму в реальную плоскость. Он уверен, что массовых отчислений не потребуется, поскольку сама угроза быть исключенным станет мощным рычагом воздействия и на учеников, и на их родителей. Ранее в Совете также предлагали вернуть в российские школы практику выставления 2 по поведению.
0: Обо всем.
4: Китайские ученые создали технологию, которая позволяет качаться без тренировок. Речь о специальных мышечных клетках, которые после введения под кожу самоорганизуются и создают эффект физической нагрузки. Во время тестов у подопытных мышей выросла мышечная масса, улучшилась выносливость и плотность костей. Такой метод полностью исключает стресс для сердца и износ суставов. Разработка прежде всего предназначена для прикованных к постели пациентов и пожилых людей. Ученые уверены, что в будущем ее сможет использовать любой желающий.
0: О валютах.
4: Официальный курс доллара от Центробанка на сегодня 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки, юаня 12 рублей 57 копеек.
0: О погоде.
4: В столице +18, облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Петербурге 20 выше 0, там малооблачно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
5: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа, регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года, выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
6: «Как это по-русски?» – программа для любителей русского языка и тех, кто хочет говорить правильно. Ведущая Татьяна Рассолова, финалистка шоу «Классная тема».
7: В эфире Луки ФМ и передача «Как это по-русски?». Я ее ведущая, финалист телешоу «Классная тема», учитель русского языка и литературы школы номер 1 Татьяна Рассолова. Здравствуйте, дорогие любители русского языка. Давайте мы сегодня поговорим о том, как правильно говорить, как устроен русский язык, о системе его, ну и о некоторых интересных фактах русского языка. Вы знаете, когда я иду по улице или еду где-то в транспорте, то часто слышу такое приглашение: «Пошлите, пожалуйста». Ну, понятно, и люди начинают выходить, допустим, из маршрутки. Вот как же правильно? Пошлите, пожалуйста, или пойдемте, пожалуйста? Давайте разбираться. Конечно, правильно говорить «пойдемте, пожалуйста» и «пойдем, пожалуйста» от глагола «пойти», «идти», когда мы призываем кого-то выйти или пойти с нами. А послать можно письмо, бандероль. Поэтому вот здесь вот возникает некая двусмысленность, да, когда люди говорят неправильно. Запомните, пожалуйста, когда вы куда-то кого-то приглашаете пойти, то мы обязательно говорим «пойдемте». Пожалуйста. Еще один интересный факт в маршрутке. Вот еду я в маршрутке и вижу такую надпись: «Запасный выход». Почему запасный? Почему не запасной? Оказывается, это определенный термин «профессионализм». Таблички с надписью «Запасный выход» иногда нас удивляют, но, в принципе, не должны этого делать. Слово «запасный» считается устаревшим, но есть несколько случаев, когда это слово употребляется в соответствии с правилами, если сочетается с выходом, то есть один из них – запасный. Запасный и запасной – это равноправные варианты, если речь идет о существительных «полк», «путь» и «выход». Запомните, пожалуйста, во всех остальных случаях мы используем слово «запасной». Например, запасной игрок в команде, запасной комплект одежды или запасной какой-то вариант. Уважаемые любители русского языка, вы знаете, вот еще интересное слово, например, «нельзя». Психологи говорят, что вот такое слово ребенку говорить не рекомендуется. Лучше говорить ему «не надо» или как-то мягче выражать вот отказ от какого-то действия. Но когда мы уже привыкли, и особенно старшее поколение, и когда мы говорим «ребенку нельзя», в ответ иногда мы слышим «льзя». То есть мы понимаем, что нельзя – это отказ что-то делать, а нельзя – это можно. И так часто очень говорят дети. И мы понимаем, что это можно. Это антоним слову «нельзя». Оказывается, «льзя» – это форма дательного падежа единственного числа слова «льга». Свобода. Последнее имеет родственников и сейчас. Например, в таких словах, как льгота, легкий, польза, вольготный. То есть вот там есть этот корень. Так что слово-то вообще существует в русском языке. И когда мы улыбаемся, вот это можно, нельзя у детей, то вполне закономерно употребление этого слова. Ну и продолжим про детей. Часто, общаясь с малышами, особенно грудничками, до года мы называем их карапузами. Это слово раньше имело вид такой – каратапуз, то есть короткий, пузатенький человечек. Но такая, вот есть такая версия. Как теоретически воспроизведённая – корнопус по аналогии с корноухом, разговорным названием обладателя коротких или каких-то там обрезанных ушей. Не пугайтесь, последнее обычно относится к собакам, тем, которым подрезают уши. В истории слова «карапуз» очень много загадок. Часть исследователей полагают, что «карапуз» мог быть заимствованием из французского, где «карапусен» – недоросток, обозначает «малыш». Выдвигают даже гипотезу о его родстве с морским раком. По-гречески рака зовут «карабос». Однако самая частая версия, что слово пришло к нам с тюркскими словами, то есть это тюркское происхождение. И вот тюркское происхождение также свойственно и слову «арбуз». Вот как вы думаете, имеет ли арбуз что-то общее с огромным камнем-валуном? А оказывается, да. То есть каменная глыба и арбуз – это вот что-то общее. Сейчас я вам об этом расскажу. Слово «арбуз» пришло в наш язык примерно в 15 веке, но произносили его как «харбуз». Связано это с тем, что на персидском ягода так называется «харбуза», «осёл» и «огурец». Вот Лев Успенский в этимологическом словаре признается, что сначала, как и многие филологи, он думал, что дословный перевод арбуза – это ослиный огурец. Но позднее его поправили. В иранских языках слово «осёл» в соединении с другими существительными придает им усилительную или увеличительную окраску. И забавный факт. По-персидски «хармуш» – осел, мышь – это крыса, а харсанг – осел, камень, каменная глыба. Поэтому вот наш арбуз волшебным образом превращается не просто в огурец, а в огуречище. Ну и недаром, вы знаете, сейчас вот август, очень много арбузов, огурцов, а наш северо-западный огурец называют северным арбузом. Ну, наверное, по определенным свойствам нахождения в нем столько количества жидкости, как и у арбуза. Ну вот эти все интересные материалы я не перестаю удивляться и брать у одного знаменитого блогера, который ведет свой блог в ВКонтакте «Беречь речь». Это очень интересный блог. Еще давайте мы поговорим с вами о том, что язык – это система. Вот что значит система? Когда что-то выпадает, какое-то звено из системы, то происходит определенное нарушение. И я часто сравниваю язык с цепочкой. Если одно из звеньев убрать, или бусы, например, да, одну бусинку убрать, то бусы рассыпятся. Вот так же и язык. Это система. А в чем же состоит эта система? В том, что все взаимосвязано, начиная от букв, звуков букв, затем частей слова, самого слова, словосочетания, предложения, текста. Это все взаимосвязано. А правописание особенно. Ну вот как правильно писать слова? Как научиться вспомнить, если ты что-то вдруг упустил? Важно понимать и знать, какая перед нами часть речи. И в зависимости от того, какая часть речи, существует и ряд правил написания слов в этих частях речи. Ну, и как пример можно привести прилагательные с одной и двумя буквами «н». Уважаемые радиослушатели, давайте прервемся на короткую паузу, а после продолжим.
8: Реклама.
9: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
10: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
11: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
8: Выкрути эмоции на Макс.
12: Макс! Максимум!
8: Новый Чанган CS35 Max. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS35 Max. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация.
14: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
15: «Как это по-русски?» – программа для любителей русского языка и тех, кто хочет говорить правильно. Ведущая Татьяна Рассолова, финалистка шоу «Классная тема».
7: В эфире Луки ФМ и передача «Как это по-русски?». Я ее ведущая, финалист телешоу «Классная тема», учитель русского языка и литературы Татьяна Рассолова. Уважаемые радиослушатели, мы говорим о языке как о системе. И я остановилась на том, чтобы привести пример правописания одной и двух букв «Н» в словах. И вот знаете, оказывается, это зависит от того, что перед нами – прилагательное или причастие. Сейчас очень много грибов. Привожу вам пример. Жареная картошка. Как мы напишем это слово? Мы напишем это слово с одной буквой «Н», потому что это отглагольное прилагательное. Картошка какая? Жареная. Никакого дополнительного вопроса мы здесь задать не можем. А вот если мы с вами немножечко перестроим это словосочетание. Жареная на сковороде картошка. Картошка какая? Жареная. Картошка что сделанная? Жареная. Жареная на чем? На сковороде. У нас появляется зависимое слово у этого слова «жареная». И что же такое? Это причастие. А причастие пишется с удвоенной буквой «Н». То есть запомните, уважаемый радиослушатель, если у слова есть зависимое слово, вот такое вот, да, как здесь, на чем, на сковороде, то это уже причастие. И мы будем писать это слово с удвоенной «Н». И здесь важно, знаете, вот у детей в ОГЭ, в ЕГЭ есть такое задание, да, найти грамматическую ошибку, что причастный оборот, он стоит либо до определяемого слова, либо после. А в данном случае у нас здесь определяемое слово «картошка». Картошка какая? Жареная на сковороде. Или жареная на сковороде картошка. И по-другому никак не может быть. То есть вот это слово определяемое, оно стоит либо до, либо после причастного оборота. Ну и заодно знаки препинания повторим, что если причастный оборот стоит после определяемого слова, то мы его всегда выделяем запятыми с двух сторон. Картошка какая, что сделанная, запятая, жареная на сковороде. Запятая была очень вкусной. Ну, здесь очень много еще вариантов с этой жареной картошкой. Вот, например, жареная с грибами картошка. Как вы напишете это слово? Это слово мы напишем с удвоенной «Н», потому что у нас есть зависимое слово. А если мы перестроим фразу, и будет так. «Жареная картошка с грибами». Что получилось? Скажите, Татьяна Борисовна, вы сейчас допустили ошибку. Да нет, никакой ошибки я не допустила. В данном случае жареная картошка с грибами. Жареная пишется с одной «Н». Картошка какая жареная? Больше мы ничего, никакого вопроса задать не можем к этому слову. А вот с грибами – это отдельный член предложения. С чем? С грибами. То есть получилось так, что мы сначала картошечку-то пожарили, положили ее на тарелочку и добавили к ней грибов. То есть никакой ошибки здесь нет. Слово нужно писать с одной буквой «Н». Вот такой он сложный русский язык. Все зависит от того, какая перед нами часть речи. Могу еще привести пример. Ну, например, такое существительное, как «тушь». Как вы думаете, как нужно написать это слово? А оказывается, есть двойное и правильное написание. Если «тушь», которой подкрашивают ресницы, она отвечает на вопрос «она моя», то мы пишем это существительное с мягким знаком. Оно относится к третьему склонению. Но есть музыкальное произведение «тушь», и тогда оркестр сыграл «тушь». В данном случае это существительное второго склонения и пишется без мягкого знака. Посмотрите, как важно знать, какая перед нами часть речи и какое значение имеет это слово. Вот это вам цепочка связи и системности в языке. Все взаимосвязано. Часть речи, на какие вопросы отвечает и что обозначает. В зависимости от контекста мы определяем и часть речи. Точно так же со словом «печь». Какая эта часть речи? Мы сможем, если я просто так вам скажу, то вы, естественно, можете сказать, что это существительное или глагол. И будете правы. Все зависит от того, в каком контексте мы будем произносить это слово. В доме есть печь. «Она моя», существительное третьего склонения, пишем с мягким знаком, это существительное. «В доме есть что? Печь». Это существительное. «Печь пироги» – мое любимое занятие. И в данном случае «что делать?» «Печь» – это глагол, отвечает на вопрос «что делать?» и в данном случае обозначает действие. Вот вам системность русского языка. Вот такая система. Так, уважаемые радиослушатели, а вы знаете, что когда-то сарделька была рыбой? У слова было то же значение, что и у сардинки. Мелкая рыба, которая водится в Черном Каспийском морях и не только. И Крылов пишет, что слово «сарделька» попало в русский язык в XVIII веке из польского. Истоки его находятся в латинском языке, где сардина, сардинская рыба, рыба, водящаяся у берегов Сардинии. Теперь вы знаете, что сарделька и сардинка – языковые сестры. Можете вот так повеселить своих друзей. Почему же колбасное изделие удостоилось такого названия в честь рыбы? Ну, вопрос, конечно же, риторический. Популярная гипотеза связывается с внешним видом, сходством сардельки и сардинки, видимо, такие они толстенькие, что сарделька похожа на эту упитанную рыбку. Ну и, конечно, здесь каждому свое. Еще один интересный факт, с которым я хотела бы вас тоже познакомить, это тоже интересно. Вот слово «лошадь». В русский язык это слово попало позже слов «конь» и «кобыла». Хотя к истории коня есть некоторые вопросы. Возможно, слово произошло от древнерусского «камонь», но гарантий нет таких. Зато точно известно, что «лошадь» – это существительное с тюркскими корнями. Вот смотрите, как много у нас слов с тюркскими корнями. Оно восходит к слову «алаша» и означает «лошадь» или «мерин», которому был добавлен суффикс. И интересно, что в некоторых других славянских языках до сих пор используется форма «лоша». Ну и, конечно же, это все очень интересно. И интересно также слушать, как говорят люди в сельской местности. Ну вот, например, часто в деревне можно услышать такое слово «середка», «середышек». Что это такое? Вот в словаре русских говоров Российской академии наук у этого понятия огромное множество значений, которые отталкиваются от слова, конечно же, «середина». Это помещение помещение между избой и светелкой, и участок земли между полосами, и остров посреди реки, лишенный растительности, тоже назывался именно так. И яичный желток тоже так называют, середышек. В старинных сказках же упоминается середышек – это ребенок, который родился вторым из трех. И это же понятие можно отнести к средней части чего-то. Например, той же катки с медом, в которой на самом деле ходила хитрая лиса, лиса-повитуха, и смотрела в эту катку. Уважаемые радиослушатели, на этом все темы нашего сегодняшнего радиоэфира. Увидеть и услышать подкаст нашей радиопередачи вы сможете сразу же после ее выхода на Луке FM ВКонтакте. До скорых встреч в эфире!

0: риэлторская.
1: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир и студий в России впервые за последние 5 лет показала снижение. Об этом говорят участники рынка. По итогам 2025 года цены на съем однушек снизились на 1%, до 32 тысяч рублей. Двушки стали на 3% дешевле, 45 тысяч рублей, рассказали в ЦИАН. По данным Яндекс.Аренды, средняя стоимость долгосрочного найма жилья в городах-миллионниках снизилась во всех сегментах от 1 до 5% за год. По оценкам аналитиков, за прошлый год средняя стоимость аренды однокомнатных квартир и студий снизилась в Воронеже, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, Челябинске, Омске, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Волгограде, Самаре, Краснодаре, в Нижнем Новгороде и Перми. Российский рынок аренды жилья в прошлом году сменил траекторию и перешел от аномального роста к снижению цен. Ключевым драйвером такой коррекции стало расширение предложения. В крупных городах число доступных объектов увеличилось за год на четверть, а то и на треть, говорит руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» rn.ru Олег Репченко.
2: Я думаю, что будет продолжаться его охлаждение. Рынок аренды оказался очень сильно перегретым. А причина была связана с тем, что в условиях ключевой ставки стала недоступна ипотека, поэтому получилось так, что все те, кто взял бы квартиру в ипотеку, были вынуждены снимать жилье. Соответственно, как бы ставки взлетели достаточно сильно. Произошло довольно серьезное вымывание предложения. На рынке аренды был ажиотаж, спрос сильно превышал предложение. А на сегодняшний момент ставки аренды в Москве кусаются. Это с одной стороны. С другой стороны, все те, кто хочет продать свои квартиры на вторичке, сталкиваются с тем, что часто продать по желаемой цене их не получается. Они занимают ожидательную позицию, чтобы не терять время и деньги. Квартиры, которые на продажу, переходят на рынок аренды, поэтому как бы растет предложение в аренду. Сейчас он вот восстанавливается до своих таких нормальных средних значений.
1: Снижение платежеспособного спроса в условиях высокой стоимости жилья и сдержанных темпов роста дохода населения заставляет арендаторов идти на уступки и снижать цену. Поэтому рынок арендного жилья, по словам экспертов, вошел в стадию ценовой стагнации. Предпосылок к значительному росту стоимости съема квартиры сейчас нет. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
0: Честная риэлторская. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах. Качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. А теперь представьте силу и чистоту сибирской тайги, заключенную в одну каплю. Это клеточный сок байкальской пихты. Уникальный продукт, который добывают из самой сердцевины хвои. Это концентрат витаминов и природных адаптогенов. Его миссия – укрепление иммунитета и помощь организму в адаптации. Стресс, плохая экология, нагрузки, клеточный сок помогает телу восстановить баланс, укрепить иммунитет и наполниться силой самой природы. Это естественная поддержка изнутри. В фабрике здоровья мы верим, что такие мощные природные средства должны работать максимально эффективно. Поэтому мы всегда сочетаем их с основой основ – ионизированной водой. Она помогает активным компонентам сока пихты достичь каждой клетки. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром. По будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
4: ООО «Фабрика здоровья», АГРН 116-504-00-555, Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
5: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
6: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
6: Об атаках.
5: Андрей Марочка исключил вероятность ошибки или случайного просчета ВСУ при ударе по рейсовому автобусу в ЛНР. Военный эксперт назвал произошедшее целенаправленным терактом. По его словам, оператор беспилотника в режиме реального времени четко видел, что атакует именно гражданский транспорт с пассажирами. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что жертвами трагедии на маршруте Лисичанск-Стаханов стали 9 человек, включая 20-летнюю девушку. Еще 5 получили ранения различной степени тяжести. Двое из них госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о теракте.
6: О пожарах.
5: В заповеднике Утриш под Анапой пожарным удалось сократить площадь возгорания до 5 гектаров. Цифры привели в оперативном штабе Краснодарского края. Пожар в заповеднике начался накануне вечером из-за падения беспилотника. Изначально пламя охватило 3,5 тысячи гектара, а затем общая площадь, пройденная огнем, достигла 70 гектаров. В ликвидации возгорания задействованы самолет-амфибия Б-200, вертолет Ми-8, а также около 150 спасателей и больше 40 единиц техники. Борьбу с огнем в труднодоступной местности осложняет порывистый ветер. Пламя движется по территории горельника 2020 года, уничтожая сухую траву, валежник и кустарники.
6: О происшествии.
5: Тело вдовы бывшего вице-премьера Дагестана, срезанной раной на шее, нашли в собственном доме в Подмосковье по подозрению в убийстве Анны Каменевой. Задержан 18-летний друг ее сына, пишет ШОТ. 43-летнюю женщину нашли мертвой в деревне Жуковка. В доме обнаружен травматический пистолет с гильзами. Каменева работала доцентом МГУ на кафедре экономических и финансовых расследований. В 2013-м она попала в ДТП на Кутузовском проспекте вместе с мужем, бывшим вице-премьером Дагестана и экс-депутатом Госдумы Гаджи Махачевым. Он погиб на месте.
6: Обо всем.
5: В испанском городе Буньоль прошел знаменитый фестиваль «Томатина», в ходе которого около 22 тысяч человек устроили масштабную часовую битву помидорами. Организаторы сообщили, что в этом году праздник состоялся в 79-й раз, а участники израсходовали рекордные 150 тонн спелых томатов. Безопасность обеспечивали усиленные наряды полиции и медики. По данным местных СМИ, за помощью к врачам из-за распыления перцового баллончика обратились 4 человека. В Москве плюс 18, облачно с прояснениями, временами дождь. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
6: Итоги дня на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, друзья. Это радио «Комсомольская правда». Итоги дня. Мы в прямом эфире. У микрофона Мария Баченина. Зачем директор ЦРУ прилетал в Москву? Верховный суд признал право учиться в 10 классе, и в Коломне нашли клад на 500 000 000 рублей. Все подробности в ближайшее время. Российский лидер Владимир Путин проинформирован об итогах контактов российских спецслужб с директором ЦРУ Джоном Рэдклиффом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
8: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, или президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно.
9: Приезд столь высокопоставленного чиновника администрации президента США может в каком-то таком положительном плане сказаться на российско-американских отношениях, которые сейчас переживают не самый лучший период. И какие надежды в этом плане питать? Спасибо.
8: Ну, сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивное явление, позитивный процесс. А эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений. Об этом, кстати, говорил и наш президент.
7: Президент США Дональд Трамп также прокомментировал визит главы ЦРУ в Москву. Он заявил, что это является частью рутины. И отметил, что визит может принести какие-нибудь результаты, но опроверг утверждение, что шеф ЦРУ летал в Россию якобы из-за Ирана или эскалации с НАТО. С нами на связи кандидат исторических наук, политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Евгений Семибратов. Евгений, здравствуйте, добро пожаловать.
10: Да, Мария, добрый вечер. Рад уже видеть вас после отпуска с новыми силами, с новой энергией. Спасибо. И новый сезон на «Комсомольской правде», как говорится, вступает в свою силу.
7: Да, спасибо большое за такое вступление. У вас есть мысли? На Западе активно муссируется версия, что Рэдклифф привез в Москву новый мирный план. То есть это не я придумала, это то, что придумала западная пресса. Мол, этот план призван скорректировать анкорические договоренности. Но вот, мол, прежние инициативы штатов не увенчались успехом. И какой сценарий все-таки максимально реалистичный, на ваш взгляд, учитывая, что Трамп сказал «no, это не Иран, no, это не эскалация»?
10: Ну, во-первых, последнее, чему бы я верил бы в современной политике, это официальным заявлением Трампа. Потому что, как показывает практика, он может очень легко отказываться от тех заявлений, которые он сделал буквально несколько часов, а то и порой и минут назад. А что касается потенциальной украинской тематики, да, я внимательно наблюдал за сообщениями в западных СМИ, я внимательно наблюдал за теми нарративами, которые пытались внедрить уже в наше общественное сознание откровенные инагенты и предатели, потому что они вообще дошли до какого-то маразма, говоря о том, что Рэдклифф предупредил российское руководство там не принимать некие там непопулярные, скажем так, меры, всем известные, и в этом плане просто, ну, я скажу одно, все как с цепи сорвались, поэтому всерьез подобные заявления я бы, наверное, бы не стал бы рассматривать, а те нарративы, которые звучали именно с западной стороны, ну, наверное, это логично, по крайней мере, в их системе координат, в их мировоззрении, тем более, что до этого крайний визит главы ЦРУ в Москву был в ноябре 2021 года, и все ухватили, что тогдашний глава ЦРУ прилетал в Москву, чтобы предупредить русских о недопустимости, ну, как пишут западные СМИ, это мы берем в кавычки, естественно, вторжения на Украину и так далее. Но, как говорится, русские тогда не поняли, сейчас, видимо, он прилетел. Ну, вы озвучили нарративы тех СМИ, которые писали о неком мирном плане, но было достаточно большое количество СМИ, которые писали и об эскалации, имея в виду то, что наши вооруженные силы вышли на новый системный уровень работы, уничтожение портовой инфраструктуры Одессы, придунайских портов, в целом лишение возможностей для какой-либо адекватной логистики для киевского режима. По погранпереходам, кстати, наши вооруженные силы стали работать. И вот это все вкупе, с точки зрения некоторых западных СМИ, тоже могло стать известной...
7: Но... Дмитрий Песков сказал вот именно об этом. Вы говорите о том, о чем писала Wall Street Journal. Он сказал, что это пророссийскую агрессию, информационные утки. Но у меня такое ощущение, понимаете, ну, во-первых, не бывает дым без огня. Это весь опыт мой жизненный подсказывает. Верно ли, на ваш взгляд, утверждение, что обычные каналы перестали справляться и понадобилась, ну, скажем, условная тяжелая артиллерия?
10: Я больше скажу, если мы возьмем самые сложные периоды двусторонних отношений между Россией и США, между Советским Союзом и США, каналы, ну, до 91 года КГБ, ЦРУ, после 91 года, это в первую очередь речь идет о службе внешней разведки, ЦРУ, наверное, они одни из самых рабочих в том плане, что они, большую часть этих контактов не попадает в медийное пространство. Люди, которые занимаются этой деятельностью, они в куда большей степени отдают себе отчет в том, куда может реально завести эскалация. И я даже приведу пример на британцах, как это ни странно, вот в советской комедии было на кошках, а я на британцах приведу пример. Помните, когда наш фрегат адмирал Григорович открыл огонь в сторону британской яхты в Ла-Манше? Британские пенсионеры уснули и, видимо, забыли, что они находятся в международных территориальных водах. Пока все таблоиды писали о том, что русские чуть ли не начали вторжение в Британию, британская Минобороны ответила, что нет, русские вообще-то действовали в нормах международного права, и претензий нет. И в этом плане тот уровень ответственности, который есть именно у военных специалистов, военных кругов, украинских кругов, связанных со спецслужбами, он, конечно, куда выше, чем у публичных политиков, которые сейчас в целом находятся у власти на Западе, а уж тем более у дешевых таблоидов. Поэтому вот эта тяжелая артиллерия, она действительно необходима и в какой-то степени... Но только по этой линии могут остаться рабочие инструменты для диалога. А могут и не только по этой линии.
7: Очевидно, что визит планировали все-таки не афишировать. Очевидно, что его все-таки слили. Ну, я имею в виду даже не американская пресса, да, кто там, а то, что, в принципе, он прилетел, директор ЦРУ. А является ли это попыткой сорвать эту встречу, на ваш взгляд, это первое? А второе, теперь у нас как, мяч на стороне Вашингтона? Ну вот, допустим, чисто гипотетически, в данном контексте, в данных предлагаемых обстоятельствах, Рэдклифф прилетает в Москву, говорит, да давайте обо всем и об Иране, и об Украине, и вообще там, я не знаю, разведку боем проводит, смотрит, что у нас тут как, да, там не меняется опытом, но тем не менее. И улетает, там он докладывает, это не обсуждается, потому что, ну, президент наш сказал, что Песков говорит, все полностью в курсе. Там такая же история. То есть теперь что можно, вот продолжив эту конструкцию, ну, предположить далее, что будет?
10: Ну, смотрите, Мария, если бы была бы задача по линии спецслужб сделать этот визит тайным, ну, тогда я скажу так, а зачем тогда Москву надо было пригонять в военный борт?
7: Тоже верно.
10: Который, ну, во-первых, произведет переполох во Внуково, и плюс есть такой замечательный сервис, как Flight Radar, который мы все любим, которым мы все пользуемся. Ведь можно было посадить в обычный, ничем не примечательный бизнес-джет, который бы без лишнего шума и пыли приземлился бы все там же, там рядом, во Внуково-3, и без лишних кортежей по Москве, как говорится, не палясь, можно было бы произвести подобную встречу. Что касается времени. Рэдклифф был в Москве порядка, там, ну, по разным данным, по разным данным от 6 до 8 часов, что тоже было бы достаточно для таких серьезных субстантивных переговоров. Именно поэтому я полагаю, что контакт он состоялся и был он вполне успешным. И задачи сделать эту встречу абсолютно тайной, еще раз подчеркну, ее не было. То есть была задача, видимо, произвести информационный эффект самой настоящей разорвавшейся бомбы. Скорее всего, нас пытаются, скажем так, запутать в этом тумане, потому что в российском экспертном сообществе популярна мысль относительно того, что американцы прилетали разговаривать про Иран. И это тоже логично, потому что если мы посмотрим на Трампа вообще как на политика, подобные встречи, я полагаю, что он мог бы, скажем так, согласовывать только когда ему это надо. С точки зрения интересов США, на Украине сейчас идеальная комбинация, деньги они не тратят, в принципе, они, можно сказать, почти вышли из конфликта, да, там продают европейцам оружие, сливают известные разведданные, но это не тот уровень вовлеченности, который так критиковал Трампа во время своей третьей избирательной кампании, поэтому... Скорее всего, как говорится, истина где-то посередине, был на переговорах.
7: А обмен пленными Ландратова все-таки не зря анонсировала, вот обмен пленными. Может, тогда и большой самолет здесь при чем? И приземление в Риге?
10: Ну, смотрите, что касается обмена пленными, то, во-первых, если мы говорим про пленных именно вооруженных сил Украины, то анонса не было, и вовлечение в эту историю американцев, когда есть, ну, именно в таком формате, когда у нас есть другие инструменты, которые, опять-таки, судя по релизам нашего Министерства обороны, работают. А зачем? То есть, а зачем? Что касается политзаключенных, ну, учитывая ту активную деятельность, которая велась на протяжении последних нескольких лет, ну, мы на самом деле уже большинство наших сограждан, по крайней мере, те, кто находится за заточением,

0: Благодарим.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Реклама. Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» великие луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» великие луки. Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4. 8-811-53. 4-70-57.
3: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки.
1: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Река Нил течет в Магаданской области, а Дунай – в Архангельской.
3: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономическом.
4: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
5: Новое правительство в Венгрии расценивает как угрозу нацбезопасности своей страны и Европы в целом действия России на Украине. Об этом говорится в методичках для венгерской делегации на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. И подписаны они премьер-министром Питером Мадьяром. Поведение России представляет угрозу для Венгрии, Европы и мирового порядка и создает серьезную опасность для венгерского национального меньшинства, проживающего в Закарпатье. В связи с этим в указаниях для венгерской делегации на сессии ООН отмечается необходимость поддерживать усилия, направленные на проведение мирных переговоров об урегулировании украинского конфликта. Я напомню, друзья, ранее новые венгерские власти уже выступали с осуждением действий нашей страны на Украине, но угрозой для глобальной безопасности их до сих пор не называли. Прошлое правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном заявляло, что действия России на Украине не угрожают безопасности республики и Европы в целом. В связи с этим оно призывало руководство Евросоюза воздерживаться от вмешательства в этот конфликт, хотя и осуждало действия Москвы. Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. Их по итогам партия ТИС получила 141 место в венгерском парламенте из 199. Ну и так далее и тому подобное. С нами на связи главный научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук Николай Межевич. Николай Маратович, здравствуйте. Добро пожаловать.
6: Добрый день.
5: Вот на фоне того, что было и что стало, короткий такой вопрос. Венгрия утратила суверенитет. Или же... Продолжите, пожалуйста, фразу. Что это?
6: Дело в том, что та позиция, которая была при Орбане, условно говоря, да, она базировалась на личном мнении и на личном политическом опыте господина Орбана. Он, используя, в свою очередь, возможности своей партии, личные возможности, пропагандировал линию, ну, скажем так, о равной ответственности, пропорциональной ответственности. То есть говорил о том, что конфликт надо прекращать, но Москву старался без необходимости не обвинять. Более того, в Брюсселе и Страсбурге венгры вели такую осторожную политику, которую, ну, можно назвать нашим и вашим. Да. Но венгры никогда не были пророссийски настроены. Вот именно венгры, да, простые люди, да, а в конце концов, так или иначе, простые люди потом становятся членами государственной делегации, едут в Нью-Йорк и так далее, и так далее. Вот серба трудно, да, генетически перестроить.

0: заставить его полюбить Германию, да? А венгра нет, нетрудно, он вообще-то изначально придерживается про венской и про берлинской политики. Пока был Орбан, было немножко не так, теперь ситуация вернулась, я бы сказал, к исторической норме. Другой вопрос, что будет с венгерской экономикой в случае дальнейшего углубления разрыва?
1: Николай Маркович, у меня еще более, простите, пожалуйста, практичный вопрос, наверное, чисто по-женски. Если Россия действительно это экзистенциальная, господи, никогда в жизни не выговаривала это слово, угроза для Венгрии, что же они так прагматично закупают наши энергоресурсы? Ну как тогда объяснять эту конфронтацию с одной стороны и энергетической зависимости от российских энергоресурсов с другой? Может, я что-то не знаю.
0: Ну, я хотел бы вспомнить самую известную эстонку нашей планеты, да нет, планеты, всей галактики, Каю Каллас, муж которой торговал с Россией, имел в России бизнес ровно до тех пор, пока его уже напрямую не поймали за руку. При этом в этот же момент Кая Каллас говорила, что любая форма сотрудничества, торговли или даже теплый взгляд на Восток – это основание для судебного преследования эстонца, русского и кого угодно. Ну, если это в Эстонии, то почему, собственно, в Венгрии должно быть иначе? Вот оно в Венгрии не иначе. Но многие вещи, конечно же, конъюнктурны в текущей политике Венгрии. Если Россия убедительно докажет то, что она победила, я думаю, что так оно и будет, да, вопрос времени, то мы увидим такой ренессанс урбанизма. Венгерская делегация приедет в Москву, возложит, ну, я не скажу цветы к мавзолею Ленина, эти времена несколько прошли, но весьма будет вести себя корректно, просить энергоблок атомный, нефть, газ, предлагать хорошее, действительно, токайское вино, которое, кстати, в Европе не умеют ценить, не ценят, да. Но это только после победы, только после
1: Николай Владимирович,
0: победы. А
1: более
0: пока...
1: того, я думаю, знаете, как они скажут, как говорится, вот сейчас переобулись в прыжке, а могут сказать, вы знаете, мы поняли, что вот раньше правильно выступали за урегулирование конфликта дипломатическим путем, а такая откровенная враждебность, смена риторики, она все-таки отдаляет перспективы мира. И мы поняли, что нужно все-таки дипломатии. Вот я уже придумала, как нужно будет вернуться.
0: Так, собственно, именно так оно и будет. Когда Италия поняла, что Муссолини завел страну в глубочайший тупик, Муссолини и его даму сердца повесили за ноги, и на этом основании сказали: «А чё? Я не я, лошадь не моя, Италия, как обычно, это великая цивилизация, верните нас в клуб нормальных рукопожатых стран». И что сделали американцы, британцы, французы? И мы, кстати, тоже. Мы так и сделали, вернули. И вроде как бы ничего не было.
1: Ну, да, дело прошлое, потому что история не терпит сослагательного наклонения. Но а что бы вы предложили? Понимаете, в чем дело? Вот с одной стороны, мы можем, так сказать, гордо отвести нос и сказать: «А, ну тогда покупайте подороже». И тут рядовые венгры, конечно, ощутят на себе цены на энергию, и экономика как-то будет за штаны держаться. Но это правда, ведь удар, как минимум постановка под удар, выгодное экономическое сотрудничество для этой страны.
0: Да, это правда. Это серьезнейший удар по экономике Венгрии. Будет, вероятнее всего. Кстати, вот они на нас пытаются сейчас, Венгрии, я имею в виду, повесить то, что Дунай обмелел. Вот
1: Господи.
0: 500 лет такого не было. Сейчас действительно уровень воды в Дунае уменьшился. Ну, скоро пойдут осенние дожди. У них проблемы и у венгров, и у румын с атомными станциями. Там же водозаборники, да? Вот. Ну, на этом основании они нам говорят: «Ой, у вас кривые атомные станции, мы, значит, хотим те, которые будут без воды». Правда, таких нет.
1: Ну, пусть и
0: Но это...
1: французов попросят. Ну, что, им трудно, что ли?
0: Да, и это ведь на самом деле это быстро. Это вот как три поросенка, хижину из соломы, атомную станцию, но за неделю вам слепят, да. Но мы же понимаем, что при принятии решения сейчас, и при том, что найдут 10-15 миллиардов евро, венгры, кстати, а где они их найдут, да, то те же французы, если у них нет уже очередности на свои станции, построят это через 10-15 лет. Но через 10-15 лет Орбан или любой другой оппонирующий Орбану политик, ну, скажем так, будут в глубоком отдыхе. Изменится политический ландшафт Венгрии и так далее.
1: А вообще вся эта политика, она к чему ведет? Потому что Венгрия – это не Западная Европа, это восточное направление. Ну, понятно, что тут марионетку превращаться в велик риск, но бог с ним, там, кажется, вторая страна уже марионетка. Но вот... Собственно, есть ли план «Б», чтобы не нанести стране? Я уверена, что там не дураки у руля и как бы поумнее многих. Но должен же быть план «Б», чтобы не изолировать от... Ну, с точки зрения не сделать жизнь своих людей значительно хуже и нанести вот этот серьезный урон. Ведь многие страны мы же видим, ну, та же Армения, например, да, что там происходит.
0: Ну, Армения, я бы сказал, случай такой эталонный, но этот случай еще не созрел. Мы еще об этом, я надеюсь, поговорим. А что касается Венгрии, ну, или вот Литвы, да, моя любимая проблематика, в этом-то и тонкость. Сейчас плана «Б» у этих стран нет. Понимаете, какая штука? Франция, ну, все равно останется Францией. Процесс ослабления французской экономики, разрушения французского общества будет тянуться десятилетиями, а может быть и на столетия затянется. А для того, чтобы лечь на бок литовской экономики и уже больше не встать, достаточно нескольких лет. И вот сейчас идет отсчет, да? И отсюда безумные заявления. Ну, кстати, опять же, вот Венгрия, гораздо более безумные заявления мы слышим из Литвы. Например, президент Новоседа сказал, что американцы консультировались с Литвой по поводу визита директора ЦРУ в Москву. Знаете, даже те люди, которые, ну, не очень любят Трампа...
1: Я бы не удивилась, если бы с Латвией они там приземлялись на полминуточки, как говорится, а с Литвой...
0: Да, на дозаправку, но, понимаете, это все равно, что... Ну, вот, простите, мужчина идет к не своей женщине или женщина не идет к не своему мужчине, и объявление об этом публикуют в «Комсомольской правде», приглашают...
1: Николай Маратович, не смешите, серьезно. Я вас поняла, я поняла. Огромное вам спасибо. Да, это как-то...
0: Полная шуть, но это президент тупость. Литвы. Это же президент Литвы. Как ему, я бы сказал так, не смешно эти вещи говорить?
1: Спасибо вам огромное, Николай Маратович, за время, за вашу точку зрения и за очень такие предметные объяснения. Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич. Благодарю вас.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама. «Комсомольская
3: правда». Читайте в еженедельном выпуске. Сергей Жуков из «Руки вверх» возглавил рейтинг самых богатых звезд. Опасные для сердечников советы из интернета. Астропрогноз на сентябрь для всех знаков зодиака. Газета в продаже с 26 августа.
4: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Владимир Нелидов о российско-японских отношениях.
6: У нас с Японией сейчас достаточно серьезный дипломатический кризис в отношениях. Но я бы не сказал, что здесь есть что-то уж совсем необъяснимое. Мы вспомним 2010 год, когда Дмитрий Анатольевич Медведев, тогда занимавший должность президента, побывал на Курильских островах. То тогда тоже были очень жесткие заявления, и в истории это тоже вошло как такой вот кризис в отношениях между Россией и Японией. Теперь, если мы посмотрим на нынешнюю ситуацию, то мы, собственно говоря, видим. Но посол не пришел в наш МИД, просто просто потому, что он согласовывал с центром все это. Ситуация очень сложная. Японцы вообще, они, надо сказать, медленно принимают все решения, им обязательно нужно все обсудить, все согласовать, так что, скорее всего, просто ждал инструкции из Токио. Что касается, собственно, позиции самой Японии, то, ну, понятно, что мы никакие претензии Японии не приемлем, и что мы вообще относимся с очень большим подозрением к этому росту японской милитаризации и вот эти вот настроения в японском обществе, поддерживающих эту милитаризацию. Но, тем не менее, что есть, то есть. Ну и, наконец, Япония одна из стран коллективного Запада, которая сейчас выступила против нашей страны, против ее действий на территории Украины. Конечно, тоже вот это накладывает свой отпечаток.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Привет, я Александр Евскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: 18:30 в Великих Луках, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В день иконы прибавления ума 30 августа, в воскресенье, состоится торжественный молебен перед началом нового учебного года. Его совершит епископ Великолукский и Невельский Варнава после божественной литургии в 11 часов в храме святителя Тихонова в микрорайоне Дружба. На торжество приглашаются школьники и студенты, педагоги и родители. После молебна на территории Свято-Тихоновского храма планируется приходской концерт и трапеза. В Свято-Вознесенском кафедральном соборе молебен состоится в этот же день в 11 часов. Почти 32 тысячи школьников региона с 6 по 11 класса хватит занятия курсов внеурочной деятельности «Россия. Мои горизонты» в рамках проекта «Билет в будущее». Темы будут посвящены развитию промышленных технологий на машиностроительных предприятиях Псковской области, работе высокотехнологичных компаний и самым востребованным профессиям. Профориентационный минимум также включает тестирование на предрасположенность к специальностям и экскурсии на ведущие предприятия региона. В Псковской области продолжается реализация федерального проекта по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию людей, ищущих работу, граждан старше 50 лет, ветеранов боевых действий и участников СВО. С начала года программой воспользовались уже 863 человека. Среди востребованных направлений – нейросетевой маркетинг, современные методы эксплуатации зданий и сооружений, программа по работе с искусственным интеллектом, гостиничный сервис и бухгалтерский учет. Всего обучение проводится по десяткам программы в ведущих образовательных центрах.
2: О валютах.
5: Доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки, юань 12 рублей 57 копеек.
2: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
7: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощи вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Итоги дня на радио «Комсомольская правда».
1: Друзья, продолжаем подводить итоги дня на радио «Комсомольская правда» вместе с вами. Итак, Верховный суд, вы только вслушайтесь в то, как звучит эта фраза. У меня, честно говоря, волосы дыбом встают. Верховный суд признал право учиться в 10 классе. Прием в 10 класс. Это правда больная тема. Я вам говорю, как мама человека, который собирается в 9 переходить. Каждый год всплеск недовольства родителей из-за того, что почти во всех школах теперь профильные классы. А у кого оценки не идеальны, туда не поступают. Либо мне не нравятся эти профильные классы. Ну, не мне, а моему ребенку, да? Извините, вы не проходите, а других классов у нас нет. Все, и вас выписывают из школы. Ну, в общем, подобная история случилась в Екатеринбурге. Но там точки над «и» расставила высшая судебная инстанция, рассмотрев жалобу родителей из Екатеринбурга. Сына не взяли в 10-й, объяснив это тем, что ни профильных классов нет. В трех инстанциях, только вдумайтесь, районный суд, областной, кассационный, маме отказали. И лишь коллегия по административным делам Верховного суда Российской Федерации жалобу удовлетворила. В Верховном суде подтвердили обязательность как основного общего, это 9 классов, так и среднего общего образования, это 10 и 11. Отметили, что итоговая аттестация в 9 не свидетельствует о завершении образования, основанием для отчисления школы быть не может, соответственно, лицо, не достигшее совершеннолетия, не может быть ограничено в праве продолжить обучение в старших классах. И еще важное из решения. Процедура индивидуальной отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на образование. Что у нас получается по итогам? Что отчислить после 9 класса на основании завершения образования незаконно, потому что образование не закончено, школа должна дать соответствующий уровень. Именно для этого образовательная организация и создана, и получает деньги из бюджета. В общем, тут есть нюансы, потому что Министерство образования тоже дало после решения высшего суда свои такие пояснения. Но мы сейчас об этом будем говорить. С нами на связи доктор педагогических наук, профессор Института образования Высшей школы экономики Олег Федоров. Олег Дмитриевич, здравствуйте, добро пожаловать.
8: Добрый вечер.
1: Теперь вот конкретно. Минпросвещение уточняет, что если в данной школе нет мест или нету обычного класса, непрофильного, то ребенку говорят, ну, вернее, родителям говорят, идите вот в другие школы, где есть места. А ты во все школы, соответственно, пробуешься, а нигде мест нет. И получается, что решение Верховного суда, ну, на практике оно обнуляется. Это противоречит как-то логике. А как вы считаете, вообще место каждому девятикласснику, при том, что большинство классов профильные и физические школы переполнены, найдется теперь или не факт?
8: Вы знаете, мы с вами сегодня обсуждаем действительно очень злободневную проблему, но я бы в ее обсуждении разделил два аспекта. То есть вот Верховный суд, он поставил точку в нормативно-правовом аспекте этой проблемы. Все, отныне никаких вариантов не должно быть. Если родители и ребенок изъявляют желание продолжать обучение в 10 классе, то у них должна быть такая возможность. И сейчас мы об этом чуть подробнее поговорим. С другой стороны, ведь есть и педагогический аспект этой проблемы. То есть те дети, которые вместе с родителями принимают решение о продолжении обучения в 10 класс, в 10 классе, всегда ли они на 100% уверены в том, что они успешно освоят образовательную программу среднего общего образования и успешно сдадут государственную итоговую аттестацию? Вот мой опыт подсказывает, что это не всегда так, и есть какая-то когорта родителей и детей, которые идут в 10 класс, ну, просто потому, что идти в колледж, ну, как-то в определенный период истории нашей страны было не очень модно, не очень статусно.
1: Ну, или они вот сейчас отношение к колледжам поменялось, по крайней мере, в моем сообществе, хотя я вот из той когорты, когда ПТУ по тебе плачет. Я прекрасно знаю, что это такое, ощущение мне, я не забыла. Но, например, я родитель, похожей ситуации нахожусь, мой ребенок не знает, куда он хочет двигаться дальше. Он пока не определился. И оценки его не сулят ему, вот если говорить до этого решения Верховного суда, что его возьмут в 10-11, хотя Конституция на нашей стороне. Понимаете, тут еще вот это может быть, а не только репутация.
8: Без всякого сомнения. Да, но я к тому, что не исключен такой момент, когда, воспользовавшись своим конституционным правом на среднее общее образование, ребенок через 2 года, не сдав итоговую аттестацию, окажется все равно в точке колледжа.
1: Вы про ЕГЭ или про ГИА все-таки?
8: Ну, ГИА, государственная итоговая аттестация, она в двух форматах реализуется. ОГЭ в 9 классе и ЕГЭ в 11 классе.
1: Ну там просто есть еще промежуточные в конце триместров.
8: Я говорю про ЕГЭ.
1: ЕГЭ, да. И он снова в колледж. Но это же его право. Ну, значит, он не потянул. Значит, он вот болван. Значит, он больше времени на это потратит. Ну, не убедился он.
8: Это риск, который родитель должен иметь в голове. Угу. Да. А теперь возвращаясь к вам, вашему исходному вопросу. Да, сейчас есть норма, она закреплена и подтверждена Верховным судом. И дальше возникает определенная правоприменительная лакуна, которая заключается в том, что если в школе не открывается общеобразовательный класс, в который стремится попасть десятиклассник, значит, учредитель должен обеспечить место в общеобразовательном классе в непосредственной близости от места жительства ребенка.
1: То есть это задача школы, а не родителя. Я верно вас услышала?
8: Это задача школы совместно с учредителем. То, что вот в народе у нас называется районные отделы народного образования, РАНО, да, то есть это там комитеты, могут по-разному они называются в разных субъектах у нас, но так или иначе, если родитель изъявляет желание, то осуществляющий вот локальное управление образованием орган, он должен обеспечить ребенку и родителю право обучаться в общеобразовательном классе в этом районе. И дальше вот здесь, как обычно, да, гладко было на бумаге, но нужно посмотреть, как оно будет реализовано на практике. И я боюсь, что здесь напряжение может быть достаточно много, потому что, ну, не всегда учредители готовы, не всегда школы готовы. Но
1: более того, сейчас по технологии, по схеме, алгоритм действий, родитель заходит на госуслуги или на МОСРУ, я просто запамятовала, ну, для меня, как для москвича, это пересекающиеся сайты, и устраивает ребенка в школу, где есть свободные места, либо система предлагает по районам, где есть свободные места, что, ну, не всегда комфортно, но дело не в этом. То есть РАО или школа к доступу вот на этой странице не имеет. Я прекрасно понимаю, что это не конец истории, но я полагаю, что сейчас каждый родитель девятиклассника и десятиклассника тем более будет распечатывать это решение суда и как бы немножечко им, знаете, как хоругвием
8: махать. Я очень рад, что это решение суда случилось вот сейчас, да, накануне 1 сентября. Потому что девятиклассники 26-го года, которые закончили, они уже все свой выбор сделали, и, скорее всего, они уже его не будут менять. Угу. А у девятиклассников, которые будут выпускаться в 27-м году, есть целый учебный год, чтобы адекватно взвесить достоинства, недостатки того или иного пути продолжения образования и принять взвешенное и осознанное решение, куда пойти для продолжения образования. Но очень здорово, что Верховный суд наконец вот эту коллизию разрешил.
1: С этим не поспоришь. У нас немного времени остается. С 1 сентября некоторые изменения вступают в силу. В пилотном режиме, простите, вводятся оценки за поведение, образцовое, допустимое, недопустимое. Критерии включают личностные качества и учебную активность. На ваш взгляд, здесь возможно избежать субъективизма?
8: Ох, конечно, нет. Угу. Конечно, когда мы говорим о таких вещах, как вот поведение, образцовое или допустимое, здесь очень много разных подводных камней и риска. Но, с одной стороны, здорово, что мы, наконец, в этом направлении движемся, и все-таки это логичный шаг, который заканчивает вот эту историю с тем, что образование – это услуга, и там ее потребители и все остальное, что все-таки нет. Это общественное благо, и будь добр соответствовать определенным этическим стандартам, которые в нашем обществе распространены. Но, с другой стороны, у плохого поведения всегда очень сложная природа. И надо бы разбираться в психологии того, почему ребенок плохо себя ведет. Mm-hmm. Очевидно, что ребенок плохо себя ведет не потому, что он плохой, а потому что что-то его беспокоит, что-то с ним не в порядке. И в каждом конкретном случае, мне кажется, что это тонкая психолого-педагогическая социальная работа с этим ребенком. То есть, с одной стороны, здорово, что мы в этом направлении движемся, а с другой стороны, не надо на этом успокаиваться, и надо по-прежнему разбираться в этих ситуациях, почему те или иные формы деструктивного поведения в школе возникают.
1: А еще вот о чем успеваю спросить: сокращение иностранных языков, появление арабского. Во-первых, там с 5 по 7 классы сокращены с 3 до 2 в неделю, а во многих, кстати, профильных классах, даже учитывая, допустим, психолого-педагогическую вертикаль, как один из вступительных, английский требуется. Но появление арабского, а где они учителей это возьмут? И английский будут хуже знать, да и будет недоарабский. Арабский – это как китайский, очень сложно изучать. У нас минута, если возможно, выскажитесь, пожалуйста.
8: Да, ну, арабский – логичное продолжение разворота нашей внешней политики на восток, и поэтому то, что арабистов должно стать больше, очевидно. Учителей готовят, уже начали объявлять программы ведущие педагогические вузы, готовят ведущие лингвистические вузы, поэтому думаю, что на первых порах кадров хватит. Но а количество часов – это всегда очень больной вопрос. Как вы понимаете, оно конечно, и всегда надо сделать так, чтобы и волки были сыты.
1: И овцы целы. Спасибо большое. Олег Дмитриевич. Друзья, с нами на связи был доктор педагогических наук, профессор Института образования Высшей школы экономики Олег Федоров. Благодарю вас.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
9: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
2: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
10: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
11: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Сейчас будет очень интересно и увлекательно, как кино. Клад из более чем 2500 серебряных монет 15 века обнаружили специалисты Института археологии Российской академии наук при раскопках в историческом центре Коломны. Он был найден подмосковной экспедицией во время спасательных раскопок перед строительными работами. Монеты находились в глиняном кувшине местного производства, который около 600 лет пролежал в земле нетронутым. Мне даже в голове не укладывается. С нами на связи заместитель директора Института археологии Российской академии наук, начальник подмосковной экспедиции Ася Инговатова. Ася Викторовна, здравствуйте.
12: Здравствуйте, да.
1: Расскажите, пожалуйста, ну вот я правильно понимаю, спасательные работы. Вот здесь хотят построить дом, мы понимаем, что здесь культурный слой, и археологи отправляются сначала посмотреть, нет ли там чего-то ценного. То есть как обнаружили, как велись эти работы? Вот и, конечно, сразу спрошу, чтобы потом не перебивать, в чем уникальность этой находки?
12: Спасибо за вопросы. Так сказать, да, центр, исторический центр Коломны стоит на учете как, так сказать, объект археологического наследия. И поэтому самый центр города при любых работах строительных, которые могут повредить этот культурный слой, начинают работы не строители, а археологи. Так сказать, в этом году мы проводили работы в очень интересном месте. Это прямо, так сказать, недалеко от Кремля Коломны. Там ведется крупное строительство. и, так сказать, подмосковная экспедиция в течение нескольких лет, несколько месяцев вела там раскопки очень большим коллективом. И мы нашли в действительности тысячи интереснейших находок. И клад один из них. Но, конечно, он довольно примечательный. Значит, эти спасательные работы перед строительными, спасательные раскопки перед строительными работами, они дают не только ценнейшие экспонаты для музеев, но они позволяют нам на фактической научной основе дополнять вот такие иногда интересные страницы, в данном случае страницы истории Коломны. И после того, как мы завершаем, так сказать, работы, все коллекции идут в местные, в экспозиции местных музеев, и мы надеемся, что этот клад, конечно, будет, так сказать, такой основой для экспозиционной коллекции Коломенского музея.
1: А в чем все-таки уникальность? Потому что я прочитала в материале, что до этого находили нецелостные клады, а вот этот вот, он не тронут. Но я не очень поняла, найду я 5 монет или 3, из которых вот до этого забрали там парочку. Ну, в любом случае, они же старинные, 15 век. Вот как-то, какая-то такая логика. Объясните мне, пожалуйста.
12: Вы знаете, так сказать, да, у нас, так сказать, работает в институте ведущий специалист по нумизматике этого периода, доктор исторических наук Петр Григорьевич Гайдуков. Он очень подробно всегда объясняет, так сказать, как бы особенности и ценность целого клада. Дело в том, что очень большинство кладов, которые попадают в музейные собрания сейчас, это вещи, это, так сказать, собранные иногда случайно, в них, так сказать, нет уверенности, что целиком клад попал. То есть человек накапливал сокровища, богатства, значит, это отражает хождение монет в тот или иной период времени. То есть клады дают такой интересный срез экономики. И их состав, номиналы, так сказать, очень важны. И поэтому, так сказать, когда он целый, ты больше и достовернее представляешь историю, так
1: сказать... того или иного периода времени. Ась Викторовна, пропала связь. Вы с нами?
12: Алло, да.
1: Да, вот вернулись. Больше
12: того,
1: и...
12: или иного...
1: того или иного периода времени.
12: Того или иного времени. Поэтому, так сказать, когда частично монеты изъяты, ты не можешь сделать, так сказать, каких-то выводов, да, так сказать, достоверно. Угу. Мало этого, крупные монетные клады, чем они хороши, они дают, так сказать, вот большое разнообразие тех монет, которые ходили, они, так сказать, дают большее основание для этих исторических выводов, скажем так. Я, конечно, упрощаю.
1: Нет, это все правильно. Вы знаете, Ась Викторовна, прошу прощения, что перебиваю, просто у нас времени немного, а вопросов масса. Я для слушателей скажу, друзья мои, я вам сказала, если быть точнее, 2600 монет, тогда это было 13 рублей 15 век. Для сравнения, в 15 веке городской дом стоил от 4 до 6 рублей, табун лошадей около рубля. У меня в связи с этим вот какой вопрос. А чей это мог быть клад? Это же просто миллиардер. Это, ну, точно необычный человек.
12: Да, конечно. Так сказать, это очень крупный клад, и, так сказать, по количеству монет, которые, так сказать, в этом кладе, можно очень точно сказать, что был человек очень состоятельный. Скорее всего, служил человек на жаловне, должностное какое-то лицо городской администрации, так сказать, или, может быть, крупный торговец. И, конечно, так сказать, это жалование, возможно, за несколько лет. То, что человек не смог его, закопавший его, а мы нашли этот клад в небольшой ямке, в материке, то есть его человек закопал, да, значит, видимо, в какой-то период, так сказать, может быть, он боялся, так сказать, пожаров, да, или, так сказать, просто делал такой схрон себе, казну на всякий случай, значит, закапывал. Но он не смог его за ним прийти.
1: Ну да, реализовать как-то. И никому не передал, просто вообще как-то.
12: Да, вот. И археологи оказались первыми, кто, так сказать, через 600 лет раскопали его и нашли его целиком. Вот это очень важно, потому что, так сказать, то, что мы получили целую, так сказать, целый клад, да, так сказать, это большая удача. Мало этого, там были большое количество местных монет, чеканов, коломенских, да, значит, с изображением такой летящей птицы, значит, отчеканенные в Коломне, и эти монеты очень редко встречаются в других регионах, помимо Коломны и ее окрестностей. Значит, мало этого, так сказать, специалисты нумизматы как раз смогли по уже по этому кладу, так сказать, более уверенно говорить, что вот это изображение летящей птицы, это, так сказать, такая особенность чекана, местного чекана Коломны.
1: Значит, то есть в Коломне был монетный двор, и это очень важная историческая, вот тоже историческая находка, теоретическая.
12: Это исторический вывод, который, так сказать, вот озвучил у нас на брифинге доктор исторических наук Петр Григорьевич Гайдуков. Вот, и, так сказать, это, конечно, так сказать, такой хороший, интересный, так сказать, результат исследования этого клада.
1: Ася Викторовна, а часто ли вообще в нашей стране обнаруживают клады? Может ли их обнаружить обычный человек? Либо вот к таким культурным слоям допускаются исключительно специалисты. Вот здесь нельзя копать и искать клад. Я просто, простите меня, может, вопрос как-то совсем грубо, но я не сведущая в этих тонкостях и в законах.
12: Ну, вы знаете, клады часто бывают и не в культурных слоях. Клады закапывают по берегам рек, так сказать, случайно люди находят клады. Недаром, так сказать, специально в законодательстве существует позиция, так сказать, о том, что находчик клада, если он его сдал в музей, получает там часть стоимости этого клада и так далее. То есть это все вещи, которые призывают людей, там, найдя этот клад, да, все-таки передать его в музей, так сказать, чтобы он был доступен для исследования историков и чтобы он был доступен для всего общества. А клады находят не так уж и часто. Крупные клады редко. Несколько лет назад в Новгороде был найден уникальный клад X века, крупнейший того времени. Это была сенсация, я бы сказала, так сказать, находкой целого сезона. Мелкие клады находят иногда, так сказать, по два, по три в сезон. Ну, то есть это либо потерянные кошелечки какие-то, либо небольшие кубышечки. Но обычно это клады 16-го, начала 17 века.
1: А
12: на территории Подмосковья довольно немало кладов периода смуты, значит, но кладов начала 15 века найдено вообще крайне мало, тем более, так сказать, целых. А этот один из крупнейших.
1: Я просто вас от всей души поздравляю. Друзья мои, вообще, ну, я думаю, вы знаете, как интересно оценить вот эти 13 рублей на нынешние деньги. Журналисты уже это сделали за меня. Полмиллиарда.
12: Знаете, это, так сказать, не журналисты, это сделал депутат, так сказать, подмосковный, так сказать, но это была его шутка. Так сказать, он хотел сказать таким образом, что это бесценно. Значит, я думаю, что его-то восприняли слишком буквально. Это довольно смешно, конечно, так сказать, как бы бесценность материалов в их научной значимости, вот, но, так сказать, и... Да, иногда монеты оцениваются по аукционной стоимости, но в данной ситуации археологи передают бесплатно.
1: Нет, это не обсуждается, это мы даже знаем, не специалисты. Вот,
12: да.
1: Ася Викторовна...
12: Да, поэтому, так сказать, мы поздравляем просто Коломенский музей, наше Подмосковье с такими интересными
1: находками. Ну и вас, конечно же, мы поздравляем, потому что, мне кажется, это...
12: Ну и нумизматов, да.
1: Да, и нумизматов. Спасибо вам большое. Друзья, с нами на связи была заместитель директора Института археологии Российской академии наук, начальник подмосковной экспедиции Ася Инговатова.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
13: реклама.
14: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
15: Владивосток. 1-4 сентября. 11-й Восточный экономический форум. Основные блоки деловой программы. Жить и работать на Дальнем Востоке. Механизмы привлечения частных инвестиций. Дальний Восток. Полюс международного взаимодействия. Технологии настоящего и будущего. Логистика и инфраструктура для роста экономики. Организатор фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на forumvostok.ru.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
17: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
18: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
20: О происшествии.
19: 9 пострадавших при происшествии на заводе в Амурской области отправят на лечение в Москву. Пациентов в тяжелом состоянии доставят спецбортом в ближайшее время. Об этом сообщили в Минздраве. По данным ведомства, в больницах Благовещенска и Свободного остаются еще 30 человек. Накануне на строящемся Амурском газохимическом комплексе вспыхнула технологическая установка. По последним данным, погибли 7 человек, в основном граждане Китая. Судьба еще 9 сотрудников остается неизвестной. Общее число пострадавших увеличилось до 152.
21: О политике.
19: Вступление Армении в Евросоюз противоречит долгосрочным интересам жителей республики. Это заявили в МИДе России. Дипломаты назвали манипуляцией попытку Еревана провести референдум и совместить европейскую интеграцию с работой в Евразийском экономическом союзе. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о планах подать заявку на членство в ЕС. Российский лидер Владимир Путин предупредил, что такой шаг автоматически лишит страну всех экономических льгот ЕАЭС. По меньшей мере четверо россиян пропали без вести после схода разрушительного сели на севере Непала. Дипломаты в Пекине и Катманду направили экстренные запросы местным властям. Они выясняют судьбу соотечественников, сообщили в российском посольстве. Как отмечается, мощный поток воды со стороны границы с Китаем хлынул в русло горной реки и разрушил инфраструктуру приграничного округа. Всего спасатели ищут около 400 туристов из разных стран. Федеральный институт педагогических измерений и Рособорнадзор изменили структуру ОГЭ для девятиклассников. В экзамене по обществознанию сократили 4 задания и снизили максимальный первичный балл, сообщили ведомства. При этом максимальный балл за работу по русскому языку увеличили из-за новой системы оценки сочинения. Специалисты ежегодно корректируют экзаменационные материалы, чтобы проверить знания школьников по обновленной программе.
22: О судебных делах.
19: Московский суд обязал таксопарк возместить убытки пассажиру из-за сорванной поездки на поезде. С предпринимателя взыскали стоимость билетов, компенсацию морального вреда и штраф, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. Как отмечается, мужчина не успел на вокзал из-за того, что водитель сначала опоздал, а затем выбрал длинный маршрут.
22: О валютах.
19: Официальный курс доллара 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей 29 копеек, юаня 12 рублей 53 копейки. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
22: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Это «Итоги дня». Мы в прямом эфире, у микрофона Мария Баченина. Священник из Челябинска отправился на передовую, чтобы помогать бойцам обрести веру. Кто не курит и не пьет, экономику спасет. Сколько денег теряет страна из-за наших с вами вредных привычек? И если друг оказался вдруг, возможно ли найти друзей во взрослом возрасте? Эти темы обсудим в ближайшее время. Итак, друзья, с нами на связи военный священник, участник специальной военной операции, отец Георгий. Отец Георгий, здравствуйте. Слышно меня?
0: Да, хорошо слышно.
1: Отлично. И мне вас и видно хорошо, и слышно хорошо. Знаете, когда готовилась, думала, ну вот о чем поговорить, как-то вопросы сами собой пришли на ум. Мне кажется, вот вы могли бы спокойно оставаться в Челябинске, окормлять своих прихожан, но... как я прочитала, вы добивались, я акцентирую внимание наших слушателей и зрителей на этом глаголе, благословения больше года и ушли на специальную военную операцию по контракту. А вопрос простой, а что вами двигало? У вас же большая семья.
0: Патриотизм. Мы же воспитывали в советское время, где патриотизм был на первом месте. Вот. И как бы детки мои, слава богу, тоже патриотизм воспитанный. Ну как, если это же наши парни здесь, наши прихожане здесь. Как и бросить их?
1: А почему вас сразу не отпускали? Почему вы год добивались благословения?
0: Говорили же, что скоро закончится. Это же операция, скоро закончится. Зачем вам ехать туда? Ну, так же сначала было. А потом проходит там полгода, год проходит никак. Ну вот и решили направлять священников уже. Ну, через контракт, правда.
1: Понимаю.
0: Можно было ехать. Ну, это на неделю, там, на две максимум. И обратно приезжаем. А хотелось бы прямо, вот, чтобы с ними постоянно жить, находиться.
1: Ясно. Вы когда прибыли в бригаду, ваши ожидания совпали с реальностью? Я прочитала о том, что... Ну, вы писали о том, говорили о том, что вы физически крепкий человек, но через два месяца были выжатый лимон. Как выжатый лимон? Вот ожидание реальности, что оказалось самым сложным?
0: Ну, народ, это же около 5000 бригадин населения, и с каждым пообщаться, это любой человек вам скажет, что общение, оно высасывает энергию из человека, как бы, да. Вот. А тут же, как бы, понимаешь, что сейчас не успел пообщаться, а он пошел в штурмы, и нету больше человека. Вот. И хотелось побольше, но все-таки так нельзя. Я понял, что у меня не хватит надолго. Поэтому маленько перезагрузился и так.
1: И пошли дальше работать и общаться с каждым из этих 5000. Друзья мои, я прочитала это большое интервью на сайте Челябинской комсомольской правды. Всех туда отправляю. И в этом рассказе есть удивительный эпизод, о котором вот отец Георгий рассказывает, когда мусульманин, который просил Аллаха, у Аллаха знак, увидел вас, отец Георгий, в лесу, и сразу поверил, что все будет хорошо. Вот такие моменты, они... действительно должны восприниматься как знак? И как вы работаете с людьми разных конфессий? Потому что есть и православные, и мусульмане, и другие люди, которые потом, наверное, приходят так или иначе к вере, я имею в виду те, которые не были в вере. Вот об этом хочу поинтересоваться.
0: Ну, у меня же должность, у всех у нас священников должность, что не надо сотрудник по работе с верующими. То есть, какая разница, какой там конфессии и так далее, то здесь оно как-то все стирается, нету какой-то дележки. Вот. Если даже в одной комнате строим один блиндаж, с правой стороны, допустим, мусульмане, слева православные молятся, там, сектанты, все это вместе уже. Тут война, она как-то вот все скрепляет, округляет.
1: И нету такого, совершенно разных путей. Все идут по одной дорожке, они даже не по параллельным. Да, мне так, кстати, и представлялось, что здесь, как и устав, правила жития написаны кровью. А как вы считаете, почему для наших ребят на передовой так важен и батюшка, и вообще вот этот визуальный знак, я посмотрела на фотографию, машина с надписью «батюшка». Почему он важен? Потому что здесь, в такой рутинной мирной жизни, я всегда подчеркиваю, что я живу мирной жизнью здесь, в Москве, и как бы благодарю, конечно, небеса за это, но я правду стараюсь сказать, потому что мы здесь действительно как за пазухой. Так вот, почему это так важно там становится? Потому что рядом со смертью ходят, но ведь мне, например, вряд ли понятна сама суть такая сакральная вот этой фразы.
0: Ну, все правильно вы сказали, что здесь смертью пахнет всегда. И тут, когда человек пришел за ленту, ну, опять же, лента – это когда вот ты переходишь границу между Россией и ЛНР. Вот эта лента называется, а не ЛБС. И уже все, в любое время ты можешь подвергнуться атаке, там, дроны, ракеты. И здесь смерть, она вот когда слово, это, как бы, ходим под Богом, это вот оно здесь вот прям вот чувствуется, потому что на самом деле, там, доехать до Кременной и остаться целым даже машину, ну, это как, это под Богом, больше никак. Поэтому вот и народ точно так же воспринимает священника. Но опять же, как бы они же понимают, что смерть есть. А священник, они воспринимают как вот присутствие, так и Бога есть, да. Не обязательно священника, мула у нас есть, у нас три мулы есть. Точно так же. Все, могут православно пообщаться с мулой. Одинаково.
1: А, вы извините, что я ухмыляюсь. Я на самом деле, ну, как сказать, стараюсь это переварить как можно быстрее. Еще раз подчеркиваю, что мы с вами совершенно в разных предлагаемых обстоятельствах. А скажите мне, пожалуйста, там большинство начинает, ну, то есть начинает верить на передовой. Уверовать гораздо быстрее можно, чем на гражданке, потому что вот когда вы ездите по дорогам, где вы только что сказали, не знаешь, доедешь или нет, каждые 5 минут может что-то случиться, только вера, получается, помогает. И тут же еще, если говорить о вас лично, вам же нужно передать это некое убеждение еще и бойцам.
0: Ну, в том-то и дело, что как бы, ну, смотрят даже на командиров, на священника, как ведут командиры себя, как священник ведет. Если командир начнет как-то там тушеваться или там священник, то ну, это же переходит, как бы, это же такая зараза. То есть он должен держаться всегда на высоте. Поэтому страха, ну а тем более священник же понимает, что страх смерти, это же, ну, это же ни о чем. Чего смерти бояться?
1: Вот, это почему я ухмылялась. Когда вы сейчас улыбаетесь, мне, например, вот очень понятен страх смерти. Ну, очень, правда, понятен. Понимаете, разница между моим мировосприятием и вашим, поэтому и вопросы такие. Как вы можете меня или бойца переубедить в том, что это, ну, тут нечего бояться?
0: Ну, поговорить, он же чувствует, боец от священника, что священник, он же правду говорит, чувствует, что вот есть разговор о смерти, то же самое, что нету смерти, смерти просто нету. Есть переход в будущую жизнь, вот и все. Поэтому смерти бояться не надо, но искать ее тоже не надо. Там был случай, когда один хотел жизнь покончить и на камеру снимает себя, чтобы ну, запечатлеть последние минуты жизни, и на колокольчике наступает. Я уж не помню, то ли 6, то ли 8 колокольчик наступил, не взорвался.
1: А что такое колокольчики, подождите? Это такие, как минолепестки, что ли? Вот? Что это? Или это растяжка, что-то такое?
0: Пехотные мины, да, все правильно.
1: Ну да, ну, чтобы мы правильно вас поняли. И все-таки не взорвался. То есть тут получается еще вот и промысел, что когда ищешь...
0: Вот, зачем ее искать-то? Сама найдет, когда надо.
1: А скажите, пожалуйста, а все на передовой воспринимают присутствие священника ну, как норму? Или есть люди, которые против этого?
0: Ну, всякие изначально были так, что даже, ну, как бы не кидались, но так нехорошо относились. А потом прошло время, там месяц или полтора, и все, и с друзьями стали, как бы, ну...
1: Они как-то видят, что вы не ищете дружбы, а просто делаете свое дело, и поэтому начинают по-другому относиться?
0: Ну, это оно же еще сарафан на радио, там, это же работает. Там не, ну, как сказать, это большая деревня, там ничего не скроешь.
1: 5 тысяч человек – это небольшая деревня. Это, знаете ли, минимум поселок городского типа. Это такая большая...
0: Каждое утро совещание проходит. Это совещание все как бы передают. Кто что узнал, услышал в телефоне это все. Поэтому ты вчера что-то там сделал, хорошее, допустим. Тебя уже ты приезжаешь в подразделение, в другое совсем подразделение, в другое части там, города. Или, вот, они уже все это знают об этом. Вот, надо быть самим собой. Вот и все.
1: В чем заключаются ваши ежедневные обязанности?
0: Нахождение здесь.
1: Ну, и хорошо. Все. Нет, вы тоже поймите, просто нахождение. Ну, службу служите там, там есть это где? Вы же организовали какое-то место?
0: Даже литургии служим. Правда, она походная литургия называется, потому что нет возможности полно служить. Час или полтора никто не выделит столько времени. Поэтому как-то там сокращаем. Ну, основное делаем, как бы, но литургии точно проводим, прочищаем с запасными дарами. Ну, и там по возможности, кто хочет, крестится там или исповедуется, все по желанию.
1: Спасибо вам большое.
0: Здесь, здесь на войне проще в том плане, что здесь нет обязаловки, там надо обязательно там готовиться к причастию. Это у них здесь как бы такой вот подарок, что в любое время. Я же могу приехать утром, обед и вечером. Нет. А причащаю их всегда.
1: Отец Георгий, берегите себя, берегите наших бойцов. Большое вам спасибо, что нашли возможность выйти на связь, потому что я понимаю, откуда вы выходите к нам на связь, и все замечательно сложилось. Спасибо за разговор. Друзья мои, с нами на связи прямо сейчас, ну, как раз с фронта, давайте назвать вещи своими именами, военный священник, участник специальной военной операции, отец Георгий. До свидания.
22: Итоги дня.

0: Лада Гранта? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись, что не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике Великие Луки просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
1: Прагматика Великие Луки. Честная Гранта по честной цене. Гоголя 4. 8-811-53-4-70-57.
2: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
4: Продолжаем, друзья, вместе с вами подводить итоги дня на радио «Комсомольская правда». Напомню, что в конце этого блока начнется финальный отчет до вопроса дня. Так что можно звонить, будет 8 800 200 ровно 9702. А можно в письменном виде отвечать. Как раз у вас есть возможность подписаться на официальной странице радио КП на Рутубе, во Вконтакте, в Одноклассниках и под видеотрансляцией оставлять свои комментарии. Так, кто не курит и не пьет, экономику спасет. Оказывается, страна теряет из-за наших с вами вредных привычек. Курение, пьянство, ожирение бьют не только по нашему здоровью, но и по экономике всей страны. Всего вредные привычки обходятся экономике России от 3 до 8% ВВП, и это очень большая сумма. Какая именно, мы сейчас спросим у экономического обозревателя «Комсомольской правды» Евгений Беляков с нами. Жень, приветствую.
5: Да, привет.
4: О масштабе. От 3 до 8, это вообще, вот ты говоришь, много. У нас получается, что по твоей оценке, 5% – это от 10 до 11 триллионов рублей. Я даже не знаю, сколько это цифр нулей после
5: этого. Ну, так много, да.
4: Да. Федеральный бюджет на 2026 год запланирован с доходами около 40 триллионов, чтобы вы понимали сравнение. То есть мы теряем практически четверть.
5: Ну, да. То есть здесь, конечно, речь идет не о годовых прям потерях, да, а о тех потерях, которые в перспективе, соответственно, те люди, которые... Тут как идет расчет, да? Много исследований как раз и по ожирению, и по табаку, и, соответственно, по алкоголю. Они... Это все разные исследования были, которые мы объединили, собственно, в одну публикацию. И, ну, это прям научные исследования Высшей школы экономики, Всемирная организация здравоохранения там, и так далее. То есть здесь такие уважаемые эксперты все считали. И они считают следующим образом. Они берут... количество людей погибших, ну, не погибших, а умерших от каких-то хронических заболеваний, вызванных вредными привычками, ну, соответственно, вот злоупотребление неумеренно алкоголем, излишнее табакокурение и, собственно, ожирение. И высчитывают, сколько эти люди могли бы прожить еще в трудоспособном возрасте, ну и принести пользу, соответственно, экономике за счет своих там навыков, умений.
4: Исходя
5: там,
4: из вышесказанного, получается, алкоголь – это самая страшная вредная привычка. От него же умирают больше, чем от табакокурения. Тут перекуры еще, наверное, считаются.
5: Ну да, и в том числе перекуры считаются, но это хотя такая спорная.
4: Запретили курить в офисах, убрали все места для курения.
5: Ну, на самом деле, здесь с табакокурением спорная позиция, потому что курильщики, выходя на улицу, они, соответственно, там чуть-чуть перегружают мозг, потом возвращаются, им проще.
4: А, тоже да. есть тоже. Такие
5: нюансы. То есть это такое, да.
4: Слушай, а вот насколько эта цифра сопоставима с другими странами?
5: А у всех примерно похоже, потому что Всемирная организация здравоохранения как раз делала исследования по всем странам, и брали определенные тоже методики и по табаку, и по алкоголю. Там интересно было, что статистически выявили, например, по алкоголю злоупотребление крепким алкоголем, вот, то есть если водка, не знаю, там виски, там не знаю, что еще, да, те, кто постоянно да, выпивают, то это сокращает жизнь там, на 8-10 лет в среднем. Да. Ну, то есть именно у хронических таких товарищей.
4: Так.
5: Если речь идет про слабый алкоголь, то там практически нет статистических

0: выявленных взаимосвязей по снижению уровня жизни. Ну, не уровня жизни, а точнее продолжительности жизни. То есть, условно, те, кто пьют пиво, тоже может быть довольно часто.
1: Они от ожирения начинают страдать. У мужчин пивной живот и грудь растет от пива.
0: То есть здесь есть подтверждение, да, как раз по лишнему весу, по табаку.
1: Но в Штатах же там вообще ожирение одна из самых ключевых проблем, начиная с детского возраста. Это верно?
0: Ну, там же, там индекс чуть выше, да, но там идет постоянный же приток населения.
1: То есть размывается количество.
0: Да, здесь немножко другое.
1: А у нас кто страдает ожирением больше всего?
0: Ну, именно я так глубоко в детали не вдавался, потому что смысл был в том, чтобы найти вот эти экономические взаимосвязи. Ну, здесь, именно статистически я не могу сказать, там, какая группа населения.
1: Я просто встречала информацию, что это мужчины, как ни странно, мужчины, и они как бы самые большие добытчики, из-за этого уходят раньше из жизни.
0: Да, речь здесь про то, что как раз-таки влияние вот этих всех вредных привычек на мужчин, оно сильнее отражается на экономике, потому что они умирают раньше.
1: Работают больше.
0: Ну да, то есть работают, зарабатывают больше, да. Пока они могут работать.
1: А потом, да. Уходят в декреты и на больничных сидят реже, чем матери. Да.
0: Так как вредные привычки у мужчин, они чаще встречаются, они больше выражены, то они, соответственно...
1: А может ли государство стимулировать переход от крепкого алкоголя к слабому, чтобы снизить экономические потери?
0: Ну, в принципе, у нас эта политика, скажем так, постепенно идет. То есть у нас вот идет популяризация вина, например, да, постепенно у нас свои виноделы появляются, да, и, то есть у нас какая-то доля уже вина в продажах растет.
1: Я за желудка не за горами после злоупотребления сухим вином. Хозяйки на заметку.
0: Вот. Ну, в общем, какая-то работа, естественно, ведется. Мы повышаем акцизы, соответственно, тоже на крепкий алкоголь, на табачные изделия и на, кстати, вот акциз, который недавно у нас появился, он пока маленький, еще мало приносит в бюджет, но все равно он уже появился на сладкую газировку. Это же тоже как бы налог, который стимулирует, по идее, должен уменьшить потребление.
1: Хотя... смотрите, давайте разберемся, что это такое, о чем Евгений говорит. Государство научилось монетизировать вредные привычки через акцизы. А в этом году они принесут казне около 1 триллиона 300 миллионов рублей, но потери от привычек – это 10-11 триллионов, то есть в несколько, да даже в много раз больше, чем эти акцизы. То есть акцизы перекрывают у нас, получается, лишь десятую часть ущерба. И какой вывод? Государство борется не с тем. Оно борется с последствиями, а не с причинами.
0: Ну, с причиной, наверное, да.
1: Радикально поднять к чертовой бабушке все акцизы.
0: Они как раз радикально не поднимают. Многие как раз говорят о том, что давайте мы пойдем по опыту, условно, там, западных стран, где пачка сигарет стоит $10, да, там, условно, в какой-нибудь Норвегии, да, или в Австралии. И тогда мы, в общем, избавимся. Но здесь нам нужно выдержать определенный баланс. С одной стороны, потому что у нас есть легальный рынок, который должен будет соблюдать эти правила, а с другой стороны, это будет стимулировать нелегальный рынок.
1: А что, в Норвегии нет этого теневого рынка? Да я тебя умоляю, конечно, он есть.
0: Нет, возможно, какой-то уровень его есть, но там как бы уровень самосознания, да, внутреннего. Я вот помню просто, когда я был в
1: Скандинавии. У людей, которые убивают китов, нету уровня самосознания.
0: Нет, ну, там есть определенные все-таки паттерны поведения, так скажем, общества, и очень, общество очень такое честное, да, по большей части, и поэтому соблюдают все большая часть соблюдает законы.
1: А ты посчитал, что отказ от курения алкоголя позволяет среднестатистическому россиянину экономить около 160 тысяч рублей в год. На меня это прям сразу подействовало. А за 10 лет получается 1 600 000. Это сопоставимо, 10 лет у меня нет, чтобы набрать на первоначалку по ипотеке, но эти же деньги не лежат мертвым грузом, они же тратятся, создают спрос, создают рабочие места в экономике. И если все россияне махом бросят пить, курить, не рухнет ли целая индустрия, производители, логистика, ритейл, и все это не ударит ли по экономике страны?
0: Мария, вы говорите как лоббист алкогольных и табачных.
1: Нет, я говорю как человек с дипломом экономиста.
0: Да. Ну, здесь в экономике нет вот таких процессов, когда все буквально в одночасье рушится, да, и не восстанавливается потом. Здесь речь идет о каком-то эволюционном все-таки развитии. То есть, да, у нас, если будет определенная дальность, мы видим, что уже молодежь меньше потребляет алкоголь.
1: Да. Да?
0: То есть это прям
1: заметно. Из моды он вышел.
0: Да, он вышел. Ну, с табаком, к сожалению, сложно, потому что появились заменители, да, табака, вейпы и так далее. Это уже другая немножко эпидемия, которая тоже может нам боком выйти в какой-то перспективе. Насчет здорового образа жизни тоже. Уже меньше люди страдают, вот именно молодые люди уже больше как раз ЗОЖем увлекаются. Угу. Это тоже такое позитивное изменение. Но единственное, что это не может произойти мгновенно. Да, это постепенный процесс, который зависит от многих факторов, там, экономических, политических и много каких еще.
1: Ну, не знаю, наверное, от работы с самосознанием, я в это свято верю. А вот еще что мне интересно. Потери от курения, по данным разных экспертов, оцениваются от 800 миллиардов рублей в год до более 5 триллионов. Это данные Вышки и данные Сколково. Разница в 6 раз.
0: Да.
1: А с чем связано?
0: Методология. У всех ученых же своя методология. Они берут разные факторы, разные цифры. То есть одни ученые считают, что вот надо считать так, другие считают так примерно. Поэтому мы взяли такие некие усредненные данные и как-то это все объединили. Получилось вот эти условные в среднем 5% ВВП.
1: Слушай, ну, я не знаю, честно говоря, как переубедить, потому что США, вот как они не сражаются, но экономика этой страны из-за ожирения, не из-за вредных привычек. Ну, есть неправильную еду, фастфудную, это тоже...
0: Ну, это в Америке...
1: 5% ВВП.
0: Это проблема бедного населения, как правило.
1: А мы с тобой тут богаче сидим.
0: Не, ну... Ну, и плюс, возможно, там какие-то... там. Это ж Америка же страна очень больших контрастов и крайностей, да? У них очень большое количество бедного населения, очень сложно. И, соответственно, тоже...
1: Нью-Йорк, город контрастов.
0: Да.
1: Я с тобой согласна. Жень, спасибо огромное, что нашел время, пришел к нам в студию. Читайте материал Евгения Белякова, экономического обозревателя «Комсомольской правды» на сайте kp.ru. Ну, а я очень благодарю Евгения за визит и объяснение. Спасибо.
0: Счастливо.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад». На радио «Комсомольская правда».
3: Мы вам уже рассказывали про эпичный блокбастер Кристофера Нолана «Одиссея». На этой неделе картина вышла наконец-то в отечественный прокат. Потому самое время подробнее остановиться на саундтреке Людвига Горансона. Композитор использовал для звуковой дорожки копии древнегреческих инструментов. По словам Горансона, Кристофер Нолан с самого начала хотел, чтобы фильм не только выглядел как Древняя Греция, но и звучал соответствующе, как Древняя Греция. Для выполнения этой задачи в записи были использованы лира, авлос и бронзовые инструменты, поскольку действие «Одиссеи» происходит в бронзовом веке. Что касается авлоса, это древнегреческий духовой инструмент, похожий на двойной кларнет. Для фильма воссоздали его копию. Оригинал датируется 6-5 веками до нашей эры. До наших дней не дошли тростниковые язычки авлоса, поэтому киношникам пришлось восстанавливать устройство инструмента по древним источникам. Сейчас мы с вами послушаем песню, которая звучит во время финальных титров «Одиссеи». Что любопытно, она называется «When I'm Home» – «Когда я окажусь дома». Итак, Джеймс Блейк, Трэвис Скотт и Людвиг Йоранссон – «When I'm Home».
2: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках, 19:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В день иконы прибавления ума 30 августа, в воскресенье, состоится торжественный молебен перед началом нового учебного года. Его совершит епископ Великолукский и Невельский Варнава после божественной литургии в 11 часов в храме святителя Тихонова в микрорайоне Дружба. На торжество приглашаются школьники и студенты, педагоги и родители. После молебна на территории Свято-Тихоновского храма планируется приходской концерт и трапеза. В Свято-Вознесенском кафедральном соборе молебен состоится в этот же день в 11 часов. Почти 32 тысячи школьников региона с 6 по 11 класса охватят занятия курса внеурочной деятельности «Россия. Мои горизонты» в рамках проекта «Билет в будущее». Темы будут посвящены развитию промышленных технологий на машиностроительных предприятиях Псковской области, работе высокотехнологичных компаний и самым востребованным профессиям. Профориентационный минимум также включает тестирование на предрасположенность к специальностям и экскурсии на ведущие предприятия региона. В Псковской области продолжается реализация федерального проекта по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию людей, ищущих работу, граждан старше 50 лет, ветеранов боевых действий и участников СВО. С начала года программой воспользовались уже 863 человека. Среди востребованных направлений – нейросетевой маркетинг, современные методы эксплуатации зданий и сооружений, программа по работе с искусственным интеллектом, гостиничный сервис и бухгалтерский учет. Всего обучение проводится по десяткам программ в ведущих образовательных центрах.
2: О валютах.
4: Доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки, юань 12 рублей 57 копеек.
2: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
6: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
1: Добрались, друзья, вопрос дня прямо сейчас. Набирайте 8 800 200 ровно 9702. А новое исследование показывает, что регулярные контакты между друзьями, между родственниками снижают риск деменции, депрессии и сердечно-сосудистых заболеваний. Во что поверить вообще сложно. Как доведет тебя ребенок до белого коленя, тут за сердце и хватишься. То есть способность заводить социальные контакты – это один из факторов долголетия. При этом нам иногда кажется, ну, что легко знакомиться с новыми людьми – это привилегия для молодежи, привилегия, так скажем, 20-летних. А вот после 35, ну уж тем более после 50, жизнь как будто сжимается до какого-то привычного круга. Семья, работа, дом, времени не всегда хватает, ну, не то что на новых друзей, но и на проведенных, ну, проверенных временях, то есть старых друзей. Как быть? Где искать новых друзей? И вообще, возможно ли это в зрелом возрасте, во взрослом возрасте обрести настоящего друга? Либо это только кажется. Сначала, может быть, ты знакомишься, очаровываешься, даже проходит дружба, проверку временем, все равно потом расходитесь. Ну вот, ваша точка зрения, можно ли встретить настоящего друга во взрослом возрасте? И в целом, как вы сами поддерживаете дружбу? Поэтому звоните по номеру 8 800 200 ровно 9702 сюда, в студию радиостанции «Комсомольская правда». Пишите свою точку зрения, свой ответ на этот вопрос под видеотрансляциями во ВКонтакте. Для этого нужно подписаться на официальную страницу радио «Комсомольская правда». А на Рутубе такая же история. Подписываемся. Находим через поисковую строку «Комсомольская правда», «Радио Комсомольская правда». Подписываемся, и дальше можно оставлять свои комментарии. И в «Одноклассниках». Итак, повторю вопрос. Можно ли встретить настоящего друга? Ну, я не знаю, критерии настоящей дружбы, наверное, тоже у вас спрошу. У всех, может быть, они свои какие-то. Есть, конечно, общие такие скрепные. Но настоящего друга уже во взрослом возрасте. 8 800 200 ровно 9702. И в целом, как вы поддерживаете дружбу? Вот такие вещи мне интересны. Жду звонков. Если звонок появится, можно мне сразу говорить. Есть звонки у нас? Пока вижу, что нет. Смотрите, я всегда считала, что настоящая дружба, ну, это та, которая зародилась в школе. И мне так долго казалось. Вот жила я, жила, и дружила, а потом, соответственно, закончилась эта дружба во взрослом возрасте. То ли она не прошла проверку уже такой взрослой, сознательной жизнью, семейной жизнью. Не знаю, но мне кажется, во взрослом возрасте ты встречаешь настоящих людей, которые также становятся твоими настоящими друзьями. Правда, длится это недолго, потому что, ну, нет такого количества свободного времени. Потому что дом, семья, работа. Хотелось бы услышать вашу точку зрения, конечно, через вашу историю, через призму вашей жизни. 8 800 200 ровно 9702. Москва, с нами на связи. Олег, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Мария. Ну, теоретически, наверное, все возможно. Но, в принципе, вот у меня немного друзей, но именно с которыми я как-то учился вместе в институте, например, и с кем познакомился через них. Но это очень малое количество народу. Вот. Но так, когда, если вот было лето сейчас, заканчивается, если, скажем, ну, когда я знакомился, ну, скажем, на каких-то музыкальных вечеринках, ну, все это ограничивалось практически вот таким кратковременным знакомством.
1: Да, я поняла вас. А вот с этими старинными друзьями, еще университетскими, институтскими, так сказать, с ними вы поддерживаете дружбу? Удается это?
7: Их очень мало, буквально там, может быть, да, пару человек, да. Но потом еще те, с кем я немножко позже через них познакомился.
1: Нет, ну это понятно, там, да, очень... там даже одного хватит. Вам удается поддерживать отношения с этими людьми?
7: Удается. Мы иногда раз можем пересекаться, раз в две недели, иногда раз в неделю.
1: Так это
7: раз
1: часто? Вы что, это очень часто, ну, раз в неделю? Это очень,
7: ну,
1: часто.
7: Да, встретиться.
1: Спасибо. Да. Вы прям обнадеживаете. Вот, я тут просто перепиской спасаюсь в мессенджерах. 8 800 200 ровно 9702. Тамбов, на связи Наталья. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Наталья. Ваша точка зрения?
8: Ну, вы правы, есть такое. То есть работали вместе 8 лет на одном предприятии. Здрасте, до свидания. Но когда случилась беда, сначала у этого человека умерла мама, пришлось поддержать, потому что, ну, так совпало. Зато потом, когда я сломала ногу, 4,5 месяца в гипсе, а ребенок учился в другом городе, дочь.
1: Вас не поддержали?
8: Больничный оплачивался месяцем спустя. Человек отправлял свои деньги, потом бумажная волокита с больничными. И, ну, в общем, просто выжили. И
1: так, а о чем эта история? Вот,
8: не только с институтов, и со школы дружба.
1: Но и во взрослом возрасте есть люди, которые проверяются бедами, а не только счастливыми временами.
8: Да, это происходит неожиданно.
1: Вы сейчас общаетесь с этим человеком, который вас поддержал?
8: Конечно, мы очень близки.
1: Супер, супер. А во сколько вам лет было, если не секрет, когда вы подружились?
8: Ну, на пенсию я пошла в 50 лет по второй сетке. Она чуть постарше.
1: То есть уже в начале пенсии. Я просто ускоряю, чтобы больше, как можно больше звонков принять. Спасибо вам огромное. Спасибо, друзья мои. Смотрите, пока только да ответ, положительный. Очень интересна ваша история многолетней дружбы. 8 800 200 ровно 9702. Ленинградская область на связи. Андрей, здравствуйте. Андрей? Нет. Пока нет Андрея. Можно ли подружиться и обрести настоящую дружбу на долгие годы во взрослом возрасте. Пермь, на связи Стас. Здравствуйте.
9: Добрый вечер.
1: Слушаю вас.
9: Нет, я вам расскажу такую историю. Блин, я с детства, у меня было очень много друзей. Мы дружили очень сильно. Все занимались. Потом шли года, мне сейчас 60 лет. Лет 10 назад началась такая история, что я стал женой, мы стали принимать детей, как бы под опеку брать. А мои родные дети, внуки, ну, дочь, к сожалению, бросила. И когда я стал искать из своих старых друзей крестного отца, все сказали: Стасик, мы не возьмем ответственность. И все отказались. Все мои, которые кореша, с которыми на мотоцикл гоняли и все прочее. Такая ответственность, говорит, троим же надо. Ну, крестным же надо стать, троих детей. Все отказались. Мне, я мусульманин сам, меня зовут Ильдар, но Стас меня знает, это длинная история. И мне пришлось стать крестным отцом своих родных внуков. Ну, они как уже, как мои сейчас, как родные. Так что я не верю ни в дружбу, ни в детство. Был один единственный друг, но он, к сожалению, погиб. Но навряд ли. А тем более мои 60 лет сейчас, когда у меня куча детей, и я дальнобойщик, и заиметь нового друга нет.
1: Я поняла вас.
9: Наверное, нет.
1: Ну что ж, на другую чашу весов вот такое мнение ложится. Спасибо вам большое. Интересно, конечно, а что такого-то покрестить трех детей? Где один, там и трое. Мне вообще кажется, что третий – это уже прям, знаете, как вот как по маслу. Ну, говорю, как мама двоих детей. Так легко зашло. А недавно я вообще пошутила, что старые дети надоели, надо новых заводить. Можно исправить ошибки. Ладно, я люблю этот черный юморок. 8-800-200-0907-02. Мытищи на связи. Алексей, здравствуйте.
10: Да, здравствуйте, Мария.
1: Ваша точка зрения интересна.
10: Вот смотрите, да, были вот звонки, которые говорили, да, вот только что был звонок, который нет. А я считаю, что да, конечно, можно и нужно, это все зависит, кстати, от человека, а не от друзей. Да, почему мы ссылаемся на то, что нет друзей, да, потому что сам такой. У меня, к сожалению, в 24 года погиб лучший друг.
1: Ох, грустно, да.
10: Ну, да, так... похороны... в машине сидим. Первое, что мама, она подумала ко мне и говорит: а ты понимаешь, что у тебя больше никогда не будет близких друзей?
1: Да, я поняла, уловила, хоть и прерывается. И дальше что?
10: Я тогда подумал, какие страшные слова, и, в общем-то, сейчас, 30 лет спустя, я могу поспорить с ней.
1: А скажите мне, пожалуйста, во-первых, спасибо за историю, которая тяжело вам дается. Ну, тут все понятно.
10: Ну, слышно, я понимаю, да, извините.
1: Да, не-не-не, извиняться вообще тут не за что. Я, наоборот, благодарю вас, что вы нашли в себе мужество и силы. А скажите мне, а где заводить друзей после 40, 45, 50? Где?
10: Не знаю. Вот, ну, то есть, знаю, да, везде.
1: Но не скажу.
10: Вот везде нет, скажу. Но у меня, например, очень славная была компания, правда, мы некоторое время, ковид нас разрушил, да, а мы очень долго, лет 15 мы встречались, общались, но мне было уже тогда за 40, а ребятам, ну, где-то они немножко помоложе, мне 35 порядка, да. Прекрасная компания в баре. Вот это вот такой барная тусовка. Причем там, ну, 2-3 человека, которые были просто близкие друзья. С одним из них я до сих пор дружу.
1: И вокруг себя такой костяк создали. Спасибо вам большое. Друзья мои, остается у нас минута в этом блоке. В следующем мы продолжим опрос. 8-800-200-0907-02. Тут люди пишут, что женской дружбы не бывает. Ваше мнение тоже интересно по этому поводу. А вы знаете, мне кажется, вот мне сейчас рассказывали историю, я поняла, что дружба – это как брак практически, такая теорема, которая каждый день требует доказательства, что ее надо поддерживать, потому что без поддержки, без вот этих доказательств она умрет. Ну, если в бар ходить, то ходить, да, если встречаться, организовывать встречи, то встречаться, писать, интересоваться, и без этого-то что будет? Итак, 8-800-200-0907-02, жду ваших звонков, а сейчас послушаем свежие новости.
2: Вопрос дня. Реклама.
11: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
12: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: получайте скидки.
1: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
2: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин. Магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомоль». Вопрос дня.
4: Так, история многолетней дружбы. А сколько лет вашей самой старой дружбе? Удалось ли ее сохранить? И вообще, если у вас время встречаться с друзьями, как вы проводите это время? А лучшие тусовки у нас в клубе. А, ну, что-то вот в этом духе. Это правда все полезно и воодушевляет. Я недавно в интернете увидела «Вечер мечты» в парке Горького. Люди бачату танцуют. Бачата – это не от Бачениной. Это танец такой, ну, на набережной. И думаешь... О, нормально, ведь проводит время. И там, знаете, возрастных, вот, выше крыши. 8 800 200 ровно 9702. Новороссийск на связи. Дарья, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
4: Добрый.
5: Я бы хотела поделиться своим опытом. Я считаю, что во многом, действительно, как ранее уже говорили, все зависит от человека, насколько он открыт и настроен, да, на новую дружбу, новые знакомства. У меня есть друзья со школы, с детства. Практически с детского сада, ну, со двора, как раньше говорят, это где мы с ними вместе учились в школе, до сих пор поддерживаем общение, близко общаемся. К сожалению, как сказать, в основном бывает только по праздникам, да, мы встречаемся. Но я всегда знаю, что они у меня есть, и я есть у них. То есть это такая дружба.
4: Не, ну это понятно. А вот ответ на мой вопрос, можно ли после 40? После 40 дружба существует?
5: Существует. Также у меня есть друзья в институтские, тоже несколько подруг. С прошлых работ у меня есть коллектив, с которым мы встречаемся.
4: А на всех времени хватает вот встречаться, поддерживать дружбу?
5: Ну, как бы да.
4: А дети у вас есть, Жеш?
5: Да, у меня трое детей, да, я работаю.
4: Забу дыхание сперла. Когда вы успеваете?
5: И мессенджером, конечно, да, это поддерживается лучше. Вот.
4: А что бы вы посоветовали? Даже подождите, что бы вы посоветовали? Лучшие тусовки, лучшие площадки для того, чтобы найти дружбу. Ну, такое бывает, что нет, друзья. Где?
5: Да-да-да. Я считаю, что сейчас очень много крупных городов, вот у нас город и крупных городах тем более, каких-то клубов по интересам. То есть, вот, допустим, я хожу на квизы. У нас есть там своя компания. И мы уже лет 10 как туда ходим. И, соответственно, мы тоже дружим, как бы, и встречаемся.
4: Поняла, например. А я, знаете, как на квиз не приду, там одна банда, вторая, не пересекаемся. Надо до Баченина на бачату отправить. Так, спасибо вам большое, да. Забавненько, конечно, эта штука звучит. 8 800 200 ровно 9702. Ставрополь на связи. Роман, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Роман, можно вопрос вот, зайти с другого бока, чтобы не повторяться? Как вы считаете, вот в молодом возрасте проще вынести отказ? Знаете, когда мой младший ребенок на площадке говорит какому-то другому мальчишке: давай дружить, а он говорит: не хочу, мой заворачивается и уходит. Я бы сейчас, конечно, приняла бы близко к сердцу. Или все зависит от человека. И вот это вот вынести отказ, ну, можно, если настроиться. То есть все зависит от тебя. Хочешь найти друзей – найдешь. Не хочешь – только будешь жаловаться. Какая ваша точка зрения?
6: Я не знаю, вы как-то выразились очень как-то громко, так сильно. Знаете, я хотел сказать, что дружба, она есть всегда. У меня друзей с детства, то есть с самого детства, то есть с детского сада, очень много осталось. И девушку мне, представляете, мы с ней разговаривали совсем недавно, ну, практически каждый день разговариваем. У нас до золотой дружбы осталось совсем немного, 9 лет. Вот, что я хочу сказать.
4: А, то есть это совсем, это вот друзья все с молодости оставшиеся?
6: Старые, совсем старые, господи, там...
4: А сейчас вы могли бы найти нового хорошего друга, как вы думаете?
6: Я пытался, нет, хорошего уже не найти.
4: Почему? Люди уж не те или просто вы не тот уже?
6: Да, люди не те. Ну, я с другого совсем, я из Сибири, старый попал случайно, менталитет не тот.
4: Поняла вас, спасибо большое. 8-800-200-97-02. Воронеж на связи, Николай, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Николай, как вы думаете, сейчас выслушаю, мне просто интересна ваша мужская точка зрения. Женская дружба существует, Николай?
0: Нет.
4: Да что, ты слышала, Катерина?
0: Нет.
4: Да слушай, это нашему звукорежиссеру говорю. А вот Катька мой друг, понимаете? И вот я ей дорогу не приходила, она мне... А я говорю, есть она женская. Ладно, почему нет, кстати, Николай?
0: Зависть. Один из пороков. У женщин зависть.
4: А мужики ангелочки. Ладно, обидно прозвучало, конечно, но сама нарвалась, как говорится. Рассказывайте свою историю, Николай. Слушаю вас внимательно.
0: Значит, друг... 73-го года. Вот буквально сегодня он у меня был. Часто общаемся. Вот представьте, 73-го года. Друг – это тот, который можно в 2 часа ночи позвонить и сказать «приди». Больше ничего не говорить «приди». И ровно через какое-то время он будет у меня. Или он же мне позвонит.
4: Угу. А сейчас возможно добавить. В вашем нынешнем возрасте найти друзей?
0: Нет. Нет. Опять же, возвращаясь к тому, что я вам сказал, на женщин, зависть, разные политические мнения, разные менталитеты, все это разные.
4: А с вашим другом, которому вы можете позвонить в 2 часа ночи, у вас все одинаково? Или это так притерлось, что вы можете быть за белых, он за красных, или наоборот? Ну, как в детстве говорили. Но это не помешает вашей дружбе?
0: Это не мешает, у нас каждого свое мнение. А вот то, что он, я у него был свидетелем, он у меня крестный у дочки, а теперь внучки мои тоже его называют крестным. Понимаете, да. Это уже сложившееся.
4: Я поняла вас, спасибо большое. Мне напомнил ваш рассказ мою дружбу с институтских времен. У нас абсолютно разные и политические взгляды, и вообще на жизнь. Но я тоже крестная дочери своей подруги. И сколько бы мы ни общались, мы, конечно же, дружим. Хоть разделены 500 километрами. 8-800-200-97-02. Подмосковье на связи. Александра, правильно я услышала? Или Александр? Мужчина? Александр, здравствуйте, слушаю вас. Александр, ответьте мне.
7: Алло, алло.
4: Да, я вас слушаю, вы в эфире.
7: Здравствуйте, майор Петров. Здравствуйте. Очень приятно вас слышать.
4: Я уже стоя выслушаю ваш ответ. Слушаю вас, товарищ майор. Да.
7: Смотрите, мне кажется, что все-таки дружба в нашем возрасте, ну, в моем возрасте, я говорю, да, я уже человек достаточно такой возрастной, вот, это когда ты найдешь друга, которого, может быть, не видел лет 500, и тут бац, на тебе, и он объявился живой, здоровый, красивый, вот, и тогда вот, это будет просто счастье, знаете. А так, что вам сказать, по поводу вашего вопроса предыдущему оппоненту, по поводу женской дружбы. Да, все, конечно, есть. И женская дружба есть.
4: Богу,
7: и мужская, и мужская дружба есть. Дружба – это когда ты с кем-то, с человеком, пережил какие-то моменты, которые вас объединили. Вот у меня есть друг, да, с которым я учился, ну, там, ну, в 8 классе мы как начали дружить, да, вот уже времени прошло. Уже внуки, у нас внуки, и у него, и у меня. Угу. Вот, и мы до сих пор общаемся очень тепло. Встречаемся, к сожалению, не так часто, как хотелось бы, да. Знаем друг друга и семьи и так далее и тому подобное. Ну, в общем, вот таких немного.
4: Саша, скажите мне, пожалуйста, а если бы перед вами сейчас поставили задачу найти друга, вы куда пошли? Ну, виртуально или физически?
7: Вы знаете, я не знаю, да, там, допустим, клуб по интересам какой-то, да, ну и не знаю, у меня на сегодняшний день интересов особых таких нету, там, да. Чтобы где-то найти там друга. Угу. На работе я самый старый водитель там, да, там в нашей компании, там, да, то есть
4: понятно.
7: У меня там только коллеги по работе. Но мы с ними дружим, кстати. Они очень хорошие, приятные ребята, там, да, то есть с ними можно и поржать, и пиво попить свободно от работы время. То есть ничего такого нету. Вот,
4: понятно. Не-не-не, все отлично. Спасибо вам большое за рассказ. Так, друзья, остается у нас меньше 2 минут. Давайте финализировать. 8-800-200-9702. Люберцы на связи. Александр, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Вот у меня было 2 друга, точнее, оба очень богатые сейчас в данный момент люди. Один просто от меня отдалился, а второй поддерживает всегда. Вот я вот не понимаю, почему. Вот почему. Мы вместе дружили, все, вместе праздник проводили, день рождения, свадьбы играли. Вот.
4: Почему один богатый остался, а другой отвалился, да?
8: Нет, один богат также остался, и второй тоже богатый. Вот самый, ну, они оба богатые. Вот, один просто отвалился, а вот второй поддержит отношения, а второй просто, дайте, как бы, ушел в тень. И все, я вот не понимаю, почему.
4: Ну, кто же их знает, их богатых не поймешь, есть такая поговорка.
8: Да,
4: но,
8: да, нет.
4: Но, с другой стороны, у меня есть такие истории в личном. Дай бог им здоровье моим одноклассникам, которые стали состоятельными людьми. Нормальные, простые люди, работящие, трудящиеся, но такие же простые. Не хочу, конечно, чтобы деньги портили нашу дружбу.
8: Ну да, да, да, я вот с вами согласен. Я вот не понимаю вот, психологию.
4: А вас
8: вот.
4: Это прям боль причиняет, волнует?
8: Нет, не причиняет. Ну, конечно, как бы обидно. Он просто, знаете, один отдалился, он просто не хочет, знаете,
4: дистанцироваться. А вам не кажется, что у медали всегда 2 стороны, и здесь может быть удача? Что ненужные нам люди, ну, какие-то, с которыми нам не по пути, отваливаются сами собой.
8: Ну, я, да, наверное, согласен с вами. Ну, знаете, они оба, как бы, оба богатые, один ушел в сторону, а другой
4: да,
8: нормально, ты поддерживаешь связи, ему позвонишь, и он все отвечает, все, а другой, ой, ты мне не ровня.
4: Эх, не очень приятно. Значит, он, ну... До свидания, как говорится, ему. Спасибо вам большое. Так, друзья мои, спасибо всем за сообщение, за вашу точку зрения, за звонки. Итоги дня вернутся завтра.
3: Вопрос дня. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Реклама. Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
9: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
3: О важном.
10: Владимир Путин поздравил президента Абхазии Бадру Гунбу с днем признания независимости республики. Глава российского государства передал наилучшие пожелания руководителю и всем жителям этой страны, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что дружественные связи между народами продолжают крепнуть. Россия первая в мире признала суверенитет Абхазии 26 августа 2008 года, после чего этому примеру последовали Никарагуа, Венесуэла и ряд других государств.
3: О расследованиях.
10: ОБСЕ оставило без ответа обращение об ударах украинских войск по гражданским объектам в России. Международные структуры до сих пор не отреагировали на переданные факты атак на российские города. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Она уточнила, что ее аппарат регулярно направляет зарубежным правозащитникам подробные сведения о разрушениях и пострадавших. Ранее Москва неоднократно призывала ОБСЕ и структуры ООН зафиксировать эти факты и дать им правовую оценку.
3: О спецоперации.
10: Российские военные поразили резервуары с топливом и портовые объекты в городе Измаиле Одесской области. Под удар также попал иностранный сухогруз, который доставил на Украину военное имущество. Об этом заявили в Минобороны. Там уточнили, что терминалы противник использовал для постоянной разгрузки военных грузов.
3: О безопасности.
10: Вячеслав Володин призвал россиян проверять любые резонансные новости только в официальных источниках. Запад намеренно распространяет недостоверные сведения в соцсетях, чтобы посеять тревогу и расколоть общество, заявил председатель Госдумы. Он подчеркнул, что достоверные заявления депутатов всегда публикуют на думском сайте и верифицированных каналах.
3: Об образовании.
10: Рособранадзор решил не менять кардинально правила сдачи ОГЭ и ЕГЭ в следующем году. Экзамены пройдут в привычном формате, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. Он уточнил, что демонстрационные варианты тестов опубликуют до конца недели.
3: Обо всем.
10: Первый экспериментальный урожай бананов вырастили в Сочи. Партию уже передали в лабораторию, заявили в Федеральном центре безопасности и качества в Новороссийске. Специалисты проверят плоды по ГОСТу, оценят их сахаристость и определят уровень макроэлементов.
3: О валютах.
10: Доллар 84.28, евро 98.29, юань 12.53. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
11: Всем привет, это радио «Комсомольская правда», аналитика с именем, в студии Александр Коц. Снова один, третью неделю мы справляемся без моего напарника Игоря Измайлова, у которого затянулся отпуск, но пожелаем ему догулять последние деньки, последние теплые летние деньки, пока без него будем подводить итоги минувшей недели. И, наверное, конечно, надо начать с этого таинственного визита, который обсуждает вся мировая пресса, который состоялся на минувшей недели. Я напомню, что во вторник в аэропорту Внуково приземлился американский транспортный самолет, военно-транспортный самолет Globemaster. Да, на таком переговорщики не летают, потому что мы привыкли, что обычно Уитков, Кушнер полетают к нам, ну, либо не к нам, а где-то на нейтральную территорию, на бизнес-джетах, комфортабельных, а тут вдруг прилетает самолет, на котором обычно, ну, например, в польский Жешув доставляют ракеты к «Патриотам» для украинского ПВО. Или на таких самолетах проводят, ну, например, обмены. И долгое время никто не мог понять, кто же пролетел в этом военно-транспортном самолете во Внуково. В итоге оказалось, что к нам в столицу прибыл глава ЦРУ Джон Рэдклифф. Об этом стало известно из американской прессы. У нас никаких утечек не было. Это за океаном вода в попе не держится, как говорит моя бабушка, говорила. И, собственно, начали гадать, да, что же это за визит, кому же он прилетел, что же он обсуждал. В итоге так к утру не стало ничего понятнее. Единственное, глава пресс-службы нашего президента Дмитрий Песков сказал, что контакты между спецслужбами, вот три слова, формулировка из трех слов, контакты между спецслужбами, контакты с президентом не планировались, сказал Дмитрий Песков в комментарии, ну, уже нашему агентству ТАСС. Более развернутых пояснений, наверное, ждать бессмысленно, их, скорее всего, не будет, но все равно на кофейной гуще, на глоубмастерах, на кортежах, которые с милицейским, с полицейским сопровождением ездили по Москве, продолжают гадать как отечественные эксперты, так, конечно, и западные СМИ. Вот самые распространенные версии, которые были озвучены. Wall Street Journal считает, что этот визит надо рассматривать в контексте разведывательной сводки американской. В США фиксируют якобы подготовку России к возможной мобилизации, плану проверить решимость НАТО. Ну, что это означает? Это означает, что американцы якобы предполагают, что мы собираемся нанести удар по неким объектам. Называются даже почему-то скандинавские страны, не знаю, может, потому что их не жалко, хотя, мне кажется, ну, логичнее было бы предполагать те страны, в которых находятся, ну, во-первых, логистические хабы, которые действуют в интересах украинской оборонки, ну, например, аэродром Жешов, который я уже упомянул, либо производство совместное украино-европейское по тем адресам, которые публиковало Министерство обороны, а это не только скандинавские страны, хотя и они в том числе. Это вот одна версия. Вторую версию озвучивает Guardian. Это возможные переговоры по поводу обмена, ну, собственно, линию по заключению. По обмену заключенными ведет как раз Центральное разведывательное управление. Лично Рэдклифф это все дело курирует. У нас последний такой обмен был в Абу-Даби в 24-м году. Ну вот какой-то конкретики нет. И, наверное, если бы шла речь об обмене, все-таки на этом Глоубмастере кто-то бы прилетел для того, чтобы вернуться к нам на родину, а с ним вместе с Рэдклиффом кто-то бы улетел, уже бы давно это показывало по их всем каналам. Третья версия, которая обсуждается западными журналистами, это версия о неком новом мирном плане, который Рэдклифф привез в Москву, и, дескать, он корректирует некие анкорижские договоренности, ну, то есть обсуждается попытка возродить дух Анкориджа, который давно испарился. Собственно, наверное, в эту версию укладывается вечер перенос визита Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву, тех, кого принято считать, ну, некими сторонниками компромисса. По четвертой версии могли обсуждать Иран, да, все-таки Рэдклифф и Рубио, наверное, главные ястребы администрации США, и прилетел он через день после того, как Скотт Бессент объявил операцию по финансовому удушению Тегерана, поэтому могли обсуждать и это. Ну и пятая версия, самая сухая, но вполне возможно, что самая близкая к делу, то есть приезжал Рэдклифф не для того, чтобы договариваться, а чтобы посмотреть, да, на что-то. То есть директор разведки – это все-таки не переговорщик. Его работа начинается там, где заканчивается доверие к чужим словам. Вот сутки прошли, никакой публичности, никаких протоколов. Я напомню, что крайний раз, когда прилетал глава ЦРУ в Москву, это был Уильям Бёрнс, бывший глава ЦРУ, который в ноябре 2021 года прибыл в Россию также негромко, разговаривал с Сергеем Лавровым, когда была встреча в том числе и с Николаем Патрушевым, с президентом тогда он тоже не встретился, но поговорил по телефону, и, ну и через три месяца началось то, что продолжается уже пятый год. Тогда, после визита Бёрнса, Москва выкатила свои условия, да, свой ультиматум, как тогда говорилось, и в итоге Америка его отвергла, администрация Байдена его отвергла, и началась специальная военная операция. А мне кажется, что приезд Рэдклиффа – это всяко лучше, чем приезд Уиткофа с Кушнером, вот этих двух очарованных странников, которых Трамп называет вообще лучшими переговорщиками современности, но при этом я что-то не помню каких-то их результативных договоренностей, на которые можно было бы сослаться. Убийства на Ближнем Востоке продолжаются, ничего толком по Украине они тоже не достигли. Ну, то есть какие-то такие любят пудрить мозги. А все-таки Рэдклифф – это, ну, фигура такая довольно достаточно серьезная. То есть это не о каких-то бесплотных, но информационно красивых встречах и проектах договоренности, да, все-таки Рэдклифф не человек со стороны. Он год назад, кстати, сидел за столом в Анкоридже, когда прилетал Владимир Владимирович Путин. То есть ему не нужно продавать результат, ему не нужно казаться, да, ему не нужно кому-то понравиться, ему не нужны там одобрения избирателей, да, ему не, там, не важно, что там случится на бирже и как об этом расскажут на CNN или Fox News, да. Разведчик может привести что-то жесткое, может выслушать жесткое, может улететь без пресс-подхода, без совместного брифинга, да. При этом Вашингтон, кстати, попросил Киев не бить по Москве и Петербургу, да, и северным регионам в течение срока с 24 по 26 августа. И по этим регионам как раз не били в этот промежуток. Повторюсь, все-таки, если прибыл Рэдклифф, значит, есть что-то сущностное, о чем можно переговорить, о чем можно договориться, о чем можно предупредить. То есть это не о войне или и не о мире, это о том, что дипломатические каналы, коим мы относим Кушнера и Уиткофа, не работают. То есть Трамп, очевидно, хочет передать какое-то сообщение, которое не могут передать Уиткоф с Кушнером. И это может быть как там, шаг к неким договоренностям, так и ультиматум. Не хотите идти на это, мы, условно говоря, там, предоставим Украине какие-то новые возможности. Дальнобойные, да, например. Не случайно в эти же дни Зеленский активно поднимает вопрос о том, чтобы Илон Маск разрешил своей связью пользоваться для дальнобойных ударов по Российской Федерации. Сейчас они это не используют. Возможно, только для Крыма, возможно, для Кубани, но не для ударов по Подмосковью, для ударов по Уралу. Да, собственно, эти возможности с использованием Старлинка могут появиться. И, кстати, Зеленский тут издал указ о награждении Илона Маска орденом Свободы. Но это вот как туземцы, да, бусиками подкупают. Туземцы там отдавали золото, да, за бусики. Ну, вот примерно так Зеленский раздает сейчас награду, чтобы умаслить Маска, который, как ему кажется, должен разрешить пользоваться Старлинком в глубине России. Вот, поэтому, в принципе, сам факт приезда, он интересный, но вряд ли стоит от него ждать какого-то разворота, переворота или каких-то категорических формулировок. Но будем смотреть. Увидимся, услышимся через несколько минут после небольшого перерыва.
3: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Друзья, будущее наступило.
12: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
13: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.

0: Пестер ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
1: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса. Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
3: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
4: Возвращаемся в студию. С вами я, Александр Коц, аналитика с именем. Один, совсем один. Игорь Измайлов в отпуске. И на следующей неделе уже, я надеюсь, он вернется. И мы с вами встретимся здесь в привычном формате. Пока общаемся тет-а-тет. И, собственно, в прошлой программе я напомнил о том, что Зеленский пытается умаслить Илона Маска для того, чтобы тот разрешил пользоваться спутниковой системой Starlink во время налетов вглубь России. Сейчас Starlink'ом пользуются только те средства поражения, которые летают в сторону Крыма и, возможно, в сторону нашего Черноморского побережья, ну, как то Новороссийск, например, или другие наши стратегические точки на побережье Черного моря. Вглубь России, ну, как принято полагать, Илон Маск разрешение использовать Starlink не давал и такую техническую возможность не давал. Как это может быть, может использоваться? Очень просто. Все те дроны, которые летят в сторону глубокого тыла нашего государства, могут получить средства визуального наблюдения, ну, попросту говоря, камеры. И, соответственно, они будут иметь возможность в глубине нашей страны выискивать ПВО, выискивать наши зенитно-ракетные комплексы, как то буки, торы, панцири, и смогут наносить прицельные удары. Ну, вот, условно говоря, мы все ездим по разным трассам, мы все видим эти зиккураты, да, на которых стоят панцири, и по ним не бьют, ну, потому что не навестись визуально. А так они получат возможность, управляя этим дроном, хоть из Киева, хоть из Львова, хоть из Лондона, управляя этим дроном, наносить точечные прицельные удары не по координатам, которые заложены в полетное задание, в полетный контроллер, а просто визуально, как обычным FPV-дроном вот управляют, только большими беспилотниками типа FP-1, FP-2, пока такого разрешения Маск не давал. И тут даже на неделе была опять такая заочная ссора между Трампом и Зеленским. Трамп сказал, что меня Зеленский обманул, что якобы ему Маск дал разрешение, а оказывается, не давал. Ну, в общем, будем смотреть, чем это все будет продолжаться. Мне кажется, что нет каких-то причин, по которым Маск бы эти разрешения мог не дать. Вот. Хотя он сказал, что это, возможно, эскалация, но он может изменить свое мнение, он вполне может передумать. При этом мы видим, что продолжается попытка противника выносить наши собственно, склады маркетплейсов, да, выносить, теперь уже перешли на Озон. В Чапаевске были логистические центры Озона, атакован в Самарской области, на Кубани, в Махачкале, да, в Дагестане. Как я и говорил, как я и предупреждал, еще в июле после первых ударов по складам Wildberries, никакой конспирологии в этих ударах не было, никаких конкурентных разборок, чеченского следа, которым до сих пор кормит свою аудиторию один блогер-миллионник, просто потому что с миллионной аудиторией нужно звучать значительно, да, просто системные удары, это звучит как-то скучно и скупо, а мы имеем дело именно с системой, которая, кстати, озвучивала слух, потому что советник Зеленского Подоляк еще в июле признался на весь мир в интервью Deutsche Welle, что цель этих ударов — разрушить иллюзию мирной жизни внутри России. Цель — нанести моментально психологический и экономический нокаут миллионам жителей России. Ну, то есть мирные жители — это цель, не там военные, не армейские какие-то объекты, а миллион.

0: и гражданских. То есть те самые люди, которые заказывают через приложение, не знаю, памперсы, косметику, тетрадки, да, вот сейчас к началу школьного года, и по тем, кто их продает. Безусловно, как сказал Подоляк, огромное количество людей вне политики, которые просто зарабатывают. Вот они являются целью этих ударов. Зачем? Чтобы недовольство войной, как он выразился, усилилось кратно среди граждан, и чтобы очереди за возвратом денег из сгоревшего ПВЗ превратились в очереди с антивоенными транспарантами, чтобы появились протестные настроения. Проще говоря, Майдан, это, разумеется, помимо экономического ущерба. Собственно, логика ударов по НПЗ, она та же. Ну, помимо того, что это удар, ну, в том числе по крови войны, хотя на войну всегда дизель найдут, это и попытка вот это недовольство и антивоенные настроения спровоцировать. Хотя мне кажется, что наоборот, провоцирует это только еще большее сплочение и злость. Вот даже иноагент, нежелательная организация Левада-центр социологическая, да, она отмечает, что растет количество тех, кто хочет, чтобы мы отвечали по Украине еще жестче. Таких 56, по-моему, процентов по иноагентам, нежелательным организациям Левада. И по их же данным, количество сторонников переговоров, постпереговоров в нашей стране после вот этих ударов по нашим тылам, оно снизилось. Незначительно, 2 пункта, но снизилось. Можно ли минимизировать, да, эти последствия для нас? Ну, я еще в июле писал, что закончат со складами ВБ, переключатся на следующую цель, да, и надо к этому готовиться. Но если невозможно, ну, сети не спасут, совершенно очевидно. Металлический каркас, как, допустим, на НПЗ в Арабских Эмиратах, не дадут поставить, потому что это противоречит нормам пожарной безопасности. ПВО на всех не хватит. Свои МОГи гражданским не разрешат. Соответственно, что-то надо было делать еще вчера, за исключением изменения условий оферты. Ну вот, может быть, децентрализовать все-таки известные большие логистические центры. И это касается не только маркетплейсов, это касается, ну, и других больших складских организаций, по которым обязательно еще полетит, когда закончат с озоном, да, сейчас, в ближайшее время, ну, увы и ах, будет подвергаться он, озон, вот этим массированным ударом тыловым. При этом на минувшей неделе было принято, ну, мне кажется, революционное решение. Президент издал указ, по которому теперь организации, которые ничего не делают для того, чтобы обезопасить свои объекты критической инфраструктуры, они будут передаваться во временное управление государству, Росимуществу. То есть тот, кто ничего не смог сделать для того, чтобы обезопасить свой объект, он на какое-то время будет лишаться своего этого объекта. При этом, ну, все-таки надо как-то понимать, что у нынешних хозяев этого бизнеса не так много возможностей для того, чтобы обезопасить себя. Поэтому, как мне кажется, надо все-таки, ну, вместе с закручиванием гаек, а это действительно надо делать, потому что, ну, многие очень легкомысленно относятся к защите своих объектов. Да, безусловно, бизнес платит налоги, на которые государство должно защищать. Но мы живем в военное время, мы ведем войну с 50 странами, которые спонсируют Украину, которые помогают ей технологиями, вооружениями и прочим. Тяжелое время требует тяжелых решений. И если ты не предпринимаешь каких-то усилий для того, чтобы обезопасить себя, если ты рассчитываешь на то, что тебе выплатят страховку, которая покроет все твои убытки, ну, наверное, это тоже неправильно. При этом надо все-таки минимизировать бюрократические препоны, через которые приходится проходить людям, которые пытаются защитить свои объекты. Я знаю одну такую большую серьезную организацию, которая пыталась на своем объекте установить металлический каркас, ну, то есть такой металлический купол сборный, да, который может закрыть от вот таких дронов больших его инфраструктуру. Они не смогли пробиться через пожарную инстанцию, через какие-то службы безопасности и прочее, прочее, потому что это нарушает там нынешние нормы, да, которые до сих пор составляются как нормы мирного времени. Вот все-таки вместе с требованием от бизнеса защищать объекты критической инфраструктуры, а это и нефтяная, и логистическая, и ЖКХ, и прочее, прочее, все-таки надо давать возможность защитить себя, убрав вот эти бюрократические препоны. Друзья, не переключайтесь, после небольшого перерыва продолжим.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Александр Камкин об антироссийских настроениях в Германии.
3: Любимое развлечение немецких спецслужб последние, наверное, лет 10 – пугать немецкого обывателя российской группы. До 22 года в основном пугали кибератаками, русскими хакерами. Соответственно, сейчас все, что происходит в Германии, негативно, там, дождь, пурга, туман и град – это Путин виноват. Примерно так это звучит лейтмотив немецких СМИ. Европейские страны отказываются от помощи российской МЧС в тушении пожаров, накладывая санкции на российские, соответственно, пожарные самолеты. Типа, не тяните, мы лучше сгорим. Но коварная Москва, как говорится, не будет нам помогать.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Реклама.
5: «Комсомольская правда».
6: Читайте в еженедельном выпуске. Сергей Жуков из «Руки вверх» возглавил рейтинг самых богатых звезд. Опасные для сердечников советы из интернета. Астропрогноз на сентябрь для всех знаков зодиака. Газета в продаже с 26 августа.
7: Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В Великих Луках 20 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Великие Луки представляют свой павильон на выставке «Россия начинается здесь», в финском парке Пскова. Там представлены воздушные шары на баннерах, картинах, кружках, а также пряничные изделия в форме аэростатов. Гости могут увидеть форму пилота из личного архива великолукских аэронавтов. Кроме того, на стенде можно ознакомиться с работами воспитанников детской художественной школы имени Алексея Большакова, оценить изделия ручной работы великолукских мастеров и сфотографироваться в корзине аэростата. Великолукский медицинский колледж подвел итоги летней приемной кампании. На первый курс зачислены 157 человек. Средний конкурс на бюджетные места составил более 2 заявлений. 80% поступивших – жители Псковской области из Лакнянского, Кунинского, Новосокольнического, Усвятского, Бежанинского и Порховского районов. Остальные приехали учиться из Калининграда, Великого Новгорода и Ярославля. В связи с проведением молодежного фестиваля «Сапфест» в воскресенье 30 августа будет прекращено движение транспортных средств с 11 до 19 часов от пересечения улиц Крестьянская и Рабочая в сторону Вантового моста на остров Дятлинка, а также по левому берегу набережной Ловоти от Вантового моста в сторону улицы Рабочей. В это же время будет прекращена парковка и стоянка транспортных средств. Посетители смогут пройти на фестиваль через пункты пропуска: северо-западный вход от улицы Рабочая и северо-восточный. Восточный вход от набережной реки Ловоть.
1: О валютах.
8: Доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки, юань 12 рублей 57 копеек.
1: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
1: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
7: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
0: Друзья, продолжаем. Это Александр Коц, аналитика с именем. Опять без Игоря Измайлова. Последние дни он догуливает в своем законном отпуске. Ну, а мы продолжим разбирать события минувшей недели. И я хотел остановиться на, ну, каких-то очередных новых веяниях в наших ударах по украинским тылам. В предыдущей части мы поговорили о том, как противник бьет по нашей инфраструктуре, по нашим маркетплейсам, по нашим логистическим хабам, и как надо их защищать. Да, все-таки Владимир Путин издал такой революционный указ, по которому те объекты, которые не предприняли каких-то мер для безопасности или проигнорировали требования мер безопасности, будут передаваться в временное управление Росимуществу. Об этом в предыдущей части. А сейчас поговорим о наших ударах. Мы часто говорим о том, как мы болезненно наносим им урон и по экономике, и по военной инфраструктуре. И вот в Днепропетровске, в районе Писаревки, по-моему, был очередной склад с боеприпасами, который находится в частном секторе, уничтожен. Но мы вот на минувшей неделе начали бить в том числе по границе Украины, по западной границы, ну, пока по юго-западной, скажем так, осторожно. У нас за прошедшую неделю было поражено, если я не ошибаюсь, сразу 3 пункта пропуска на границе Украины с Молдавией. Был удар по пункту пропуска Рені-Джурджулешти, на молдавско-украинской, потом прилетела по международному пункту пропуска Табаки Мирная, это чуть севернее, затем был прилет Герани по пункту пропуска Виноградовка, это тоже граница с Молдавией, там повреждена инфраструктура, и был прекращен пропуск граждан и автотранспорта, и молдавскую сторону уведомляли, что поток надо перегонять на соседние КПП. И, собственно, мы смотрим, да, три точки за считанные дни, все три в одном углу, это самый такой бессарабский пятачок между Дунаем, Черным морем и молдавской границей, через который в Незалежную заходит все, что больше не идет морем. То есть это румынская и болгарская логистика через молдавский коридор, вот с дунайских причалов Измаила и Рени, фуры из Галаца. Морскую дорогу мы им подрезали, да, сейчас от моря они фактически отрезаны. Ну, то есть такая блокада дистанционная за счет ударов и по портовой инфраструктуре, и по сухогрузам, балкерам, танкерам. Теперь очередь сухопутная. Собственно, противник бьет по нашим переходам без всякой рефлексии. Авилу Успенко между Донецкой Народной Республикой и Ростовской областью закрывается из-за этих ударов регулярно. Под Джанкою с Чингаром хорнеты ходят как на работу, да, фуры на границе с Белоруссией жгли на прошлой неделе, причем в том числе с иранскими грузами. Им как-то плевать, что под удар попадают гражданские машины. Но вот Молдавия, это, конечно, только начало, потому что всего на западной границе у Незалежной 27 пунктов пропуска, 7 польских, 5 словацко-венгерских, 5 румынских, 10 молдавских, а мы только 3 пока вынесли, но при этом за одну неделю. Я бы не сказал, что как бы дронами можно сухопутную границу вообще запечатать, да, маршруты дублируются не раз и не два, и закрытый пункт пропуска, я думаю, что они каким-то образом обходят, но вслед за КПП на этих погранпереходах ведь могут начать гореть колонны фур, да, с грузами в интересах ВСУ и так далее. И мне кажется, это такие хорошие новые веяния, потому что, ну, раз по каким-то причинам мы не бьем по мостам, по которым, собственно, эти грузы попадают с правобережья на левобережье, ну, надо бить по точкам входа этих грузов на территорию Украины. Совершенно очевидно, что ну, весь поток мы обрубить не сможем, что удар по погранпереходу не означает полностью выход из строя, но все-таки это каким-то образом замедляет снабжение и усложняет жизнь украинским снабженцам, усложняет жизнь западным компаниям, которые каким-то образом в этих процессах задействованы. Еще из интересного, что бы я хотел отметить на минувшей неделе, это очень забавное поздравление Зеленского с Днем Независимости, который у них случился в очередной раз. Опять 20 с лишним минут говорили. Мне кажется, я понял, зачем он записывает такие длинные поздравления, что на Пасху, что на Новый год, что, я не знаю, на любой праздник, это от 20 минут и больше. И дело даже тут не в том, что это артист разговорного жанра изначально по своему основному профилю, просто совсем уже очевидные противоречия с реальностью надо каким-то образом камуфлировать. И чтобы вот откровенная несуразица просто потонула в коктейле какой-то пафосной демагогии, он вот такие длинные обращение и записывает. И в итоге вранье откровенное камуфлируется просто вот лозунгами. Ну вот, к примеру, в своем поздравлении он сказал, что люди это главное достижение независимой Украины. Звучит очень красиво, пока не упоминаешь, что треть твоих людей просто в ужасе сбежала за границу, а остальные заперты внутри либо нищетой, либо призывным возрастом. Их просто не выпускает. Там нет-нет, да прорвет какую-нибудь певичку или светскую украинскую львицу, которая скажет про украинский концлагерь, но, собственно, независимость, оно и на то и независимость, чтобы на утро самостийно извиниться за свою несдержанность в формулировках. Или там такая эскапада была, значит, русские считали нас младшим братом, а жизнь доказала, мы с ними не знакомцы. Им неизвестно, каково это, когда сотни тысяч добровольцев идут защищать родное. На кого это рассчитано? На родственников, забитых до смерти в подвалах ТЦК, или на бусифицированных жителей Одессы или Днепропетровска, или на задутых газовым баллончиком, стоящих на коленях жен этих мобилизованных, да, были и такие кадры. Может быть, Зеленский просто не знает свой народ, и для него его народ незнакомец. Вот. Нам-то их традиции знакомы хорошо, и зверства в Русском Поречном, в Курской области, мало чем отличаются от зверства в Хатыни или в Волыни, да. Но вообще вот про вот эту вот отсылку к собственному народу мы еще проговорим, потому что тут тоже было интересное событие. Вообще удивительно фальшиво в его заявлении звучало все. От великана ОПК, про который он говорит, а этот великан чуть меньше, чем полностью зависит от западных поставок, до усиления армии, которая обеспечена и оснащена всем. Мне кажется, пьющие мочу захисники 121-й бригады ВСУ, которых командование просто бросило без снабжения, наверное, слезы умиления друг с друга слизывали, чтобы влага даром не пропадала. Ну и вот эти противоречия, да, Зеленский там говорит, дайте Украине все, чтобы остановить войну. Через минуту он говорит, что Украина это не страна-проситель, это страна, которая мотивирует и объединяет. У него там за окном картонный Майдан Соросят, нежелательная на территории России организация, которая требует выборов. У него в оборонном бюджете дыра на 27 миллиардов долларов, которые надо еще выпросить у Евросоюза. У него в камерах сидят проворовавшиеся его соратники, которых раздели перед публикой подконтрольными американцам, борцами с коррупцией, а он говорит вот о какой-то независимости. Да? Что касается там, вот этих добровольцев, да, ну вот добровольцев мы на минувшей неделе во вторник видели в Тернополе. Там случился очередной бунт против ТЦК, там огромное количество народу выплыло просто на улицу таким цунами, и снова там раздолбали машину военкомов покалечили, там спецназ с полицией спасали этого несчастного ТЦКшника, толпа не рассосалась, они там ходили маршем по улицам, кричали «Ганьба! Ганьба!», ну, как раньше кричали на Майдане, теперь вот так вот кричат ТЦКшникам. Это ведь не случайная такая точка. Там и в прошлом сходились в клинчах местные жители с ТЦКшниками. В октябре прошлого года, когда там тренера команды «Нива» пытались мобилизовать. И уголовные дела там по тернопольскому ТЦК заводились. И по пыткам, и по вымогательству, и по фиктивной мобилизации, прочее, прочее. Ну, и то есть потихонечку эти нарывы начинают лопаться по Украине. Рано или поздно это все может вылиться в некий социальный бунт, который мы, конечно, по мере возможности должны пестовать и всячески подогревать. Друзья, еще один перерыв и последний кусочек. Не переключайтесь.
7: Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
9: Привет, ребята, это Павел Деревянко, и мы на радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду» и будьте собой.
7: Реклама.
10: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
11: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
12: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
13: Выкрути эмоции на Макс. Макс. Максимум. Новый Чанган CS35 Макс. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS35 Макс. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
7: Правда всегда одна. Это радио «Комсомольск».
15: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
0: Возвращаемся в студию. Я Александр Коц, аналитик с именем. Продолжаем обсуждать самые интересные новости минувшей недели. Зеленский признал, что деньги на войну закончились на этой неделе. Просроченный сетует, что дыра в бюджете Министерства обороны Украины достигла 27 миллиардов долларов. Не 170 миллиардов гривен, как стыдливо шептали некоторые депутаты, не 300 миллиардов, о которых говорили те, кто посмелее, 27 миллиардов долларов. По нынешнему курсу это примерно, ну, вообще, это больше триллиона гривен. Самое интересное, как эта дыра образовалась. Мне кажется, это не очень понравится западным спонсорам. Если дословно, как это объясняют в Киеве, в начале года были приняты решения об использовании денег фактически со второй половины года в первый. И это пошло на производство дронов и другие нужды. Проще говоря, деньги на весь 2026 год они проели за первые 6 месяцев, вскормили вот в эту самую дроновую топку ради красивых видосиков, глубоких ударов, ради строчек в западной прессе, ради картинки дымящих маркетплейсов в Подмосковье, и теперь во втором полугодии у них в кошельке пусто. Ну, то есть вот вся вот эта дроновая война с нами, она влетает в очень серьезную копеечку Украине. Это, конечно, их спонсорам вряд ли понравится. Сегодня, как вот говорит Зеленский, 20 миллиардов недостающих – это заработные платы наших военных, говорит он, выплаты семьям погибших и другие направления финансирования. То есть у него нет денег тупо на зарплаты тем, кто сидит сейчас у него в окопах и пьет мочу, потому что лишены снабжения. А проели деньги все на дроны. Вот они запускали по 1000, сколько там было, 1600 дронов на пике, да, рекорд. Вот на это все ушло. Дрон лютый, к примеру, стоит 200 тысяч долларов, да. ФП-2 в районе 80 тысяч долларов. Сколько это окладов захисников, там, которых, например, порезали наши ДРГшники в Дружковке. Была на неделе такая история. Зашли наши диверсанты в Дружковку и перерезали там расчет БПЛА, который не давал нам продвигаться. Вот молча, тихо зашли и уничтожили. И вот, собственно, им на зарплаты нет, а их матерям и женам нет сейчас денег на выплаты по гибели. Мне кажется, это не должно понравиться спонсорам, ну, потому что очевидного перелома на линии боевого соприкосновения эти дальние налеты не принесли. При этом, ну, есть проблемы с топливом, да, есть проблемы у малого среднего бизнеса. Но я вот не слышу о каких-то государственных программах поддержки бизнесменов на Украине, ну, той же розетки, да. Я вот что-то не слышал там на Украине каких-то разговорах о налоговых каникулах для тех, кто пострадал от наших налетов. А вместе с тем у нас все-таки какие-то программы поддержки все-таки правительством принимаются. Понятно, что полностью компенсировать ущерб невозможно. Понятно, что в связи с ударами там, по нашей нефтяной инфраструктуре очереди на заправках сохраняются. Но все-таки у нас есть признаки государственности, которые решают эту проблему. И мы даже закупаем сейчас уже бензин, собираемся закупать у Турции, у страны НАТО, чтобы решить проблемы для гражданского населения. Украина этого не делает. Этим, наверное, мы и отличаемся все-таки какой-то самостоятельностью. Друзья, еще одна история, которая меня тронула на минувшей неделе, не тронула, которая меня возмутила, которая меня перепахала. Это, конечно, резня в Святогорской лавре, мученическая смерть монаха 23 августа около 11 утра. В верхнюю часть Святогорской лавры зашли трое вооруженных людей в украинской форме, причем экипированные как спецназ, а не как те военнослужащие силюки, которых привыкли видеть послушники и монахи лавры. В итоге монах Варсонофий, который уже похоронен, был жесточайше убит. Ему исполосовали просто ножами до неузнаваемости лицо. Еще два человека были тяжело ранены. Инок Григорий. Четыре ножевых ранения. Одно проникающее, пробито легкое. Еще один послушник Андрей. Тоже ранение легкого. Их сначала в Славянск в больницу дотащили, потом в Харьков переправили. Летом 22-го года под украинскими обстрелами здесь погибли архимандрит Галактион, монах Аристоклий, монахиня Варвара, горел скит, тогда их убивала артиллерия. То есть 4-й год, 5-й год каноническую церковь на Украине выдавливают из ее собственных стен, монахов лишают возможности пользоваться своими кельями, как в Киево-Печерской лавре, да, в Переславле на Михайловский монастырь шли вместе с полицией, да, на захват. Годами обсуждают обществу, что эти монахи чужие, что они московские. Неудивительно, что однажды заходят и просто убивают вот этих святых людей. Конечно, это трагедия, это беда, и, к сожалению, вот участь Украинской Православной Церкви, которая бывшая Московского Патриархата, но она канонично так и осталась Московского Патриархата, никто не может этого отменить, просто они сейчас эту приписку убрали, потому что, ну, тяжело жить в сатанинском государстве называя вещи своими именами, и это большая трагедия. И потом над нами смеются, что когда мы говорим о том, что мы воюем с сатанистами, что это какой-то смешной пропагандистский штамп. А это выясняется не штамп, а реальность, да, в которой, к сожалению, живут наши единоверцы на Украине. Но к Святогорской лавре мы потихонечку подходим. Это, если кто не помнит, это направление Славянское, это восток, северо-восток от Славянска. И мы в 22-м году уже заходили на территорию этой святыни, к сожалению, ушли, но вот сейчас снова постепенно продвигаемся, постепенно выгрызаем у противника эти кусочки. Сейчас направление нашего наступления движение на Славянско-Краматорскую агломерацию идет как с юга на Дружковку, так и с востока, и с северо-востока потихонечку там будет подтягиваться группировка войск «Центр», которая, кстати, к юго-западу от Дружковки уже в 3 километрах. Ну вот сейчас бои начинаются в Доброполе. После того, как мы освободим Доброполе, у нас откроется дорога на Краматорск, и это уже такой будет потихонечку завариваться один большой котел. Кстати, уже противник жалуется на то, что мы на Запорожье начали городские бои в Ореховой. Мы действительно там уже физически присутствуем, уже есть видеоподтверждение нашего присутствия в Орехове. Это последний крупный укрепрайон перед Запорожьем. Это не значит, что мы сможем спокойно идти в областной центр, но это значит, что там все-таки до областного центра еще порядка 50-60 километров, но вот такого крупного опорного пункта уже у противника там не будет, а мы на Орехов идем и группировкой «Днепр» с юга, и с востока «Дальневосточный экспресс» наш неумолимо приближается. И еще одну новость коротенечко. Призрак Баширова и Петрова снова бродит по Европе. Тут британцы бьют тревогу, Москва открыла в ЕС филиал по борьбе с горящими объектами, назовем это так, по версии западной разведки. Наша ГРУ больше не мучает своих офицеров английской архитектуры, теперь они нанимают местную уголовную мелочь через мессенджеры, платят криптой, и исполнитель зачастую не догадывается, на чьей он стороне. И география вот этого аутсорса впечатляющая. Был, значит, пожар в Таллине на заводе, производитель наземных дронов для Киева. Затем горел болгарский завод, который снабжает Украину 150-миллиметровыми снарядами. Потом возгорание в пороховом цехе под Римом. Вот. Это, мне кажется, очень такие обнадеживающие новости. И очень бы хотелось, чтобы это было правдой. То, о чем пишет Телеграф британский, о том, что это происки нашей разведки. Хотя, мне кажется, правда, скорее всего, скучнее, потому что европейская оборонка, которая десятилетиями жила на мирных заказах, внезапно перешла в режим войны и обнаружила, что пороховые цеха при авральном режиме работы сами по себе прекрасно горят от усталости. Но признать это вслух куда обиднее, чем признать, что в очередной раз пропустили саечку от ценителей красивых шпилей. Друзья, на этой мажорной ноте прощаемся на неделю. Увидимся в следующую среду. Всем пока.
15: КОДС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
16: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
15: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко о программах долголетия в российской медицине.
17: На ряд регионов начали сегодня комбинировать и диспансеризацию, и консультирование по вопросам здорового долголетия. Но когда мы говорим о долголетии, а почему я сказал, что это не только медицина? Недавно прошел форум «Здоровое долголетие». Татьяна Алексеевна Гуликова, как вице-премьер, выступила как раз консолидатором, таким человеком, который вовлек и искусство, и спорт, и ряд других направлений, которые нужны для здорового долголетия, предотвращая социальную изоляцию, предотвращая в том числе когнитивные нарушения, поддержание активности головного мозга, потому что именно старение головного мозга тоже запускает массу процессов. Поэтому, говоря о долголетии, конечно, медицина медицина выпущены рекомендации по данному вопросу, которые также включают в себя и психическое здоровье, поддержание когнитивных функций и физического здоровья. Поэтому это направление, оно сегодня во всем мире считается достаточно востребованным. Но тут нужны глубокие научные исследования. Они ведутся. И думаю, что как раз в этом направлении тоже в ближайшие годы должны показать новые наработки и открытия.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
18: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
15: В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
15: О конфликтах.
2: Россия ответит на любые попытки киевского режима наносить террористические удары по территории страны. Российские военные уже начали систематически атаковать украинские оборонные предприятия и энергетические объекты. Об этом заявил замминистра иностранных дел Михаил Галузин. Он уточнил, что целями также стали заводы по выпуску беспилотников и транспортные узлы, которые снабжают войска противника.
15: О политике.
2: Сергей Лавров обсудил по телефону обстановку на Ближнем Востоке с министром иностранных дел Египта. Беседа состоялась по инициативе зарубежной страны, заявили в МИДе России. Как отмечается, главы дипведомств договорились усилить совместную работу для мирного решения региональных конфликтов. Кроме того, стороны затронули и украинский кризис. Российские аграрии намолотили уже свыше 100 миллионов тонн зерна с начала уборочной кампании. Специалисты обработали почти 28 миллионов гектаров полей, сообщили в Минсельхозе. Ведомстве уточнили, что текущие темпы сбора зерновых культур опережают прошлогодние показатели.
15: О транспорте.
2: В Москве продолжается строительство Троицкой линии метро. Сейчас ведется проходка правого тоннеля на южном участке Ватутинки-Кедровая. Работа завершатся в мае 2027 года. А проходку левого тоннеля планируют начать в феврале 2027. Южный участок протянется почти на 17 километров вдоль Калужского шоссе от Коммунарки до Троицка. Там откроют 6 новых станций – Ватутинки, Сосенки, Ракитки, Десна, Кедровая и Троицк. Сегодня Троицкой линией ежедневно пользуются 100 тысяч пассажиров. После запуска всей ветки благодаря развитию ТИНАО этот показатель возрастет до 350 тысяч человек, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс». После завершения строительства линия протянется более чем на 43 километра и объединит 17 станций от Зила до Троицка, став одним из самых протяженных радиусов столичного метро.
15: Обо всем.
2: Первый канал назвал имена наставников нового сезона музыкального шоу «Голос. Дети». В жюри вошли Полина Гагарина, Ваня Дмитриенко, а также семейный дуэт Аиды Гарифуллиной и Алексея Воробьева. Всего эксперты отобрали для участия в слепых прослушиваниях более 100 юных исполнителей со всей страны.
15: О валютах.
2: Официальный курс доллара 84 рубля 28 копеек, евро 98.29, юаня 12.53. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
15: Джентльмены спорта.
19: Это радио «Комсомольская правда», программа «Джентльмены спорта», в студии Андрей Вдовин, Павел Садков. И у нас сегодня совершенно потрясающий гость, человек, которого мы очень любим и уважаем, а в свое время сильно за него болели, Руслан Нигматуллин.
20: Всем привет! Да, Руслан, здравствуйте.
19: Руслан, дайте я попытаюсь перечислить ваши титулы. Ну, вы чемпион России, вы игрок, вы вратарь сборной России, человек, который остался в памяти. Вот реально у нас недавно был обед, у нас есть молодой сотрудник, который пытается нас вот по возрасту немножко подстёбывать. Он говорит, а ты назови три лучших матча Руслана Нигматуллина. Это правда, не сговаривались, мы не знали, что вы к нам придете. И я реально назвал. Он так смотрел на меня и был до сих пор, вот, мне кажется, до сих пор
20: до сих пор под впечатлениями. Через неделю мы узнаем вообще... Как у него дела, да. Руслан, на самом деле, давно не виделись, и позвольте сразу вас поздравить и со свадьбой, и со скорым прибавлением в семействе.
0: Спасибо.
20: И вот среди этого калейдоскопа событий вы за футболом успеваете смотреть, следить, не знаю, может быть, даже болеть?
0: Я в курсе, безусловно, всех событий мировых, которые происходят. Единственное, что мне, естественно, не хватает времени на то, чтобы смотреть матч целиком, но я обязательно... Вот супруга не даст соврать, смотрю в обзорах. Даже мне обзоры больше нравятся. То есть смотреть выжимку матча, и тем самым я в курсе. Ну, прежде всего, конечно, чемпионат России стоит особняком. Ну, и Лига чемпионов, чемпионаты мира. Чемпионат мира смотрел больше, но в то же время все-таки, наверное, процентов 60 это были обзоры.
20: Но вы больше всего внимания обращаете на действия вратарей? Вот, или нет? Или у вас все-таки картина целиком тоже захватывает?
0: Но учитывая то, что сейчас вся моя жизнь раньше была в перчатках, а сейчас я гораздо чаще их одеваю, потому что надеваю, потому что я. Хотя нет, я даже сейчас правильно сказал, одеваю, потому что я одеваю всех остальных в перчатки. Да, и поэтому, конечно же, слежу за индустрией, прежде всего, через футбольные матчи. Кто в чем играет, куда движутся там ведущие бренды мировые. Вот, потому что. Не стыдно признаться, что как бы со своим брендом вышел на одни из лидирующих позиций в нашей большой стране. Поэтому, конечно же, индустрия вратарская меня интересует прежде всего с точки зрения экипировки. Но, конечно же, слежу и за вратарями, кто как развивается вратарская профессия сейчас. Все-таки вратарская профессия, она в наше время, да, то есть это, ну, возьмем 25 лет назад, когда я играл, и как сейчас, это прямо серьезно она меняется в лучшую сторону. Наверное, да, то есть вратарь становится очень универсальным игроком на футбольном поле, но в то же время все-таки ценность прежде всего сейва и спасения, да, и то есть давать результат не за того, что ты выдаешь голевые пасы, а именно спасаешь, она все-таки приоритетна и остается приоритетной.
19: Руслан, ну вот футбольный мир маленький, все друг друга знаете. И я понимаю, что когда вы, ваши перчатки вратарские, да, и вас все знают, не было такого, что вратарь подходил, он говорит, ну, Руслан, ну, вот классная вещь, или наоборот, ну, слушай, ну, что ты сделал, ну, вот я вот играл-то, ну, какие-то претензии, какие-то вот человеческие вот такие вещи, есть обсуждения с действующими вратарями вашей продукции?
0: Я очень внимательно... Слушаю отзывы, да, читаю отзывы, да, на маркетплейсах. Всегда есть что подправить, да. Хотя я, как один мой знакомый, который создает вино, он мне сказал, понимаешь, я Пеле в вине. Вот. Так мне понравилось. Да, я Пеле в вине, да. То есть, я знаю по вине все и создаю лучшее вино. Вот. Я сегодня, мы как раз с супругой, я говорю, а я Пеле в перчатках. Потому что я действительно в них... Я в 13 лет четко помню, как я шил свои... Потому что перчатки не продавали. Я взял раскройку, то есть взял стельки от Кет, соответственно, сделал раскройку, нашивал, в общем, и тогда еще первый постигал азы. Ну и, соответственно, сейчас я знаю гораздо больше о них уже, соответственно, с точки зрения профессионального производства, с точки зрения последних разработок, латекс, прежде всего, конечно же, то есть самое главное в перчатках и самое дорогое – это латекс. Поэтому я внимательно слушаю. Ну, допустим, вот были претензии в прошлом году к упаковке, да. Я следую, скажем так, тому, чтобы мои перчатки больше продавались. А что продается лучше всего? Это сделать самую лучшую цену. То есть на чем можно сэкономить? Ну, сэкономлю на упаковке, да, в прошлом году. И да, они были дешевле, но меня начали критиковать, что вот как-то упаковку хотелось бы какую-то более презентабельную. Ну, в общем, мы исправились. Да, сейчас будет современная упаковка такой.
20: Руслан, да. Смотрите, на чемпионате мира мы все в шоке были, что все в розовых бутсах. Все.
19: Да,
20: кого не возьми, в розовых бутсах. Ну, кто-то там там еще в золотых чуть-чуть бегал. Цвет перчаток сейчас тоже розовый в моде входит.
3: Вообще,
20: нет?
3: Вот эта история с цветами в футболе, конечно, тоже я хотел как раз там поговорить. Вы как раз играли в то время, когда вратари стали появляться в разных разноцветных, вот, в форме разного цвета, скажем так. Потому что, конечно, крайне интересно.
0: Юрий Павлович так кричал: «Снимите это гусиные лапки!» Я помню, да, когда первый, Харлачев, что ли, тогда в первых таких цветных бутсах стал играть. Действительно, ну, это маркетинг, соответственно, сейчас самый трендовый цвет на момент чемпионата мира был действительно такого розового оттенка, да, то есть, ну, девушки со мной поспорят, что такое розовый, это очень большая линейка понтонов, да, за цветов, цветовой линейки, поэтому определенная, да, ну, и приближенные, так, не знаю, сговорились или нет, но скорее всего, нет. Потому что вот по перчаткам тоже разные бренды были, ну, скажем так, один из брендов ведущих, он как бы в оранжевый ушел больше, а остальные, то есть, ближе к розовому. Но именно, то есть, ни какие-то, ни зеленые, ни красные, ни синие, ни черные. Да, именно вот такая была особенность. Ну, понятно, что традиционно белый цвет у перчаток тоже популярен, но вот именно по бутсам, по перчаткам лидирующие были розовые оттенки. Думал я, конечно, на эту тему тоже, чтобы как бы, ну, думаю, что тренд немножечко все-таки чемпионат мира отходит, и вот новые коллекции я делаю в такой Ocean Blue. То есть я выбрал такое направление. Надеюсь, что тоже попаду в точку.
20: Было в свое время исследование, ну, достаточно давно, что вратарь должен играть в ярких цветах, потому что это притягивает взор непроизвольно нападающего, он бьет в вратаря. Это миф или это правда?
0: Да, потому что есть такое как бы поверье, не поверье, а, скажем, ну, классика, это чтобы забить гол, нужно, чтобы и не промахнуться мимо ворот, нужно постараться промахнуться мимо вратаря, да. Соответственно, а то, чтобы не промахнуться, то есть, а когда он выходит, весь такой яркий, и тем более сейчас в современной технике вратаря, чем больше ты распахиваешься, как Спайдермен, то, соответственно, тебе легче попасть. Мне нравится эта тенденция. То есть, ну, понятно, что в времена Яшина это была вот черная кепка, черная футболка максимально. То есть, вратарь,
20: черный паук, все как белый,
0: да. Ну, и поэтому, ну, конечно, и Хомич... Да,
20: черная пантера, да.
0: Соответственно, да, но сейчас тенденция такая яркая и прекрасна. То есть сейчас мы живем в яркое время, поэтому и форма тоже должна быть яркая.
3: Но, возвращаясь к чемпионату мира, вот кого из вратарей вам, скажем так, кто вас впечатлил больше всего? Понятно, что мы знаем, кого...
20: Кого из вратарей хотелось бы вам одеть в свои перчатки?
3: Ну и в том числе тоже, да.
0: Да, но он, к сожалению, уже подписан немецким брендом. Я после чемпионата мира сразу, то есть, и говорил, то есть у меня была в одной из наших ведущих изданий была своя колонка о чемпионате мира, и я в основном говорил там о вратарях, и было много чего обсудить, там, от возини до привозини, но, соответственно, я все-таки привык рассуждать более прагматично, что ли, ну, скажем, это история болельщицкая, да, возини, то есть парень в 40 лет сделал такой, ну, прежде всего, конечно же, маркетинговый скачок с его за претограммом. Вот. Я назову японского вратаря, да, и называл прежде всего, то есть, как бы человека, который действительно яркая была такая личность, и человек, который вот в самое ближайшее время займет ведущую роль на таком европейском вратарском пьедестале. То есть Сузуки, mm-hmm. да? По-моему, да, если я не ошибаюсь, фамилия его, которого ПСЖ подписали в итоге, да, то есть следуя, в принципе, как я и предполагал, сейчас он будет играть этот сезон в Астон Вилле, будет интересно его увидеть в английской премьер-лиге. Я о нем узнал раньше, соответственно, за итальянским чемпионатом слежу, и увидел, что в Парме появился очень неожиданный темнокожий японец. То есть и выглядит достаточно так он
3: экзотично,
0: необычно,
3: да.
0: Экзотично. Потрясающие данные, у него очень атлетичный и, ну, действительно надежный, яркий игрок.
20: Дзён Судзуки, действительно, но он сейчас в ПСЖ не перешел, он перешел в Астон Виллу.
3: Ну, да, да, Руслан говорит. А вот как раз...
0: Контракт подписал же все-таки он с ПСЖ.
20: Да. Вот, но вот сейчас вот в Астон Виллу.
0: Да, а в аренду ушел в Астон Виллу. Должен был, извините, да, должен был в Ювентус, но рокировочку все-таки сделали, и Ювентус перешел как раз из английского чемпионата вратарь Италии.
3: Я, возможно, весь вот в плену стереотипов, но по моим ощущениям, когда игрока полевого наигрывают в какой-то команде, а потом переводят там туда, куда его, собственно, это как бы нормально. А вратарь все-таки все-таки человек, который, ну, наверное, практика практикой, но то, что он вот часть коллектива, часть, вот там половина команды есть такое, да, это нормально, когда вот парни наиграют в Астанию, потом возьмут условно в ПСЖ или там Ювентус?
0: Ну, соответственно, была задача сейчас его обкатать на серьезном уровне. Итальянский чемпионат, Парма, но все-таки это не совсем то, что хотелось бы, я думаю, для Пари Сен-Жермен, для того, чтобы своего вратаря на серьезном уровне проверить и закалить. Вспомните историю, когда, допустим, тот же Челси, Куртуа, да, они очень долго его раскручивали в других командах, чтобы потом раз он и в нужный момент оказался. Потому что место было занято, а вратарь хороший. Вот. В Атлетико тогда он, да, по-моему, то есть это был, ну, очень большого вратаря он вырос. Астон Вилла, чем Астон Вилла, конечно же, интересен? Английский чемпионат, во-первых, он гораздо мощнее. Ну и Еврокубки в Парма все-таки на таком высоком уровне не играет, хотя играет там, допустим, в Серия, но не та нагрузка и не тот рост, на который рассчитывает, соответственно, Парис Сен-Жермен, чтобы создать полноценную конкуренцию нашему Матвею Сафону.
20: Вот. Да-да-да, мне кажется, вы отличный ПСЖ, вратарь Матвей Сафонов, есть о чем поговорить через небольшую паузу.
3: Да, я напомню, что это радио «Комсомольская правда», программа «Джентльмены спорта», студия Андрей Вдовин, Павел Садков и наш замечательный гость Руслан Нигматуллин.
4: Джентльмены спорта. Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. «Война и мир».
21: Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
22: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» «Великие луки» помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» «Великие луки». Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4, 8 811 53, 4 70 57.
23: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
24: Агентство «Светлый ангел» осуществляет

0: Джентльмены спорта.
1: Радио «Комсомольская правда», Андрей Вдовин, Павел Садков, программа «Джентльмены спорта». И не просто так наша программа, как известно, называется. Программа у нас называется «Джентльмены спорта», потому что много лет, с 1994 года «Комсомольская правда» вручает приз «Джентльмен года». И одним из лауреатов в 2001 году, прекрасно помню это время, был Руслан Нигматуллин, наш сегодняшний гость.
2: Да, это был, ну, между прочим, Руслан как образец свой, да, джентльменства, потому
1: абсолютно.
2: Что и смокинг на вас смотрелся потрясающе.
1: Спасибо.
2: На самом деле, сейчас тоже вы в такой потрясающей форме, что...
1: Хотелось спросить. Почему не смокинги пришли, но ладно мы это. Да, действительно, что, давайте про Матвея.
2: Да, про Матвея Сафонова, да. Вы ожидали, что он так здорово впишется в ПСЖ, столько титулов, и будет основным голкипером лучшего клуба Европы?
3: Ну, я буду лукавить очень сильно и называть себя суперспециалистом, и, то есть... прорицательным таким, да, то есть сказать, чтобы сейчас Сафонов придет и выиграет все конкуренции в первый год, во второй год и станет основным. Нет, конечно. То есть я думал, что он будет где-то на подхвате, то есть, в принципе, как он был, наверное, в первый сезон, но гораздо больше получилось. Сказать, что выиграл конкуренцию у Донарума, наверное, нет. Но в то же время очень хорошо себя зарекомендовал в том, что, ну, его оставили, да, хотя были вопросы об его аренде, да, в прессе такие проходили моменты. Но здесь я хотел бы отметить его целеустремленность Матвея в этой ситуации. Потому что первый сезон, да, он был хороший, то есть он получил игровую практику и в Лиге чемпионов, и стал обладателем Лиги чемпионов, Кубка Лиги чемпионов, соответственно. Но второй сезон уходит вроде бы один основной вратарь и берут другого. Ну, вот, ну, хотя так априори изначально, ну, Шевалье ничем не впечатлял. Ну, играл на чемпионате Франции, ну, вроде бы как бы играл ярко, но визуально, опять же, и потенциально не сильнее, чем Матвей. Поэтому Матвей, вот ему нужно отдать должное, то, что он не опустил руки, да, не обиделся ни на кого, а очень сильно и усердно работал и ждал своего шанса, да, который получил как раз вот, отбив 4 пенальти и тем самым заставив взглянуть на себя совсем другими глазами. То есть посмотреть, как не просто на вратаря, который у нас в обойме находится, а то вратарь, который может решать эпизод в свою пользу и, соответственно, тащить, да, и даже как бы замахнулся на потенциальную звезду. Поэтому в этом плане вот снимаю шляпу на терпение, потому что Матвей никогда до этого не проигрывал конкуренцию и никогда ее не испытывал, по большому счету. Он всегда был основным вратарем, как пришел, даже пришел, в принципе, в Краснодар, в основную команду, и сразу стал основным, и не отдавал никому.
2: Ну, если говорить, опять же, про вратарскую школу, Матвей Сафонов может считаться вот именно вот витриной вратарской школы, и что вот у нас эта вратарская школа, она, в общем, конкурентоспособна в Европе? Или нет? Или это отдельная история, отдельный успех?
3: Ну, у нас на каждом этапе, да, то есть развитие мирового футбола и участие сборной СССР, соответственно, потом уже сборной России, всегда были яркие вратари, которые, ну, заметно выступали и на европейской арене. И отрадно то, что движение продолжается, и сейчас у нас вратари вырастают, которые могут играть в лидирующих командах мирового уровня. И Матвей Сафонов, безусловно, один из ярких представителей в российской школы, краснодарской школы, о которой можно тоже отдельно говорить, потому что именно краснодарская школа дает большое количество, огромное количество вратарей, и поразительно даже. То есть мне даже хочется иногда приехать, не только поделиться хорошими вратарскими перчатками, но и посмотреть, за счет чего такая работа и такой результат дается. Потому что, смотрите, сейчас только что в «Зените» было два вратаря.
2: Латышонок, Борисько, Акацков, Адамов, по-моему, тоже это, да?
3: Адамов, ну, по моей информации, Адамов даже котировался выше, чем Матвей Сафонов. Но в итоге, да, Матвей, скажем так, именно в Краснодаре стал номером один. Уже Адамов поехал сначала по арендам, но сейчас он основной вратарь в одном из самых там титулованных клубов российских латышонок, да, проиграл конкуренцию, но в то же время сейчас в Балтике основной Бриско, прекрасный вратарь, но здесь нужна пометка такая, что он не воспитанник Краснодара, а скорее города Краснодар, что, да, не досмотрели, да, где-то, потому что я знаю, там такие жернова, вот, у меня, знаю, что есть ребята, которые играют в моих перчатках в Краснодаре, поэтому я слежу, но конкуренция очень-очень серьезная, видимо, за счет этого большой селекционной работы и хорошей и правильной работы с вратарями такой, да, результат дает.
2: Есть мнение, что Агацков даже сильнее по-вратарски, чем Сафонов. Разделяете?
3: Вот я скажу, что Агацков – это больше вратарь моей, формации, то есть

0: нежели, то есть, Матвей Сафонов. Матвей Сафонов выше, соответственно, свои имеет яркие характеристики, то есть, антропометрические такие данные, наверное, более интересные. Вот, а Агацев более быстрые ноги, более прыгучий, пластичный, по моему мнению. Вот, я, наверное, топлю больше за него, потому что такие вратари мне нравятся больше. Хотя сейчас вот недавно Агацева спрашивали, по-моему, 15, что ли, или 10 вратарей самых крутых за... в российской советской истории, он меня поставил какое-то там седьмое место. Вот я ему, в общем,
1: привил. Вопросы, да, вопросы есть.
0: Есть вопрос, поэтому у меня есть. Но я его сейчас, ну, в российской нынешней ситуации, да, мы не берем Матвея Сафонова, он играет где-то там за границей. В российском чемпионате, да, Агацев, безусловно, номер один. Не только хорошо пенальти ловит, но и прекрасно играет. Да, правда, у него все время два пальца связаны, но это как вот, где камеры? Вот, вратари, к сожалению, это... проблема, беда, да, да, да. То есть это...
1: Слушайте, а вот раньше в перчатках были супинаторы, которые вот прям не давали, да, сломать пальцем, а сейчас вот
0: это, как это... Да, фингерсейф называется, до сих пор такие перчатки выпускаются. Я пока очень держусь противник этих перчаток, расскажу свой негативный опыт насчет этого. Я знаю, вот вспоминается на слух, на моей памяти, из известных вратарей, кто играл в таких перчатках, это вратарь сборной Голландии и Манчестер Юнайтед.
1: Вандерсар?
0: Вандерсар, да, он играл в таких вот фингерсейвах и играл хорошо. Да, как раз в такие же перчатки я был в «Спартаке», нам привезли там по паре. Вот, я же всю неделю тренировался в них, ну, прикольно, ну, так, и вырабатывается неправильный навык. То есть ты расслабляешься в моменте ловли, то есть потому что поддержка пальцев, эти супинаторы, они делают работу за тебя, формируя неправильную ловлю. И тут матч с «Динамо». На «Динамо», да, мы ведем то ли 3-1, то ли 4-0. Ну, в общем, ведем уверенно. И на последней там минуте удар из-за штрафной, легкий удар в сторону моих ворот. Я так в падении легко, вроде как. Но в этом матче я уже одел свои привычные вратарские перчатки, да, без супинаторов. Ну и расслабив пальчики, так хоп, и меня спокойно пробивает. Хоба, я думаю, блин, что это было? Ну и вот, конечно, от горячо моего любимого покойного Георгия Александровича Ярцева я получил столько в раздевалке, потому что он любил выигрывать на ноль, ярко, и то есть это был вообще незапланированный гол. И с тех пор я выкинул эти перчатки и сказал, блин, это зло. Поэтому, вратари юные, учитесь ловить правильно. Если, конечно, любители, да, то есть чтобы вот избегать таких травм вратарских перчаток, то есть, ну, это крайне редкая история, когда профессионалы играют в такие перчатки.
2: У меня вопрос про... Я был на матче «Локомотива» с ЦСКА и смотрел за Антоном Митрюшкиным, который, по-моему, был лучшим игроком этого матча, потому что он вытаскивал совершенно какие-то... Ну,
1: несмотря на три пропущенных гола,
2: скажу, был признан лучшим. Невероятные вещи, но несколько раз прям серьезно спасал. Вот эта вот история, когда ты пропускаешь три мяча, но все равно ты лучший, и ты это чувствуешь. Что чувствует вратарь в таких матчах? Ну, все равно же там шансов, ну, по большому счету, ну, был Локомотив, но не так много.
0: Ну, и действительно, яркая игра Митрюшкина, то есть абсолютно согласен с конечной оценкой выбора лучшего игрока, но это такой бальзам на душу для вратаря после этого матча. Пропустив три, да, много сейвов, и твоя команда проиграла, по большому счету. Ну, спать будешь более-менее спокойно, но кошки на душе скривить не будут, безусловно, потому что там в остальных моментах, может быть, можно было выйти, вот когда головой забивали, там, может быть, там нужно было активнее там работать локтями, чтобы добраться до мяча. Вот, безусловно, я думаю, что он об этом будет думать. Но в целом лучше стать лучшим игроком матча и проиграть, чем навалить, как говорится, и твоя, опять же, твоя команда проиграет. Поэтому как минимум это приятнее.
2: Один из голов, защитник ЦСКА, забился штрафного, ударив низом, стеночка подпрыгнула, мяч пролетел прямой, Митрюшкин не ожидал, все понятно. Но вот
1: есть чувство, что предали.
2: Нет, вот это решение о том, что ложится игрок внизу, сейчас же всегда ложится игрок под стенку. Принимает вратарь или это тренерская история? Вот как это...
0: С тренером у меня отдельная история в ЦСКА, поэтому сейчас я точно не скажу, что это тренерская ошибка, потому что такая особенность, что у меня есть родной брат, который тоже занимался в «Электроне» в Казанском и тоже был вратарем у моего же тренера. Вот. И в запасе он сидел вместе с другим запасным вратарем, которого звали Дмитрий Игдесамов. То есть, такая интересная история. Да, поэтому, конечно же, коллегу, тем более из одного клуба, я не могу критиковать, но он отлично разбирается в вратарском искусстве. Это, конечно...
2: Это зона ответственности. Это зона ответственности. Положить у игрока или нет под стену?
0: Тем более, это же пропускал не ЦСКА, пропускал Локомотив.
2: Да.
0: Так, Заур Хапов, есть вопросы? Да, соответственно, знаете как? Ну, конечно, это на тренировке отрабатывается. То есть обычно как? Бьющие в конце тренировки отрабатывают... Да, а, соответственно, оборона, они отрабатывают построение стенки. Тем более этот момент сейчас, ну, широко этим пользуются. Действительно, ложиться надо. Здесь переиграли. Здесь как раз вот хитрости Гдесамова и компании. Здесь они, да, переиграли хитро. Но и без шансов для Митрюшкина, потому что если ты ставишь стенку в один угол, то, как говорится, твоя стопроцентная обязанность защитить то место. То есть вот тебя обвинят, если мяч залетит в то место, за которое ты отвечаешь, то есть не там, где стенка. Стенку ты ставишь, чтобы прикрыть другой угол. А здесь вот это в этот угол ты виноват. Туда ты не выручил. Но когда низом, ну, сложно, неожиданно получается, да.
2: Мы прервемся буквально на несколько минут. Это радио «Комсомольская правда», программа «Джентльмены спорта». Андрей Вдовин, Павел Садков в студии. Ну а у нас в гостях замечательный вратарь, легенда нашего футбола Руслан Нигматуллин.
3: «Джентльмены спорта». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Реклама.
4: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Сергей Жуков из «Руки вверх» возглавил рейтинг самых богатых звезд. Опасные для сердечников советы из интернета. Астропрогноз на сентябрь для всех знаков зодиака. Газета в продаже с 26 августа.
5: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
6: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
3: О политике.
7: Россия и Египет призвали решить кризис на Ближнем Востоке дипломатическим путем. Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил ситуацию в регионе по телефону с египетским коллегой, сообщили в МИДе России. Стороны подчеркнули важность совместной работы для укрепления безопасности, а также подтвердили общую позицию по справедливому урегулированию палестинской проблемы на основе решений ООН.
3: О происшествии.
7: В ООН назвали атаку на пассажирский автобус в ЛНР нарушением международного гуманитарного права. Организация требует немедленно прекратить любые удары по гражданской инфраструктуре. Антонио Гутерреш отметил, что глубоко обеспокоен обострением конфликта. Жертвами атаки украинских дронов стали 9 человек. Еще 5 пострадали. Следователи уже возбудили уголовное дело о теракте.
5: О пожарах.
7: Пожарные сократили площадь активного горения в заповеднике Утриш под Анапой до 1 гектара. Специалисты продолжают тушить оставшиеся очаги, сообщили в администрации города-курорта. Власти уточнили, что с огнем борются около 200 человек, десятки машин и авиация. Ранее губернатор Краснодарского края ввел в заповеднике режим чрезвычайной ситуации из-за распространения пламени почти на 70 гектаров леса.
5: О стихийных бедствиях.
7: Число жертв мощного наводнения на севере Непала выросло до 157. Еще более 40 жителей получили различные травмы, сообщает местная полиция. По их данным, причиной бедствия стал резкий прилив воды в реку со стороны Китая. Это разрушило инфраструктуру приграничного округа Расува. Спасатели продолжают поиск сотен пропавших без вести. Среди них могут быть и россияне.
5: О безопасности.
7: Руководство «Газпром-арены» предостерегло зрителей от покупки билетов на концерты Канье Уэста на непроверенных сайтах. Мошенники стали чаще распространять недостоверные сведения о выступлениях американского рэпера, заявили представители стадиона. По их данным, правдивую информацию публикуют только на официальном сайте и ресурсах организатора шоу.
5: Обо всем.
7: Билл Гейтс предложил закрепить часть профессий только за людьми. Государство должно защитить рынок труда от полного перехода на искусственный интеллект, заявил сооснователь корпорации Microsoft. Среди прочего, миллиардер выделил сферы медицины, образования и ухода. Он также заявил о необходимости ввести налог на внедрение роботов.
5: О валютах.
7: Официальный курс доллара 84.28, евро 98.29, юаня 12.53. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
5: Джентльмены спорта.
2: Радио «Комсомольская правда», Андрей Вдовин, Павел Садков в студии. У нас в гостях Руслан Нигматуллин, легенда, человек, который отбивал совершенно невероятные мячи. Господи, Руслан, я помню некоторые матчи, когда было ощущение, что на поле из вашей команды только вы, и все остальные.
8: А я даже конкретно этот матч скажу. Это сборная Франции, сборная России, 2002 год, где потом в трибунном помещении дрались с Зиданом. И, в общем-то, это одно из таких из ярких впечатлений. А я про другое хотел спросить. Руслан, часто ли вам задают вопрос, не сын ли ваш Артур Нигматуллин, вратарь «Рубина»?
0: Да, я обычно шучу. Раньше меня спрашивали про актера Талгата Нигматуллина.
2: Да,
0: я
2: да.
0: говорю, понимаете, мы даже не однофамильцы, потому что у него одна буква «Л». Но вот здесь мы однофамильцы, да, мы не родственники. Долгое время, ну, когда я там шла история с моим сыном, что я тоже его ращу, и вот так появился тот вратарь с фамилией Нигматуллин, который говорит, о, сын твой уже там в Урале, уже там и так далее. Вот, я скажу, что с Артуром я познакомился еще в то время, когда в 2002 году, когда он был еще совсем, ну, было лет 12-13, и он был воспитан, то есть я знаю, что он из Владивостока, по-моему, то есть с Дальнего Востока, скажем так, вот, и он был, его присмотрела армейцы, и он уже был в Академии ЦСКА. Вот тогда то ли он мне написал, то есть, ну, как-то вот мы познакомились даже, да, я что-то какие-то даже экипировку ему передавал. С тех пор, конечно, я стал за ним следить и видел, и радовался, что растет. И в какой-то этап, на каком-то этапе я вижу, что ну, мальчик талантливый растет. Я даже поделился его кандидатурой знакомому агенту, который его устроил на тот момент, если помните, в Порту, да? Не в Бенфику, в Порту именно. То есть, и он тоже был какое-то время, то есть, вратарем Порту, но, видимо, не понравилось ему там, он вернулся. И, соответственно, неплохая карьера. Да, сейчас он уже, как бы время летит, он уже где-то уже в ветеранах, в Рубине. И сейчас недавно, кстати, обыграл... Кого они обыграли? Спартак? Да, по пенальти. Да, и причем он... Ну, так, решающий пенальти как раз он и от Умярова и потащил. Один татарин, а другого татарина.
2: Любимая тема про пенальти, потому что мы очень много об этом говорим. Это понятно, что часть игры, это говорит, что это лотерея, но ничего лучше не придумали после матчевой пенальти, серии. И мы обратили внимание, вот Андрей как раз об этом обсуждал, да, что на этом чемпионате мира, на последние чемпионаты мира, чемпионат Европы, серия пенальти, это целая, не знаю, как научная конференция, потому что у тебя огромная бумажка. Я хорошо помню чемпионат мира 2006 года, когда вратари сборной Германии первый раз давали эту бумажку как бы на все это обсуждали, фотографировали, это вот папарацци, там газеты «Бильд» на обложке. Сейчас это само собой разумеется. Бутылка, кто куда бьет и так далее. Вот этот вот момент с тем, что пенальти стало больше математикой, что ли, не знаю, как вы к этому относитесь? Как вообще...
8: Больше, чем лотерея, скажем.
2: Да, чуть больше, чем лотерея. Да, больше, во-первых, действительно, процент отбить их пенальти, по-моему, стал выше сейчас, да?
0: Но лотерея это все-таки было, и, наверное, сейчас в какой-то степени остается это для болельщиков, это для журналистов, а для специалистов, для вратаря, да. Соответственно, это сейчас просто систематизировалось, это очень сильно продвинулось, это целый аналитический отдел работает над отслеживанием всех статистических данных, куда бьет, куда, то есть как делать. А раньше это мы и вратари это делали. То есть, да, я смотрел также все обзоры, также я для себя прикручивал, кто как разбегается. То есть, ну, я, соответственно, оценивал как бы по разбегу, по просто каким...
8: Положение стопы, наверное, колено чуть-чуть развернуто. Что-то вы, по-моему, такое рассказывали.
0: И такая хитрость, что случайно в какой-то момент, но бьющий игрок бросит взгляд в тот угол, куда он хочет пробить. А вот когда он смотрит, пытаясь тебе показать, что вот сюда он сейчас будет бить, то есть чуть дольше, чем... Ну, вот, знаете, такая тонкая грань, когда он бросил взгляд, куда он собирается бить, так, хоп, а или он так... И сейчас вот сюда буду бить. То есть здесь уже вот... Ну, у меня, как помните, хороший был процент.
2: Да, это правда.
0: Да, чуть-чуть, наверное, меньше, чем сейчас у феноменального Агатцева в чемпионате, да? То есть именно с игры. Но в то же время, если вспомнить мою сухую серию, 3 пенальти в этой сухой серии были в разных матчах, то есть я их всех подряд отбил. Вот, и были серии, там, я помню, когда мы кубок выигрывали, в полуфинале или четвертьфинале мы обыгрывали «Амкар». Первые 3 пенальти пробили, все 3 отбил, и мы все, и поехали дальше. А, то есть я тоже был молодец.
2: Да, вопросов нет. О чем вы? О чем вы? Кому вы рассказываете?
0: Нет, я вот как раз не для того, чтобы себя лишний раз похвалить, я просто рассказываю, то есть на что я смотрел, и то есть какие хитрости я использовал, то есть когда у меня не было вот этого полотенца, которое мне специально обученные люди писали, то есть я как бы сам эту работу выполнял. И... Потому что действительно пенальти, вот физически взять его... на реакцию невозможно. То есть, чтобы вот средней силы удар в угол, то есть среагировать, прыгнуть. Иногда даже так бывает, что вот человек на реакцию стоит, и мяч просто вот в 20 сантиметрах от него пролетает, он не успевает среагировать, потому что, ну, близко. Если вот чуть сильнее ударить...
8: И под опорами, да.
0: Поэтому только угадав и уже правильно вовремя оттолкнуться или подстроиться верхний или нижний угол, поэтому здесь целая наука.
8: Давайте про давние знакомства. Правильно ли я помню, что вы с семьей Алексея Батракова знакомы достаточно давно?
0: Я увлекался агентской деятельностью. Как вы знаете, тоже была такая история в моей жизни, да, когда завершил карьеру. Была у меня такая идея, то есть нравилось мне развивать талант, и видел я в этом свой потенциал. Не выжил я в этой профессии, забегая вперед по разным причинам, скажем так, не смог я сконцентрироваться на этом, но опыт хороший был, да, и многие интересные фамилии проходили через меня, то есть, ну, и в том числе хорошие заиграли, стали легендами «Локомотива», как Гильерме, да, соответственно, здесь, да, мой трансфер, когда я в «Локомотиве» занимался этим направлением, но не суть, про Батракова. Да, конечно же, я внимательно, в силу того, что был рядом с «Локомотивом», все-таки сын мой в «Локомотиве» занимался, но Батраков был в то время в «Локомотиве». И то есть, я сейчас смотрю, то есть, иногда в свою записную книжку, с кем я общался, да, то есть выскакивают в мессенджерах те или иные там ребята, смотрю это, знаете, как в сторисах. Вот, смотрю, Воротынов тот, вот, смотрю, переписка, как я его укатывал стать моим клиентом, например, который сейчас блистает в Балтике. Потом Раков, смотрю, тоже уговаривал, да, то, что это... Ну, и с Батраком отдельно, да, и с отцом разговаривал. Ну, соответственно, я понимаю, что мне, наверное, ресурса где-то не хватало, соответственно, различных ресурсов не хватало, да, то есть, соответственно, для того, чтобы оказывать полноценную поддержку в развитии карьеры, да, ну... Скажу, что определенная проницательность по именам и фамилиям у меня все-таки была.
2: Ну вот по Батракову. Вот сейчас перешел в Галатасарай. Это самый громкий трансфер этого года, я
8: считаю. Это второй по стоимости трансфер российского футболиста после Головина.
2: Ваши ощущения, его перспективы. Во-первых, ошибка – это не ошибка перейти в Турцию. Во-вторых, как вам кажется, что с ним будет дальше? Потому что мы все, конечно, сейчас и болеем, и хочется, чтобы все получилось. Но, тем не менее, все-таки чемпионат Турции – это такая терра инкогнита для нас.
0: Начну со своего опыта комментирования потенциального перехода российского игрока в турецкий клуб. Захарян, помните?
2: Да.
0: Да. И сказал, Ну куда? Такие клубы сейчас им и не интересуются. Какая нафиг Турция? Там, ну, чемпионат Турции так... Ой, я следующее утро проснулся, мне пришлось закрыть комментарии в социальных сетях, потому что огромное количество тысяч, десятки тысяч турецких болельщиков долетели. Видимо, там просто где-то вот выпустили. Вот, вот он сказал плохо про нас. И... Ну, в общем, этот. Это было так жутковато, неприятно, потому что там чуток мне не обещали сделать. Вот, поэтому... Опыт у меня был негативный, и когда мне начали звонить журналисты и писать, прокомментируйте, пожалуйста, я уже выбирал слова, чтобы сказать, скажем так, и сказал, какие классные турецкие сериалы мы сейчас смотрим с супругой. Часто, допустим, и так далее. Клюквенный щербет особенно нам нравится. Ну, на самом деле, конечно же, сравнивать сейчас интерес Пари Сен-Жермен, когда был Батракова и Галатасарай, неравноценно. Вот. Но, видимо, еще рано. Да? Потому что тот же Хвича сначала у него был Наполи, да, для того, чтобы сделать серьезный резкий скачок. Галатасарай вполне может стать хорошим скачком, трамплином определенным, потому что команда, то есть лидер, команда профессиональная, с хорошим составом, пусть и где-то, ну, кого-то можно назвать сбитыми летчиками, но как бы то ни было, чемпионат Турции собранный очень много сейчас. Они решили, наверное, перехватить из Саудовской Аравии, да, бремя лидерства, то есть по количеству звезд, да, совсем недавно, которые блистали. Лига чемпионов, играют же они в Лиге чемпионов,
2: да,
0: по-моему.
2: Да,
0: да, то есть, поэтому я думаю, что это скорее много плюсов за. Плюсы за финансовые, безусловно, и для Локомотива, и для Батракова. Они существуют, серьезно улучшает он все-таки свои финансовые личные условия. Минус, минус один только спортивный для Локомотива.
2: Ну, а скорее, вот сам потенциал Батракова, насколько он высок, скорее вот это хочется понять. Или это сложно говорить, пока он не заиграет? Вот, у вас есть прогноз, условно, Батраков в Европе, что с ним будет?
0: Я верю в его талант, да, еще, то есть, понимаете, вот Батраков, когда я там, еще на него обратил внимание, это вот бегает атлетичных, там, 11 человек, 10 человек по полю вместе с вратарем, да, и один самый-самый мелкий, то есть он был на треть ниже всех остальных, но самый работоспособный, самый интеллигентный, интеллектуальный футболист. То есть сразу было видно. Но было удивительно, как такой мелкий, да, и такой объем на себе возит, и при этом еще является капитаном. Поэтому у него экстраординарные качества были всегда еще с детства. И эти качества, мне кажется, что и должны ему помочь развиться. А главное, что нужно преодолеть, то есть, ну, он все это показывал в чемпионате России, главное, что нужно преодолеть, это адаптация. Турецкий язык, ну, наверное, что-то можно подучить, но я думаю, что вполне хватит английского, то есть подучить английский и быть в коллективе. А я думаю, что с этим проблем нет, потому что он везде, где находится, он, ну, 19-летний капитан уже был в Локомотиве.
2: Ну, да?
0: Да. То есть у человека ярко выраженные лидерские качества, которые, я думаю, что в любой ситуации, в любую компанию, в которую он попадет, ему это поможет.
2: Мы от всей души желаем Алексею Батракову закрепиться и в Галатасарае, и если получится в других хороших чемпионатах, вообще удачи ему и прекрасной карьеры. Это радио «Комсомольская правда», программа «Джентльмены спорта», Андрей Вдовин, Павел Садков и наш чудесный гость Руслан Нигматуллин.
3: Джентльмены спорта. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Реклама.
9: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский, 138, Дальняя, 1, Дьяконова, 4, Великолукский, похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
10: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые?

0: ради скидки. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Факт, что женатые мужчины живут в среднем дольше холостяков, вдовцов и разведенных, был известен больше 100 лет назад. В частности, об этом написали в номере газеты от августа 1911 года. Джентльмены спорта.
1: Радио «Комсомольская правда», Андрей Вдовин, Павел Садков, программа «Джентльмены спорта». У нас в гостях легенда нашего футбола, замечательный вратарь Руслан Нигматуллин.
2: Мы немножко поговорили про Батракова, а давайте поговорим немножко про «Локомотив». Тревожный за «Локомотив»?
3: Да, я уже вот не раз высказывался о нынешней ситуации. Она меня очень сильно настораживает, скажем так, потому что, ну, приятно было наблюдать, что у «Локомотива» появляются яркие игроки, такие как Алексей Батраков, опять же, да, то есть и другие воспитанники, и вот как они прогрессируют, и команда движется вперед. Потому что все-таки «Локомотив» в прошлом году боролся за серьезный, да, где-то что-то не хватило, но, мне кажется, хотелось, чтобы был прогресс. Но сейчас потери сразу трех ведущих игроков, и могут быть проблемы. Прямо, ну, сезон начали неудачно. Это да, нужно признать. Да, кто-то из болельщиков, ну, я даже начинаю иногда сомневаться, не будет ли команда бороться за выживание. Наверное, все-таки запаса крепкости состава хватит, чтобы в середине турнирной таблицы остаться. Но все-таки это не то, что хотелось бы видеть в «Локомотиве». То есть «Локомотив», я привык и участвовал в создании такого коллектива, который борется за самое, то есть первое и второе места. То есть остальное всегда считалось неудачей. Да, именно так Юрий Павлович нас учил. Вот поэтому хочется, чтобы и нынешнее поколение все-таки «Локомотива», руководство к этому стремилось. И я понимаю, что есть определенные сложности финансовые. Конечно же, именно с этим связана нынешняя ситуация с продажей игроков. Хочется, чтобы РЖД на свой флагман, и то есть это же все-таки такая маркетинговая красивая история, «Локомотив» всегда, то есть, прославлял российской железной дороги. И хочется, чтобы и руководство компании не забывало и побольше внимания уделяло этой прекрасной команде.
1: Я хорошо помню вот времена, когда вы играли. Больше того, я похвалюсь, в матче с Тунисом на чемпионате мира 2002 года я был аккредитован как фотограф, я стоял за нашими воротами и дважды подавал вам мяч. Вы, конечно, не помните. Но у меня был такой эпизод в карьере. В те времена было понятно, что смена тренеров в таких топ-клубах, как «Локомотив», «ЦСКА», «Спартак» — это сенсация. Сейчас к тренерам относятся как к расходному материалу. Очень часто они меняются. Нет вот этого ощущения, что людям готовы дать поработать. Как вам кажется, это время такое, или это все-таки ошибка так относиться к специалисту?
3: Скорее время, да. Все-таки раньше главный тренер это был как генеральный менеджер. То есть они формировали состав, и, соответственно, многое, если не все, держалось на главном тренере. И не только в России, то есть и так, на мировом уровне, европейском тоже. Сейчас все-таки такое уходит, да, все-таки сейчас тренер отвечает только за команду и то, что происходит на футбольном поле, соответственно, руководя теми игроками, которые ему, скажем так, купят. Вот поэтому тренер – это сейчас один из винтиков, хотя один из таких там болтов, которые, скажем, на котором все держится.
2: Да. Давно хотел вас спросить вообще про вашу форму физическую, потому что с завистью смотрю, как вы выглядите, и при этом я знаю, что вы всегда ненавидели тренажерные залы. Как это можно совмещать?
1: Давайте. Призываем вас к ответу, как почти ровесники.
3: Как какой-то мем был, да? Генетика, да. Но на самом деле нет, не только генетика. Ну, я очень так внимательно все-таки отношусь и к системе витаминизирования, да, своего организма, и даже планирую это монетизировать. На самом деле, в плане того, что монетизировать как? Делиться с другими своими секретами, да, почему я, допустим, и то есть сейчас вот вырабатываю определенную специальную формулу для того, чтобы... То есть я, скажем так, анонсирую, что в ближайшее время все-таки я доведу свою идею, и вот это витаминизирование, которое я для себя, скажем так, выработал, оно определенное, ну, вроде бы на поверхности, но оно, опять же, немножко секретное, да?
2: То есть я... Есть все-таки секретик, понятно, есть секретик.
3: Выпущу эту секретную формулу БАДов от меня, а-ля того, что делает другой прекрасно выглядящий спортсмен, у которого тоже есть этот секрет, Дэвид Бекхэм, да, и, соответственно...
2: Мы думали, вы сейчас Алексей Смертин скажете.
3: Алексей Смертина, Бек...
1: Ну, вас трое, вот Бекхэм, Смертин, Нигматуллин.
3: Да, поэтому, да, соответственно, он есть в спорт. Я ненавижу тренажерный зал. Вот честно, да, по-моему, отсутствие, там, соответственно, наращенных больших мышц нет. Но я люблю йогу, я люблю пилатес, то есть такое легкое нагрузочное спортивное упражнение и плавание. То есть это вот из спорта, и, соответственно, это мои основные такие двигатели. По большому счету. И что еще? Активный образ жизни в плане того, что интересоваться и быть, вовлекаться во все, что происходит. Плюс, ну, допустим, в субботу я вот по своему фитнес-браслету посмотрел, как будто, ну, 10 тысяч шагов было очень сильно захлёстом за счет музыкального выступления на дне одного из подмосковных городов.
2: И сколько времени выступали?
3: Всего лишь час.
2: За час 10 тысяч шагов, представляешь?
1: Нет, с ума сойти. Нет, на самом деле, вот это ваша музыкальная история. Вы, наверное, единственный из наших футболистов, кто многие пытались, но у кого получилось, да, реально очень крутая история. Насколько вы до сих пор получаете кайф от этой музыкальной деятельности? У вас не наступило, скажем так, ну вот это я тоже сделал, хочу дальше чего?
3: Но в 16 лет в этом деле. Да, конечно, мне сейчас в силу того, что уже как бы моего предпринимательства, бизнеса, управления компанией, мне не хватает времени. То есть больше поглощаться, больше удивлять там гастрольной деятельности. Но я в то же время, когда что-то интересное там и крупное приходит, то стараюсь не отказываться. Все-таки, да, выражаясь простым языком, задорого, иногда выступаю. Конечно, у меня до сих пор есть вдохновение иногда выпускать музыку, создавать музыку. Да, я даже что-то вот последний месяц мучаю своих менеджеров, потому что у меня просто некогда заняться лицензированием музыки, а ее у меня накопилось очень много. Вот, и в моё вот выступление в субботу я решил прямо вот составить половину своего сета из своих новинок. Не придумал, а взял достаточно такую трендовую идею, то есть на классику положить музыку, соответственно, на классику по стихов, то есть «Люба, братцы, Люба», «Ой, цветет калина»,
1: ну, сейчас вообще
3: «Черный ворон». И это так зашло, то есть и вот сейчас понял, что нужно поработать над тем, чтобы все-таки, потому что мне начали писать люди, которые были на концертах, где вы эту музыку можно послушать и скачать. Соответственно, чтобы всем не рассылать в телефоне, в мессенджерах, надо ее выпустить.
1: Руслан, мы уже поздравили вас с тем, что вы совсем, ну, в прошлом году у вас была свадьба, и сейчас вы ждете пополнения в семействе, как это называется. Есть такой ужасный тренд, как вот эта фраза, но на самом деле это же крутое совершенно событие, невероятное, потрясающее. А вы к нему сейчас насколько готовы к этому событию? Судя по тому, что вы по клюквенный щербет упомянули, у вас есть общие семейные истории. Расскажите о том, как вы... Ну, какие у вас общие интересы, как вы готовитесь к появлению малыша? Кстати, может быть, откроете секрет, кого ждете. Вот, рассказывайте.
3: Я, конечно, учитывая то, что у меня два сына, я мечтал о дочери. То есть я это озвучил, да, но в то же время понимал, что может получиться как угодно, поэтому, скажем так, старался не нервировать свою супругу тем, кого мы ожидаем. Но и когда вот у нас произошел гендер-пати, да, я видел... розовый салют, я понял, что я буду...
1: Реально вы не знали, потому что это...
2: Вот, этого, потому что часто гендер-пати, да. Некое мероприятие такое, конечно, для гостей.
3: Нет, конечно, не знали. Ну, так было бы неинтересно знать, да. У нас единственное, что вот мой менеджер компании, который знал, и мы, когда сделали определенный тест, да, послали ему, он, да, и у моего менеджера супруга сказала в беседе с Эвелиной, ну, я так и думала. И вот, и мы начали, конечно, дальше ломать голову, кто же, как она могла... Ну, наверное, думала, потому что у нее два сына, третий будет сын тоже. Или как думала, вот у нее 20... Ну, в общем, можно было как угодно. Вот, самое интересное, что я-то уже дед, а уже год как. Поэтому получается, что моя дочка будет моложе моей внучки.
1: Да, класс.
3: Такие вот истории.
2: Класс или, да. Или страшновато?
3: Ну, когда только вот мы поженились, и когда я начал понимать, что после свадьбы идет отцовство, я так начал вспоминать, ну, моему старшему сыну 26 лет, младшему 22. То есть это было очень давно. Вот, и мне нужно было, скажем так, обновить инстинкт. Отцовство, да, обновлен, он уже загружен на 98%. Да, вот только вчера я собирал люльку, кроватку, соответственно, до этого пеленальный столик, то есть все вот, и тем более моя супруга Эвелина не даст мне соскучиться, соответственно, она говорит о предстоящем материнстве все время, пока она не спит. Соответственно, сейчас период такой интересный, который я даже не предполагал, что такое бывает, это гнездование, то есть это как человек последний месяц абсолютно полностью поменялся, то есть у нас уже... Поменено все, что можно было поменять. То есть вот очередной, даже диван. Вот сейчас мы в гостиной задумали поменять, потому что такое событие, в рамках гнездования это должно случиться.
1: Не, ну это очень круто. А вы собираетесь присутствовать в природах, как вот сейчас модная история?
3: Раньше как? Отправил.
1: Да-да-да.
2: И на сборы.
3: И на сборы. Так и было, да. Да, соответственно, на сборах сижу, позвонили. О, у вас родился. Класс. Второй. Отправил сам с друзьями, с родственниками на ночную рыбалку, и там ждешь вестей. А сейчас партнерские роды. Да, я к ним готовлюсь. Это, конечно, совершенно новый для меня опыт. Смогу ли я именно вот в этот момент быть? Ну, прям до последнего держать за руку, да. А дальше, ну, если в обморок не упаду, или как там, да, то есть планирую, да, то есть положить на грудь, дай бог, то есть это случится счастливое событие. Новорожденную. То есть я скажу, что за 25 лет много изменилось, и подход и к этому событию, да и к свадьбе, если это говорить о свадьбе, то есть это совершенно два разных было события, то есть и по бюджету тоже. То есть я был действующим футболистом, достаточно небедным, но как сейчас эта индустрия вскочила, то есть и когда я видел сметы на свадьбы, то есть которые от разных агентств мне прилетали, то есть я, конечно, вот предлагал, может, не будем, в шутку. Вот. Но хотя понимал, что для меня это уже было, то есть, ну, мне это не так, а вот для моей молодой супруги это, конечно, очень важный момент, ей хотелось бы быть принцессой, а сейчас я с большим удовольствием смотрю на эти видео и понимаю, что это было точно не зря.
1: Привет. Ну, во-первых, огромных вам успехов, удачи, и что все получилось, что все было хорошо. Мы тоже, ребят, суеверные, поэтому не будем еще там лишнего говорить. Но вам удачи, мы понимаем, что будет сложно, но будет интересно. Но, с другой стороны, это же и кайф, Руслан, я так понимаю, что в этом...
3: Я никогда не искал себе легких путей, еще начиная как футбол играть в 13 лет, и, соответственно... Закончив карьеру, например, заняться музыкой, то есть неожиданные ходы всегда были мне присущи, и было очень интересно их преодолевать, поэтому уверен, что следующий период жизни, он будет очень интересный. Спасибо большое за приятную беседу, приятно было окунуться в футбольное свое прошлое и действительно поговорить сегодня.
1: Всегда вам рады.
2: Спасибо большое, Руслан.
1: Да, радио «Комсомольская правда», Андрей Вдовин, Павел Садков, программа «Джентльмены спорта», и у нас чудесный гость Руслан Нигматуллин. Спасибо.
0: Джентльмены спорта. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Александр Камкин о алчности польского правительства.
5: Польша вообще любит получать деньги. Начиная с 1917 года польское правительство требует от Германии репараций дополнительных за Вторую мировую войну, хотя еще в 1971 году эти вопросы были привели Брантьева регулировать, когда были заключены восточные договоры ФРГ, Польша, Чехословакия и Советский Союз, нерушимость границ и регулирование репарационных вопросов. Например, с Германской Демократической Республикой Советский Союз вопрос урегулировал уже в 1955 году, а Польша не имеется. Соответственно, складывается ощущение, что это требование не репарации за Вторую мировую войну, а требование аванса за третью, поскольку Польша рвется стать Украиной 2.0 в этом безумном споре Валькирии. Поэтому, наверное, так и обеснуются польские политические деятели, предчувствуя грандиозные барыши, но которые рискуют стать пиром во время чумы.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске полночь. В Чите 4 утра. В Хабаровске 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О важном.
6: Владимир Путин поздравил президента Абхазии Бадру Гунбу с днем признания независимости республики. Глава российского государства передал наилучшие пожелания руководителю и всем жителям этой страны, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что дружественные связи между народами продолжают крепнуть. Россия первой в мире признала суверенитет Абхазии 26 августа 2008 года.
0: О происшествии.
6: ВСУ обстреляли центр Донецка крупнокалиберными боеприпасами зарубежного производства. Под огонь попали Киевский район возле торгового центра Донецк-Сити и Калининский район города. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Там отметили, что травмы различной степени тяжести получили 3 мирных жителя. На местах взрывов работают специалисты.
4: О спецоперации.
6: Российские военные поразили резервуары с топливом и портовые объекты в городе Измаиле Одесской области. Под удар также попал иностранный сухогруз, который доставил на Украину военное имущество, сообщили в Минобороны. Там уточнили, что эти терминалы противник использовал для постоянной разгрузки техники ВСУ.
4: О транспорте.
6: В Москве продолжается строительство Троицкой линии метро. Сейчас ведется проходка правого тоннеля на южном участке Ватутинки-Кедровая. Работы завершатся в мае 2027 года. А проходку левого тоннеля планируют начать в феврале. Южный участок протянется почти на 17 километров вдоль Калужского шоссе от Коммунарки до Троицка. Там откроют 6 новых станций: Ватутинки, Сосенки, Ракитки, Десна, Кедровая и Троицк. Сегодня Троицкая линия ежедневно пользуется 100 тысяч пассажиров. После запуска всей ветки, благодаря развитию ТИНАО, этот показатель возрастет до 350 тысяч человек, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Макс. После завершения строительства линия протянется более чем на 43 километра и объединит 17 станций от Зила до Троицка, став одним из самых протяженных радиусов столичного метро.
4: Обо всем.
6: Компания Apple объявила дату презентации своего первого складного смартфона. Официальный показ гаджета пройдет 9 сентября, сообщает агентство Bloomberg. По данным СМИ, в разложенном виде экран новинки будет сопоставим с небольшим планшетом. На мероприятии также представят флагманские модели с обновленными процессорами и усиленными аккумуляторами. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации.
4: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть 185. Глава 62.
7: Последние дни.
8: За меня невеста.

0: споют все песни и, быть может, выпьют за меня враги, за меня другие отпоют все песни и, быть может, выпьют за меня враги.
1: В июне 1980-го у Высоцкого начался последний запой, из которого он уже и не выходил до самой смерти. Шаповалов вспоминает. Врачи дежурили за кулисами. У Высоцкого было такое состояние, что все могло быть. Моя бывшая супруга за два дня до смерти, 23 июля, столкнулась с Володей на улице. Лицо у него совершенно отрешенное. Рассказала. Таким я его не видела. Ведь он все время чем-то занят. Все время что-то делает, что-то думает. А тут вот такое безразличие. Он сквозь меня смотрел. Я ему говорю: «Здравствуй, Вольдемар!» А он где-то далеко-далеко. Барбара Немчик в июле жила в его квартире на Малой Грузинской. Вспоминает о том же периоде. Володя звонил из Парижа. Сказал, что лежит в клинике. Говорил, что собирается сбежать из больницы. Он нашел человека, который обещал ему помочь. Потом Володя объявился в Варшаве, звонил оттуда. И, наконец, приехал. В 2 часа ночи позвонили из Бреста таможенники. Они сообщили, Высоцкий пересек границу и что его надо встретить на вокзале. В трубке слышались странные голоса. Видимо, вместе с кем-то выпил. Выпил — это мягко сказано. Абдулов, Янклович и Афанасьева встречали его на белорусском вокзале. Как вспоминает Оксана, Володя был совершенно в умат. Когда мы его увидели издали, все сразу стало ясно. Володя стоял на перроне, держась за столб. Рядом гора чемоданов. Поехали на Малую Грузинскую. Впечатление Немчик. Вдруг позвонила Марина. Она уже чувствовала, что что-то не в порядке. Я открыла дверь и увидела Володю. Сердце замерло. Он еле-еле стоял на ногах. Просто ужас. У ребят лица были подавленные. У него было чувство безысходности. Сказал, мне только и остается, что пустить себе пулю в лоб. Высоцкий почти точно знал, вот-вот он умрет. Алла Демидова приводит такой факт. У одной нашей актрисы Володя хотел купить красивую и дорогую брошь для Марины. Он ее взял, чтобы показать Марине. Деньги за брошку не были выплачены, и за несколько дней до смерти Володя вернул эту брошку со словами: «Пусть лучше у вас она лежит пока, мало ли что со мной может случиться». Последнее выступление с концертами в Калининграде. Владимир Конторов о состоянии Высоцкого в те дни. Встречать Владимира Семеновича в аэропорт прибыла кавалькада машин. Подрулил самолет, смотрю, все вышли, а Высоцкого нет. И вдруг с трудом его узнаю. Лицо мятое, незнакомое, крайне немногословен. Сели в машину. Всю дорогу хмурился, никому ни слова. Все ожидали увидеть его, как обычно, улыбчивым, а тут суровый, недоступный. Все притихли. Подъехали к гостинице «Калининград», поднялись в номер. У него был 3-комнатный люкс. Первый день напряженный. Концерт в кинотеатре «Россия», потом во Дворце спорта, опять в России, снова во дворце. Конторов предложил: «Владимир Семенович, не тяжело вам держать такой темп? Может, сделаем более щадящую программу, отменим что-либо?» «Ничего подобного», — ответил он. «Работать так работать». Все выступления по намеченному графику. Он не мог спать, депрессия его накрыла, вспоминает Конторов. С Влади у него была какая-то напряженность, он переживал по этому поводу. Гольдман шепнул мне: «По-моему, Володька не жилец». Ночами по очереди дежурили у него в номере. На кровать он не ложился, сидел в кресле, дремал. А то вдруг вскрикивал, видимо, снились кошмары. Дежурившему становилось не по себе. Иногда звонил Марине, но она не желала с ним разговаривать. На самом последнем выступлении у Высоцкого пропал голос. До этого на концертах пел, но было заметно — голос уходит. На сцену Дворца спорта вышел Николай Тамразов, сказал: «Владимир Семенович очень плохо себя чувствует. Петь он не может, но он все равно пришел к вам. Он будет рассказывать и читать стихи». Вышел Высоцкий. Сказал: «Не могу петь. Я надеялся, что смогу, потому и не отменил концерт, но не подчинился голос. Но вы сохраните билеты. Я к вам очень скоро приеду и обещаю, первый концерт будет по этим билетам. Я буду петь вам столько, сколько захотите. Видит Бог, я не кабенюсь». Час стоял на сцене и рассказывал. «Муха пролетит», в зале слышно. Рассказывал о театре, читал монолог Гамлета. Рассказал о работе в кино. Сказал, что собирается снимать фильм «Зеленый фургон». Вернулся в Москву. 18 июля последний Гамлет. Высоцкому плохо. Идет Олимпиада, все каналы для наркотиков перекрыты. Валерий Янклович вызывает скорую. Но даже скорой помощи не выдают наркотики, и Игорь Годяев прямо за кулисами делает укол витаминов, чтобы хоть как-то поддержать Высоцкого. За кулисами находился кинорежиссер Петр Солдатенков. Он видел, как Высоцкий выскочил со сцены, задрал свитер, и Годяев всадил ему укол прямо под лопатку. Алла Кигель, режиссер, о состоянии Высоцкого в последние дни. Его разрывал собственный дар, который не находил выхода. У него был редчайший темперамент, который его сжигал. Оксана Афанасьева в последний его июль не чувствовала ничего, кроме безумной жалости, одурманивающего отчаяния и горя. Так хотелось ему помочь. В тот момент он никому не был нужен. У всех свои проблемы, у каждого своя жизнь. Пока Высоцкий нормальный и здоровый и может что-то сделать, он нужен всем. Но как только ему становилось плохо... Да, друзья, приятели приходили, но приходили отметиться. «Володя, мы здесь, мы тебя помним и любим». Отметились, ушли. А она оставалась. Она не могла его покинуть. Никто не хотел возиться с ним. Она выскочит к себе на Яблочково, дела какие-то, еще и дверь квартиры не откроет, трезвонит телефон. Поднимает трубку, звонят соседи с малой грузинской. «Оксана, Володя никому не дает покоя, приезжайте». Она не спала несколько суток, он не давал. Последние 3 дня, как страшный сон, душераздирающий страшный сон. Высоцкий ходил, стонал, орал, и она ходила вместе с ним. В день смерти сказал: «Ксюша, я сегодня умру. Скажи, что ты будешь делать без меня?» «Я, наверное, тоже умру». Тогда, слава Богу. Ему очень не хотелось ее отпускать. Он все время держал ее за руку, стальной хваткой. Когда умер, у нее несколько дней на руке держался черный синяк, отпечаток его пятерни. Страшны последние дни Высоцкого. Они отпечатались в памяти многих, как непереносимая трагедия. Приведу несколько отпечатков. Алла Кигель. За несколько дней до его смерти я его видела в ресторане ВТО. Он пил. Сердце у меня сжалось. Я же знала, что пить ему нельзя совсем. Мы не разговаривали. Он был не склонен к общению. Александр Минкин написал пьесу по Маугли. Для нее нужны песни. Обратился к Высоцкому. Это было в июне. Поехал к нему в театр. Объясняет, что за пьеса, какими он видит песни. Высоцкий слушает, но полное ощущение, что не слышит. Серое лицо, отекшие руки, тусклые глаза. А потом бросил тяжелый взгляд и сказал: «Вы отняли у меня очень много времени». Повернулся и ушел. Игорь Шевцов, 18 июля. Я приехал к нему утром. Он открыл дверь, улыбнулся, характерная его ироническая полуусмешка-полуулыбка. «Заходи, а ты похудел». «Да ты что-то тоже осунулся, Володя». Все время приходили и уходили люди. Все вокруг него двигалось, жило. Возникали и гасли какие-то темы, большинство из которых были мне незнакомы и непонятны. Леонид Филатов, 18 июля. Последний Гамлет. Мы за кулисами готовимся к выходу втроем. Я говорю: «Как, Вовочка?» «Ой, плохо, ой, не могу». Все давалось ему с трудом. Жест, слово, пройти, дойти, но он играл. Но мы как-то не сомневались, что все будет в порядке, вокруг врачи. Николай Тамразов, 18 июля. Жена Лотова подошла к сцене, подала цветы. Володя взял цветы, совершенно не понимая от кого, хотя они были хорошо знакомы. Она рассказывала: «На сцене стоял почти невменяемый человек, взял у меня цветы. Я стою с идиотской улыбкой, жду, что он как-то отреагирует. Никакой реакции, глаза стеклянные». Наталья Сайко, 18 июля. Последний спектакль. Когда занавес развернулся и отгородил нас от зала, Володя сказал: «Я так устал. Не могу больше. Не могу». А я ему говорю: «Володенька, миленький, потерпи, потерпи, ну еще немножечко». Аркадий Высоцкий, 20 июля. Мама говорила, с отцом происходит что-то странное, но я сам его таким ни разу не видел. Настолько отец был тяжелый, что я стал звонить всем, чтобы хоть кто-то пришел. Не помню, что сказали Смехов и Золотухин, но приехать они отказались. Приехали Янклович и Туманов. С Тумановым мы переговорили минут 40. Я стал его просить, чтобы отца положили в больницу, ведь явно видно, что человек больной. Он мне ответил, что они так и сделают. Что он и раньше хотел положить отца в больницу, но он, Туманов, уехал, а отец сбежал. Вечером отца навестил Станислав Говорухин. С января они находились в ссоре, после того, как отец не приехал на кинопанораму. Но в этот вечер они помирились. Они говорили в течение нескольких часов.
2: Продолжение через несколько минут. Сказано реклама.
3: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
4: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
5: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
6: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема. Все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
7: Прагматика «Великие Луки». Честная гранта по честной цене. Гоголя 4. 8-811-53 4-70-57.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
8: А знаете ли вы что? Алкогольная зависимость быстрее всего формируется у любителей пива.
2: Радио «Комсомольская правда». Ничего кроме пива.

вздыхает, достает кинжал из шкафа и говорит сам себе что-то вроде: «А вот и поглядим, каков он в деле», и обратно в спальню. Я посидел, поразмыслил, что-то не то, и к Севе Абдулову. Тот в спальню. Совместными усилиями он с кем-то оружие отобрал. Игорь понял из разговоров: Высоцкий в глубоком запое. Аркадий Высоцкий очень грустный говорит Янкловичу: «Я не могу больше сидеть, мне надо в институт. Все бегают, мечутся, все как-то не так». Страшный голос Высоцкого. Он уже не говорит, а что-то рычит страшно. Вбегает в комнату со стеклянным взглядом, смотрит на Игоря Порошина в упор и не видит. Что-то судорожно ищет, выскакивает на лестницу, потом обратно. Останавливается. Лицо неожиданно смягчается, мгновенно добреет, и он говорит очень тихим, даже нежным голосом: «А, это ты? Привет». И снова выключился. Оксана Афанасьева, 21 июля. Володя почти целый день провел дома. Вечером отправился в театр, где должен был играть «Преступление и наказание», но на сцену он не вышел. Попросил любимого его заменить. Из театра заехал к Ивану Бортнику, за рюмкой они просидели целую ночь. Валерий Янклович, 22 июля. В этот день Высоцкий последний раз выходит из дома. Утром я зашел к нему, Володя в довольно приличном состоянии. Собирался идти в АВИР, оттуда ему позвонили, что паспорт его готов. Перед АВИРом он заехал в аптеку к сестрам и умолял их дать лекарства. Потом поехал в АВИР, получил паспорт и купил билет в Париж на 29 июля. Еще он заехал в аптеку, где у него работали знакомые, и выпросил у них несколько ампул своего лекарства. Только на них он и держался последние дни. Марина Влади, 22 июля. Вечером 22 июля наш последний разговор с Володей. «Я завязал, у меня билет и виза на 29-е. Скажи, ты еще примешь меня?» Мой ответ: «Приезжай, ты же знаешь, я всегда тебя жду». Алексей Штурмин, 23 июля. Я приехал к Володе, он был в очень плохом состоянии. Сначала он меня не узнал. Потом узнал, подошел, обнял. Никогда не забуду напряженное, твердое, как камень, тело. Анатолий Федотов, 23 июля. Приезжала бригада реаниматоров из Склифосовского. Врачи хотели провести Володю на искусственном аппаратном дыхании. Был план привести аппарат к нему на дачу. Около часу ребята были в квартире. Решили забрать в больницу, когда освободится отдельный бокс. Леонид Сульповар, 23 июля. Я дежурил в больнице, ко мне приехали Янклович и Федотов. Говорят, что Володя совсем плохой, что дальше это невозможно терпеть и надо что-то делать. Мы поехали на квартиру к Высоцкому. Состояние у Володи было ужасным. У него уже были элементы цианоза, синюшность кожи. Стало ясно, либо предпринимать более активные действия, пытаясь любыми способами спасти, либо вообще отказаться от всякой помощи. Мы посоветовались и решили взять его в больницу. На что нам ответили: это большая ответственность, и без согласия родных этого делать нельзя. Договорились, что заберем Володю 25 июля. Станислав Щербаков, врач, 23 июля. Это была последняя наша встреча. Почему мы тогда не взяли его в больницу? Маркович, 23 июля. Последний раз встретились с Володей у входа в ВТО. Он въехал прямо на бордюр, к двери. Это около 10 вечера. Ему было нехорошо. Вышли из ресторана около часа ночи. Я, Володя, Ксения, Дружников. Я отвез всех к Володе на его машине. Он мне отдал бутылку водки, а потом взял назад, сказав, что еще ожидает гостей. Юрий Емельяненко, 24 июля. Мы приехали на Малую Грузинскую. По его виду было видно, что он очень больной, но он нам спел пару песен. Пел очень громко, как резанный. Когда ребята попросили его потише петь, ведь все мы были рядом, он ответил: «А я иначе не могу». Оксана Афанасьева, 24 июля. Была Олимпиада, в Москве был режим, все гораздо строже, чем обычно. Нельзя было достать наркотики. В принципе, все виноваты. Приезжали врачи из Клифа. Консилиум решал, класть его в больницу или нет. Но все боялись взять на себя ответственность. Все-таки это Володя.
Федотов после его смерти, видимо, испытывал угрызение совести и сам себя посадил на иглу, чтобы испытать.

0: — то, что испытал Володя. И еще родители. Очень жесткий папа. Володя, так нельзя, это позор. Петр Солдатенков, 24 июля. Он мне 23-го сказал, завтра не звони, а позвони 25-го. Алексей Штурмин, 24 июля. Я был олимпийским атташе сборной команды Ирландии. Володя очень хотел побывать в олимпийской деревне. Я подписал пропуска для Володи и Янкловича на 25 июля, а накануне привез их на Малую Грузинскую. Володя был в очень плохом состоянии. Запомнилось. Володя обнял меня и сказал, «Знаешь, я, наверное, скоро умру». Это произвело на меня гнетущее впечатление. Валерий Нисанов, 24 июля. Он был в полном сознании. Любил поорать, выдать такой волчий вой. У него была ломка, а он уже в таком состоянии, что было опасно покупать ему лекарства. Все наотрез отказывались это делать. В этом состоянии он громко подвывал, но был в сознании. Когда я заходил к нему, он говорил, «Ох, как мне плохо, Нисанов!» Он был человек фантастической силы и фантастического ума до последней минуты.
1: Глава 63.
0: Уход. Оксана Афанасьева, 24 июля. Володя все предчувствовал. Днем сказал, сегодня я умру. Володя, не говори глупости. Нет, это вы все говорите глупости. Был спокоен. Я и заснула только потому, что наступила странная тишина. Володя перестал кричать. Он сказал мне, я нормально себя чувствую, иди поспи. Ты уверен? За 3 часа, пока она спала, он умер. Анатолий Федотов, врач, 25 июля. Ночь для Володи была очень тяжелой. Я сделал ему укол снотворного. Он долго маялся, потом притих. Уснул на тахте в большой комнате. А я был со смены, уставший, измотанный. Прилег и уснул, наверное, 3 часа. Проснулся от какой-то зловещей тишины, как будто меня кто-то дернул. Я к Володе, а у него уже были расширены зрачки, реакции на свет не было. Я давай дышать, а губы уже холодные. Поздно. До сих пор не могу себе простить, что заснул тогда. В последнем стихотворении Высоцкого отчетливые предчувствия близкой смерти. Каждая строка, как прощание с родными, с друзьями, со всеми нами, хотя обращается он к Марине. «И снизу лед, и сверху, маюсь между. Пробить ли верх или пробуравить низ? Конечно, всплыть и не терять надежду, а там за дело в ожидании виз. Лед надо мною, надломись и тресни, я весь в поту, как пахарь от сохи. Вернусь к тебе, как корабли из песни, все помня, даже старые стихи. Мне меньше полувека, 40 с лишним. Я жив, 12 лет тобой и Господом храним. Мне есть что спеть, представ перед Всевышним. Мне есть чем оправдаться перед Ним». Москва, Лихвин, Лондон, Вильфранш, Дублин. 1997-2015 годы.
2: Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю себя, когда я трушу, обидно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. И не люблю я слухов, сплетен, версий, червей сомнения, почести и глуп. Или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю, когда наполовину, или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину, но если надо, выстрелю в упор. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие, и мне не жаль распятого Христа. Я не люблю уверенности сытой, когда проходит стороной гроза. Досадно мне, что слово «честь» забыто, и что в чести наветы за глаза.
3: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
4: Такую батарейку мы еще с вами не слушали. Альтернативщики «Wild Ways» в рамках проекта «Соль. Легенда» превратили нетленку группы «Жуки» в брутальный боевик. В этом и заключается гениальность батарейки. Она шикарно звучит и во дворе под акустическую гитару, и в душном клубе под тяжелые рифы. Давайте в этом попробуем убедиться. Итак, спасибо «Жукам» за батарейку и вообще за это произведение, эту песню. И спасибо за эту версию. Убеждаемся.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О происшествии.
1: Число пострадавших при обстреле центра Донецка украинскими войсками выросло до 8. Среди раненых оказались ребенок и подросток, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, противник применил дальнобойные англо-французские крылатые ракеты «Storm Shadow». Снаряды разорвались в Киевском районе города рядом с торговым центром «Донецк-Сити». Ранее под огонь также попал Калининский район, где частично разрушился корпус недействующего института пластмасс.
2: О важном.
1: Российские аграрии намолотили уже свыше 100 миллионов тонн зерна с начала уборочной кампании. Специалисты обработали почти 28 миллионов гектаров полей, сообщили в Минсельхозе. Как уточнили в ведомстве, текущие темпы сбора зерновых культур опережают прошлогодние показатели. Ранее власти заявили, что полученный урожай полностью закроет внутренние потребности страны и обеспечит высокий экспортный потенциал. Студенты Старобельского педагогического колледжа успешно сдали экзамены. Все выпускники защитили работы и получили дипломы, в том числе тяжелораненые ребята из московских больниц. Об этом рассказала ректор Луганского государственного педагогического университета Жанна Марфина. По ее словам, преподаватели помогли каждому учащемуся завершить обучение вовремя. В мае украинские войска нанесли удар по общежитию и учебному корпусу колледжа. Погиб 21 студент, более 60 пострадали.
2: О ценах.
1: Инфляция в России за минувшую неделю составила всего 0,01%. Заметнее подешевели путевки на черноморские побережья и сезонные овощи. В первую очередь капуста и картофель, сообщили в Росстате. При этом выросли цены на огурцы, сахар, гречку и бензин. Годовая инфляция немного ускорилась и достигла 6,23%.
2: Обо всем.
1: Якутские археологи обнаружили редкое кольцо из нефрита на берегу Лены. Ученые нашли древние украшения во время раскопок могильника Оймуран, сообщили в Арктическом научно-исследовательском центре республики. Специалисты уточнили, что возраст этого памятника эпохи неолита составляет около 5500 лет. Ранее подобные ценные изделия в регионе находили лишь на нескольких древних стоянках.
2: О валютах.
1: Официальный курс доллара 84.28, евро 98.29, юань 12.53.
2: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 13, завтра до 20 тепла и пасмурно. В Санкт-Петербурге плюс 15, в четверг плюс 20 и без осадков. Больше новостей читайте на КП.ру.
2: История. Мысли. Факты. Суждения.
3: В предысторию вспоминают Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Первые две части нашей сегодняшней программы мы посвятим как раз тому, кто в России помогает иностранцам переписывать нашу историю, и представим вам очевидные фальсификации на примере двух мировых войн. От Первой мировой войны мы как раз оттолкнемся. За рубежом, особенно в Великобритании, день, когда вспоминают Первую мировую войну, считается, ну, не столько праздником, но это такой красный день календаря, как выразились бы здесь у нас. Они выходят на площади, они помнят, свечи зажигают, да, стоят, минута молчания, все такое. Мы Первую мировую войну так не вспоминаем. Зато мы вот точно так же относимся к Великой Отечественной войне. Почему, как ты считаешь, Первая мировая война у нас не популярна в России?
4: Не популярна она по простой причине, потому что она перетекла в гражданскую войну и в революцию, и гражданская война стала гораздо большим по важности событием, чем Первая мировая, и по количеству жертв в Первой мировой в общей сложности у России погибло чуть менее 2 миллионов, а общее число жертв гражданской войны около 10 миллионов человек вместе с мирными жителями. А второе, конечно же, не запомнилось в России она потому, что считалось империалистической на протяжении всей Советской советской истории, считалась ненужной для России войной, в какой-то мере позорной войной, что царь развязал вот эту войну непонятно для чего, в интересах крупного империалистического капитала, и, в общем, гордиться здесь нечем. В том числе и потому, что Первая мировая война протекала для России неудачно, поводов для гордости там особых нет. А я вот приведу одну простую цифру. За время Первой мировой войны, за 3 года, количество дезертиров в российской армии было 1 миллион 200 тысяч человек. Сравните с цифрой, например, количество дезертиров в немецкой армии 35 тысяч, и количество дезертиров во французской и английской армии около 40 тысяч, и 1 200 000 у нас. Солдаты не понимали, ради чего воевать.
3: Но тут важно заметить, что нельзя же так однозначно говорить о том, что вот, неудачная для нас война. Ну, давай вспомним 14-й год. Невероятный патриотический порыв был у населения. Люди шли и записывались в армию. Это так? Так. Идем дальше. А несколько великолепных, не говоря великих, наступательных операций, например, тот же Брусиловский прорыв. А, например, крепость Осовец, которую осаждали, осадить не могли. И там совершенно героически сражались русские солдаты. Не так ли? Пока их каким химическим оружием не выдавили оттуда.
4: Да, ну в какой-то мере так, но здесь нужно вспоминать, что вот этот весь патриотизм, он сосредоточился в крупных городах. Я всегда не устаю напоминать о том, что тогда было две России. Была Россия огромная крестьянская масса, в основной своей части неграмотная и малограмотная, это 85% населения, и вот 15% это горожане, из которых половина это жители крупных городов. Петербург, который переименовали в Первую мировую в Петроград, Москва, Рига, Одесса, Киев. Вот это вот примерно 7-8% населения. То есть это коснулось интеллигенции, коснулось каких-то высших классов, патриотический подъем, коснулось, естественно, буржуазии. Буржуазия всю Первую мировую войну выступала за продолжение войны, потому что таких прибылей, какие были у нее во время этой войны, не было никогда. Крупные предприятия увеличили прибыль в 2-3 раза, потому что было огромное количество заказов от правительства, государственных заказов, это раз. А второе, сильно ограничили забастовочные движение и повышение заработной платы. То есть тут получилась двойная выгода. А второе, здесь нужно представлять офицерство того времени. Для офицера война — это всегда продвижение по службе, это чины. Об этом очень много офицеров писали, что если в обычной жизни ты получал очередное звание за 3-5 лет, то во время войны ты каждый год, а то и раз в полгода мог получать очередное звание. И мы это видим на примере белых генералов, которые начинали войну подполковниками, полковниками, а закончили их генерал-лейтенант и генерал-полковниками. Вот все, что там Деникин, мы знаем, Краснов и прочие военачальники Белой армии, вот они прошли за эти там 2,5-3 года буквально вот 5-6 ступеней многие в воинских званиях. Для них война была действительно таким карьерным продвижением. Другое дело, что это была война нового типа. Вот когда ее начинали, думали, что война закончится очень быстро, как все предыдущие войны. Вот последняя крупная война на европейском континенте – это война Германии против Франции 70-71 год, которая, ну, там буквально за полгода завершилась. Никто не думал, что это будет позиционная война, война нового типа, война, когда ты почти все время сидишь в окопах. Я вот специально посмотрел статистику по смертям в Первой мировой войне, от каких ран больше всего умирали солдаты. Вот во французской армии, в английской армии 76% от артиллерии, а в германской и в российской армии это примерно 70-75%. Чуть ниже, но все равно это больше 2/3. Впервые, все, впервые ушла кавалерия. Что такое кавалерия? Кавалерия — это быстрые рейды того времени. Война стала позиционной. Химическое оружие 2%, пулевые ранения, по-моему, 16%.
3: Теперь непосредственно о фальсификациях. Какую фальсификацию относительно российского участия в Первой мировой войне ты считаешь, ну, самый главный, центральный?
4: Ну, центральный, я считаю, что там вот есть двух видов, две крайности. Первая крайность, фальсификация, что Россия выигрывала эту войну, и вот мы ушли в тот момент, когда нам чуть-чуть оставалось до победы. А вторая фальсификация, это то, что Россия проиграла войну, полностью проиграла войну. Вот на самом деле истина лежит где-то посередине. Россия и не выигрывала войну, и не проигрывала ее на, вот скажем так, на военном поле. Главная причина ухода нас с полей Первой мировой войны – это внутренние причины, не военные причины. То есть тут нельзя сказать, что армия воевала плохо или армия, наоборот, воевала хорошо. Никто не знает, история не имеет сослагательного наклонения. Высшие классы устали от этой войны, устали по понятным причинам. Одна из главных причин, назову ее, на нее мало обращает внимание. Основную поддержку царскому режиму составляли помещики, такая, скажем так, старая знать, которая свой основной доход извлекала из помещичьих хозяйств, а еще проще, из выращивания зерна. И вот Первая мировая война обрубила экспорт зерна. Помещики перестали получать доход. Все. И эта война, с одной стороны, одни помещики говорили, что давайте мы сейчас лучше эту войну будем вести, чем царь, побыстрее закончим, чтобы нам вернуться к нашим доходам. А другие говорили, нет, давайте прекращать, идти на сепаратный мир с Германией. Это, в частности, олицетворяли вот эту группу Распутин и царица. Сейчас все больше и больше документов появляется, что действительно вот эта часть, прогерманская часть какого-то двора романовского, она была готова идти на сепаратный мир, на перемирие с Германией для того, чтобы выйти из войны.
3: Смотри, на какой интересный пост я наткнулся на странице Ивана Усачева. Иван Усачев — это довольно известный телепродюсер, медиа-менеджер, если можно так выразиться. Многие помнят его по программе «Вы очевидец», которая выходила на рубеже 90-х, начало нулевых годов. Вот он был ее ведущим, «Вы очевидец». И еще он делал, например, программу «Дорожные войны», среди прочего, которая выходила на ДТВ, «Перце». В общем, такой довольно известный телепродюсер. Вот что он написал. Столетие окончания Первой мировой войны не наш праздник, это наш позор. Большевики после прихода к власти в 1917 году заключили с Германией сепаратный мир, отведя армию и бросив на произвол судьбы братьев по оружию. Агрессивный четвертной союз, Германская, Австро-Венгерская, Османская империя и Болгарское царство начали одерживать верх. Европу спасли США. Американские войска приступили к боевым действиям в октябре 1917 и вели их до капитуляции противника. Потери дяди Сэма составили 117 465 человек. Если бы Россия продолжила поддержку Антанты, жертв в этой страшной мясорубке было бы гораздо меньше. Как ты оцениваешь этот пост?
4: Ну, я оцениваю, что нет, это все неправильно. Это как раз одна из самых больших западных фальсификаций. И вот здесь мы видим, по примеру Первой мировой войны, даже число жертв 117 тысяч, и сравнить их с почти 2 миллионами жертв российской армии, во французской армии 2 миллиона, в германской. В общей сложности погибло 9,5 миллионов человек, солдат с обеих сторон. И вот сколько это цифра, вы сами можете посчитать, 117 тысяч. Ну, сейчас я быстро у меня посчитал, 1,5%, даже чуть меньше, 1,5% американские жертвы от общего числа всех жертв сторон.
3: И вот здесь самое время прерваться для короткого перерыва. После него мы продолжим, там будет еще интереснее, друзья. Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк и журналист в студии.
2: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Леонид Крутаков о значении империализма в политике сверхдержав.
6: Любой суверенитет исторический подразумевает собственное развитие. А развитие – это экспорт собственных мыслей, образа жизни, представления о мире за рубеж. Невозможно жить за... То есть, если вот то, что я говорил, Россию вот этого вселенского масштаба, вселенского подхода, превратить ее в Португалию или Швецию, это значит сломать исторический хребет страны. Почему акторами истории являются именно имперские нации? Те, которые себя ощущают не в рамках границы, как говорил Чингисхан, я не могу спать под одним небом с врагом. Понимаете масштаб мышления? Китай — это тоже империя. Там такое количество разнообразия народностей и языков. Невозможно жить одним замкнутым пространством. И тогда ты просто это аннигиляция, внутренняя аннигиляция, исчезновение. Любой национальный проект, претендующий на некий универсализм мировоззренческий, он обязательно должен себя эксплуатировать, скажем условно, и уметь защищать себя. Империя по-настоящему – это масштаб и горизонт мышления. Это предложение людям большего формата осмысления мира.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир.
8: Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано реклама.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
10: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
11: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
12: А знаете ли вы что? Кошечка по-гречески звучит как «псипсина».
8: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономике.
2: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.
3: По-прежнему в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Я напомню тему нашего сегодняшнего эфира. Кто в России помогает иностранцам переписывать нашу историю? Очевидные фальсификации на примере двух мировых войн. Часть первую мы целиком посвятили Первой мировой войне. А начал я ее вот с какой мысли. Смотрите, вот в Великобритании, в Париже, во Франции, как все-таки серьезно относятся к празднованию Первой мировой войны, если как эта годовщина случается. Очень серьезно относятся. У нас так относятся серьезно только к датам, связанным со Второй мировой войной. А почему? Потому что мы вложили, мы даже больше, чем вложили. Нет четкого определения, нет каких-то конкретных слов, чтобы описать, что русский народ сделал для того, чтобы предотвратить развитие Второй мировой войны, чтобы ее остановить. Невероятный героический подвиг. Возможно, в Первой мировой войне нечто подобное совершили страны Антанты, кроме России. Хотя Россия все-таки свою лепту внесла. Но мы почему активно в ней не участвуем? Потому что мы считаем, что да, все-таки Россия вышла, и победу над Германией одержали там Франция, Великобритания, еще несколько стран. Мы в серединке, где-то в начале в серединке, конечно, вложились, но потом мы вышли и не участвовали. Ну, и понятно, ну что, мы будем как-то в этой лесте говорить, что мы победили в двух мировых войнах. Нет. А как делает, например, Америка? Например, Америка говорит, страна, которая выиграла две мировые войны. Или вот, например, Дональд Трамп говорил, страна, которая победила Гитлера, прямая цитата. Или Арнольд Шварценеггер говорит, страна, которая победила Гитлера. Но еще много-много кто в США считает, что США победили Гитлера. Представляете как? А все почему? Потому что на деле они, на самом деле, внесли, конечно, лепту, там, ленд-лизом, хотя мы за него рассчитались. Так что они это сделали за деньги, друзья, напоминаю. Они просто так, потому что хотели победить Гитлера. Нет. Они все время напоминают про нормандскую историю. Да я вас умоляю, неужели, если бы не было нормандской операции, Вторая мировая война там продолжилась бы еще несколько лет, да, и Россия в итоге, Советский Союз в ней не победил? Конечно, нет. Вот историк передо мной сидит, товарищ историк. Да. Подтвердите или опровергните, пожалуйста, мои слова.
4: Да, я, кстати, про деньги хочу сказать, что расплатились уже при правительстве Черномырдина, платили до 90-х годов. И по ленд-лизу, кстати говоря, и по долгам Франции. При Викторе Степановиче Черномырдине мы заплатили даже часть французских долгов по Первой мировой войне, которые брали.
3: В США, друзья, кто-нибудь помнит, чтобы торжественно отмечались какие-то даты, связанные со Второй мировой войной? Я полагаю, что, возможно, какие-то небольшие мероприятия проходят в честь, скажем так, даже не подвига, а в честь того, что произошло в Перл-Харборе, да, который был расстрелян японцами. Наверное, об этом они вспоминают время от времени. О чем еще? Вот про Нормандию они ездят в Европу, да, и вспоминают, потому что они в этом участвовали. Но они в целом победе во Второй мировой войне никаких мероприятий, которые к этому приурочены, не устраивают. А почему, друзья? А потому что они к этому имеют такое же отношение, как какое мы имеем к Первой мировой войне. И даже меньше. Вот, кстати, даже меньше, нет?
4: Меньше.
3: Меньше.
4: Меньше.
3: Понимаете?
4: Меньше. Даже по количеству жертв. Вот в предыдущей части я сказал, что американские потери составили менее 1,5% от общих потерь в Первой мировой войне. А во Второй мировой войне эта цифра была менее 1%. Американцев погибло около 400 тысяч, причем на двух фронтах, считая еще вместе с Японией. А общее число жертв во Второй мировой войне, оно более 60 миллионов человек. А если брать еще и Китай, китайские жертвы и жертвы в Юго-Восточной Азии, это больше 100 миллионов. И вот посчитайте, 400 тысяч – это 0,4%. То есть это еще в три раза меньше, чем в Первой мировой войне.
3: Много ли памятников в Европе, которые посвящены Второй мировой войне? Они есть, но их немного. А что касается Восточной Европы, там их сносят. Много ли памятников, посвященных Второй мировой войне в США, друзья?
4: Да, очень мало.
3: Очень мало. А как вы считаете, с чем это связано, друзья? Ответ лежит на поверхности. А почему у нас эти памятники стоят на каждом шагу? Ну, вот вам и ответ. Теперь о переписывании, о конкретном переписывании. В Великобритании есть замечательный, в кавычках, писатель, которого зовут Энтони Бивер. Он считается военным историком. Считается очень крутым военным историком. Его книги, которые называются «Сталинград», которые называются «Падение Берлина», разошлись миллионными, без преувеличения, тиражами. Книга «Сталинград» в Великобритании в семьях среднего класса лежит почти в каждом втором доме, считается. В каждой второй семье лежит на полке. Я не преувеличиваю, друзья, прямо сейчас залезьте в свои телефоны, можете погуглить, что называется, и проверить. Это действительно так. В книгах, между тем, правды, ну, прямо скажем, немного. Хотя, насколько я знаю, сведения он получал в Волгограде в середине 90-х годов. Ну, не знаю, кто там ему предоставлял эти сведения. Может быть, он их активно перевирал. Самое интересное, друзья, в книге «Падение Берлина». Там едва ли не каждый русский солдат считал своим долгом изнасиловать немку. Вот об этом Павел сейчас расскажет поподробнее.
4: Да, безусловно, именно Энтони Бивер начал эту тему. Он еще в своих статьях в 90-х годах, когда начал, как он говорит, получать какие-то данные из личных дневников, из личных воспоминаний, из якобы каких-то архивов. Хотя я не верю, что в архивах такое могло быть. Конечно, единичные случаи были, безусловно, и эти единичные случаи описывались именно потому, что за них наказывали солдаты, офицеров. И эти случаи описываются не так, что вот как хорошо, что кого-то изнасиловали. А вот если кто-то изнасиловал, то к нему применена такая-то мера наказания. И это действительно возмутило даже западных многих историков. Многих западных историков возмутило...
3: Среди них есть немецкие историки, что
4: да,
3: самое
4: да,
3: интересное.
4: Да, немецкие, американские историки, которые говорят, они его критикуют с методологической точки зрения, что нельзя обобщать эти данные на основе личных наблюдений. То есть вот вы опросили 20 человек, 20 каких-то ветеранов вам рассказали, вы еще, кстати говоря, и эти фамилии можете и скрыть под тем соусом, что вот они не могут открыто говорить правду, их затравят в своей стране. И на основе этих вот наблюдений давать такие обобщенные взгляды. Чтобы такие взгляды были, это должны быть документально подтвержденные данные. Это большие архивные работы. И причем не только в Советском Союзе, но и в той же Германии, в той же Польше или Чехословакии, которые тогда части этих стран были тоже частью Германии. Например, Судеты, Померания, Румыния, Силезия, Восточная Пруссия наша, которая сейчас Калининградская область. То есть это нужно вести огромную архивную работу, обобщать. Вот мы в наших предыдущих передачах, например, говорили про наших военных историков, как вот Махмуд Гареев и Кривошеев и другие, которые подсчитывали число жертв. Вот у них эта работа занимала десятилетия. Причем не у одного человека, а огромного трудового коллектива из десятков, а то и сотен историков.
3: И вот а Энтони Бивер сходил, съездил в Волгоград и привез оттуда книгу. Чудесно.
4: Да. То есть, безусловно, на любой войне бывают эксцессы. И, кстати говоря, такие же эксцессы происходили с французской и с американской армией. Кстати, говорят, что французы были наиболее жестокими оккупантами на немецкой территории. И вот в воспоминании немцев вот о четырех державах-победительницах США, Англии, Советский Союз и Франции, вот худшую память о себе оставили французы. Как считается, что они мстили вот за такое унизительное поражение в 40-м году.
3: Потому что они не принесли никакой пользы во Второй мировой войне.
4: Да, сдались через полтора месяца после начала войны. И более того, французская промышленность была основой промышленности немецкого рейха, который производил танки, самолеты, моторы, давало огромное количество продовольствия. Французские войска, войска СС, принимали участие во Второй мировой войне на стороне Германии. Есть даже знаменитые воспоминания, как их дивизия около Бородино подошла и поставила памятный знак, что вот мы здесь воевали. Это 41-й год был, осень 41-го года. Французы стояли под Москвой и думали, ну вот сейчас повторим подвиг Наполеона, и значит скоро тоже войдем в Москву. И вот эти эксцессы, безусловно, были. Но то, что делали немцы на территории оккупированных стран, и не только Советского Союза, но, например, и Польши, и Югославии, пожалуй, вот три страны, которые вынесли, ну, я бы сказал, наибольшую тяжесть немецкой оккупации, это, конечно, Советский Союз, Польша и Югославия. То, что там творилось с немецкими оккупантами, и, кстати говоря, это было зафиксировано, вот, в отличие от Бивера, от уже тогда 43-й, 44-й, 45-й год, вот все те зверства, потому что собирались данные не 20 ветеранов, а сотен тысяч человек, работали огромные комиссии, которые опрашивали местное население, которые опрашивали немецких пленных. Это была огромная работа. Я вот приведу простой пример. Краснодон, молодогвардейцы, организация «Молодая гвардия». Вот следственные действия по только одной этой организации заняли полтора года. Было опрошено больше 8 тысяч человек. Вот что такое настоящее следственное действие для того, чтобы выяснить правду о том, что случилось. Опрашивались и немцы, которые были в Краснодоне, коллаборационисты, полицаи, которые там были, и пострадавшие. И вот из этого делались какие-то выводы. А делать выводы, я еще раз говорю, вот эти методологические Бивера на основе опросов десятков человек или там нескольких монографий, ну, это любой историк вам скажет, что так делать нельзя.
3: Павел, и в завершении вторая часть подходит к концу, и тема «Кто в России помогает иностранцам переписывать нашу историю? Очевидные фальсификации на примере двух мировых войн». Ты можешь представить вот сейчас имена нескольких историков, которые, по твоему мнению, больше всего фальсифицировали нашу историю? Нескольких назови, пожалуйста.
4: Ну, я бы сказал, это, конечно, Резун, Суворов, самая большая фальсификация о том, что Советский Союз готовился первым напасть на Германию. В общем, как он считает, немцы правильно сделали, что напали на нас первыми. Иначе бы мы вот принесли бы ужас всей Европе. Я бы сказал, что у профессора Зубова есть вот такие перегибы. Есть множество историков, ну, такого меньшего плана, которые делают выводы не на основе документов, а на основе вот каких-то личных заключений.
3: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Не переключайтесь.
2: История. Мысли. Факты. Суждения. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
13: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова о провокациях на выборах со стороны Украины и Запада.
15: Я, знаете, даже пытаюсь сравнить, больше ли будет разного рода провокаций, так, чем было на выборах президента в 2024 году. Думаю, что да. 1 200 000 только было кибератак на дистанционное электронное голосование, 460 тысяч. Что мы заметили, если на прежние выборы, предыдущие выборы, еще в мирное время, даже уже в поствремя, когда единый день голосования, если в основном там кибератаки и прочие вот эти были, ну, такие, знаете, хаотичные, разного рода хакеры, они такой хаотичный был, скажем, процесс, то в 2024 году мы обратили внимание, проанализировали, что это была совершенно скоординированная деятельность. Это высочайший профессиональный уровень. Именно скоординированное действие разведок от МИ-6 до ЦРУ, самых, ну, вот их ресурсов. То есть это было очень суперпрофессионально, суперчетко, точку били, да, но мы справились, слава богу. Полагаю, что сейчас, поскольку эскалация, она идет по всем фронтам, не только там, где наши ребята бьются, действительно бьются, но это фронты психологические, информационные, экономические, финансовые и так далее, в том числе электоральные. И бить будут сильно. Бить будут сильно.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
16: О конфликтах.
1: Удары украинских военных по гражданским объектам в России снизили шансы на дипломатическое решение конфликта. Это заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин. По его словам, Киев перешел к террористической тактике против мирного населения из-за провалов на линии боевого соприкосновения. Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что любая атака по территории страны будет иметь последствия.
16: О происшествии.
1: Число жертв атаки украинского дрона на пассажирский автобус в Луганской Народной Республике выросло до 10. В больнице скончалась одна из пострадавших, сообщили в Первомайской центральной больнице. Там отметили, что продолжают бороться за жизнь еще двоих раненых.
16: О политике.
1: Россия осудила решение Норвегии открыть свои авиабазы для разведывательных полетов стран НАТО. Москва расценивает эти маневры как попытку намеренно обострить обстановку на севере. Об этом заявил посол России в Осло Николай Корчунов. Дипломат уточнил, что норвежские аэродромы использовали британские и американские самолеты-разведчики для полетов в сторону Кольского полуострова. Ранее скандинавские СМИ сообщили, что авиация Западного блока вылетела с этих баз к российским границам впервые за 70 лет.
16: Об ограничениях.
1: Международная судоходная компания MSC временно прекратила принимать заказы на перевозку грузов через Новороссийск. Морской перевозчик пошел на такой шаг после удара беспилотника по своему контейнеровозу, передает Bloomberg. Отмечается, что компания рассчитывает возобновить регулярные рейсы в российский порт после нормализации обстановки.
16: О технологиях.
1: Связь пятого поколения появится во всех российских городах-миллионниках до конца 2027 года. Для запуска нового стандарта операторам «Большой четверки» бесплатно выделят полосы частот, а также разрешат использовать уже действующие сети. Об этом заявили в Минцифры. Взамен компании обяжут постепенно переходить на отечественное оборудование. Ранее внедрение технологии 5G в крупных городах неоднократно переносили.
16: Обо всем.
1: В Турции обнаружили уникальную скульптуру человека верхом на леопарде. Ей около 11 тысяч лет. Известняковую композицию нашли на раскопках неолитического комплекса Карахан-Тепе на юго-востоке страны. Как уточнили ученые, находка может оказаться самым древним в истории свидетельством верховой езды, либо отражать древнейший религиозный ритуал. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
16: Что будет?
17: «Честный взгляд» на 26 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
18: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш сегодняшний разговор. Тема сегодняшнего разговора – мейнстрим. Абсолютный мейнстрим. Про кино давайте поговорим. Про важнейшее из всех искусств, которым для нас и является кино. В прокат совсем недавно вышел отодвинутый в свое время «Человек-паук». Новый «Человек-паук». И он стремительным домкратом, моментально, буквально за два дня, принес фантастическую прибыль, в отличие от последнего богатыря Колобка. В смысле, Человек-паук победил Колобка в прокате легко и непринужденно. И тут, дорогие друзья, возникает вопрос, почему же вы пошли на Колобка? Да, кто пошел на Человека-паука вместо Колобка? То есть, почему не пошли на Колобка, а пошли на Человека-паука? Вот ответьте, почему? Вот кто ходил уже на Человека-паука, и кто вообще выбирает зарубежное, тоже можете звонить вместо отечественного. Ну, в общем, ваше соображение на этот счет. Ну, просто потому что цифры там фантастические, еще иронизируют на тему того, что Колобка обошел вообще не Человек-паук, а короткометражки. Потому что вначале, это же теневой прокат, вначале показывают короткометражки. Да, только потом начинается, собственно, сам фильм. Сам вот этот самый Человек-паук. В общем, друзья, звоните 8 800 200 ровно 9702. И главное, ну вот если ходили с детьми там или без детей, может быть, пошли на Человека-паука. Ну и про Колобка тоже слово замолвите, пожалуйста, может быть, прорекламируйте наше отечественное. Ну и вообще, почему наш фильм... Несмотря на то, что «Человек-паука», как вы помните, в начале лета вообще отодвигали, чтобы дать возможность как раз Колобку заработать. И тогда это вызвало широкий резонанс, но я на тот момент тему решил отложить как раз, потому что понимал, что вот когда «Человек-паук» выйдет, он сразу в буквальном смысле взорвет прокат и соберет большой финансовый куш. И вот это случилось. И вот тем поговорить, пожалуйста. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звоните. Сейчас послушаем песню и начнем разговор.

0: Группа «Фиги» на радио «Комсомольская правда», дорогие друзья. И, ну, с этой песни мы открываем наш сегодняшний эфир. Тему вы помните, да? Почему вы выбрали, ну, это я грубо, конечно, формулирую, почему вы выбрали Человека-паука, а не Колобка? И, ну, и далее, почему Человек-паук легко и непринужденно одним движением руки победил Колобка? Как вы думаете, несмотря на всю ту помощь, которую изначально государство оказало, то есть отодвинуло специально для этого как раз прокат, то есть «Паука» отодвинули на конец лета, дали возможность Колобку прокатиться, покататься, но он от бабушки и дедушки, как мы видим, не ушел далеко. И еще, это, кстати, один из аспектов, в Госдуме криком кричат, предлагают прямо сейчас запретить, вот сейчас я читаю новость, в России могут, ладно, именно могут запретить показывать фильм «Человек-паук». В Госдуме призвали МВД завести уголовку за теневой прокат картины. По словам депутата Дропека, «Человек-паука» показывают в кинотеатрах незаконно. Потому что МВД должно вмешаться в эту ситуацию, поскольку речь идет о незаконном предпринимательстве. Это уголовно наказуемое деяние. На самом деле просто ей паук не нравится. И пауки, наверное. Хотя пауки, как мы знаем, к деньгам. И вот вам, пожалуйста, случилось. Так, звонки есть? 8 800 200 ровно 9702. Михаил из Волгограда, пожалуйста.
1: Вы затронули, конечно, очень интересную тему. Вот. И, может быть, я сейчас скажу какую-то такую крамольную мысль, но, по-моему, наше кино вообще деградирует полностью за последние годы.
0: А вы много кино смотрели нашего? Вы регулярно смотрите кино наше, отечественное?
1: А я не вижу тех фильмов, которые можно было бы посмотреть.
0: А, ну вот, не читал, но осуждаю все-таки, понимаете, в чем дело.
1: Перебранные все сказки, перебранные все наши советские фильмы.
0: Это правда.
1: Понимаете, ну просто нет интереса идти в кинотеатр и смотреть. Ну, понятно, для детей там что-то может быть интересно. Чебурашки, Колобки, Лунтики сейчас снимаются, все что угодно. Ну, где фильмы, которые вот потрясли бы весь мир, не то что там Россию, мир, и вот как раньше снимали такие...
0: «Ночной фильмы, дозор» что... какой-нибудь вы имеете в виду?
1: Ну, хотя бы так. И поэтому это вот сравнивать, допустим, даже того Человека-паука и нашего Колобка, это как сравнивать наш автопром и зарубежный автопром. Вот, по-моему, такое же сравнение, даже больше ничего не надо сказать.
0: Так, ладно, принимается. Хотя буханочка-то наша у вас, буханочка, лучшая машина фронтовая. И нет ей аналогов, кстати говоря. Вот, что я вам на это отвечу. А в целом, да, пожалуй, я с вами спорить не буду. Не то чтобы соглашусь, спорить не буду. По поводу кино, но есть образцы неплохие все-таки. Я люблю покритиковать кино, безусловно, отечественное. Но в целом, если в среднем по больнице, более-менее там кое-какое кинцо временами проскакивает. Другой вопрос, что из-за, условно говоря, страшное слово скажу, из-за цензуры определенной, конечно же, особенно вот в кинематографе, связанной с духовно-нравственными ценностями, за которых мы все, конечно, горой. Так вот, есть определенные проблемы с производством кино в нашей стране. Вот и все. Так. Потому что не все фильмы могут соответствовать, согласно непонятным цензорам, кто эти люди, мы не знаем, могут соответствовать вот этому самому прекрасному. Далее. Александр из Ставрополя, пожалуйста.
2: Смотрел я «Колобка», смотрел да? я «Человека-паука».
0: О, давайте скажу, говорить.
2: Честно, смотрел я исключительно пиратским способом, дома по телевизору.
0: Ага.
2: Ну, благо есть средства просмотра.
0: Так.
2: Но так совпало, что посмотрел в первую очередь «Человека-паука». Ну, просто так субъективно. Честно, на мой взгляд, Человек-паук, ну, как бы мне, в принципе, этот актер не нравится.
0: Холланд, Том Холланд.
2: Да, вообще, ни на лицо, ни на манеру игры, ни на подачу, вот вообще как-то, ну, честно.
0: Ага. Сказать,
2: до этого Человека-пауки были получше.
0: Да.
2: Скучноват, какие-то попытки уйти, ну, при учете, что это, ну, скажем так, обычное игровое кино, да, там не требуется от него каких-то там душевных изысканий, там, каких-то глубоких мыслей. Ну, это банальный боевичок такой вот, средненький, да.
0: Угу.
2: Вот эти, когда он начинает там углубляться в какие-то высокие материи, ну, честно, так себе. Я не высокие материи углубляюсь, я хочу просто вечером отдохнуть и посмотреть обычное, тупое, примитивное кино, да.
0: Так.
2: Вот меня Человек-паук не порадовал. Потом смотрел я, так совпало, что «Колобка». Честно скажу, как-то раз ехал, слышал вашу передачку насчет того, что там уголовное дело за то, что начали хейтить Колобка, там угрожали его продюсером.
0: А, да, у нас, помню, да, да, да.
2: Я
0: у
2: после
0: нас,
2: этого меня нас зацепило, я решил посмотреть, что же там было в «Колобке» этакого. Так. Честно, «Колобок» меня порадовал.
0: Так.
2: Вот я не говорю, что я там высокий ценитель высокого искусства, нет. Я человек, который, я смотрю кино, не смотрю театр, потому что театр мне не нравится в принципе.
0: Ну, понятно.
2: Ну, я вот по-простому, да. «Колобок» меня порадовал, я причем, ну, как бы, тем средством, которым я смотрел, оно чуть пиратское, там есть возможность ставить отзывы. То есть меня поразило, что отзывов, ну, скажем так, с изображением фекалий было много, но отзывов с изображением огонька, то есть все зашибись, было еще лучше. На мой взгляд, наше кино, ну, как бы... Сравнивать «Мерседес» и «Жигули» – классная тема, честно. Но есть один маленький-маленький момент. В «Мерседес» вложено чуть-чуть больше, чем в «Жигули» по деньгам, да, и стоит он чуть-чуть другое, и поэтому сравнивать наш автопром и западный – это глупо.
0: Но, нынче, как вы знаете, цены на наш автопром, мягко скажем, кусаются.
2: Экономика – штука сложная и хитрая, особенно на Западе. Поэтому так не надо четко проводить аналогии. А по поводу, ну, не знаю, я посмотрел «Всех богатырей», вот наших российских, так, «Финист», «Ясный сокол», вот это вот что было, там, «Первый богатырь», да. Мне фильмы понравились абсолютно все. Да, может быть, они отклоняются от сказок.
0: Все понятно. Но, в принципе, спасибо, спасибо, спасибо. Перерыв у нас 8 800 200 ровно 9702, пока 1-0 в пользу «Колобка». Так ты тебе, Человек-паук.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Сергей Демиденко о бесполезности экономической войны Трампа с Ираном.
7: Санкции на Иран накладывались аж с 1979 года. Там несколько было этапов. В 1979 году на их наложили, в 1981 их ослабили, потом вновь наложили. Да, это было тогда связано с захватом американского посольства, удержанием заложников, вот, Басси Джимми будущими. Потом был, соответственно, период с 2007 года по 2016 год, когда к санкциям уже присоединилось и международное сообщество, и Европейский Союз. После 2016 года, когда был подписан совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, санкции были ослаблены. И потом в первую каденцию Трампа санкции вновь опять наложили. И потом опять начали их усиливать. То есть в разрезе вот этих вот флуктуаций можно сказать, что, ну, по большому счету, Соединенные Штаты обложили Иран здесь теми возможными санкциями. Здесь санкции международные, санкции двусторонние, санкции союзников Соединенных Штатов, санкции секторальные, санкции финансовые, санкции личные там, и так далее, и так далее. И там на самом деле вот этим санкциям не стекла. Здесь что единственное могут сделать Соединенные Штаты, это усилить, собственно говоря, и пытаться усилить тот санкционный режим, который сейчас уже действует. Ну, что еще там? Ну, запретить к поставке в Иран какое-то количество товаров, да, ну, там и так все уже запрещено. Положить аресты, заморозить какие-то активы, но они так уже все заморожены. И главный момент, который надо здесь учитывать, что уже отработаны и способы обхода этих блокировок.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Что будет? «Честный взгляд» на 26 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Тема сегодняшнего разговора. Поднимите руки, кто пошел на Человека-паука вместо Колобка. Ответьте, почему. 8-800-200-97-02. А может быть, наоборот, вы пошли на Колобка, а Человек-паук вам, допустим, не понравился. Или вы просто не пошли из принципа. И надо ли запретить вообще теневой прокат, кстати говоря. Тоже один из вопросов нашего сегодняшнего разговора. 8-800-200-97-02. Владимир из Ярославля. Здравствуйте.

0: сделали лучше, но вряд ли. Так что я думаю, Человек-паук.
1: Короче, новый фильм вот этот, да? Вот я, кстати, его пропустил, «Сказка о царе Салтане». Не так давно вышел. Да. А, Сарик Андреасян снял. Андреасян, да, вот так вот.
0: Ну, это прямо испанский стыд у меня был, если честно.
1: Я понял. Ага, хорошо, хорошо. Так, спасибо, спасибо. Да. Юля из Екатеринбурга, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Здрасте.
2: В общем, хотела сказать по поводу того, что это несравнимые вещи. Вот иностранное кино, там и бюджет другой заложен изначально, и больше спецэффектов, поэтому молодежь, конечно, выбирает что-нибудь вот такое иностранное. Лично я не могу смотреть иностранное кино, только триллеры. Вот смотрю, они хорошо их умеют снимать. А в основном и качество, актерский состав, и вот более наши красивые актеры, на мой взгляд, особенно и мужчины, и женщины, они и профессионально более играют. Потому что вот смотришь английское кино, и там почему-то все актеры, они некрасивые. Я не могу сказать, вот наши, вот как на подбор, все красивые. И в Турции тоже очень красивые актеры, поэтому очень большая аудитория идет на турецкие сериалы. И также вот в основном я вот смотрю сериалы. То есть я не могу тоже вот кино, мне потеряло какой-то интерес после того, как появились вот эти площадки, типа ОККО, Кинопоиск, где вот есть очень удачные экранизации и так далее. Вот мне вот, например, нравится вот «Пилигрим» или там «Дельфин», вот такие вот именно сериального типа боевики. Более интересно, они адаптированы под нашу реальность и под нашу жизнь. Поэтому я вот отдаю предпочтение русскому кино.
1: Так, вот, а вы сказали про английских актеров. Я специально полез посмотреть, чтобы в памяти, да, прояснить. И, ну, Том Харди, допустим. Я уж не буду разбираться, там, красивые и некрасивые, но они, по крайней мере, считаются красивыми. Бенедикт Камбербэтч, да, Том Хиддлстон, Генри Кейвилл.
2: Чем хуже вот Иван Янковский, Петр Рыков, например, Аглая Тарасова, тоже очень красивая актриса. «Папины дочки» — вообще шикарный сериал. Все смотрят, все очень красивые. И там и юмор есть, и добрые они. Поэтому вот все-таки русские сериалы и качество актерской игры, оно на порядок выше. Я не знаю, как там, вот правда из английского, вот этот «Гарри Поттер» тоже очень интересно. Вот, ну и все. А остальное у них все мрачное, все такое задрипанное на вид. А у нас все...
1: Дождливая страна просто, вот и все. Поэтому с этим связано. Спасибо. Спасибо большое. Галина из Хабаровска, прошу вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Да, говорите.
3: Я хочу рассказать про Колобка.
1: Давайте.
3: Мой внук, ему 5,5 лет, сходил на этот фильм 3 раза.
1: Ух ты.
3: Он сводил сначала маму, потом ему очень понравилось, он сводил деда, потом он сводил меня, бабулечку, и еще хотел сходить со второй бабушкой, со вторым дедом.
1: Потрясающе.
3: До 5 догнать. Ну, лично я когда смотрела фильм, когда выскочил Колобок, в самом начале я очень сильно смеялась, потому что он очень смешной был. Сама вот это, когда он превратился из смешного маленького колобочка уже в Гарика Шаламова, ну, так как-то с него как будто списано, он очень смешной. Не знаю, фильм мне, ну, понравился, смешной, ребенку тоже понравился, поэтому мы за Колобка. На паука мы не ходили, он еще маленький, мне ему не надо, наверное, а внуки у меня есть постарше, которым 19, те такие на пафосе сказали, ну что вы на детский фильм ходили, нужно идти на паука же было, я говорю, не, и вот мы сходили, ребенок 3 раза этот фильм.
1: Отлично, спасибо. Вот вам, пожалуйста. Колобок пока уверенно лидирует в нашем, по крайней мере, прокате. Радио «Комсомольская правда». Далее. Елена из Екатеринбурга. Прошу вас.
4: Хотела поделиться про Колобка.
1: Да,
4: у меня дочь 12 лет, ходила она со своей сестрой тоже такого же возраста. Ну, честно сказать, она была разочарована. Приколы там ниже пояса. 6+, дети, ну, не знаю, она говорит, мама, ну, была такая фраза, что не пейте пиво, будет расти одно место, сами
1: я
4: поняли.
1: Я так понимаю, какое. Не живот, да?
4: Не живот, заднее место, да. То есть, ну, 6+, и такие приколы, но я считаю, что не умею.

0: А может быть, кстати, полезно. С раннего детства, кстати, объясняют, что пиво вредно.
1: Ну, не знаю. А по поводу Человека-паука мы сейчас всей семьей пересматриваем. Ну, так как ребенку всего 12 лет, она не смотрела старые фильмы про Человека-паука, которые 20 лет назад с Кирстен Данст и...
0: Да, Тоби Магуайр, да.
1: Да,
0: фу,
1: да,
0: ты,
1: да.
0: Тоби Магуайр, это этот... Сейчас я скажу, все, господи, забыл. Сейчас. Я сейчас полез на Кинопоиск и скажу. Да, он, да, точно?
1: Да.
0: Ну, вот у меня все путается с утра пораньше.
1: Пересматривала, я сама в свое время в кинотеатр на него ходила. То есть сейчас мы пересматриваем, чтобы она в теме была, и планируем всей семьей пойти уже на современного.
0: Все понятно.
1: Вот. Нам с мужем интересно сравнить, то есть 20 лет назад и сейчас, и вот пересматриваем, там актеры меняются, потому что понятно, что актеры 20 лет назад, они уже, им по 40 с лишним, они уже не могут, и вот современные
0: Тоби Магуайру 51 год, вот я смотрю.
1: Да. И поэтому их заменили, и вот сейчас... С новыми технологиями, конечно, гораздо интереснее посмотреть, сходить. Вот такое мнение.
0: Спасибо.
1: По поводу Колобка, конечно, ну, надо все-таки, я считаю, приколы такие убирать.
0: Ясно. Хорошо, спасибо. Далее. Шамиль из Казани, прошу вас.
2: Сразу в двух словах, скорее всего, наверное, Человек-паук. Потому что там возможностей больше, ресурсов больше. Наше кино, оно только встает из руин после разрухи. Кое-где появляются какие-то ростки. Это приятно. Но в общем целом пока еще далеко. Я думаю, не придется ли нам опять, как Довженко, ехать в Голливуд, чтобы учиться.
0: Ну, Голливуд сейчас, вы понимаете, что Голливуд сейчас совсем не лидер, кстати говоря. Южная Корея, вот куда надо ехать учиться.
2: Ну, наверное, да, потому что, ну, Голливуд тоже сделали наши еврейские ребята, так что мы гордимся, что это тоже наша частица. А еще я бы хотел сказать, что, ну, проявляется, и причем не в центрах, а в республиках появляется интересное кино. Якутия, я имею в виду,
0: да,
2: не бюджетные фильмы, понимаете?
0: Да.
2: Раньше это тоже было, очень здорово, в республике. Я вот до сих пор вспоминаю чудесный грузинский фильм 70-х годов, короткометражный. Он назывался «Мужской хор». Это потрясающе просто. Я не могу найти почему-то в последнее время в интернете. Наверное, видимо, где-то его. Трудно. Вот такие фильмы мне больше нравятся. А актеры... Ну, сейчас, извините меня, у молодежи мало интеллекта. Мало таких, которые бы блистали интеллектом. Не красотой, а интеллектом. Помните, в прежние времена были актрисы... Ну, на нынешний взгляд совсем некрасивые, но куча ум, обаяния, интеллект, и это было просто потрясающе.
0: Ну, хорошо, как мнение принимается. Да, в Якутии снимают фильмы, действительно. Да и вообще в регионах у нас нынче стали снимать фильмы. И в Бурятии были пару интересных работ проходили. Есть на что обратить внимание, действительно. Спасибо, что напомнили нам об этом. Далее. Евгений из города Орска. Прошу вас.
3: Я хотел бы поделиться мнением. Я не ходил ни на «Колобка», ни на «Человека-паука». Посмотрел на рейтинги, конечно. Ну, вначале удивился, думаю, почему такой низкий.
0: Потом но его захейтили такой... же, да, ему занижали оценку
3: «Колобку». Да, потому что, специально занижено, да. По роликам, по трейлерам, ну, такое себе, честно говоря. Никогда не был фанатом «Человека-паука». Смотрю... в основном сериалы, но здесь можно сравнить, знаете, с «Холодной войной» какой-то. Мы проиграли эту битву, потому что там больше было ресурсов. Ну, то есть, я так думаю, что и здесь тоже.
0: Ну, в кино надо понимать, что в кино не деньги побеждают все-таки. Да, это важная часть, но не совсем и не всегда деньги. Иногда фильмы без бюджета срывают прокат. Такое случается. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста. Человек-паук против Колобка. Почему Человек-паук взорвал прокат? Звоните, делитесь своими соображениями. Перерыв у нас.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
4: О политике.
5: Великобритания и Германия усилили военное присутствие в Арктике и разрушают прежнюю атмосферу сотрудничества. Это заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов. Дипломат подчеркнул, что страны НАТО нарастили число провокационных учений в северных широтах и все активнее используют норвежские авиабазы для разведки. Ранее Москва неоднократно выражала беспокойность милитаризации арктического региона и укреплением инфраструктуры военного блока у российских границ. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф и шеф Пентагона Пит Хексет провели закрытую встречу в Белом доме. Вместе с ними на переговорах присутствовал председатель комитета начальников штабов Дэн Кейн, сообщили журналисты американского президентского пула. Как отмечается, силовики покинули западное крыло резиденции сразу после закрытого совещания по линии разведки. Накануне глава ЦРУ посетил Москву. В Кремле заявили, что речь шла о рабочих контактах между спецслужбами двух стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что встреча Рэдклиффа с Владимиром Путиным не планировалась.
4: Об образовании.
5: Российские школы, колледжи и вузы полностью подготовили к началу нового учебного года. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил регионам решить все оставшиеся организационные вопросы до 1 сентября, сообщили в пресс-службе правительства. Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, добавил, что в стране снизился дефицит педагогов. Кроме того, отметил, что всех учеников обеспечат новыми едиными государственными учебниками. Ранее сообщалось, что строители завершают восстановление учебных заведений в Дагестане и Чечне, которые пострадали от сильных дождей.
4: О фигурном катании.
5: Аделия Петросян перешла к заслуженному тренеру России Инне Гончаренко. Наставник поможет трехкратной чемпионке страны подготовиться к сентябрьским контрольным прокатам сборной. Об этом заявила сама спортсменка в соцсетях. Как уточнила фигуристка, новую короткую программу ей уже поставила тренер Анжелика Крылова, а работа над произвольной еще продолжается. В июле Петросян покинула команду Этери Тутберидзе, под руководством которой выступала 7 лет.
4: Обо всем.
5: Большинство россиян подарили детям первые смартфоны перед поступлением в школу. Почти две трети участников опроса «Комсомольской правды» заявили, что купили гаджет, чтобы всегда оставаться на связи. Еще 23% респондентов вручили ребенку телефон уже в средней школе. Ранее сообщалось, что с 1 сентября в российских школах запретят использование мобильных телефонов во время уроков.
4: о валютах.
5: Официальный курс доллара 84.28, евро 98.29, юаня 12.53. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
4: Что будет? Честный взгляд на 26 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Кто пошел на Человека-паука вместо Колобка? Кто пошел на Колобка вместо Человека-паука? Пожалуйста, звоните. Почему? Как вы считаете, почему Человек-паук в защитные дни обошел по сборам этого самого Колобка, несмотря на то, что в свое время, в начале лета, пришлось даже отодвинуть, да, прокат Человека-паука, чтобы Колобок как можно больше денег собрал, ну, в смысле, чтобы Человек-паук не встал у него на пути, как мы знаем. А, ну и стоит ли теневой прокат запретить, это тоже можно обсудить. Вот выступили в Госдуме с таким предложением, теневой прокат, говорят, это незаконно. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, Геннадий из Самары, теперь вы, прошу вас.
6: Алло.
0: Здрасте.
6: Иван, я хотел сказать, я человек пожилой уже, как говорится, 60-х, 70-х годов. Я хочу, чтобы вы вспомнили. Помните фильмы «Фантомас»?
0: Да, помним, конечно.
6: «Анжелика Маркиза Ангелов», «Генералы песчаных карьеров». Тогда в советских кинотеатрах, чтобы билет купить, надо там отстоять в очередь. Я не знаю, советский кинопрокат поднимал сумасшедшие деньги, просто дикие деньги на этих фильмах. Я уже молчу про индийские «Зита и Гита», «Месть и закон», там «Рам и Шиам». Это просто фантастика. Но, а современное тоже, вот «За бортом», Голди Хоун и Курт Рассел. Ну, «Тутси», «Милашка», а, ну, вспомним, «Красотка», ну, фильмы потрясающие. Люди знали, на что идти.
0: Но ведь и отечественные картины тоже взрывали.
6: И отечественные. «Москва слезам не верит», я помню, в 80-м году это очереди были в кинотеатры. А это... Тогда она на экранах шла. Это сейчас уже компьютеры появились.
0: Я вам прямо сейчас открою страшную тайну. Прямо вот читаю. Удивительно, но самым кассовым фильмом за всю историю Советского Союза была мало кому известная мексиканская мелодрама «Есения». Вот.
6: Я вот эту «Есению» видел, конечно, да. Мексиканская мелодрама.
0: Да, конечно, она видел. Обогнала по сборам комедии Гайдая, индийские, итальянские драмы, американские вестерны и даже советский боевик «Пираты 20 века». Да, тоже кассовый.
6: «Пираты 20 века» меня... Ну, это, ладно, Еременко, ну, меня, честно говоря, не впечатлил.
0: Вас не впечатлил, а других впечатлил.
6: Это да, но он красавец, это же был в советском кинематографе. Господи, красные... Это... Господи...
0: Ну, много где снимался, конечно.
6: Да, Жульен Сорель, это же он с Натальей Белохвостиковой. Это секс-кумир был. Для женщин Николая Еременко это фантастика. Все.
0: Так, ну вы по Колобку и Спайдермену выскажитесь?
6: Я по Колобку хочу сказать, я 6 лет как ослеп, я до 20-го года только видел фильмы. И вот и так, что я не могу судить ни про Человека-паука, а вот про американские фильмы «Джек Ричер», «Одаренная», «Законопослушный гражданин». Так. Вот это последние фильмы, которые я видел, меня впечатлили.
0: Хорошо, понятно. Спасибо большое. Далее. Вячеслав из Подольска. Прошу вас, здрасте.
7: Здравствуйте, Ваня.
0: Да, пожалуйста.
7: У нас как бы получается, что биполярочка рулит, потому что мы фашистов подкармливаем, а родных мишек отстреливаем в Алтае. А надо Канье Уэста, наоборот, отстрелить за то, что он плагиатом занимается. А так. Мишек родных подкармливаешь. Вот это
0: Колобок. Так вот, один паучок подкормился недавно, пока еще не нашли. Медведь-людоед, я имею в виду. Так,
7: блин, за него 30 голодных мишек застрелили. За что? Их надо было подкармливать, ничего бы не произошло.
0: Вы знаете, что...
7: А вот надо расстрелять за то, что он плагиатом занимается. Он же, блин, ворует чужие песни.
0: Я не в курсе, я свечку не держал, кого он ворует, а кого нет.
7: Так это его, нам откройте интернет, посмотрите.
0: На Западе с этим строго, ну, может, и ворует. Это как бы, вы знаете, не мое дело. Я на концерт не иду, я на всякий случай сообщаю, если вообще он состоится. Я думаю, что все-таки состоится, но я не иду в любом случае. И не потому, что денег нет на концерт, на этот, там цены сумасшедшие были. А просто спасибо, спасибо, ладно. Мишек, значит, отстреливать не надо. Ну, понятно, Канье Веста отстреливать надо, все ясно. Далее, Владимир из Бийска, прошу вас. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
8: Здравствуйте. По предыдущему звонящему, то есть как бы медведи все правильно убирают, то есть потому что здесь реально уже страшно выехать куда-то. Я хоть из Бийска, то есть как бы ну здесь уже даже возле Бийска они показываются, то есть да. Допустили этот момент. А потом, то есть как бы пока не выяснил, какой плагиат, то есть это кавер. Кавер — это свое видение на какую-то композицию.
0: Ну да, конечно. Это... Не, на Западе это строго, это... конечно, очень строго. Вы что, там засудят? Там просто так не скоммуниздишь, простите, пожалуйста, музыку или текст.
8: Ну, по поводу кино, вот, кстати, я когда в Новосибирске жил лет 5 назад, там была вот такая же тема по поводу кино. Я очень защищал тогда русское кино, потому что за последнее время, то есть Голливуд как бы скатился так, что, то есть как бы очень-очень редко что-то стоящее
0: выходит.
8: Я очень защищал русское. Так. Но вот сейчас, спустя 5 лет, то есть как бы я про русское тоже ничего уже хорошего не могу сказать, потому что сплошное выпускается вот эта семейная комедия, и то есть как бы, ну, для детей, вот только для детей все это снимается, и ничего серьезного. Вот последнее серьезное, что я посмотрел русское, это был «Кентавр».
0: То есть, да, это, с Борисовым. Свежая
8: идея, интересно.
0: Да, да, да.
8: И все, и больше я ничего даже не вспомню, то есть вот такое вот.
0: Хорошо, спасибо. Мне тут, кстати говоря, один уважаемый человек поправил, я же тоже недавно высказывался, и тоже я не вижу ничего супер приличного, но он мне накидал ссылок, надо отсмотреть, кстати говоря, ссылок на отечественное кино. И вот я прямо сейчас смотрю, у меня этот «Коммерсант», 25-й год, да, с Петровым, кстати говоря. Далее «Кракен» тоже с Петровым. Других актеров у меня для вас нет. «Здесь был Юра», ну, там Хабенский снимается. Далее «Красный шелк», вот не знаю. И «Авиатор», кстати говоря. И еще «Битва моторов». Вот вам, пожалуйста. Вот вам, пожалуйста, парочку вариантов. Мне кинули, надо посмотреть, оценить. Сказали, вот ты просто не знаешь, а фильмы-то выходят. И видите, это совсем не сказки. 8 800 200 ровно 9702. Владимир из Подмосковья, прошу вас.
9: «Человека-паука», вот этого, последнюю эту серию я не смотрел. Но мне достаточно было того, что в свое время я посмотрел как-то раз одну из серий по телевидению. Выдержал я минут 20 только. После этого я переключил.
0: Вы имеете в виду уже франшизу с Томом Холландом, да? Или с другими?
9: Какая-то одна из прошлых серий этого «Человека-паука». А-а-а.
0: Но с этим актером или с другими? Там же еще и Гарфилд снимался, вот, и Эндрю. Вы не разбираетесь, я понял. Так.
9: Дело не в актерах. Нет, актеров я многих знаю, американских, но дело-то не в актерах. Дело в самом жанре. Мне непонятен вообще сам жанр. И шумиха вот эта вокруг подобных жанров. Там, допустим, «Бэтмен», «Человек-паук». Для меня это одно и то же, какой-то полукукольный спектакль непонятный. Вот. И меня печалит то, что и наши кинематографисты в какой-то степени тоже идут по этому же пути. Ну, что такое «Колобок»? Но мы знаем сказку «Колобок», и достаточно этой сказки, которую мы нам в детстве читали в книжках детских. Зачем создавать какой-то новый сюжет, новый сценарий, мне просто это непонятно. В целом, что касается американского кинематографа, там масса прекрасных фильмов. И мне нравятся многие фильмы американские. То же самое мне нравятся многие наши отечественные фильмы. Но я считаю, что вот эти фильмы, такие как вот «Человек-паук» или там «Колобок», но это я даже не, я не понимаю, на кого эти фильмы рассчитаны. Они на детей или на взрослых, все-таки на взрослую аудиторию. Мне, например, непонятно. Вот,
0: такой... А вы смотрели трилогию Кристофера Нолана про Бэтмена? Нет?
9: Ну, то же самое.
0: Как-то нет, ну подождите, вы смотрели, нет? Это вы говорите то же самое. Смотрели или нет? Нет, да, нет.
9: Не смотрел, мне
0: не смотрели.
9: То,
0: что... Ну вот, я вам рекомендую, попробуйте посмотреть, можно даже со второй серии сразу, а потом пересмотрите первую. «Темный рыцарь» называется, с Хитом Леджером, который Джокер исполнил. Посмотрите, «Темный рыцарь» называется. Посмотрите, попробуйте оценить, может быть, чуть дольше 20 минут продержитесь. А далее. Владимир из Ставрополя. Виталий, говорят, из Ставрополя. Да, ошибочка вышла. Здравствуйте, Виталий. Прошу вас.
10: Здравствуйте, Иван.
0: Да, пожалуйста.
10: Здравствуй, страна. Да, «Колобка» я не смотрел, ребенок ходил, смотрел, сын, говорит, ну, нормально, там, понравилось. Ну, знаете, я хотел бы высказаться по поводу второй части вопроса, почему наше кино, российское, проигрывает западному кино. Кино, да?
0: Я бы не сказал, что оно западному проигрывает. Вот. Я вот лично уже с западным не сравниваю, на Западе свои проблемы. Я сравниваю с южнокорейским. Человек. По-моему, все проигрывают Южной Корее. Вообще все абсолютно. Ну, давайте, минута, прошу вас.
10: Ну, да, потому что в жесткой конкуренции, ну, посмотрите, вот наши маркетплейсы, да, уже никто не спорит, что это у нас мощные предприниматели построили мощную систему продаж. Но почему в кино мы должны выделять миллиарды? Маркетплейсы, значит, сами построили все склады, систему продаж, люди заказывают. Все хорошо. Но кино нужно вкачивать туда миллиарды. Почему-то негатив идет постоянно. Ну, российское кино сложно смотреть, потому что все сюжеты надуманы, очень сложные. Вот из последних фильмов, который меня впечатлил, ну, действительно, прям, посмотрите, пожалуйста, «По-мужски» с Антоном Лапенко. Ну,
0: могут, да, хороший, я видел, да.
10: Не напрягаясь, не как-то ничего не выдумывая, не вот это не вычурно, просто сыграли классную психологическую драму. Ну,
0: спасибо, спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, перерыв у нас.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
11: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Что будет? Честный взгляд на 26 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Поднимите руки, кто пошел на Человека-паука вместо Колобка. Почему? Или кто выбрал наоборот Колобка? Пожалуйста, звоните, высказывайтесь. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Александр из Москвы. Здравствуйте.
12: Значит, что хотел сказать. Западное кино-то мы не знаем на самом деле. Мы знаем блокбастеры, которые у нас идут. Такие, рассчитанные на
0: широкую аудиторию.
12: Зрителя. Да, да, да, да. А хорошее западное кино у нас не показывают, к сожалению, вообще в принципе. Потому что за последние лет 10 в Америке и в Европе выходили удивительные фильмы, которые мы с вами просто не смотрели.
0: А примеры.
12: Даже названия таких не знать. Ну, например, «Легенда острова Уоллес». Можете посмотреть. Это удивительный фильм. Это практически, ну, как если бы Данелия сделал фильм в Штатах, понимаете? Так. Или последний байопик про Брюса Спрингстина. Очень интересная драма. Сейчас не помню, как перевод не скажу. Поэтому и таких фильмов много. И в Америке, и в Англии. Достаточно посмотреть лауреатов фестиваля Санденс, например. Это хорошее, настоящее народное кино.
0: Оно «Баллада об острове Уоллес», да.
12: Смотрю. «Баллада», да, посмотрите, да. Это отличное кино.
0: Ага, хорошо.
12: Это замечательное, да. И у нас оно не выходит просто потому, что у нас покупают, знаете, большие фильмы. Ну, что я имею в виду большие? С большим бюджетом, рассчитанных на очень большую аудиторию. А западное кино, ну, отличное. И связано с сериалами тоже. Потому что и западные, например, скандинавские сериалы замечательные. Английские сериалы, например, классические, замечательные по классике. Сейчас, кстати, будут выходить продолжения. Там «Остин», будут экранизировать Диккенса. То есть на Западе все хорошо с кино. У нас просто оно сюда, к нам оно не приходит. К нам приходит что-то типа «Человека-паука», а хорошее кино просто сюда не попадает. К сожалению.
0: Так, спасибо. Отличная мысль. И спасибо за подсказки. Обратим внимание. Далее. Олег из Ростова. Здравствуйте. Олег, говорите. Нет, Олег. Что-то с Олегом пошло не так. А из Нижнего Новгорода. Да, звонок у нас от Максима. Здравствуйте, Максим.
13: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
13: Если выбирать из двух фильмов, которые сейчас обсуждаем, я, конечно, выбрал «Человека». В силу возраста, как бы я вырос на этой франшизе. В принципе, она мне устраивает.
0: Вы именно на этой франшизе выросли, в смысле на Томми Холланде, да?
13: Нет, еще на Тоби Магуайре.
0: А, ну все мы выросли на этой франшизе,
13: тогда получилось. Тем не менее, мне интересен и Том Холден сюжет. А по поводу «Колобка», ну, я не знаю, просто сейчас очень много фильмов снимается именно для семьи, для детей. И у детей, может быть, сейчас каких-то кумиров, как в наше время были Ван Дамм, Шварценеггер, сейчас уже такого нет. Я бы, например, «Колобок» снял в каком-то другом жанре, ну, скажем, типа там какой-то хоррор или боевик, например.
0: Что-то это вы смешное, сейчас на Винни-Пуха намекаете, да, в США сняли, ну, да, авторское,
13: да,
0: кино,
13: да,
0: такое.
13: Там, конечно, там он, конечно, провалился, но, я думаю, был бы интересный опыт.
0: Он не провалился. Он не провалился. Уже и вторая часть есть. Далее они развивают эту франшизу.
13: Ну, не особо популярна, скажем так, она получилась, как у нас. А по поводу плагиата, вот мужчина высказывал, что там Кайни Уэст плагиат. Я вот даже могу сказать, есть прям прямой плагиат на того же самого «Человека-паука», наша «Черная молния». То есть я когда ее смотрел, я прям вот отчетливо вижу, в ней «Человек-паука», вместо «Человека-паука» супергерой на черной машине был.
0: И без суперспособностей. Но я все-таки не сравнивал отдельный супергерой. «Майора Грома» можно тогда сюда записать. Нет, все-таки это отдельная история. Это отдельная история. Я бы, честно говоря, не сравнивал. Но вы «Человека-паука», у которого есть суперспособности, у этого отдельно взятого человека, сравниваете с чуваком, который, да, на тачке, который умеет летать, передвигается.
13: Ну да, по сути, сценарий очень похож. Только заменили героя, скажем так. Ну, в принципе, это любой суперзлодейский фильм такой. В принципе, так и есть.
0: Ну, хорошо, ладно.
13: Ну, да.
0: Хотя, честно говоря, вот, ну, «Черная молния», я вспоминаю, первую часть смотрел, вторую, по-моему, вот, да, не помню, вторую смотрел, нет, видите, это уже плохо, кстати говоря. Ну, что-то не стали развивать, по-моему, спецэффекты там, кстати, были неплохие, мне сюжет не особенно понравился, а спецэффекты ничего так были. Далее. Сергей Мариэл. Здравствуйте, Сергей. Пожалуйста.
14: Приветствую всех любителей «Комсомольской правды». Ну, уже сколько раз зазванивался, и хотел бы сперва сказать спасибо за кофе. Дошло. Регулярно тоже доходит.
0: Так. Как, вы уже попробовали?
14: Попробовал.
0: Понравилось? Нет?
14: Я не любитель, но супруга сказала, что неплохо.
0: А, ну вот, хорошо. Неплохо, это уже хорошо. Так, далее.
14: Да-да.
0: Давайте.
14: Далее. Кружки пока у меня нет с логотипом, но надеюсь, когда-нибудь будет.
0: Так
14: теперь про кино. «Колобка» кусочек смотрел. Ну, обычная, как бы, этот, из той же серии, что мультики про сказки, про богатырей, что вот это, как бы, кино для детей, но почему-то шутки, как уже говорили, 16+ могу снизить. Да. И поэтому, как у нас дедушка Ленин говорил, важнее всеми искусств является кино, как вы уже сказали. Но почему-то не обращают на это внимания. То, что кино и мультики должны быть в первую очередь воспитывающие. Чтобы это рекламировать, я думаю, надо создать такое кино, как в советские времена, которое вот Д'Артаньян, Шерлок Холмс, кстати, как говорили, один из самых лучших сыгранных фильмов наш является, как британцы говорят.
0: Вы имеете в виду, «Три мушкетера», я правильно понял?
14: Нет, «Шерлок Холмс».
0: А, «Шерлок Холмс».
14: То есть про Ливанова говорили, то, что этот, он один из лучших экранизированных героев Шерлока Холмса в мире.
0: Ну вот во Франции, кстати говоря, по поводу, по-моему, не высказывались по этому поводу. Про поводу мушкетеров я имею в виду. Ладно. Так, ну спасибо, мысль понятна. Павел из Подольска, прошу вас.
15: Здравствуйте. Здрасте. Иван. Хотел сказать такую вещь про сына. У меня 13 лет ему. Я предложил ему сходить, давай сходим на Колобка. Он отказался. Мы говорим, уже, пап, столько сказок смотрели с тобой. Уже просто, ну...
0: Тошнит, короче, ага.
15: Да. Вот, я ему включил, не буду говорить, какой этот самый, значит, ну, может, скажу, там, ладно, на Кионе. Включил ему «Семь верст до рассвета», ранее я его посмотрел. Это шедевр. Вот всем рекомендую посмотреть этот фильм. А также до этого я посмотрел фильм «Малыш». Это про Донбасс.
0: Да, отлично. Тоже, кстати, рекомендуем, действительно. Рекомендую. Хороший фильм про СВО, кстати говоря. Вот действительно, «Малыш», мы его и в эфире обсуждали в свое время. Да. Спасибо.
15: Шикарные фильмы, это наши шедевры, всем рекомендую.
0: Да, правда, вот у некоторых были претензии к «Малышу», может быть, и обоснованные, но я вот постарался посмотреть отстраненным взглядом, и мне кино понравилось. Мне понравилось. Ладно. Всем спасибо, кто сегодня звонил. Не переключайтесь.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
2: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда».
3: Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Владимир Нелидов о главе японского правительства.
6: Нынешняя премьер-министр Японии Санае Такаити имеет репутацию националистки, да, получается. И вообще вот такой вот внешнеполитический жесткий подход – это ее фирменный стиль, который, надо сказать, что для нее работает. В конце прошлого года она сделала провокационное, откровенно говоря, заявление в отношении Китая, которое сводилось к тому, что Япония готова вмешаться в гипотетический конфликт в Тайваньском проливе. Последовало очень жесткое заявление китайского МИДа. На самом деле Китай даже вел санкции против Японии, требуя от Такаити взять свои слова назад, чего она не сделала, и сказала, что ничего брать назад и она не будет, извиняться она не будет. Но в результате вот именно эта жесткая позиция, как считают некоторые эксперты, стала одним из факторов того, что через несколько месяцев после этого прошли выборы, на которых партия Такаити одержала оглушительную победу. То есть японским избирателям это откровенно нравится. Вот такая вот жесткая позиция своего руководства.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
7: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
8: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше...